0: Не следовало ему так настаивать. Выполни я его требования, вину бы свалили на городские власти, прежде всего на меня.
1: Конечно! Я бы тебя и преподнес, как такого сякого. Я бы к тебе и меры принял. Потому что меры у нас всегда должны быть приняты. Ну, получил бы ты взыскание, только и всего. А вот теперь и дело не сделано. И под удар поставлен не ты, а я. А мое взыскание, оно больше твоего весит. От него и круги дальше идут. Тебе же самому полезнее, чтоб я был чист. В твоих же это интересах. Цинично? Нет. Мои возможности – это твои возможности. Что, не так? Ты меня слышишь, нет?
0: Да я слушаю.
1: Вот я и думаю, что твоя победа в общем и целом нерентабельна. Дело от этого больше потеряет, чем получит. Ты плохо посчитал. Ты ввел в расчет переживания, а оперировать надо цифрами и фактами. Они для всех людей одинаковы.
0: Нет.
1: Что нет?
0: Нет, Дмитрий Иванович. Человека подсчитать невозможно. Вот вы считали и ошиблись во мне. Чего-то не учли. Да и я чего-то не учел.
1: Ну и чего же ты не учел?
0: Да пока не знаю.
1: Человек устройство сложное, Лосев. Он, конечно, может против своей пользы пойти. Но это ненадолго. А ты, я думаю, из тех людей, которым ошибка прибавляет ума.
0: Да. Ну что ж, положение мое, хоть в отставку подавай. Пойти на стройку, тот же филиал ставить.
1: Это что, серьезно?
0: А что?
1: А зачем тебе? Ведь это не повышение.
0: Ну, мало ли что.
1: Я гляжу, тебя это не волнует. Почему?
0: Еще не знаю.
1: Ну что ж, строительство – дело хорошее.
0: Конечно. Заработок выше, работа почище, да и почета больше.

0: Уваров выходит, оставляя Лосева наедине со своей новой судьбой. А нам предстоит услышать последние письма Лизы Кислых и Алексея Астахова.
1: Мой портрет висит теперь в частной галерее. Я пошла на это, поскольку дома у меня теперь мало кто бывает. Эгоистично скрывать портрет от глаз людских. Изредка я захожу в галерею, сажусь в этом зале и пытаюсь угадать, что думают люди, глядя на портрет. Судя по их словам, они любуются искусством художника и меньше думают о той, кого он нарисовал. А если говорят об этой девушке, то все представляют ее по-разному, и почти никто не думает о ее судьбе. Вы изобразили не меня, а ту, какой хотели меня видеть, а какой мечтали. Поэтому-то я в этом портрете вижу вас. И люди, которые смотрят, они тоже говорят о вас. Они тоже видят вас во мне. А я? Я на цыпочки вставала, тянулась, хотела быть как она. Что-то, может быть, и получалось. Мое письмо настолько запоздало, что не должно раздосадовать вас. Оно не для ответа. Оно всего лишь весточка из вашей молодости. Странно, что ныне вы больше для меня значите, чем когда вы были рядом. Благодарю вас вновь и вновь. Ваша Лиза Кислых. Париж, сентябрь 1951 года.
2: Стою я перед своей картиной и думаю, никто не нарисовал бы ваш дом так. По-другому, пожалуйста. Моя же картина — единственное создание. Художников много, и было, и есть. Я же Астахов Алексей Гаврилович один. И такого никогда нигде больше не будет. У нас в России художник должен жить долго. Тогда дожить можно до всего. Тогда и признают, и гордиться будут. Ах, Лиза, Лиза, помолитесь за меня. Больше всего я боюсь омрачиться душою, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом, а я прибавлю наказанием. Примите уверение в преданности от недостойного вас холстомаза Алексея Астахова. Целую вашу ладонь. Лыков, август 1936 года.
0: Прошли годы. Проездом на юг друг вдовы художника Астахова, искусствовед Бадин, решил заехать в город Лыков, где вот уже несколько лет хранилась картина «У реки».
3: Ну вот, как видите, город небольшой, не Москва. Но есть что посмотреть и есть что показать.
4: Да, музей у вас великолепный и очаровательный экскурсовод.
5: Большое спасибо.
3: Да-да, Татьяна Леонтьевна интересный человек, энтузиаст музея.
4: Скажите, а музея прежде, кажется, не было?
3: Так недавно открыли.
4: А дом, в котором помещается музей, не он ли изображен на картине Астахова?
3: Ага, он самый. Медная крыша. Красиво?
4: Да.
3: А взорвать хотели. Да, знаете, как это у нас бывает. Но мы его отремонтировали, выкрасили заново. Дом конца прошлого века является городской достопримечательностью.
4: Да, прекрасно, прекрасно. Я вообще-то проездом на юг. И очень бы хотел повидать председателя горосполкома. Он однажды меня приглашал. Правда, это было лет 5 тому назад. И вот я, наконец, решил воспользоваться его любезным приглашением.
3: Простите, вы, вероятно, имеете в виду товарища Лосева?
4: Да, Сергея Степановича.
3: Товарищ Лосев у нас больше не работает. Я вместо него.
4: И где же он теперь?
3: Работал здесь на строительстве, а потом куда-то уехал.
4: А картина Астахова у реки?
3: Ну, украшение музея.
4: А вам известно, как эта картина в Лыков попала?
3: Известно. Картина подарена городу вдовой художника Ольгой Серафимовной Астаховой.
4: А при каких обстоятельствах? Вы разве не знаете?
3: Знаем, знаем. На обороте же имеется надпись, сделанная лично Ольгой Серафимовной. В дар городу Лыкову. Кстати, вы передайте Ольге Серафимовне, если она только пожелает. У нас санаторий республиканского значения.
4: Ольга Серафимовна умерла.
3: Жаль.
4: Ну, благодарю вас за оказанное внимание.
3: Ну что ж, всегда рады гостям из столицы. И если у вас возникнут трудности, в любое время, лично ко мне. Всегда посодействую.
4: Благодарю вас.
3: Всего вам доброго, Танечка.
5: До свидания.
4: Татьяна Леонтьевна.
5: Да, я слушаю вас.
4: А вы не знали Лосева?
5: Сергея Степановича знала.
4: Скажите, что же с ним случилось?
5: Видите ли, обстоятельства так сложились.
4: И все-таки из-за чего он уехал?
5: Не знаю. Наверное, доказать что-то хотел нам всем.
4: Татьяна Леонтьевна, я вот еще что хотел у вас спросить.

0: Наверное. Наверное, так она и есть. Почудилась. А вы знаете, он вернется.
1: Вы думаете?
0: Да. Ситуации жизни потребует.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Мы не согласны с теми, кто считает Достоевского злым, темным, певцом безнадежности и отчаяния. Нет. Достоевский — это гениальный художник. Гениальность его в том, что он верил в человека, верил в человечество, верил не в боженьку, а в любовь, в земную человеческую любовь, которая спасет мир. Вот его удивительные слова из речи в дни открытия памятника Пушкина, который был для него солнцем русской литературы. «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Мы назвали свой спектакль «Петербургские сновидения» не только потому, что преступление и наказание пронизано с нами. Само преступление Раскольникова, разве это не страшный сон? И вся жизнь вокруг него, разве не кошмарный балаган, от которого человечество, Достоевский верил этому, однажды

0: В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки. Это был Раскольников Родион Романович, студент. Вернее, бывший студент. Его, по-видимому, преследовала какая-то неотвязная идея.
1: Удивительно, чего люди больше всего боятся на свете. Нового шага, нового слова собственного люди больше всего боятся. Это уж аксиома. Все-то в руках человека. И все-то он мимо носа своего проносит. Единственно только из-за одной своей трусости. Убить эту гадкую, зловредную вошь. Необыкновенный человек. Необыкновенный человек и

имеет права позволить себе, позволить своей совести переступить через иные препятствия, да, иногда и через кровь, во исполнение идеи своей, идеи иногда спасительной для всего человечества. Если бы Кеплеровы или Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь препятствий не могли бы стать известными человечеству, и на пути этих открытий стояли бы 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему, то Кеплер должен был бы... Нет, он просто был бы обязан устранить этих 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему. Одним словом, я вывожу, что необыкновенный человек по натуре своей непременно должен быть преступником. В большей или меньшей мере, разумеется.

0: Боже, какая жара! Не зайти ли в трактир?
1: Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что с удовольствием вошел в распивочную.
2: Государь мой, обратиться к вам с разговором приличным. Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Я осмелюсь спросить, служить изволили?
0: Нет, я учусь.
2: Студент, стало бы. Я так и подумал. Вы позволите? Милостивый государь, бедность не порок, это истина. Я знаю, что и пьянство не добродетель, но... Нищета, милостивый государь. Нищета, порокс. Позвольте вас еще спросить. Вам, молодой человек, когда-нибудь случалось и спрашивать денег взаймы безнадежно?
0: То есть, как это безнадежно?
2: Ну, безнадежно вполне-с. Ну, вот вы знаете заранее досконально, что сей человек вам денег не даст, а вы все-таки отправляетесь к нему в путь. Ну и...
0: А для чего же ходить?
2: А коли не к кому, ну, коли идти больше некуда. Ой, молодой человек, мой молодой человек, ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь, но пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, вот я тоже тогда пошел. И вот дочь моя, милостивый государь мой, по желтому билету живет, да-с. Молодой человек, осмелитесь ли вы, взирая сейчас на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? Я свинья, я знаю. Я звериный облик имею, я знаю. Но Екатерина Ивановна, это супруга моя, дама благородная, воспитанная. А я, ну, видно, черта моя такая, что ли, но я прирожденный скот. Знаете ли вы, сударь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки, не, это сколько-нибудь походило бы на порядок вещей. Я чулки ее пропил. А живем мы в холодном угле. Екатерина Ивановна этой зимой простудилась и кашлять пошла уже кровью. Я вдовой ее взял, с тремя ребятишками, мало-мало меньше. Я от упору тоже вдовец и от первой жены 14-летнюю дочь имею, руку ей свою предложил. Не мог я смотреть на страдания ее. И она благородная, воспитанная, фамилия известной, пошла за меня. Да-да. Ну, а тем временем возросла и дочь моя от первого брака. Вот теперь позвольте задать вам, молодой человек, вопрос чисто приватного свойства. Скажите, много, по-вашему, может бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день, сударь мой, не заработает, ежели честна. А тут ребятишки голодные бегают, Катерина Ивановна руки ломает. Дескать, живешь ты у нас, дармоедка, ешь, пьешь, теплом пользуешься. О, Господи, что там ешь-пьешь, когда и ребятишки-то по 3 дня корки не видят. И вот лежал я тогда... А, да что там? Лежал пьяненькой. И слышу, говорит моя Сонечка, что ж, Катерина Ивановна, неужто мне на такое дело пойти? А что, отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, что беречь-то? Я к сокровищу. И вот... Видел я, сударь мой, как это к часу в 6, Сонечка, встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась. А в 9 часу обратно домой пришла. Пришла прямо к Катерине Ивановне. И на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Ни словечко не вымолвила, а взяла платок, такой большой у нас платок есть, накрыла его свою голову, лицо, легла на кровать. Лицом к стенке, только плечики да тело вздрагивали. И видел я тогда молодой человек, как Катерина Ивановна, дама гордая, тоже ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у нее на коленках простояла. Ноги ей целовала. Встать не хотела. А потом обе заснули, обнявшись. Вот с тех пор, сударь мой, дочь моя Софья Семеновна принуждена была получить желтый билет. Сегодня я у нее, у Сонечки был. Вот на похмелье ходил просить. И вынесла. 30 копеек вынесла. Последние. Все, что было, сами. Ой, Господи, я опять словечко не вымолвила. Только посмотрела на меня так. Ой... Пожалела. Отца своего родного, пьяницу непотребного, не убоявшись звериного облика его, пожалела. За что? За что меня жалеть? Меня же распять надо. Распять на кресте, а не жалеть. Ну за что меня?
1: Более Раскольников не выдержал. Он встал и поспешил выйти из распивочной.

0: Подлец человек! Подлец! Ай да Соня! Ай да Соня! Какой колодец, однако ж, сумели выкопать! И пользуются! Поплакали, покричали и привыкли! Ко всему-то подлец человек привыкает! А коли я соврал, коли не подлец человек, весь род людской вообще человеческий, так значит, нет тому никаких преград. Так значит, все остальное только страхи напущенные. Так значит, так тому и следует быть.
1: Раскольников вбежал в свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко. Его встретила Настасья, кухарка и единственная служанка квартирной хозяйки его.
2: Да, забыла! К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.
0: Письмо? От кого?
2: От кого, не знаю.
0: Так и есть. От матери. Ступай. Ах, ты черт! Милый мой, бесценный Родя, ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты вся надежда, все упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты несколько месяцев как оставил университет? Ах, мамаша, мамаша, знали б вы истинную причину. Сестра твоя уже живет со мною, и мы больше не разлучаемся. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания в доме господ Свидригайловых. Жена господина Свидригайлова, Марфа Петровна, нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дуню в саду, все поняла превратно и даже ударила ее. Целый месяц по городу ходили страшные сплетни об этой истории, однако господин Свидригайлов одумался, раскаялся и представил Марфе Петровне очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Узнай же, милый Родя, что к Дуне посватался жених Петр Петрович Лужин. Милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определенно начать свою будущую карьеру, считать участь свою ясно определившуюся. Молишься ли ты по-прежнему Богу, Родя? Ах, мамаша! Ах, Дунечка! А жертву-то свою вы до конца измерили. Спросили ли вы меня, нужно ли все это мне? Ну, конечно, конечно, все ясно, ясно. Тут на первом месте стоит бесценный Родя-первенец. Ну, как же ради такого и родною дочерью не пожертвовать? А вы-то, Авдотья Романна, сестрица миленькая, как же вы решились на эдакое? С вашим умом, с вашей гордостью. Ведь тут мы, пожалуй, и от жребия проститутки Сонечки Мармеладовой не откажемся. Ах, милые, родные сердцу души, ведь все ради ближнего своего отдадим, и нравственные чувства наши в себя придавим, и честь, и гордость, и ум, все ради ближнего на толкучий рынок снесем. А что я? Что я могу обещать им взамен? Что я могу дать им? Решиться на это, уйти из этой жизни навсегда, чтобы не знать, не чувствовать, не любить, засунуть навеки вечным сном, чтобы не любить, не чувствовать, умереть, забыться вечным сном, умереть. Что это со мною? Ах да, я, кажется, все это время спал. Но какой жуткий, какой отвратительный сон. Убийца! Да неужели же я решусь на это? Неужели же я приду к ней домой? Стану бить ее топором по голове, размозжу ей череп, буду скользить в теплой липкой крови, стану красть из сундука вещи, а потом всю жизнь буду прятаться от людей, весь замаранный кровью. На какой ужас, однако ж, способно мое сердце. А главное, все это так мерзко, пакостно, отвратительно. Господи, да покажи же ты мне путь мой, и тогда я отрекаюсь от этой проклятой мечты своей. Свобода.
1: Впоследствии, когда Раскольников припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство. Именно он никак не мог понять, как занесло его на Сенную площадь, на которую ему было совсем лишне идти, ибо там случилась встреча, оказавшая самое решительное действие на судьбу его. Проходя по Сенной, Раскольников заметил мещанина и жену его. Они разговаривали с подошедшей знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее, Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской регистраторшей проценщицы, стремление убить которую стало его больной навязчивой идеей.
3: Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешили самолично. Приходите-ка завтра часу в семом.
4: Завтра? Ой, как ведь вам Алена-то Ивановна страху задала.
3: Да вы на сей раз Алене Ивановне ничего не говорите, а приходите не спросясь. Оно дело выгодное-с.
4: А ли зайти?
3: В седьмом часу завтра.
4: Хорошо, приду. Я и самоварчик поставлю.
0: Боже, какая решительная, какая роковая встреча. Стало быть, старуха скоро останется дома одна. Лизавета уйдет. Но почему? Почему столь решительная, столь роковая встреча подходит именно сейчас? Именно теперь, к такому состоянию духа моего, точно нарочно меня тут поджидала.
1: Раскольников в последнее время стал суеверен. Завернув плохонький трактиришко, он опять, словно нарочно, вдруг услышал разговор молодого офицера со студентом.
5: А я тебе вот что скажу. Я убил бы эту проклятую старуху. Убил бы и ограбил. И поверь, без зазрения совести. Ну ты сам посуди. С одной стороны, глупая, никчемная стружонка. А с другой стороны, молодые свежие силы, пропадающие даром. Убей ее и возьми ее деньги. Неужели же вот эта маленькая преступленница не искупится сотнями, тысячами добрых дел? Одна смерть, а тысячи жизней взамен. Ведь это же арифметика.
6: Ну а сам-то мог бы убить старуху? Или нет?
0: Ха-ха-ха!
7: Вот и опять. Вот и опять мне приходится выслушивать те же мысли. Те же самые мысли, которые у самого недавно в голове зародились. Черт подери. Может быть, я в последнее время стал слишком уж суеверен. Может быть, я просто верю в какие-то предчувствия. Нет. Нет, все это неспроста. Во всем этом есть какое-то предопределение и указание свыше.
1: И тут он словно услышал голос Лизаветы.
4: 8 часов, батюшки, 8 часов.
1: И необыкновенная, лихорадочная, какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг. Минута, и топор спрятан под одеждою. Лестница к старухе была близко, сейчас же из ворот направо. Стояла она в ту пору совсем пустая. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь. В ней работали маляры, но те и не поглядели. Но вот и 4-й этаж, вот и дверь.
7: Здравствуйте, Алена Ивановна.
2: Господи! Кто такой? Зачем? Что вам надо?
7: Раскольников. Знакомый ваш. Я вот заклад принес, как обещался, на медне. Да что вы так смотрите на меня, будто бы и не узнали. Хотите, берите, хотите, нет, а не то я к другим пойду, мне некогда.
2: Да что ж ты бы, батюшка, так вдруг, что такое?
7: Вещь, папиросочница серебряная, вот. Идемте-ка лучше сюда, к свету. Тут лучше.
2: Что-то вы бледный какой, руки дрожат.
7: Лихорадка. Поневоле станешь бледным, коли есть нечего.
2: Что такое?
7: Вещь. Папиросочница серебряная.
2: Что это? Будто не серебряный, а? Ишь, навертел. Что он там навертел?
7: Не мига терять более!
1: Он выхватил топор и со всего размаха ударил старуху. Выдвинув в спальне значительную кладку и отомкнув ее, принялся, не разбирая, набивать карманы панталоны, пальто свертками и футлярами. Вдруг послышалось ему, что в комнате, где лежала убитая старуха, ходит. Он вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты стояла Лизавета. Он бросился на нее с топором. Удар пришелся прямо по черепу. Раскольников уже ступил было шаг на лестницу, но вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Гость остановился перед дверью и крепко постучал.
8: Что ты? Ой. Да что они, дрыхнут, что ли? Или передушил их кто? Треклятые.
9: Алена Ивановна!
8: Старая ведьма.
9: Лизавета Ивановна! Красота неописная! Отворяйте! Что вы...
10: Здравствуйте, Кох.
9: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Что, никого нет?
9: Черт его знает, чуть замок не разломал.
10: Странно. Да. Куда бы это уйти, этой проклятой ведьме? Глупо. У меня к ней дело.
9: Так и у меня, батюшка, тоже дело.
10: Черт возьми. Я думал, денег у ней занять.
9: А?
10: Ну, нечего делать, надо назад идти.
9: Так делать нечего, конечно, чеш.
10: Стойте. Стойте.
9: Что?
10: А ну-ка смотрите. Видите?
9: Что?
10: Ну, видите, как дверь отстает? Если дергать-то.
9: Ну, а что? Что?
10: А ну! Значит, она не на замке, а на запоре.
9: Ну, а...
10: Да что, да ну!
9: А
10: Да как же вы не понимаете?
9: Что?
10: Значит, кто-нибудь из них дома сидит. Ну, если бы все ушли,
11: так дверь бы снаружи ключом бы заперли, а не изнутри, на запор. Стало быть, дома сидят и не открывают. Давай.
3: Ах, да в самом деле, так...
11: Давай.
3: Анна Ивановна, что же вы...
11: Стойте.
3: Что?
11: Вы уже стучали? Не отпирай.
3: Я стучал.
11: Стало быть, они обе или в обмороке, или...
3: Что?
11: А вот что. Пойдемте-ка лучше за дворником. Пусть он их сам разбудит.
3: Вот это дело.
11: Стойте.
10: Лучше вы оставайтесь здесь, а я сбегаю за дворником.
3: Зачем мне здесь оставаться?
10: А мало ли что. Я ведь в судебные следователи готовлюсь. А тут, очевидно, что-то не так.
3: А, да в самом деле.
1: Раскольников стоял по другую сторону двери и сжимал топор. Он был точно в бреду.
3: Однако он, черт, может... Нет, я не останусь тут, однако он... Нет, я пойду. Это ж тут нельзя, тут оставаться.
1: Раскольников притворил дверь и спустился вниз.
7: Беда. Не скользнуть мне разве в подворотню? А вдруг там люди? Беда. Что делать? Нанять извозчика? Беда. Всю воду. В канаву. Нет. А вдруг футляры по воде поплывут? Беда. Скорей сюда. Вот камень. Он тут небось со дня построения дома лежит. Все сюда, скорей. Нет улик. Схоронены концы.
1: Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Так пролежал он долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. То замечал он, что уже светило по-дневному. Так в бреду, в забытьи прошло 3 дня.
2: Небось, со вчерашнего дня не ел. Всю ту ночь прошлялся, а самого лихоманка бьет.
7: Настасья, за что сейчас били хозяйку?
2: Какую хозяйку?
7: Я не спал. Я все вот тут сидел. Я слышал, крик на лестнице стоял. Двери хлопали. Все сбежались из своих квартир. Зачем сюда надзирателя помощник приходил? За что он бил ее? Говори правду, Настасья.
2: Это кровь.
7: Кровь? Какая кровь?
2: Никто хозяйку не бил. А эта кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет, и уж по печенкам начнет запекаться. Вот тут и начнет мерещиться. Есть-то станешь, что ли?
7: Пить. Дай, Настасюшка.
1: Вошел Разумихин. Это был один из прежних его товарищей по университету.
12: Ага, не спишь? Вот и я. Как, брат, себя чувствуешь-то?
7: Я здоров. Я совершенно здоров.
12: Молодец. Ну да к делу. Смотри-ка сюда, милый человек. Позволь-ка примерить. Головной убор – это, брат, первейшая вещь в костюме. Своего рода рекомендация. Штанами особенно горжусь. Секретарь английского посольства на прошлой неделе на толкучем спустил.
7: На какие средства все это куплено?
12: Да на твои же деньги. Мамаша тебе прислала-то. Али это забыл?
7: Нет, помню.
12: Засимов. Господи, наконец-то. Здравствуйте. Видишь, очнулся.
2: Сейчас очнулся.
13: Вижу. Пульс славный. Голова-то немного болит.
7: Я здоров.
13: Ну и хорошо. Микстуру прочь, все остальное прочь. А завтра я посмотрю.
12: Какая достатка, а? Слушай, я ведь как раз сегодня-то новоселье справляю. Всего два шага. Вот бы он хоть на диване полежал между нами-то. А ты-то придешь? Слушай, брат, ты же обещал. Свои соберутся.
13: А кто именно?
12: Да и все здешнее, все почти новое. Да, Порфирий Петрович придет. Здешний пристав следственных дел. Да ты ведь знаешь. Как, разве я тебе не рассказывал? Да, Биша, только начал тебе рассказывать про убийство этой старухи, ну, чиновницы, закладчицы. Тут и красильщик теперь замешался.
2: Елизавету-то тоже убили.
13: Какую Елизавету?
2: Елизавету, торговку-то. Ай, не помнишь? Она сюда вниз ходила, ищи рубаху тебе чинила.
12: Ну, поди, Настасья, поди, поди.
13: Что, красильщик-то, улики, что ли, какие?
12: Да какой черт улики? Ты слушай историю. Ровно на третий день после убийства объявляется самый неожиданный факт. Содержатель распивочной, что напротив того самого дома, приходит в контору и приносит футляр с золотыми серьгами и говорит: «Прибежал-де ко мне, говорит, по вечеру третьего дни, примерно в начале девятого». Ты день часто смекаешь? Работник-красильщик Николай и принес мне Евту коробку. А на мой спрос, где взял, объявил, что за дверьми поднял.
13: За дверьми. За дверьми лежала.
12: А что, Родя?
13: Так, ничего.
12: Задремал, должно быть. Спросонья.
13: Ну и что же дальше?
12: Вот тебе и вся история. Теперь как ты думаешь, что они из этого дела извлекли?
13: Ну, не на волю же выпускать твоего красильщика.
12: Они же прямо в убийцу теперь его записали.
13: А серьги как попали?
12: А, точнёхонько и попали, как показал. Наклонился да поднял.
2: Вот сюда, видите?
14: Родион Романович Раскольников. Господин студент или бывший? Студент.
13: Раскольников, это я. Что вам надо?
14: Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем же вам безызвестно.
12: Послушайте, а что же стоять-то все у дверей-то? Вы проходите сюда. Вот вам стул. Пролезайте же.
14: Благодарю вас.
13: Так значит, это вы и есть жених. Ну, знаю. И довольно.
14: Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Ну, знаете, хлопоты ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час. С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру.
13: Где?
14: Весьма недалеко отсюда. Дом Бакалеева.
12: Ой, грязь, вонь, да и подозрительнейшее место. Черт знает, кто не живет. Я и сам-то был, Родька, один раз по скандальному делу. Дешево, впрочем.
14: Я приискал уже настоящую, то есть будущую, нашу квартиру. И теперь ее отделывают в квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеновича Лебезятникова. Очень милый молодой человек и следящий.
15: Убил непременно закладчик.
12: Непременно закладчик. Слушай, Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает.
14: Это, кажется, недавнем убийстве старухи-чиновницы?
15: Да. Вы слышали?
14: Ну как же, в соседстве.
15: И подробности знаете?
14: Не могу сказать. Но меня интересует при этом другое. Обстоятельства. Так сказать, целый вопрос. Если эта старуха-проценщица убита из общества, ну, более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту распущенность цивилизованной части нашего общества?
13: А правда ли, что вы... Правда ли, что вы, как только получили согласие от своей невесты, сразу же заявили, что вы больше всего рады тому, что она нищая? Что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать ее тем, что она вами же облагодетельствована?
12: Милостивый государь,
14: Милостивый государь, так исказить мысль... Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела. Одним словом, ваша мамаша.
7: А знаете что? Знаете что?
14: А что-с?
7: А то, что если вы хоть еще один раз посмеете сказать хоть одно слово о моей матери, я вас с лестницы кувырком пущу.
14: Ну, теперь слушайте, сударь, меня. Многое я мог бы простить больному и роднику, но теперь вам никогда.
9: Я не болен.
7: Убирайтесь к черту. И вы, уходим. И вы оставьте меня одного.
12: Засимов, можно его
9: я не боюсь вас. Мучители. Вон.
7: Вон. Вон отсюда.
2: Чаю-то выпьешь теперь?
7: Ступай, Настасья, и ты. Я устал.
2: Ну?
7: Спать буду. Ну.
1: Оставшись один, он встал и начал одеваться. Странное дело, он вдруг стал совершенно спокоен. Через минуту он был уже на улице. Было часов 8, солнце заходило. Дойдя до первого поворота, он остановился, подумал и поворотил на другую сторону. Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек. Раскольников протиснулся и нагнулся. «Я его знаю, знаю!» – закричал он. «Это Мармеладов!» Раздавленного подняли и понесли. Нашлись помощники. Дом был в шагах в 30. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. Умирающего внесли в комнату, положили в том самом углу, о котором он рассказывал Раскольникову. Меж тем комната наполнилась так, что яблоко упасть было негде. Из внутренних комнат высыпали чуть ли не все жильцы.
2: Да что же это вы за спектакль-то нашли? В шляпах с папиросами! Дайте хоть умереть спокойно!
16: Ваш пьяный муж лошади стоптал. Больницы его, я хозяйка.
2: Амалия Людвиговна, да вы думаете, что вы говорите? Вы же видите, Семен Захарыч умирает. Дверь закройте, никого сюда не пускайте.
16: Я весь до квартир давно гельт не платил. Вы беспокоит, благородные жильцы. Больницы его, больницы. Я хозяйка!
2: Добился своего? А детей? Детей-то я куда дену, а?
9: Надейтесь на помощь Всевышнего. Быть может, те, кто были невольной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потерях дохода.
2: Да за что вознаграждать-то? Он ведь сам пьяный под лошадей полез. Какие доходы? От него мука была одна, а не доходы. Он ведь пьяница. Нас обкрадывал, да в кабак носил. И ихнюю да мою жизнь в кабаке извел. И слава богу, что помирает. Убытку меньше.
9: Простить бы надо в предсмертный час. А это грех. Таковые чувства большой грех, сударыня.
2: Батюшка! Слова. Все слова одни. Простить. Вот он пришел бы сегодня пьяный, кабы не раздавили. Я бы всю ночь в воде полоскалась, обноски его на детские мыла. Вот моя и ночь. Так что тут о прощенье-то говорить?
17: И то простила. Молчи, молчи, молчи. Знаю, что хочешь сказать, молчи. Да лежи, лежи ты что, лежи, лежи.
1: В комнату робко вошла Соня Мармеладова.
18: Кто там?
17: Ты что?
18: Кто там?
17: Да что ты?
18: Соня! Дочь! Прости.
9: Да упокой Господь душу усопшего раба твоего.
19: Аминь. Аминь. Добился своего. А мне-то что теперь делать? Я его завтра на что похороню-то? А детей-то я завтра чем накормлю? Чем я детей-то накормлю? Господи, чем я детей-то накормлю?
1: Раскольников выхватил из кармана деньги, вложил их в руку Катерины Ивановны и быстро вышел. На улице столкнулся он с каким-то невысоким человеком, с виду похожим на мещанина.
20: Кровью-то как запачкались?
7: Я весь в крови.
20: Убивец?
7: Кто? Убийца.
20: Ты убивец? Нет!
7: Боже, Боже мой, кто этот вышедший из-под земли человек? Откуда он? Откуда он знает все? И откуда может знать? Но знает он, несомненно, много. Но откуда он тогда смотрел? Откуда мог видеть? Да что ж это со мною? Прочь, миражи! Прочь, привидения! Прочь, напускные страхи! Не умерла еще моя жизнь. Вместе с жизнью этой старой ведьмы пожила матушка. Помучила людей. Царствие небесное. Пора на покой. Дай жить другим. Жить. Во что бы то ни стало жить. Вот смысл, вот цель. И поборемся еще, померяемся еще.
1: Он легко отыскал Разумихина. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Разумихин вышел к Раскольникову на лестницу.
21: Родя! Ой, я уже заждался, Родя. А ну, входи в дом.
7: Ты знаешь... Войти-то я и не смогу.
21: Что так?
7: Так слаб. Чувствую, сейчас упаду.
21: Ну.
7: Затем и пришел, чтобы сказать, а посему здравствуй и прощай.
21: Я провожу тебя домой.
7: У тебя же гости.
21: Гости? Черт с ними со всеми. Им теперь, знаешь ли, не до меня. Да и мне надо немного освежиться. Еще минуту две я там подрался, ей-богу.
7: Что так?
21: Да врут такую дичь. Да, Родька, я тебе все прямо скажу.
7: Да.
21: Потому что они дураки. Они велели мне болтать с тобою. И тебя заставить болтать. И потом все им рассказать. Потому что у них идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Нет, ты только вообрази.
7: Вот как. А в сумасшедшие-то зачем они меня записали?
21: Да нет. То есть, конечно, не в сумасшедшие. Я, кажется, слишком тебе разболтался. Я сейчас капельку пьян, но это пройдет, Родька. Это-то пройдет. Черт его знает, но ведь есть же у них на твой счет какая-то своя идея. Да только ты плюнь. Да плюнь ты на них, Родя. Что с тобой?
7: Да так... Голова немножко кружится. Ты знаешь, мне сейчас так грустно. Словно женщине. Ну, пойдем. Пойдем.
22: Что это?
21: Где?
22: Вон там. Свет в моей комнате.
21: Странно. Настасья, может быть?
22: Настасья? Нет, Настасья никогда в это время у меня не бывает. Да и зачем ей там быть? Спит она уже давно. А впрочем... Прощай, Разумихин.
21: Да что ты, Родя, что ты, милый? Да...
22: Прощай.
21: Да мы же вместе войдем, Родька!
22: Я знаю, что туда-то мы войдем вместе. Но проститься с тобою Я хочу здесь. Прощай, брат. Ну, а теперь идем. Идем со мною. Ты будешь свидетелем. Идем! Идем!
1: Раскольников первый отворил дверь и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване. Они ждали уже полтора часа.
0: Родя!
19: Родя, наконец!
0: Родя!
5: Вы!
0: Родя!
5: Ничего, ничего, это обморок, это дрянь! Воды, пожалуйста!
0: Помогите, помогите!
5: Ну вот, Родька, вот он и очнулся.
22: Уходите, уходите, вам нельзя тут. Ступайте, да, завтра, завтра все. Ступайте с ним. Вы давно приехали?
0: Вечером. Поезд опоздал. Роди, я никуда не уйду отсюда. Я ночую здесь, подле тебя.
22: Не надо, не надо. Разве вы не видите, что со мной? Я не могу, Ступайте.
0: Пойдемте, маменька, мы его убиваем, это видно. Пойдем.
19: Господи, неужели я не погляжу на него после 3 лет?
22: Ну, стойте. Это вы все перебиваете, а у меня мысли от того и мешаются. Что я хотел? Да, Лужина уже видели здесь?
0: Нет еще, но мы слышали, Петр Петрович был так добр к тебе, навестил тебя сегодня.
22: Был так добр. Дуня, я давеча твоему Лужину сказал, что с лестницы его спущу и прогнал его к черту. Сестра, ты выходишь за Лужина ради меня. Я жертв не принимаю. А посему сегодня же, при первом же свидании с ним в Петербурге, ты должна ему отказать, чтобы и духу его не пахло.
5: Ты с ума сошел, деспот?
0: Знаешь, Родя, Марфа Петровна умерла.
22: Какая ты еще Марфа Петровна?
0: Марфа Петровна Свидригайлова. Я еще тебе так много о ней писала.
22: Так умерла?
0: Умерла.
22: От чего же?
0: Представь себе скоропостижно. Вообрази, этот ужасный человек, кажется, и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил.
22: Ну и больно он ее избил.
0: Ведь это все равно.
22: Господи, Господи, да ведь не только теперь, но и никогда в жизни я больше не смогу говорить с ними.
5: Ты куда?
22: Ну что вы? Ну что вы? Все смотрите на меня, точно боитесь. Ну вот, собрались все вместе, и такие скучные. Ну, давайте сядем. Сядем и станем разговаривать. Ну, маменька, ну вы хоть что-нибудь.
0: Друг мой, я уж и не знаю, о чем с тобой заговорить-то. Какая у тебя дурная квартира, Родя? Точно гроб. Я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.
22: Да, квартира, конечно, во многом способствовала. Я об этом думал. Если бы вы знали, маменька, какую вы сейчас мысль сказали. Дуня, сестра, я прошу у тебя прощения. Прости меня, Христа ради, если можешь. Но я долгом своим считаю напомнить тебе, что от главного своего я никогда не откажусь. Или я, или Лужин. Выбирай.
0: Брат!
6: Брат, ты, кажется, предполагаешь, будто я кому-то и для кого-то приношу себя в жертву. Я просто для себя выхожу.
22: А почему ты краснеешь?
6: Я не выйду за него, не быв твердо убеждена, что сама могу уважать его. И, к счастью, могу в этом убедиться, наверное, даже сегодня. А такой брак не есть подлость, как ты говоришь.
22: Ты лжешь! Лжешь! Вот оттого и краснеешь. Я сегодня видел этого человека. Я говорил с ним. Такого человека ты уважать не можешь. Стал быть, что ты продаешься. Продаешься за деньги.
6: А если бы ты был прав? Если бы я действительно решилась на подлость, разве не безжалостно так говорить со мной? Если я и погублю кого-то, а только себя одну, я еще никого не зарезала.
0: Что ты?
5: Родька!
0: Родька! Господи, до обморока довела.
22: А, маменька, дались вам ваши обмороки. Просто голова кружится. Опять забыл, что я хотел. Да, Ты, кажется, сказала, что сегодня же сможешь убедиться в том, что уважаешь его. Ты, кажется, сказала, сегодня же, или я ослышался?
6: Маменька, покажите брату письмо от Петра Петровича.
19: Вот оно.
7: Милостивая государыня Пульхерисана, имею честь. Он у тебя, кажется, адвокат и по делам ходит, а ведь как безграмотно пишет. Так. С почтением к вам, П. Лужин. А вот это очень оригинально. Тут в письме есть несколько выраженец, которые поставлены очень прямо и знаменательно. Например, одно выраженец: «пеняйте на себя». Он пишет, что если при первом свидании с вами в Петербурге буду присутствовать я, то он принужден будет тотчас же уйти. Ведь это угроза уйти, это все равно, что угроза бросить вас. Бросить вас именно теперь, когда в Петербург вас вызвал, когда вы беззащитны. Разве вы не видите? Кроме того, в письме есть клевета. И довольно-таки подлинная обо мне. Маменька, я все деньги, которые вы мне давеча прислали, я их все отдал.
19: Полно, Роди, все, что ты делаешь, все прекрасно.
22: Я отдал эти деньги на похороны. Погиб под лошадьми чиновник. Осталась вдова, больная женщина. У нее куча детей. Я отдал эти деньги именно вдове в руки, а не, как пишет он, дочери того чиновника, как там, девушке отъявленного поведения. Во всем этом я вижу явное, поспешное желание меня разморать и с вами поскорее поссорить. Да не могу я больше, я устал. Простите.
4: Родя!
1: Дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла девушка. Это была Соня Мармеладова.
22: Ах, это вы? Я вас совсем не ожидал. А, вы верно от Катерины Ивановны?
8: Я зашла на одну минуту. Простите, что вас обеспокоила. Я от Катерины Ивановны. Ей послать было некого. Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра на отпевании утром на Митрофаневском, а потом у нас, у ней, то есть, откушать, честь ей сделать. Она велела просить.
22: Я постараюсь непременно. Да что ж вы все в дверях-то? Я прошу вас, пройдите, пожалуйста. Вот сядьте, подарите мне 2 минуты. Маменька, вот. Вот это и есть та самая Софья Семеновна Мармеладова, дочь несчастного. Я хотел у вас спросить, как там все у вас сегодня? Устроилось?
8: Катерина Ивановна приказала вас очень благодарить за то, что вы вчера помогли нам. Без вас совсем бы нечем похоронить.
22: Да что вы, что вы? Неужели Катерина Ивановна могла бы обойтись столь скудными средствами?
8: А гроб ведь простой будет. Мы давеча с Катериной Ивановной все рассчитали, так что и останется, чтобы помянуть, а Катерине Ивановне очень хочется, чтобы так было.
22: Я понимаю, понимаю. Что же это вы всю комнату мою так разглядываете? Вот маменька говорит, на гроб похоже.
8: Вы нам все вчера отдали.
19: Родя, мы, разумеется, вместе обедаем. И вы, господин Разумихин, приходите тоже. Пойдем, Дунечка.
6: Да, да, пожалуйста, приходите.
22: Непременно.
6: Роди, я решила просить тебя непременно быть на этом свидании. Придешь? Пожалуйста, пожалуйста, приди.
22: Дуня, сестра, дай руку. Вот так, сестра. Все славно. Все славно.
19: Пойдем, Донечка, пойдем.
22: Я провожу. Прошу вас сюда.
19: Спасибо.
22: Осторожно, ступи. Сюда, пожалуйста.
7: Упокой Господь мертвых, а живым еще жить. Ведь так, не правда ли так?
8: Если вам теперь надо идти...
7: Да. Так вы передайте Катерине Ивановне, что я непременно приду.
8: Я передам. Прощайтесь. Да.
1: Вернулся Разумихин.
4: Послушай, Разумихин, а у меня действительно до тебя есть дело.
10: Ну?
4: Да право и неловко.
10: Нет, ты говори.
4: Ты, кажется, знаком с этим следователем Порфирий Петрович, кажется.
10: Еще, Бородько, он же родственник. А что?
4: Так вот, вы тогда при мне говорили, он, кажется, ведет сейчас дело об убийстве старухи-проценщицы.
10: О, да-да-да. Ну?
4: Штука в том, понимаешь, у нее ведь там и мои заклады были. Да нет, все так пустяк, дрянцон, ну, все вместе рублей 5-6 стоит. Однако ж сестрино золотое колечко, да отцовские серебряные часы. Пустяк, но часы, понимаешь, дороги, как память о нашем отце. Я все боялся сейчас, что мать об часах-то спросит.
10: Я понимаю.
4: Вот и подумал, а что если не ждать мне, пока они там официально, а обратиться прямо самому. И дело, глядишь, поскорее обделать.
10: Так зачем же официально, Родька? Да непременно к Порфирию. Да чего там, да пойдем сейчас. Это два шага, наверное, застанем.
4: А удобно ли вот так?
10: Удобно, Родя, слушай, он очень хотел с тобой познакомиться.
4: Право, пойдем.

0: Мои пригласили тебя обедать, ты вдруг ужасно покраснел.
1: Да ничего, да что ты врешь там? Да ты про что это?
0: Что же это с тобою? Опять покраснел. Просто роза весенняя. Ромео, ну смотри, я за обедом сестре все перескажу.
1: Послушай, Родька, послушай, брат, ну это же серьезно, Родя, что ты ей расскажешь, а?
0: Вот увидишь, Ромео!
1: Свинья, а? Какая ты свинья, а? Свинья! Фу!
2: Господа, господа, зачем же стулья-то ломать? Казне ведь убит.
0: Простите, пожалуйста, Раскольников.
2: Помилуйте, очень приятно-с. Да и приятно, как ты так вошлись. А он что же, совсем и здороваться, что ли, не желает?
0: Я, правда, и не знаю, что с ним приключилось.
2: А что с?
0: Я ему, правда, по дороге сюда сказал, что он на Ромео похож.
2: Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться. Помилуйте, очень приятно. Да и приятно вы как-то так вошлись.
3: Да черт с вами, со всеми. Ну, ты следователь.
2: Да, это...
3: Ба! Заметов здесь. Давно ли сошлись-то?
4: Вчера же у тебя познакомились.
3: Забыл. Ты знаешь, забыл. Родя, ну да к делу.
0: Мне, правда, неловко.
2: Да что это такое?
0: Да вот, товарищ мой Разумихин сказал мне, что вы, кажется, сейчас ведете дело об убийстве чиновницы-проценщицы.
2: Да.
0: Дело в том, что там у нее мои заклады были, а я не при деньгах.
2: А вам следует подать объявление в полицию. Так
3: зачем же в полицию, когда...
2: А впрочем, действительно, можете написать прямо и ко мне в том же самом смысле, что известняюсь о том-то и о том-то, и объявляй о таких-то моих вещах, прошу. Слушай, у меня после твоего вчерашнего голова... И он весь как-то развинтился.
3: Нет, ты вообрази, Роня. Ты вообрази, на что они вчера съехали. Есть или нет преступление?
2: Но вопрос был не так сформулирован.
3: Не совсем так, я согласен. Началось с воззрения социалистов. Ну, известное воззрение. То есть преступление — это есть протест против ненормальности социального устройства. Все. Все, Родя, никаких причин больше не допускается, ведь так? Ничего не допускается. Их любимая фраза — среда заела.
2: Ну вот и врешь.
3: Да не вру я. Натура-то ведь человек не берется в расчет.
2: Кстати, по поводу всех этих вопросов, вот среды, преступлений, мне припомнилась одна ваша статейка о преступлении. Или не помню, как там название забыл. Месяца два тому назад имел удовольствие периодической речи прочесть.
0: Да? А, да-да, была. Это та, где я, кажется, рассматривал психологическое состояние преступника в процессе всего хода преступления.
2: И утверждаете, что акт совершения преступления всегда сопровождается болезнью. Очень оригинально. Но меня, собственно, заинтересовала некая мысль, некий намек на то, что существуют, будто бы, некоторые такие лица, которые могут... То есть не то, что могут, а полное право иметь совершать всякие бесчинства и безобразия, что для них будто бы и закон не писан.
3: Как? Что такое? Что такое? Опять? Право на преступление? Хорошо. Хорошо, но не потому, что заела среда.
2: Нет, не совсем потому. Дело в том, что в их статейке все люди как-то разделяются на людей обыкновенных и необыкновенных. А вот необыкновенные имеют право совершать всякие бесчинства и безобразия.
0: Я хочу вам заметить, что вы как-то оригинально восприняли мою статью. Насколько я помню, я там... Вовсе не настаиваю на том, чтобы необыкновенные люди всегда должны были бы творить всякие бесчинства и безобразия. Насколько я помню, я там просто намекнул на то, что необыкновенные люди имеют право позволить себе, то есть не то чтобы позволить себе, позволить своей совести переступить, перешагнуть через иные препятствия. Да, иногда и через кровь, во исполнение идеи своей.

0: Идеи иногда спасительны для всего человечества. Это заметьте. Но что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, тут я, пожалуй, могу с вами согласиться. В статье это действительно сделано, ну, несколько произвольно. Но в основную свою мысль я верю. Я верю, что люди вообще по закону природы подразделяются на два разряда. Низший разряд, то есть материал, который служит единственно для зарождения себе подобных. И высший разряд. Разряд, собственно, людей. Людей, обладающих даром, талантом сказать в своей среде новое прогрессивное слово. Только в этом смысле я и говорю о праве необыкновенных на преступления. Преступления, конечно, всегда оригинальны. Суть не в этом. Главное, что масса. Она никогда не признавала и не признает за необыкновенными такового права. Масса всегда преследовала и преследует необыкновенных. Сажает их в тюрьмы, ссылает на каторги, вешает. Однако же с тем, чтобы в последующих поколениях воздвигать этим людям памятники и поклоняться им. Одним словом, да здравствует вечная война. До Нового Иерусалима, разумеется.
1: Так вот вы-то все-таки верите же в новый-то Иерусалим?
0: Верю.
1: И в Бога веруете?
0: И в Бога верую.
1: И в воскресение Лазаря веруете?
0: И в воскресение Лазаря верую.
1: Вот буквально веруете?
0: Буквально? Зачем это вам?
1: Да нет, у меня всякие практические случаи беспокоят. Ну, а вдруг какой-нибудь муж, али юноша, вообразит себе, что он Ликург, али Магомед. Ну, будущее, разумеется. Да и давай устранять к тому все препятствия. Это предстоит, дескать, далекий поход, а в походе деньги нужны. Ну и начнет добывать себе для похода, знаете.
0: Ну, тут я с вами хочу опять согласиться. Такие случаи действительно должны иметь место. Глупенькие и тщеславные очень на эту удочку попадаются. А уж молодежь-то наша
1: посмотрит. Вот, видите, ну так и как же.
0: Да вот и так же. Общество у нас достаточно обеспечено тюрьмами, ссылками, каторгами. Простите, судебными следователями. Чего ж бояться? Вот и ищите вора.
1: А коль сыщем?
0: Туда ему и дорога.
1: Вы таки логичны. Ну, а как же насчет совести-то?
0: О, а вам, простите, какое до нее дело?
1: Да уж так-с. По гуманности.
0: Да, по гуманности. У кого совесть есть, тот и страдает, коли сознает ошибку. Вот и наказание ему. А притч каторги.
2: Родя, а вот действительно гениальные, как ты говоришь, те, которым резать-то право дано. Так что, те никогда не должны страдать за кровь пролитую?
0: Зачем тут слово «должны»? Тут не может быть никакого воспрещения или дозволения. Пусть страдает, если жаль жертву. Страдание и боль, они обязательны для глубокого сердца и широкого сознания. Истинно великие люди, они всегда на этом свете испытывают великую грусть.
1: Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь быть того не может, чтобы вы сами себя не считали, ну, хоть на самую малость, тоже человеком необыкновенным и говорящим новое слово, ну, в вашем конечном понимании, ведь так-с, а?
0: Да-да, Очень может быть.
1: Но коль так, то неужели вот вы решились, ну там ввиду каких-нибудь неудач или жизненных затруднений, или даже как-нибудь это для поспешества не всему человечеству тоже перешагнуть через препятствие? Ну, скажем, убить и ограбить.
0: Если бы я и убил, то вам бы, во всяком случае, не сказал бы.
1: Да господи, господи, господи, я ведь интересуюсь только для уразумения вашей статейки в литературном одном отношении.
0: Ну, а в литературном отношении я могу вам сразу заметить, что ни Ликургом, ни Магометом, ни Наполеоном я себя не считаю. Ни кем бы то ни было из названной компании. Но, стал быть, не быв ими, я не могу вам дать точного рецепта на случай, как поступил бы я.
1: Ну, полноте, полноте. Кто это у нас в России теперь себя Наполеоном-то не считает?
3: Уж не Наполеон ли какой, будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?
1: Что, вы уже уходите? Да. А насчет вашей просьбицы просто не имейте сомнений. Да знаете что, а вы как-нибудь забегайте сами ко мне туда на днях. Да чего там на днях? Приходите завтра.
0: Это как же мне все понимать, Порфирий Петрович? А, вы решили меня допросить официально. Как говорится, со всей обстановкой.
1: Да нет, ну что вы, покамест это вовсе не требуется. Да, кстати, вспомнил. Что же это я, проходя тогда на лестнице? Позвольте, ведь вы в 8:00 у Алены Ивановны были?
0: В 8:00?
1: Так вот, проходя в 8:00, не видели ли хоть вы двух маляров? Не заметили ли? Это очень важно для них.
0: Это красильщиков,
1: да,
0: что ли?
1: Да, красильщиков.
0: Нет, я не видел.
2: Да ты что же? Красильщики мазали в самый день убийства, а он за 3 дня там был. Да,
1: ну, господи,
2: да ты что спрашиваешь-то?
1: Ну, перемешай.
2: Тут надо быть поумнее.
0: Ну, все, Порфирий Петрович, вот теперь я вам точно не дамся.
4: Ослабевшим шагом, с дрожащими коленями, как бы ужасно озябший, воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку.
0: Наполеон, пирамиды, Ватерлоо и жалкая старушонка-проценщица. Конечно, каково это переварить Порфирию Петровичу? Эстетика помешает. Ох уж мне эта эстетика. Но, впрочем, надо признать, Порфирий в чем-то и прав. Старушонка была болезнь. Старушонка была ошибка. Не в ней дело. Я не человека убил. Я принцип убил. Уверен, если бы еще раз подвернулась бы старушонка, а ведь еще бы раз убил. И еще бы раз. Странно, почему за все это время я ни разу не подумал о ее сестре Лизавете. Бедная Лизавета. Ну зачем ты тогда вошла в комнату? Зачем подвернулась? Лизавета, Сонечка Мармеладова. Милые, родные сердцу души. Лизавета, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит.
4: Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей, Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давешнего мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он увидел стул, а на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. Изо всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена. На пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал. Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей. Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давешнего мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он увидел стул. А на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. Изо всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена. На пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал.
0: «Ну, говорите, что вам надо?»
5: «А я ведь так и знал, что вы не спите, а только вид показываете. Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться. Мечтаю, что не уклонитесь, может быть, помочь мне в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то она меня, пожалуй, теперь к себе и на двор не пустит вследствие предубеждения. Ну, а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю».
0: «Плохо рассчитываете. Марфу-то Петровну, вы, говорят, тоже уходили?»
5: «О, вы об этом наслышаны. Моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. Все это было произведено в полном порядке и абсолютной точности. Медицинское следствие обнаружило апоплексию. Да и ничего другого оно обнаружить не могло. Не рассердитесь, Родион Романович. Но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, а что-то у вас есть.
6: Ну-ну-ну-ну, не хмурьтесь, не хмурьтесь. Не буду, не буду. Я ведь не такой медведь, как вы думаете.
0: По Марфе Петровне скучаете очень?
6: Кто? Я?
0: Вы.
6: Может быть. Право, может быть. А, кстати, верите вы в привидения?
0: В какие привидения?
6: В обыкновенные, в какие?
0: А вы верите?
6: Да не то, чтоб верил, но...
0: Являются, что ли?
6: Марфа Петровна посещать изволит.
0: Как это посещать изволит?
6: Да уже три раза приходила.
0: Наяву?
6: Совершенно. Все три раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь. Всегда в дверь, будто даже слышно.
0: Ну почему? Почему я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается?
5: А? Ах, вы так подумали. Ну, не сказал я, что между нами есть точка общая. Я как вошел и увидел вас, тут же и сказал себе: это тот самый есть.
0: Послушайте, что это значит? Тот самый. О чем это вы?
5: О чем? А право, не знаю, о чем.
0: Все это вздор, вздор. А, впрочем, может быть, вы все и лжете.
5: Я редко лгу.
0: Хорошо, хорошо. Тогда позвольте узнать, а прежде до этого вы привидений никогда не видывали?
5: Нет. не видывал.
7: Сходите к доктору.
5: Ну, это я без вас понимаю, что нездоров. Я вас спросил, верите ли вы в привидения.
7: Я нет, и никогда не поверю.
5: Нет, но если в будущую жизнь верите, так и этому рассуждению поверить можно.
7: Я не верю в будущую жизнь.
5: А вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Как что-то огромное, огромное. Да почему ж непременно огромное? И вдруг вместо всего этого будет там одна комнатка. Маленькая. Вроде деревенской бани. Закоптелая, а по углам пауки. Вот и вся вечность. Мне, знаете, иногда в этом роде мерещится.
7: И неужели же вам не представляется ничего утешительнее и справедливее этого?
5: Справедливее? А кто знает, может, это и есть справедливое. Я бы даже нарочно так сделал. Эвана! Эвана, в какую литературу мы заехали? Ну, не правда ли я говорю, что мы одного поля ягоды?
2: Слушайте, вы, будьте добры, сообщите мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения? И... Впрочем, мне некогда, я должен идти со двора.
5: Извольте, прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый вояж, я мечтал бы через ваше посредство, да, пожалуй, в вашем присутствии, повидаться с Авдотьей Романной. И спросив у нее извинения во всех этих недавних неприятностях, я хотел бы просить ее принять 10 тысяч рублей, облегчив тем самым разрыв с господином Лужиным.
7: Но ведь вы действительно сумасшедший. Как вы смеете все это мне предлагать?
5: Я попрошу передать сказанное Авдотье Романовне.
7: Я не передам.
5: Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может быть, сойдемся поближе?
7: А вы что же думаете, что мы с вами сойдемся поближе?
5: А почему бы и нет? Да, передайте вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000. Это положительно верно.
7: Нет, вы правду говорите.
5: Правду передайте. Ну-с, ваш слуга... Я ведь от вас недалеко стою.
7: Три тысячи.
4: Раскольников спешил к дому Бакалеева, где остановились мать и сестра его. Там он застал Лужина и Разумихина.
8: Господи, неужели и тут Свидригайлов не оставит Дунечку в покое?
2: Свидригайлов только что был у меня. Дуня, у него есть к тебе одно предложение. В чем оно, он мне сообщил. Кроме того, он положительно уведомил меня, что в завещании Марфы Петровны ты упомянута в 3000.
8: Слава Богу, молись за нее, Дунечка, молись.
9: Пора отправляться по делам. Таким образом, не помешаю.
10: Останьтесь, Петр Петрович. Вы писали, что были братом оскорблены. И я думаю, что это надо немедленно разъяснить, и вы должны помириться, поймите. Если вы не помиритесь, я должна же выбирать между вами или вы, или он.
9: Удивляюсь, что вы ставите так вопрос. Авдотья Романовна, ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания? Сын ваш вчера в присутствии господина Рассудкина, извините, запамятовал вашу фамилию. Обидел меня искажением мысли, которую я сообщил вам в разговоре частном. За кофеем. Ваш сын умышленно преувеличил значение слов моих до нелепого, обвинив меня в злобных намерениях. Без вашего внушения он преувеличить не мог.
8: Петр Петрович, доказательством тому, что мы с Дуней не приняли ваши слова в очень дурную сторону, это то, что мы здесь.
10: Хорошо, маменька.
9: Стало быть, я и тут виноват.
7: Вы написали в письме, будто бы я отдал деньги не вдове раздавленного лошадьми чиновника, а его дочери, как вы пишете, девушке отъявленного поведения. Это о человеке, Родя, которого вы никогда раньше не видели, Родя, и не знали.
9: Родя. Сами извольте видеть, Авдотья Романовна, возможно ли тут соглашение, и особенно в настоящий момент, когда возвещено о заповеданных Марфой Петровной 3000.
8: Боже.
9: Что кажется очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной.
7: И тебе не стыдно теперь, сестра?
10: Стыдно, Родя. Стыдно. Петр Петрович, подите вон.
9: Авдотья Романовна, если я теперь выйду в эту дверь при таком напутствии, то рассчитайте это. Я уже не ворочусь никогда.
10: А я не хочу, чтобы вы возвращались.
9: Как? Так вот как-с. Так так-то-с. Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать? Вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь.
8: Какое право вы имеете так говорить с ней? Чем вы можете протестовать? И какие ваши права?
10: Маменька.
8: Ну отдам я вам такому мою Дуню.
10: Маменька, не надо.
8: Подите, подите, оставьте нас совсем. Дунечка, Дунечка, мы сами виноваты. На несправедливое дело пошли. Больше всех виновата я.
9: И, наконец, больше я был вовлечен через то, так сказать, в издержки.
8: В издержки? В какие издержки? А? Не про сундук ли вы наш говорите? Так вам его кондуктор за даром перевез.
10: Маменька, перестаньте, Петр Петрович, сделайте милость, уйдите!
9: Уйду-с. Но одно только последнее слово.
2: Да что, о двух головах, что ли?
7: Ни слова, ни жеста. Пойдите немедленно вон.
8: Не вини меня, брат, не вини. Бог избавил, Бог избавил.
2: Вот именно, Бог избавил. А главное, это то, что вы все вместе. И вы один другому нужны. Вы так нужны, вы только поверьте мне.
8: Роди.
2: Ты куда?
7: Я хотел сказать, идя сюда, вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам надо на некоторое время разойтись.
8: Как?
7: Я нехорошо себя чувствую. Я неспокоен. Нам надо расстаться. Быть может, еще все воскреснет. Быть может, когда-то мы и будем вместе. А теперь не смейте за мною ходить. Ведь если вы пойдете за мною, я возненавижу вас.
8: Родя!
10: Ну что ты смотришь, ты делаешь?
8: Родя, помирись с нами. Будем по-прежнему. Родя,
7: я приду,
8: Родя.
7: Приду. Если можно будет, приду.
8: Но ведь ты же не навек уходишь.
7: Прощайте!
10: Бесчувственный, злобный эгоист!
2: Нет, он сумасшедший, а не бесчувственный. Он помешанный. Неужели вы этого не видите? Я сейчас приду. Я сейчас приду!
4: Раскольников поджидал Разумихина в конце коридора.
7: Я знал, что ты сейчас во след за мной выбежишь. Я так хотел. Разумихин, воротись теперь к ним. Им сейчас тяжело. Что бы со мною ни случилось, не оставляй их.
2: Что с тобой, Родя?
7: Раз навсегда. Ни о чем меня больше не спрашивай. Не смей ко мне больше приходить, слышишь? Оставь меня. Их. Не оставь. А? Понимаешь? Теперь понимаешь? А теперь к Соне.
4: Сонина комната имела вид весьма неправильного четырехугольника. И это придавало ей что-то уродливое. Мебели почти совсем не было. Желтоватые, обшмыганные и стасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой.
10: Кто тут?
0: Это я. Я к вам.
10: Это вы? Господи!
0: Я, может, в последний раз пришел. Я, может, не увижу вас больше. Я к вам пришел одно слово сказать. Боже, какая вы! А я бы в вашей комнате по ночам боялся бы.
10: Хозяев очень хороший, очень ласковый. Мебель здесь все хозяйское, дети ко мне часто приходят.
0: Мне ваш отец все тогда про вас рассказал. Он мне все тогда рассказал.
10: Я его точно сегодня видела.
0: Кого?
10: Отца. Я по улице шла там, подле на углу, а он будто впереди идет.
0: Вы гуляли?
10: Да.
0: Катерина Ивановна, вас говорят, у отца-то чуть не била.
10: Била? Господи, да что вы это била? А хоть бы и била, так что ж? Ну так что ж, да вы ничего не знаете.
0: Так вы что, любите ее?
10: Ее? Да как же. Ну она же ведь совсем как ребенок. Она справедливости ищет. Так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучить ее, она несправедливого ни за что не сделает. Она сама не понимает, как это нельзя, чтобы все справедливо было, и раздражается, ну, как ребенок.
0: А с вами что будет?
10: Не знаю.
0: Они теперь на той, на старой квартире останутся?
10: Не знаю. А у нее ум мешается, вы не заметили? Говорит, что вы ей теперь помощник, что она денег где-нибудь займет. Ух! Сколько раз я ее в слезы вводила. Ой, как я жестоко поступала.
0: Это вы-то жестоко?
10: Да, я. Главное, я приношу ей воротнички показать. Мне Лизавета торговка воротнички на рукавнички дешево принесла. А Катерине Ване очень понравились. Подари, говорит, их мне, Соня, пожалуйста. Пожалуйста, попросила. Никогда ни у кого ничего не попросит. Себя скорее отдаст последнее. А я ей отдать-то и пожалела. На что, говорю вам, Катерина Ивановна, так и сказала, на что? Ой, кажется, вот сейчас бы все воротила, все эти прежние слова. Ой, да что это, я вам же это все равно.
0: Эту Лизавету, торговку, вы знали?
10: Да. А вы разве знали?
7: Катерина Ивановна в чехотке, в злой. Она скоро умрет.
10: Нет, нет.
7: Так ведь это ж хорошо, коли умрет.
10: Нет, нехорошо, совсем нехорошо.
7: А если вы еще теперь при Катерине Ивановне заболеете, вас в больницу свезут. Что с детьми-то будет, вы подумали?
10: Ну, это вот уж никак не может быть.
7: Как не может быть? Это у вас ум-то мешается.
0: Деньги-то, небось, не каждый день получаете?
10: Нет.
7: С Поленькой, наверное, то же самое будет.
10: Нет! Нет! Бог такого ужаса не допустит!
7: Да, других допускает
10: же! Нет, ее Бог защитит!
7: Да, может быть, и Бога-то совсем нет!
4: Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу.
11: Господи, да что вы это передо мной?
7: Это я не тебе. Это я всему страданию человеческому поклонился.
11: Я бесчестная. Я великая-великая грешница.
7: Это-то так. Это-то так. Но пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас. Еще бы не ужас то, что ты такая живешь в этой грязи, которую сама так чувствуешь и ненавидишь. Ведь чувствуешь, Соня. Стоит только глаза пошире раскрыть и поймешь, что никому ты ничем не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Ну, скажи мне, скажи, наконец, как в тебе этакий позор, грязь, низость с другими совершенно противоположными чувствами совмещается? Ведь справедливей, в тысячу раз справедливей головой вниз в воду и разом покончить.
11: А с ними-то что будет?
7: Так ты что, Богу очень молишься, Соня?
11: Что я без Бога-то была?
7: А Бог что тебе за это делает?
11: Молчите, не смейте. Все делай.
7: Так и есть, юродивая. Евангелие у тебя откуда?
11: Лизавета принесла, я просил.
7: Ты с Лизаветой дружна была?
11: Да. Она приходила редко, нельзя. Мы с ней читали и говорили. Ее топором убили. Она Бога узрит.
7: Где тут про Лазаря? Про воскресение Лазаря где?
11: Зачем вам? Вы же не веруете.
7: Читай! Я так хочу. Читала же Лизавете. Читай!
11: Марфа? Услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» «Так, Господи!» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Сказав сие, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Все про воскресение Лазаря.
7: У меня теперь только ты. Я сегодня родных бросил. Я пришел к тебе. Пойдем вместе.
11: Куда идти? Я не понимаю.
7: Потом поймешь. Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты загубила жизнь. Свою — это все равно. Ты могла бы жить духом, и разумом. А ведь кончишь на свиной.
11: Зачем? Зачем это?
7: Зачем? Надо же, наконец, рассудить трезво и прямо. Не по-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Ну, скажи мне, скажи, что будет, если тебя завтра в самом деле в больницу свезут?
11: Что же делать?
7: Что делать? Сломать надо. Сломать, что надо, и страдания принять на себя. Свобода и власть, а главное — власть над всей этой тварью, над всем дрожащим муравейником. Вот цель, Соня. Помни это. Это мое тебе напутствие. Я, может, в последний раз с тобой говорю. Поверь, если приду к тебе завтра, скажу, кто убил Лизавету. Прощай.

0: На другое утро Раскольников вошел в дом, в отделение пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу.
1: Почтеннейший! Вот и вы в наших краях. Ну, проходите, батюшка, проходите, садитесь вот сюда, на диванчик.
2: Я принес вам ту бумажку об часах-то. Вот.
1: Что? Бумажка? А больше ничего не требуется.
2: Да. Но вы, кажется, говорили вчера, что изволили бы спросить меня о моем знакомстве с этой... С убитой.
1: Время терпится. Вы извините, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя рядом. Казенная, за перегородкой. Казенная квартира, это, знаете ли, славная вещь, а?
2: Казенная квартира. Славная вещь.
1: Славная. Да.
2: Знаете что? Ведь это, кажется, существует такой прием юридический. Сначала начать... с пустячков, чтобы, так сказать, развлечь допрашиваемого. А потом взять и вдруг неожиданно огорошить его самым роковым, самым опасным вопросом в самое темечко. Так, что ли?
1: Так. Так. Так вы что думаете, что я вас казенной-то квартирой... Тавоз?
2: Порфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я... пришел для каких-то допросов. Ну так вот, мне некогда. Или извольте спрашивать меня, или отпустить немедля, я тороплюсь. Но если будете спрашивать меня, предупреждаю, не иначе, как по форме.
1: Да господи, да в чем вас спрашивать-то? Я вас как гостя принимаю. А за этот смех проклятый, батюшка Родион Романович, меня извините. Ну извинитесь. Ну садитесь, а то подумаю, что вы рассердились. Ну... А вот заметили вы, батюшка Родион Романович, что у нас в России, вот если этак два умных человека вместе сойдутся, то целых полчаса никак темы для разговора найти не могут. А чего это, батюшка, происходит? Интересов, что ли, у нас общественных нету? Они уж честны мы очень и друг друга обманывать не желаем, не знаю. Вот вы даете изволю упомянуть о форме. Да что форма-то? Форма это вздор. Иной раз только по-дружески поговоришь с человеком, а она выгоднее. Ой, прикомично иной раз случай случается. Достав я иного-то господина совсем одного. Вот не бери я его и не беспокой. Но чтоб знал он каждый час и каждую минуту, что я все знаю. Что день и ночь на его стерегу, неусыпно сторожу. Так ведь, ей-богу, закружится. Право, сам придет. Да пусть его пока погуляет, пусть. Я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка. Никуда от меня не убежит. Да куда ему убежать-то? За границу, что ли? Так за границу в поляк убежит, а не он. В глубину отечества, что ли, убежит? Так ведь там же мужики живут настоящие, посконные, русские. Это кто современно развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужики наши жить. И все будет. Вокруг меня же круги давать, все сутки. Суживая радиус, и хлоп, прямо мне в рот и влетит, а я его и проглочу. Да чего там, сам придет и спрашивать, значит, меня начнет, почему ты меня так долго не беру?
3: Что это с вами, Родион Романович? Чего это вы так побледнелись? Уж не душно ли? Не растворить ли окошечко, Родион Романович, а?
2: Пожалуйста, не беспокойтесь.
1: Нет?
2: Не беспокойтесь.
1: Я уже...
2: Ну все. Все, Порфирий Петрович. Вот теперь я ясно вижу, что вы решительно подозреваете меня в убийстве старухи-проценщицы и ее сестры Елизаветы. Ну так вот, если находите возможным арестовать меня, арестуйте. Допрашивать, то допрашивайте. Но смеяться себе в лицо и мучить себя я вам не позволю. Я не позволю вам!
1: Да что это опять, батюшка, Родион Романович? Тихо, успокойтесь! Родион Романович, ну-ка, сядьте.
2: Я не позволю.
1: Ну-ка, подождите, выпейте. Ну, выпейте хоть немножечко. Господи, да как же я так себя не жалеть, а так вы себя с ума сведете. Ведь я-то знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили под самой ночь, когда смеркалось. Да в колокольчик в этот стали звонить, да про кровь спрашивали. Да работников и дворников с толку сбили, я-то понимаю. Состояние душевное ваше тогдашнее. Ой, закружитесь, Родион Романович, закружитесь, болезнь. Это у вас болезнь, бред. Да? Бред? Это же у вас все в одном бреду делается.
2: Все это было не в бреду. Все это было наяву. Слышите вы, понимаете, наяву?
1: Понимаю и слышу. Ну, действительно, будь вы на самом-то деле преступны, стали бы вы упирать, что не в бреду это делали, а напротив, в полной памяти. Вам именно и следовало бы упирать, что непременно, дескать, в бреду. Ведь так, за?
2: Лжете. Лжете вы все. Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику на следствии по возможности говорить правду. По возможности наследствия не скрывать того, чего можно не скрыть. Лжете! Не верю вам!
1: А я вам скажу, что уж на четверть аршина поверили, а я сделаю так, что поверите и на весь аршин, потому как истинно люблю вас и искренне добра вам желаю. Ну а как я с вами давеча-то поступил, сам же вам подсказывая и выдавая все средства к защите, болезнь, дескать, меланхолия, бред.
2: Хорошо. Ну, а теперь я хочу окончательно знать, признаете ли вы меня свободным от ваших подозрений или нет?
1: Господи! Да чего вы сами-то к нам напрашиваетесь? Из каких причин-с?
2: А я могу объяснить вам, из каких? Потому что я больше не хочу переносить...
1: Чего-с? Неизвестности, да?
2: Слушайте! Не язвите меня. Я повторяю вам, я не хочу и я не могу больше. Извольте действовать со мною по форме, а не играть.
1: Ну, батюшка, что вы заладили? Все по форме, да по форме. Я вас как гостя принимаю, ну, совершенно по-дружески, Родион Романович.
2: Да я плевал на твою дружбу. Слышишь ты, плевал. И вот что. Я ухожу. Ну, что теперь скажешь, коли намерен меня арестовать?
1: А сюрпризик разве не хотите посмотреть?
2: Что? Какой сюрпризик?
1: Сюрпризик. Вот тут у меня за дверкой сидит.
2: Где? Что такое?
1: Запертась дверка, вот и ключик мой.
2: Лжешь ты все, Полишинель проклятый. Ты лжешь, ты дразнишь меня, чтобы я себя выдал.
0: Так уж больше-то и нельзя себя выдать, батюшка Родион Романович.
2: А, идут.
4: Ну,
2: подавай сюда всех свидетелей. Я готов. Я готов.
1: Что такое? Я же предупреждал. Брать отсюда. Зачем его сюда пустили?
4: Виноват. Мой грех. Я убивец.
1: Как ты? Как? Кого ты убил?
4: Да я один! Я Леону Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я один топором! Омрачение нашло!
2: Вы, кажется, этого не ожидали, Порфирий Петрович.
1: Так ведь и вы, батюшка, не ожидали. Ишь, ручка-то дрожит.
2: Да и вы дрожите, Порфирий Петрович.
1: И я дрожу. Не ожидал. Ты мне что, со своим помрачением-то вперед забегаешь? Я ведь тебя еще не спрашивал, находила или нет на тебя помрачения.
4: Да я убивец! Я Показания сдаю.
1: Ну, спешит. Чем ты убил-то?
4: Топором.
1: Топором он убил. Один?
4: Один.
1: Извинитесь.
3: Извините, Родион Романович. И пожалуйте. Вам тут нечего. Видите, какие сюрпризы-то бывают. Ну-с, до свидания-с.
2: Ну, а по-моему, так уж и прощайте.
3: Теперь на именины-с.
2: На похороны-с.
3: То бишь на похороны-с. Здоровье-то свое берегите. Здоровье-то...
2: А уж вам и не знаю, что пожелать. Больно прикомичнейшая должность у вас, Порфирий Петрович.
0: Позднее Раскольников узнал, что Миколка сектант. Еще недавно, целых 2 года в деревне, у некоего старца под духовным началом был. Он решил, что пострадать надо, страдания принять. И этим и следовало объяснить неожиданное его признание в убийстве, которого он не совершал.

0: На похороны Раскольников, разумеется, опоздал, но на поминки поспел. И там сейчас он увидел Соню. Сидела она молча, почти безучастно.
1: Да-с! Бывало с на нее Вихровс. Это бывало с неоднократно.
2: Не только драньем Вихров, а и помелом. Иной раз полезно обойтись с иными дураками. Я не о покойнике сейчас говорю.
1: А позвольте вас спросить, это вы на счет чего-с? То есть на чей благородный счет?
3: Да.
1: Вы изволили сейчас?
3: Не надо.
1: А впрочем, не надо. Вздор! Вдова! Вдовица! Да. Прощаю, пас!
2: Во всем эта кукушка виновата. Я же ее просила как порядочную пригласить людей как можно лучше, а именно знакомых покойного. А вы смотрите, кого она привела. Шуты какие-то, чумички. Это глупая немка. Гордится, что она хозяйка. До моего папеньки, который был полковник и чуть-чуть не губернатор, стол на закрывали на 40 персон. И какую-нибудь Амалию Ивановну, лучше-то сказать Амалию Людвиговну, туда бы и на кухню бы не пустили.
4: Я вам сказали, что вы никогда не смел, говорил мне Амалия Людвиговна. Я есть Амалия Ивановна.
5: Амалия Ивановна?
4: Mein Vater aus Berlin был очень важный человек и все руки по карман ходил.
2: Фатера-то никакого не было. А вы просто пьяная петербургская чухонка. И жили прежде день в кухарках, а, пожалуй, того хуже.
4: Это у вас совсем фатер не был. А у меня был фатер, а вот Берлин. И такие длинные сюртук носил. И все делал. Mein Vater звали Йоган, и он был бурмайстер. А ваш фатер совсем никогда не был бурмайстер.
2: Если вы хоть один еще только раз осмелитесь сопоставить на одну доску вашего дрянного фатеришку с моим папенькой, так я чепчик с вас сорву и растопчу его ногами.
4: Хозяйка! Я вам сказал раз на прежде, сию минут съезжай с квартир. Желтый билет.
2: Два!
0: В эту минуту на пороге комнаты появился Лужин.
2: Петр Петрович, защитите вы. Помни хлеб-соль моего отца, защитите сирот.
6: Позвольте, сударыня, папеньки вашего, как известно вам, я совсем не имел чести знать.
2: Петр,
6: позвольте, сударыня, я желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей Софьей Ивановной, кажется, так? Софья Ивановна, со стола моего в комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же, вслед за вашим посещением, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Ну-с, так как же-с?
7: Я не знаю. Я ничего не знаю.
6: Не знаете? Нет. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича единственно для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении родственницы вашей, Катерины Ивановны, и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились. Я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам в видах первого вспоможения. Затем я вас проводил до дверей. Когда же я снова обратился к столу с лежащими на нем деньгами, к моему удивлению, одного 100-рублевого билета в числе прочих не оказалось.
7: Я ничего не брала у вас. Вот вы мне дали 10 рублей, возьмите их, пожалуйста.
6: А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь?
7: Oh, cool. Господи.
6: Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию.
4: Майн Гот, я так и знала, что она барабан.
2: Как? Как? Вы ее в покраже обвиняете? Это Соню, Соню!
7: О, подлецы, подлецы!
2: Соня, Соня, зачем ты взяла у него эти деньги? Верни их ему сейчас, глупая! Вот!
5: Екатерина Ивановна бросила скомканные деньги в лицо Лужину.
8: Удержите эту сумасшедшую!
2: Это я-то сумасшедшая, дурак! Да чтобы Соня, Соня взяла у тебя деньги, да она тебе свои отдаст, дурак! А ну обыщите ее! Обыщите ее! А ну обыщи ее! Соня! Соня, выворти к ему карманы! Выворти карманы! Вот, вот, вот, видишь! Вот, вот, видишь!
5: Из второго правого Сониного кармана вдруг выскочила бумажка. 100-рублевая ассигнация.
4: Маховка! Вон с квартир! Полис!
3: Не надо!
4: Полис! Их надо в Сибирь прогнать! Вон!
7: Нет, это не я! Это не я! Это не я! Я не брала! Я не брала!
2: Ой, девочка моя! Девочка моя! А я не верю! Девочка моя, я не верю! Ну не плачь! Ну посмотри на меня! Ну посмотри на меня, девочка моя! Я не верю! Не верю, что ты взяла! Глупые вы, глупые! Да вы не знаете, что это за девушка! Что это за сердце! Господи, Господи! Ну защити же ты нас наконец!
6: Сударыня, сударыня! Да вас этот факт не касается!
8: Какая низость! И вы осмелились меня свидетелем поставить?
6: Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите?
8: А то значит, что вы клеветник. Вообразите, он сам своими собственными руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел! Я свидетель! Я присягу приму!
6: Вам померещилось!
8: Нет, не померещилось! Не померещилось! Вы его сложили и зажали, держа в руке.
6: Померещилось!
8: Нет, не померещилось! Не померещилось! Вы его сложили и зажали, держа в руке все время. Мне в голову мысль пришла, что вы хотите тихонько от меня...

0: стало быть, я нарочно ей подложил?
1: Для чего?
0: Что общего у меня с...
2: Я могу сказать, и если надо, сам присягу приму. Господа, этот человек, недавно сватаясь к моей сестре, был увлечен в низкой и подлой лжи. Сейчас, рассчитывая, что счастье и честь Софьи Семеновны дороги для меня, он мстил лично мне.
1: Позвольте, господа,
0: дайте пройти.
3: Как? Мало того, что безбожно клеветали, эта тварь на меня же. Как? В день похорон мужа гонят с квартиры. После моего хлеба соли на улицу. А куда? Куда? Ну, куда я пойду, а? Господи! Да неужели же нет справедливости? Да кого ж тебе защищать-то, коль не нас, сирота? Ага, есть суд, есть правда. Я сыщу, я сыщу.
4: Катерина Ивановна была в выступлении, в состоянии больном и противоестественном. И когда некоторое время спустя увидел ее Раскольников на канаве, неподалеку от дома, где жила Соня, мерещились Катерине Ивановне дети ее, а вокруг них сердобольные прохожие.
3: Пусть видят все, весь Петербург, как милостыню просят дети благородного отца. Довольно, Соня, мы тебя истерзали. Хватит! Не хочу больше. Мы каждый день будем выходить. И проедет государь-император. Я встану перед ним на колени, этих выставлю вперед и покажу на них: защити, отец! И он защитит. Он отец-сирот. Он милосерд. Ну, что ты хнычешь, Коля? Ну, чего ты плачешь, дурачок? Чего ты боишься? Нет, Родион Романович, прошла мечта. Все нас бросили, да и наплевать. Я этих теперь сама кормить буду. Полечка, ну-ка покажи, сколько собрали. Ну, что это такое? Что это? Только 2 копейки? Что ж это не такое? Бегают за нами, высунув язык, ничего не дают. Ну, ну чего вот этот болван смеется? Ну это потому что Колька такой бестолковый, с него сня. Полечка, говори со мной по-французски, parler français. Иначе как они отвечат, узнают, и сейчас мы будем петь благородный романс. Ну, ну, ну, ну, ну, Коль, ручки в бочки, ну. Мальбрук сама там геро. Полечка, а ты платье поправь. Нам сейчас особенно прилично надо держаться на тонкой ноге. Но секеры в ядра. Опять этот солдат. Благодарю вас, милостивый государь. Возьми деньги, Полечка. Видишь, есть благородные, великодушные люди. Милостивый государь, вы ничего не знаете, мы на Невский пойдем. Соня, где ты, моя девочка? Что это вы так на меня смотрите? Сейчас я буду петь благородный роман, сейчас... Полдневный жар в долине Дагестана. Господи, как я любил этот романс. Я до обожания любила этот романс. Полечка, ты знаешь, твой отец, он еще женихом певал, вот дни. Он бы сейчас-то спеть, как... Забыла. Напомните мне. Ну...

Гневный жар в долине Дагестан. Свинцом в груди лежал недвижим. Я, милостивый государь, защитите сирот. Соня, Соня, ты здесь. Ты здесь, моя девочка. Довольно. Пора. Прощай, Гримык. Уездили, клячу. Надорвалась.

0: Раскольников видел смерть Екатерины Ивановны, но странно, был он почти спокоен. А теперь пора и мне, только и подумал он, и отправился на квартиру Сони.
1: Кто тут?
2: Ради бога, не пугайся, Соня. Это я. Я сказал вчера, что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Ну вот я и пришел сказать.
1: А что, нашли, что ли, его?
2: Нет, не нашли.
1: А как же вы про это знаете?
2: Угадай.
1: Господи, ну что же меня так пугает?
2: Стало быть, я с ним приятель большой, если знаю. Он эту Лизавету убить не хотел. Он ее убил нечаянно. Он старуху убить пришел, когда она была дома одна. А тут вошла Лизавета. Он тут и ее убил. Да не можешь угадать-то?
1: Нет.
2: Погляди хорошенько. Теперь угадала?
1: Господи! Господи!
2: Соня, Соня, перестань. Не надо, не надо, не мучь меня, Соня.
1: Господи, да что же вы это над собой сделали?
2: Что ты делаешь? Что ты, безумный, обнимаешь, целуешь меня, когда я сказал тебе про это? Себя не помнишь?
1: Нет, теперь несчастнее тебя человека в целом свете.
2: Не оставишь меня, Соня?
1: Нет, нет, никогда и нигде. Всюду с тобой пойду, в каторгу с тобой пойду.
2: Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти.
1: Убийца? Да как это? Да как это? Вы такой... Могли на это решиться?
2: Ну да, чтобы ограбить.
1: Ты был голоден? Ты, чтобы матери помочь?
2: И знаешь ли, Соня, я ведь только сейчас, только теперь понял, зачем я приходил к тебе вчера и куда тебя звал. За одним только и приходил, за одним только и звал. Не оставить меня. Не оставишь, Соня?
1: Нет.
2: Вот, вот, теперь ты ждешь от меня объяснений. А что я тебе скажу? Ничего-то ты в этом не поймешь, а только и страдаешься вся из-за меня.
1: Нет, нет, это хорошо, что ты пришел. Ты говори, я про себя все пойму.
2: Да-да, говори сейчас надо, а я вот, я начать не умею. Я действительно хотел помочь своей матери. Нет, ложь, не так все было. А вот слушай, Соня, как все было. Я, видишь ли, Наполеоном решил сделаться. Вот и убил, по примеру великого авторитета. Мне нужно было, Соня, узнать. И я теперь знаю, что власть в этом мире дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Кто на большее посмеет плюнуть, тот законодатель. Кто больше других посмел, тот и властелин. А я вот тогда захотел только осмелиться. Мне нужно было знать, тварь ли я дрожащая, как и все, или человек? Вождь ли я? Или право имею...
1: Убивать. Убивать-то право имеете.
2: Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве я старушонку эту несчастную убил? Я Себя Соня убил. Так-таки навеки себя и ухлопал. Оставь меня!
1: Экое страдание-то.
2: А теперь говори, что мне делать?
1: Что делать? Встань! Пойди сейчас же, сию минуту. Встань на перекрестке. Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил. Поклонись на все четыре стороны. И скажи вслух всем. Я убил. И тогда Бог снова тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь?
2: К ним не пойду, Соня.
1: А жить? Жить-то как будешь? Ну, жить-то с чем будешь? Ну, как без человека-то прожить?
2: Ну, зачем? Зачем я пойду к ним? Подумай, ведь они же сами миллионами людей изводят. Да еще за добродетель почитают. Подлецы, не пойду к ним.
1: Этакую-то муку нести ведь целую жизнь.
2: А я привыкну. И вот что, Соня, они сейчас меня ищут, ловят. Только вот что, я им... не дамся. Я еще с ними поборюсь. Ох, как я с ними поборюсь. Но во строк-то они меня теперь наверняка посадят. Будешь приходить ко мне, когда посадят меня?
1: Буду, буду. Есть ли у тебя крест? А? Нет, нет. Вот, возьми мой кипарисный. А у меня другой есть. Мы с Лизаветой крестами поменялись. Вот медный. Возьми. Я... возьми, это мой!
2: Потом дашь.
1: Хорошо. Хорошо, потом. Когда на страдания пойдешь, тогда и наденешь. Придешь ко мне, вместе помолимся и пойдем.
0: Для Раскольникова наступило страшное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безысходное тяжелое уединение. Однажды, пробродив весь день без цели и смысла по городу, воротился он к себе домой, но только он отворил дверь в сени, как вдруг столкнулся с Порфирием.
3: Не ждали гостя? Объясниться пришел, голубчик Родион Романович. Больны вы очень, Родион Романович. Что вы смелы и заносчивы, и чувствовали многос. Это я давно уже знал. Статейку-то вашу прочел как знакомую. Да как прочел, да так и отложил. Да как отложил, да и подумал. Ну, с этим человеком так не пройдет. Он у меня Миколка на руках, и уже с фактами. Уж там как хотите, а факты. Да нет уж, какой тут Миколка, батюшка Родион Романович. Тут не Миколка.
2: Так кто же убил?
3: Как кто убил? Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились.
2: Это не я убил.
3: Да нет, это вы-с. Вы-с и некому больше-с.
2: Хорошо. Если вы так убеждены, почему до сих пор не берете меня во строк?
3: Вот так вопрос. Ну ладно. Так по пунктам вам отвечу. Ну, во-первых, взять вас под арест мне невыгодно.
2: Как? Как это невыгодно? Если вы убеждены, так вы должны...
3: Так мало ли, что я убежден. Ведь пока место это все одни мои мечты-с. И потом, что я вас туда на покой-то посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Ну-с, а во-вторых, я ведь потому к вам пришел.
2: Да вот-вот, во-вторых.
3: Да не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали. Вследствие чего пришел с прямым и открытым предложением учинить явку с повинной. Это вам бесчисленно выгоднее будет. Да и мне, потому как с плеч дало.
4: А вот это уже не только смешно, Порфирий Петрович. Это уже даже, простите, и бесстыдно. Но с какой же стати я к вам с повинной-то являться буду?
3: Да известно ли вам, какая из-за этого последствует сбавка? Ведь вы, когда явитесь-то, в какую минуту вы только это рассудите? Когда уже другой на себя преступление принял и все дело спутал. А я вот вам самим Богом клянусь, так там все подделаю и устрою, что ваша явка явится совершенно неожиданною. Всю эту философию мы напрочь уничтожим. Так что ваше преступление явится вроде какого-то помрачения. Потому как по совести-то оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романович, и свое слово сдержусь.
4: Не надо мне вашей сбавки.
3: Вот этого я и боялся. Как не надо! Как не надо, нетерпеливый вы человек! Да ведь много ее еще впереди-то будет.
4: Чего? Много впереди будет?
3: Жизни. Жизни. Ищите и обрящите.
4: Сбавка будет.
3: А что? Стыда буржуазного испугали, что ли? А только не вам бы бояться ли там стыдиться явки с повинной? А? Теорию выдумал. Да и стыдно стало, что сорвалось. Что уж очень неоригинально получилось. Вышло-то подло. Да все-таки вы-то не окончательный подлец. Я ведь вас за кого почитаю? Да я вас почитаю за одного из тех, кому вот хоть кишки вырезай, а он будет стоять и с улыбкой на мучителей своих смотреть, если только веру или Бога найдет. Ну и найдите, и будете жить. Еще хорошо, что вы старушонку только это убили. А вы, думай, вы другую... Какую теорию? Так еще в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Вам теперь только воздуху нужно. Воздуху!
4: Вы-то что за пророк такой, а? С высоты-то какого такого спокойствия величавого? Вы мне здесь свои... премудрствующее пророчество изрекаете. Вы-то кто?
3: Я-то поконченный человек. И ничего больше. Вы другая статья. Вам Бог жизнь приготовил. Ну и что, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть вам-то с вашим-то сердцем. Ну и что, что вас слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все увидят. А солнцу прежде всего надо быть солнцем.
4: Так, вы когда намерены меня арестовать?
3: Да денька два. Нали полтора, могу вам дать еще погулять. Погуляйте немножечко.
4: Порфирий Петрович. Порфирий Петрович, вы, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня в чем-либо сознался. Я слушал вас сейчас. Слушал, признаюсь, из одного только любопытства. Вы человек странный. Этого от вас не отнимешь. Но я вам ни в чем не сознался. И запомните это.
3: Да. Есть у меня еще к вам просьбица одна. Щекотливенькая, но важная. Если надумаете дело покончить каким иным, фантастическим образом, ну, скажем так, ручки на себя поднять, чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным, то оставьте, ну так, на всякий случай, кратенькую, но обстоятельную записочку. Две строчечки. Благороднее будет. Ну-с, добрых мыслей, благих начинаний.
0: У Раскольникова все эти дни мелькала еще одна мысль и страшно его беспокоила. Свидригайлов имел замыслы против Дуни. А что если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить ее как оружие против Дуни?
4: Что делать? Дуня в опасности. Спасти ее. Свидригайлов, я убью его!
0: Свидригайлов квартировал в двух просторных меблированных комнатах, а надобно сказать, что комнаты эти, хоть и числились за другими хозяевами, были отделены от жилища Сони одной тонкой стенкой. Раскольников вбежал к Свидригайлову, не помня себя.
4: Я к вам шел. Я вас разыскиваю. Я хочу сказать вам, вы грязный, развратный человек. Если вы держите свои прежние намерения насчет моей сестры, если вы хотите воспользоваться чем-либо из того, что стало известным в последнее время, я вас убью. Я убью вас раньше, чем вы успеете посадить меня во строк. Мое слово твердо. Уж вы-то знаете, я сумею его сдержать.
5: Уж очень вы выдаете себя, Родион Романович. Что с Поленькой-то станет, той же дорогой пойдет.
4: Подслушивал.
5: Ну и ходи, подслушивай у дверей.
4: Ах, вот как. Теперь и у дверей не подслушивай.
5: А ежели так, так ступайте и объявите по начальству, что так, мол, и так. В теории ошибочка небольшая вышла. А ежели убеждены, что у дверей подслушивать нельзя, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее, молодой человек. В Америку, что ли? Денег нет на дорогу, я дам. Я искренне говорю.
4: Я этого не сделаю.
5: Вот как... А хотите, я сейчас полицию кликну?
4: Клич. Ну, клич.
5: Шельма этот Раскольников много на себя перетащил, а теперь слишком жить ему хочется. А? Сигнал. Вода прибывает. К утру хлынет на улице, зальет подвалы и всплывут подвальные крысы. Никогда в жизнь мою не любил я воды. Что ж сейчас-то разборчив стал? Точно зверь, который место себе выбирает в подобном же случае. Вот ведь, Марфа Петровна, вот теперь-то бы вам и пожаловать. И темно, и место пригодное... И минута оригинальная. Так нет. Именно теперь-то и не придете. Авдотья Романна. Авдотья Романна. Так не любишь. И не сможешь. Никогда. Эх, уехал, барин, в Америку.

0: Раскольников шел к Соне.
1: Преступление. Какое преступление? Больше, чем когда-либо, теперь я не понимаю своего преступления. Если бы я никого не любил, если бы меня никто не любил, не было бы всего этого.
2: Ну да я... Я за твоими крестами, Соня. А, сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь? Как дошло до дела, так и струсила. Меня теперь, знаешь, что злит. Мне досадно, что все эти глупые, казенные хари обступят меня сейчас. Будут пялить на меня свои буркалы. Задавать мне свои дурацкие вопросы, на которые надобно же будет отвечать. Будут указывать на меня пальцами.
1: Ну, где же крест?
2: Вот.
1: Это значит смысл того, что я крест принимаю на себя. Точно, я мало до сих пор страдал.
3: Перекрестись. Помолись хоть раз.
1: Это сколько тебе угодно. И от самого чистого сердца. Ты куда? Ну, не смей за мной ходить. Зачем тут целая свита? Ступай, Соня. Ступай. Я...

Сознаюсь, это я, Родион Раскольников, убил топором и ограбил проценщицу Алену Ивановну и ее сестру Лизавету.

На берегу пустынной реки, в тюрьме, вот уже 9 месяцев, заключен ссыльно-каторжный 2-го разряда Родион Раскольников. В остроге он серьезно заболел. Уже выздоравливая, припомнил свои сны, когда лежал в жару и бреду. Ему грезилось, будто весь мир осужден. Все должны погибнуть. Появились какие-то новые трещины, вселявшиеся в тела людей. Люди становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем, в одном, и заключается истина. Не знали, кого и как судить, что считать злом, что добром. Начались пожары, начался голод, войны. Люди собирались целыми армиями, бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Все и все погибало.

Но тут уже начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его. Их воскресила любовь. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Роберт Луи Стивенсон. «Алмаз Раджи». Передача первая. Повесть о шляпной картонке.

0: А, здравствуйте, здравствуйте, мистер Стивенсон. Рад вас видеть. Давно вы не появлялись в моей табачной лавочке.
1: Да, давно, мистер Флоризель. Я даже соскучился по вашим великолепным табакам, но еще больше по вашим увлекательнейшим рассказам.
0: Ну, вот ваш любимый.
1: Благодарю вас. Ну что же, набьем наши трубки
0: и займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать? Мне вспоминаются, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великосветской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих иной раз в довольно опасное положение.
1: Так какую же историю вы подарите мне сегодня?
0: Какую историю? Вспомнил. Знаете, много лет назад весь мир был потрясен необычайным происшествием. Об этом говорили все, писали в газетах. Это была сенсация. Сенсация, которая взволновала все умы. Пропал алмаз. Алмаз Раджи.
1: Так, так, так. А где же это все происходило?
0: Представьте себе, в Лондоне. Вы можете спросить, как он мог оказаться здесь. Тут я должен познакомить вас с сэром Томасом Венделером. По какой-то причине, за какую-то услугу, Кашгарский Раджа подарил Томасу Венделеру шестой по величине алмаз на свете. Этот дар превратил его из бедняка в богача и сделал скромного, никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Сэр Томас был человек шумный, самоуверенный и весьма вспыльчивый.
2: Я больше не нуждаюсь в ваших услугах! Я не желаю вас видеть в своем доме, мистер Хартли!
0: Это генерал-майор Томас Венделер, кавалер ордена Бани, беседует со своим секретарем, применяя объяснительные жесты, чрезвычайно редко употребляемые между джентльменами. Дверь была, к несчастью, открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице. И, несмотря на все это, жизнь Гарри Хартли в доме Венделеров чудесным образом продолжалась. Тут необходимо сказать, что мистер Хартли в юности обучался в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению. Вот почему ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он не терпел никакой затяжной работы. Но природа наделила его привлекательной наружностью, он имел вид приятно-меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые.

0: Да-да, леди Клара Венделер защитила Гарри от гнева мужа и оставила в доме своим личным секретарем. Она была красивой молодой особой, хорошего рода. Многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. И вот у нее возникло желание завладеть алмазом Раджи даже ценою брака с Томасом Венделером. Здесь я вынужден вас познакомить с братом леди Венделер, мистером Пендрегоном, который играет не последнюю роль в дальнейшем.
1: Пендрегон, я могу быть с тобой откровенна. Сегодня или никогда? Раздумывать нечего, нужно покончить с этим сегодня.
2: Сегодня так сегодня. Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом?
1: Да ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов.
2: Честное слово, Клара, хоть ты и моя сестра, но такой бессердечной, бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии.
1: Меня этот вздор просто из себя выводит. Ведь я должна позаботиться о своем будущем.
2: Может быть, ты и права, Клара, ты всегда была умнее меня.
1: Но... Чарли... Ты в самом деле отличный брат. И я тебя нежно люблю.
2: Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, вот что. Лучше, чтобы меня здесь не видели.
1: Да-да-да.
2: Я свою роль выучил на зубок. В доме номер 15 буду вовремя. Из твоего котенка глаз не спущу.
1: Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить.
2: До свидания, дорогая. До свидания.
3: Гарри!
4: Я слушаю вас, леди.
3: Мне нужно вас послать кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками.
4: Я всегда рад услужить вам.
3: Это будет наша тайна. Очень важная тайна. И никто не должен знать о ней, только я, да мой секретарь.
4: Благодарю вас, леди.
3: Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами другие кажутся еще хуже.
4: Нет, нет, это вы так добры.
3: О.
4: Вы относитесь ко мне как...
3: Как мать. Я стараюсь быть вам матерью, по крайней мере, почти. Впрочем, все это не относится к делу. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом. Вот вам конверт. Гарри, вы немедленно отвезете картонку по этому адресу.
4: О, да, леди.
3: Гарри! Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой, понимаете?
4: Да.
3: Повторите, это крайне важно.
4: Да.
3: Но я вас прошу быть внимательнее.
4: Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпущу ее из своих рук.
5: Не угодно ли вам, сударыня, взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету. Но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И как бог свят, я положу конец этой бессовестной расточительности.
1: Мистер Хартли!
6: Да?
1: Вам ясно, что надо сделать? Не задерживайтесь, прошу вас.
5: Постойте-ка, не уходите еще, постойте. Что это такое вы поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам. Так и знаете. Почему вы так торопитесь отослать его?
1: Я думала, вы хотите побеседовать со мной наедине?
5: Вы говорили о каком-то поручении. Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя.
1: Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий, может быть, мы попросим мистера Хартли присесть? Нет? Тогда вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, что вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться?
5: Сейчас, сударыня, я очень занят и не намерен более беседовать с вами. Извините. Нельзя медлить ни минуты. Я не должен упускать этого бездельника. Все это очень-очень подозрительно.
0: Солнце ярко сияло, дорога предстояла не близкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Венделер не успела дать ему денег на кэб. В такой знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов.
4: Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано.
5: Так,
4: а
5: куда это вы идете, сэр?
4: Сэр, я туда.
5: Куда?
4: Хочу немного прогуляться по парку.
5: Вот с этой штукой. Это ложь, сэр. Отъявленная ложь.
4: Право же, сэр Томас, я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне.
5: Вы забываетесь. Вы состоите у меня на службе. К тому же внушаете мне самые серьезные подозрения.
4: Но, сэр...
5: Молчите! О чем знать? Может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки?
4: Сэр, в ней лежит цилиндр моего приятеля.
5: Ах, цилиндр. Так, отлично, отлично. Тогда я хочу посмотреть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами.
4: Но, сэр,
5: молчать! И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток.
4: Я прошу прощения, сэр Томас. Мне очень жаль. Но это право дело мое собственное.
5: В конце концов, мне это надоело.
6: Постойте-ка!
5: Что такое?
6: Постойте-ка! Генерал? Генерал, вы ведете себя невежливо и недостойно мужчины.
5: А, мистер Пендрегон. И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю вам ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Венделер отбило у меня охоту водиться с остальными членами семьи.
6: Но вы воображаете, генерал Венделер?
5: Ну что?
6: Что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми привилегиями дамы из общества.
5: Ага.
6: Мой долг защитить ее от низкого надругательства. И я не позволю вам ограничивать ее свободой и силой задерживать ее личного посланца.
5: А! Что же это, мистер Хартли? Мистер Пендрегон признался, что леди Венделер имеет отношение к цилиндру вашего приятеля.
6: Ничего подобного. Ничего подобного. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешиваться.
5: Как мне истолковывать ваши слова, сэр?
6: Как вам будет угодно,
5: как,
6: сэр?
5: Как мне будет угодно?
6: Да,
5: вот
6: да. Да,
5: как?
6: Сэр Томас, ну я тут убежал.
5: Вы не уйдете от меня, дорогой Шурин. Я найду вас.
6: Беги, Гарри, беги же, болван.

0: У меня есть. Нужно передать пакет джентльмену, но только после того, как он предъявит собственноручную расписку леди Вендера. Все это ужасно таинственно. Кажется, я впутался в опасное дело. Нужно немедленно отделаться от шляпной картонки. Вот! Вот дом номер 15.
1: Добрый день, сударь.
0: Пакет. Пакет от леди Венделер.
1: Знаю, но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне?
0: О, нет, нет, я не могу. Вы знаете, мне приказано вручить его только на определенных условиях. Я боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать.
1: Заходите в дом, сударь. Хозяин, верно, придет скоро.
0: Нет, нет. Разрешите мне подождать его здесь, на улице.
1: Как хотите. Но смотрите... Не спрашивайте имени хозяина. Мне этого говорить не велено.
0: О, неужели? Это странно. Хотя, по правде сказать, я с недавних пор на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, этот дом принадлежит вашему хозяину?
1: Он его снимает, и то лишь неделю.
0: Ага.
1: А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с леди Венделер?
0: Да. Я ее личный секретарь.
1: Слово даю. Вы стоите дюжины таких дам.
0: Я? Ну что вы. Я ведь всего-навсего секретарь.
1: Ну и что ж. А вашу леди Венделер я и в грош не ставлю.
2: Пока шел этот разговор, служанка оставалась в дверях, а Гарри по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы, прохлады ради, и с картонкой в руке. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Венделером, который рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев устремился по новому руслу.
0: Пустите! Пустите меня скорее в дом!
1: Что с вами такое? Вы испугались этого старика?
0: Вы знаете, если он меня сцапает, я пропал. Он гоняется за мной весь день.
1: Ну и дела! А как же его зовут? Скажите на милость.
0: Это генерал Венделер, это же мой хозяин. Он хочет отнять у меня картонку, понимаете?
1: Что я вам говорила? Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер.
3: Дверь.
0: Ну что же делать, генерал, наверное, сейчас дверь выломает, тогда мне не быть живу.
3: Откройте, я говорю. Откройте дверь.
1: Зачем зря расстраиваться? А генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели бы я держала вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить? Идите-ка за мной. Вот здесь есть черный ход на другую улицу.
0: Сюда?
1: Да. Бегите со всех ног. Сейчас я впущу генерала.
0: Благодарю вас.
4: Гарри Хартли, идите же сюда, Гарри Хартли, куда вас черт несет? Да стойте!
2: Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри мог догадаться, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрагон должен быть другом. Но эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку.
5: Черт возьми, он все погубит. Тот болван. Нет, его нужно остановить во что бы то ни стало. Любым способом остановить. Держи вора!
2: Отравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его иссякают.
0: Надо где-нибудь укрыться. Сию же секунду, не то мне конец!
2: Судьба, очевидно, утомясь преследовать Гарри, предлагала ему путь к спасению. Переулок вдруг круто завернул, и поворот скрыл Гарри от врагов. Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад.
4: Ой! Что? Где? Где я очутился?
6: Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы? Ты знаешь, какой это сорт? Это слава Дижона. Кто тебе здесь нужен? Ну?
7: Вора! Держи вора! Держи вора!
6: Ах, вот оно что!
4: Вор!
6: Честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное. Ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток. А что, не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам? Ну, говори что-нибудь, дрянь ты этакая. Что, простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой, прежде чем я сведу тебя в участок.
8: Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение.
4: Что ты видишь?
8: Сэр.
4: Ну?
8: Право, все это страшное недоразумение. Прошу вас, пойдемте со мной к сэру Томасу Венделеру на Итон Плейс. И клянусь вам, все разъяснится.
4: Слушай, а может быть тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? Нет, красавчик, нет. Мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка. Как ты ни оденься, я тебя вижу насквозь.
9: Ногами. Черт побери! Броши! Кольца! Диадема!
4: Целая куча бриллиантов. Так вот что было в твоей картонке.
8: Боже милостивый! Я не знал, сэр. Поверьте, я совершенно ничего не знал. Вот теперь я погиб.
4: Не болтай вздох, дурак ты, так и держись. Ну, самое трудное позади. Почему ж ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Да куда там на двоих? Даже на 200 человек. Пошли, впрочем, отсюда. Здесь нас могут заметить. И ради бога, поправь ты свою шляпу. Почисти платье, дурак. В этом глупом виде тебе далеко не уйти.
2: Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он словно упивался своим занятием, растягивал его, любовно ощупывая каждый камень.
4: Ну вот, как будто ничего не забыл. Все понял. Ну, а теперь в дом.
10: Доброе утро, мистер Реберн.
2: В нашей истории появляется весьма важное действующее лицо. Это молодой священник мистер Роллс, который за небольшую плату снимал скромную комнату у мистера Реберна. Священника была привычка каждое утро гулять среди роз, предаваясь раздумам.
9: Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Роллс! Чудесный денек, правда? Лучше не бывает. А это вот мой молодой приятель. Вот.
8: Очень приятно.
9: Вздумалось посмотреть на мои розы ему. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов, знаете, возражать не станет. И вот так.
10: Я-то во всяком случае не буду. Однако я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь, вам, кажется, привелось упасть. Разрешите вам выразить мое сочувствие?
2: По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека.
8: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон, я друг мистера Реберна.
10: Правда? Сходство? поразительное.
9: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз.
11: Ну, а теперь разделим драгоценности на две почти равные части. Так, это значит сюда, это надеваем, сюда, вот это, да ну это тебе, камера, вот это сюда. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, действительно, я человек весьма покладистый, да вот еще камешек сюда, да. Я человек весьма покладистый, мое добродушие всю жизнь мне мешало. Так, и вот это сюда. Я бы мог прикарманить вот все эти красивые камушки, если бы захотел. И вы бы даже пикнуть не посмели бы.
9: Только вы мне чем-то понравились, черт знает. Как-то не хочется обирать вас дочисто. Так что я, знаете ли, по доброте душевной предлагаю поделиться. Осмелюсь спросить, мистер Хартли, возражений не будет?
8: Нет, сэр, то, что вы мне предлагаете, просто невозможно.
9: Почему же?
8: Драгоценности эти не мои. Я не могу отдавать чужое. Ни с кем никакого дележа устраивать не буду.
9: Ах, не ваши. И вы их никому отдавать не можете, так, да? Ну что ж, очень жаль. Тогда мне придется ввести вас в участок. Подумайте о суде, о колониях, о каторге.
8: Но я же ничего не могу поделать, как сэр. Это? Я тут ни при чем. Но вы же не хотите идти со мной на Итон Плейс?
9: Нет, не хочу. Это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки здесь.
12: Вот, что вы делаете? Рука моя. Я согласен.
9: А, вот это-то лучше. Милашка, это-то лучше. Я так и думал, что в конце концов ты поймешь, в чем твоя выгода. Картонку я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалось на глаза, кому не надо. Ну, забирай свои побрякушки. Ну, бери, бери. Ну, клади в карманы вот эти побрякушки, прячь их. Ну, вот так. А теперь пошел вон отсюда.
2: Гарри не помнил, как он очутился на улице. Гнев и боль окончательно овладели им. Он добрался до ближайшей стоянки кэбов и направился на Итон.

0: Гарри застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Когда он открыл дверь, его взором предстало удивительное зрелище. Генерал, его жена и, подумать только, Чарли Пендервилл сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи.
1: Вот он! Слава богу, наконец-то! Гарри, картонка! Где же картонка, Гарри?
2: Ну, говорите, говорите же, где картонка?
3: Вот все, что осталось. Я беру небо в свидетели. Это вышло не по моей вине. Если вы наберетесь терпения, то кое-что, возможно, удастся вернуть.
1: Все наши бриллианты пропали.
2: Сударыня! Пусть вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву. Пусть вы наделали долгов. Одну минуточку, выслушайте меня до конца. Пусть вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Выслушайте меня до конца! Вы украли алмазную диадему и кольца моей матери. Выслушайте меня до конца! Я, наверное, по слабости характера простил бы вас в конце концов. Но

0: садовником у неудачливого Гарри Хартли, нам придется возвратиться в великолепный сад мистера Реберна. В тот самый момент, когда садовник со шляпной картонкой под полою вместе с мистером Хартли направился в свою комнату, как вы помните, появился молодой человек духовного звания, а именно Саймон Роллс, который поддался неизменному любопытству и попытался, заглянув в окно, узнать, что делается в комнате его хозяина. Но тут внезапно штора опустилась, оставив преподобного Саймона Роллза в полном недоумении.
1: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. Зачем он таится? Опасаться взглядов людских. Ха. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право. Эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллзе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
1: Сломан розовый куст. Ага. О. Следы ног на земле. И на заборе клочки одежды. Так. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: И тут Роллс заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Его затоптали ногами, поэтому мистер Реберн в торопях проглядел его. Мистер Роллс открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней. Он повернул камень, опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце.
1: Иисус Мария!
0: Преподобный Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов в церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника

0: полиция! Здесь живет мистер Рерн?
1: Здесь, здесь! Это я знаю точно! Вот он, вот он! Это он отобрал у меня драгоценности сэра Венделера!
2: Сейчас, минутку. Вот, пожалуйста, вот. Да-да-да, все тут, пожалуйста, я все возвращаю.
3: Мистер Роллс, не согласитесь ли вы быть свидетелем?
4: О, да, да, конечно. Преподобный мистер Роллс согласился. Он выказывал всяческую услужливость, охотно сообщил все ему известное и выразил только сожаление, что больше не может ничем помочь полицейским в порученном им деле.
5: Да, да, больше ничем. Но я полагаю, ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу.
3: К сожалению, пока не обнаружены самые дорогие драгоценности.
5: О, что вы говорите?
3: Да, но самое главное, алмаз Раджи исчез.
5: Он стоит, должно быть, целое состояние.
3: Даже 10 состояний, а то и 20.
5: Чем больше он стоит, тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла.
3: Разумеется, разумеется. Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на 3-4 части, ему все равно будет с чего разбогатеть.
5: Благодарю вас.
3: Пожалуйста.
5: Вы представить себе не можете?

0: Вы знаете, меня чрезвычайно заинтересовала ваша история, и мне решительно не терпится узнать, как она завершилась. Я надеюсь, в следующий раз вы будете так любезны и поведаете вновь о дальнейшей судьбе чудесного алмаза Раджи.
1: Хорошо. Итак, до завтра, мистер Стивенсон.

0: Алмаз Раджи. Передача вторая.
1: Повесть о молодом человеке духовного звания.

0: весьма польщен, мистер Стивенсон, вашим вниманием к моим скромным сюжетам.
1: Ну, не скромничайте, Флоризель. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика.
0: Благодарю вас.
1: Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей.
0: О, мистер Стивенсон, я счел бы честью, если бы среди ваших сочинений встретил хотя бы один из моих рассказов.
1: Как знать, как знать. Но, простите, меня снедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Роуза?
0: Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роуз слыл особым знатоком богословия. И в клирикальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роуз готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника, пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Реберна. Молодой человек завел себе привычку ежедневно после 7-8 часов работы над святым Амвросием или там святым Иоанном Златоустом гулять среди роз, предаваясь раздумью. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром.
2: Здравствуйте! Чудесный денек, мистер Роуз, правда? Лучше не придумай.
3: Доброе утро, мистер Реберн.
2: Вот, познакомьтесь. Это мой молодой приятель.
4: Очень приятно.
2: Вот, ему вздумалось посмотреть на мои розы.
3: Я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь.
4: Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон. Я друг мистера Реверна.
3: Правда? Сходство поразительное.
2: Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз.
3: Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело.
0: И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роузе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад.
3: Ломан розовый куст. Следы ног на земле. Господи, на заборе клочки одежды. Вот значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Реберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным.
0: Тут Роуз заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Мистер Роуз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу.
3: Пресвятая Дева Мария!
0: Перед ним лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Преподобный Саймон Роуз сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника

0: что же делать? Пресвятая Дева Мария, сдержать себя, сдержать, успокоиться. Что делать с этим сокровищем? Что придумать? Обратиться, как всегда, за советом к богословским трудам. Да. Нет. На этих полках так много книг. Нет. Нет, нет. Эти старые джентльмены, несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть краденный алмаз. Пресвятая Дева Мария. Да, все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования. А что, если отправиться в клуб? Да. В этом мирском заведении можно встретить какого-нибудь человека, образованного и умудренного жизненным опытом.
1: Как раз в этом клубе я впервые встретился с мистером Роллзом во время игры в бильярд.
0: Сэр, простите мою бесцеремонность.
1: Да?
0: Но судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских.
1: Что ж, у меня и правда есть основания считаться таковым.
0: Сэр, прошу вас, ваш удар.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Я, сэр, затворник.
1: Вот как.
0: Да, да. Склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами, с фолиантами отцов церкви. Но недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином. И мне захотелось больше узнать о жизни.
1: Похвальное желание, сэр.
0: Да. Кстати, снова ваш удар.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Я желал бы больше узнать... Как это, господи? Ну, о преступлениях, что
1: ли? О преступлениях?
0: Да. О потайных силах нашего общества. Вот. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах.
1: Угу.
0: Читать. Я люблю. Очень люблю читать, сэр. Нельзя ли всему этому научиться по книгам?
1: По книгам?
0: Да.
1: Вы ставите меня в трудное положение. Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг. Они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству, да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Ну, о других, скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка. Постойте, прочитайте книги о сыщике Лекоке. Они, по крайней мере, заставляют думать.
0: Как вы сказали?
1: Лекок, сэр. Сыщик Лекок.
0: Лекок. О, сэр, я бесконечно вам признателен за любезность.
1: Вы меня с лихвой вознаградили, сэр.
0: Чем же?
1: Необычайностью своей просьбы.
2: Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Лекоке. Характер и ловкость сыщика Лекока вызывали невольное восхищение мистера Роллса. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям. Они собраны строго все вместе, как делается в справочниках.
0: Вот! Воистину великий человек, Лекок. Он знал жизнь, как я знаю богословие. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел дело до конца. Боже мой, боже мой. Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы?

0: витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся с позаранку бодрый и в отличном расположении духа. Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, и это давало мистеру Роузу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез их на вокзал, поставил в камере хранения и ринулся в клуб, намереваясь там провести весь день и пообедать.
1: Добрый день!
0: Здравствуйте, здравствуйте, мистер Роуз. Если вы сегодня обедаете здесь, то я познакомлю вас со старым Джоном Венделером. Вы его не знаете? Это очень любопытный человек. Очень. Он известный искатель приключений и лучший знаток драгоценных камней. И вы его не знаете?
2: Нет.
0: Боже.
2: Никогда не слышал.
0: Чего же стоит в таком случае людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую.
3: Да, на прошлой неделе было несколько сенсационных событий.
0: Вы имеете в виду ограбление банка?
3: Нет. По понятной причине меня больше поразило исчезновение коллекции драгоценных камней моего брата, Томаса Венделера, среди которых шестой по величине на свете – алмаз Раджи.
0: Этому камню, сэр Джон, лучше быть на дне морском.
3: Вы сами понимаете, что мне, как одному из Венделеров, трудно с этим согласиться.
0: А я говорю с точки зрения общественного благоразумия. Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных значит вводить добродетель в искушение. Не так ли, ваше преподобие, мистер Роллс?
2: Вы совершенно правы, сэр.
0: Если Кашгарский Раджа, властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достичь своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном.
2: Греховным соблазном.
0: Вот вы, сэр Джон, охотник за алмазами. Нашлось ли бы такое преступление, какого вы не совершили? Решили бы, чтобы вернуть алмаз Раджи?
3: Ну, не надо так шутить, сэр, не надо.
0: Причем ведь вы это сделали бы не для того, чтобы стать богаче. Нет, нет. А просто, чтобы владеть им и по временам открывать сейф и любоваться этим обольстительным камнем, как любуются картины.
3: Да, это верно. Зачем я только не охотился? Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми, но алмаз — самая завидная добыча на свете. Я и сейчас, как вы, может, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец. И пусть я погибну, если не разыщу их всех до единого.
0: Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче, да?
3: Я не так уж в этом уверен. Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел — не все ли равно? Все мы апостолы одной веры.
0: Не понимаю, что вы хотите сказать.
4: Кэб мистера Венделера у подъезда.
0: Мистер Роллс взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора ехать на вокзал. Такое совпадение неприятно поразило его. Ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами.

0: Вас здесь никто не потревожит.
1: Спасибо. Благодарю вас.
0: В нашем отделении больше никого нет, а в другом конце вагона едет только один пожилой джентльмен. Прошу вас, сэр.
2: Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения. По одному с каждого конца для пассажиров и одно посередине, где помещался туалет. Но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании. Уже проверяли билеты, когда мистер Роллс увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллс предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Венделер, охотник за алмазами.

0: того момента, как поезд отошел от станции, мистер Роллс испытывал какое-то непонятное беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика и его цинические признания за обеденным столом. Он где-то слышал, он даже читал, будто действительно бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены. И при том на значительном расстоянии.
1: А вдруг это относится и к драгоценным камням? Если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище охотника за алмазами? От подобной личности можно ожидать чего угодно. Ой, хоть бы скорее наступило утро.
0: Не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения. Сон все-таки победил душевную тревогу мистера Роллза и почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе.

0: порадуется один из Вендлеров. Порадуется.
1: Мистер Роллс в ужасе приподнялся и сел. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но заснуть уже не мог. Охваченный страшным возбуждением, он лежал, уставившись на дверь. И вдруг дверь чуть качнулась. Затем еще и еще немного. И в открывшейся освещенной щели мистер Роллс увидел голову мистера Вендлера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллс почувствовал, что Вендлер разглядывает его. Инстинкт самосохранения побудил Роллса задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, дверь встала на место.
2: Он приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки.
0: А, он сам опасается чего-то. Наверное, он приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик.
1: И вдруг священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он решил пойти с ответным визитом.

0: силах сдержать возгласа изумления.
1: Что такое? Что вам здесь нужно? Что вам здесь нужно?
2: Простите.
1: Что, в чем дело?
2: Ну, говорите.
1: Прошу прощения, сэр.
2: Ну, в чем дело?
1: Я очень интересуюсь алмазами.
2: Ну.
1: Двум таким любителям следует получше познакомиться. Я никогда не догадывался, что драгоценные камни можно хранить в подкладке рукава.
2: Тише. Я повторяю, что вам здесь надо.
3: О, Боже! Пресвятая Дева Мария.
1: Ой, какие великолепные бриллианты сыпятся из вашего рукава в картонку.
3: Ой, Господи, как переливаются, как играют. Великолепно, великолепно. Она... Об этой диадеме, леди Вендлер, с рубиновыми звездами и изумрудами я слышал очень много. Очень много слышал. Вот переплетенные полумесяцы. А вот и грушевидные подвески из цельного камня. Господи, Боже мой. Они-то и придают особую ценность диадеме, не правда ли?
2: Убирайтесь отсюда немедленно.
1: Спокойно. Успокойтесь. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией.
2: Какой пустячок?
1: Он принадлежал раньше вашему брату. Смотрите.
2: Алмаз.
1: Мне приятно отметить, что у нас драгоценности из одной коллекции. Пожалуйста.
2: Прошу прощения, я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывают мои глаза?
1: Я лицо духовного звания.
2: Ну, знаете, теперь, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия.
1: Вы мне льстите.
2: Простите меня, молодой человек. Простите. Вы не трус, нет. Но надо еще проверить. Может быть, вы просто круглый дурак. Не откажите в любезности объясниться подробнее. Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. Явно что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что именно.
1: Ну, все это очень просто. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность.
2: А-а-а. Хотелось бы убедиться в этом.
1: Ну что вы, узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, смею думать, вы не назовете бессознательной, и что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, барыши.
2: Если так, конечно.
1: При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте сбыть алмаз для вас не составляет особого труда, а для меня это дело непосильно. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же, сколько я потеряю с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. А?
2: Да.
1: Вопрос это деликатный.
2: Да.
1: Ой, простите, я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным.
2: Да, вы правы. Весьма недостаточно.
1: Я прошу прощения, но прошу вас не забывать, что мне это положение вновь, что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Ну, не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать, окрестить вполне пристойно. Однако каждый ограничен своими возможностями. А совершать такого рода сделки я вовсе не умею.
2: Не хочу вам льстить. Не хочу, но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. Да, вы гораздо талантливее, чем вам кажется. Гораздо. И хотя в различных частях света я повидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллс, наконец-то вы нашли свое призвание. Нашли.
1: Благодарю вас.
2: Не за что.
1: Благодарю вас, мистер Вендлер.
2: Не за что. Не за что. Что касается помощи, я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге один день. Я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если хотите, можете ехать со мной. Я надеюсь, ну, не пройдет и месяца, как я приведу ваши дельцы к благополучному завершению.
3: Я принимаю ваше предложение.

память о молодом человеке духовного звания пока обрывается. Об окончании приключений мистера Роуза, о судьбе Алмаза Раджи и о многом другом вы узнаете из повести о доме с зелеными ставнями.

Луи Стивенсон, «Алмаз Раджи». Передача третья. Повесть о доме с зелеными

0: Я едва дождался условленного часа, чтобы узнать от вас, милый Флоризель, окончание этой любопытнейшей истории. Я весь внимание.
1: Я готов продолжать. Но для этого мне следует ввести в действие новые лица, доселе не принимавшие участие в событиях. Вот это играет молодой клерк шотландского банка Фрэнсис Скримджер. Он живет спокойно, исправно исполняет свои служебные обязанности и получает уже 200 фунтов в год с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалование, вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Каждый вечер, дочитав газету, он играет на флейте.
2: Мистер Скримджер, вам письмо. Приказано отдать в собственные руки.
3: Благодарю вас. Прошу безотлагательно посетить нашу адвокатскую контору по очень важному и секретному делу.

0: Мистер Фрэнсис. Мистер Фрэнсис. Проходите, проходите, садитесь.
1: Благодарю вас, сэр.
0: Приступаю к разъяснению вопроса. Некто человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать вам, мистер Фрэнсис, по 500 фунтов ежегодно.
1: 500 фунтов? Мне?
0: Да. Вам.
1: То есть...
0: Да. Этот щедрый жест сопровождается некоторыми условиями, в которых, по моему мнению, вы не найдете ничего трудного или недостойного для себя.
1: А что же это за условия? Они меня очень беспокоят.
0: Их два, только два. А сумма, напоминаю вам, 500 фунтов в год. Первое условие чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье в Париже.
1: То есть, как?
0: Да, в Париже. Там, в кассе французской оперы, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете.
1: Вот как?
0: Другое условие более серьезное. Оно касается вашей женитьбы. Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Вы понимаете?
1: Да, простите, но давайте будем говорить яснее. Это значит, что я должен буду жениться на ком угодно, кого только не вздумает мне предложить эта невидимая личность?
0: Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения.
1: О, а теперь остается проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый. Я чуть не сказал невероятный.
0: Я не знаю, но, кажется, догадываюсь. Это, на первый взгляд, необъяснимое дело затеял никто другой, как ваш отец.
1: Мой отец? Да что вы, почтеннейший! Я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке.
0: Я говорю не о мистере Скринджере старшем, ибо он не отец вам.
1: Что?
0: Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уж около года. На попечении подлинных родителей вы находились только 3 месяца.
1: Боже!
0: Тайну сохранили хорошо, но дело обстоит именно так. Кто ваш отец? Неизвестно. Однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковы в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него.
1: О, я потрясен столь неожиданным открытием и должен узнать все до конца. Я согласен.

0: Мое имя Фрэнсис Кримчер.
1: О, месье, вот билет, который оставили для вас.
0: Мерси.
1: Его купили только что.
0: В самом деле? А могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший билет?
1: Месье, его описать легко. Он стар, крепок и красив собой. У него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица.
0: Ага.
1: Такого приметного человека трудно не узнать.
0: Благодарю вас за любезность. Я хотел бы его увидеть.
1: Месье, он не мог уйти далеко. Если вы поспешите, то еще догоните его.
0: Да, вы очень любезны. Благодарю вас.
2: И Фрэнсис стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. С полчаса он бегал по улицам, но, наконец, понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы унять волнение. И тут случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. На бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явно клирикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием.
0: «Седые волосы и рубец от сабельного удара».
2: Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди. Он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы глядеть по сторонам.
3: «Ваши подозрения, Роуз, начинают надоедать мне. Говорю вам, я стараюсь изо всех сил. Миллионы в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке, из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки?»
4: «На ваши авансы, мистер Вандлер».
3: «Подачки?»
4: «Авансы?»
3: «Нет, подачки».
4: «Авансы?»
3: «Ну, хорошо. Авансы, если вам так угодно. Из расчета, а не из доброжелательства, если вы предпочитаете. Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам тут ломаться. Доверьтесь или оставьте меня в покое и ищите себе другого».
0: «Боже! Они, кажется, оба отъявленные негодяи».
4: «Я начинаю разбираться в жизни. Начинаю. И понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня. И никаких, чтобы действовать честно. И я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения».
0: «Так вы сами хотите завладеть алмазом?»
4: «Как вам не стыдно?»
0: «Да! Да!
4: Как вам не
0: стыдно?» «Да, и вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не обыскали однажды мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек. Вы просто выжидаете».
3: «Какая наглость!
0: Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правда или неправда, а прибрать его к рукам. Говорю вам, пора этому положить конец. Не доводите меня до крайности. Не то я обещаю вам неприятный сюрприз».
3: «Бросьте вы мне угрожать. Бросьте. За мной по части сюрпризов тоже ведь дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. А ведь он, между прочим, хозяин алмаза. Полиция на стороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллс, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первое и последнее. Понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец. Приходит конец и моему терпению. Во вторник в 7. Ни днем, ни часом, ни секундой раньше. Хоть умрите. А если не хотите ждать, то по мне, мистер Роуз, проваливайте ко всем чертям».
2: Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и полным отчаянием.
5: старый мистер Скримджер человек куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган.
2: Однако он все-таки сохранил самообладание. Минуты не прошло, как Фрэнсис шел следом за Венделером. Догоняемый яростью, несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей. Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, которая взбирается на холм. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна были плотно закрыты. Фрэнсис поглядел вокруг и заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду Венделера. В стене под самой крышей было окошко. Он подошел к входной двери.
5: Сдается комната без мебели. Эту комнату необходимо снять. Может быть, этот ужасный старик со шрамом и не приходится мне отцом, но здесь какая-то волнующая тайна, и я не оставлю наблюдения, пока не доберусь до сути.
2: Из окна своего нового жилища Фрэнсис мог видеть весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним, в тени прекрасного раскидистого каштана, стояли два садовых столика. Сад походил на монастырский, дом на тюрьму. И только скромный завиток дыма над трубой указывал на присутствие живых людей. Весь день зеленые ставни были закрыты, а сад пуст. Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее Фрэнсиса за длительное ожидание. Это мало что объяснило Фрэнсису, но он, однако, успел заметить, что девушка отличалась необычайной привлекательностью. Это сильно улучшило его настроение.
5: Я не знаю, окажется ли это прелестное существо моей сестрой или будет мне женой. Она бесспорно ангел во плоти. Ах, у кого узнать хоть что-нибудь? Месье Привратник.
6: Да.
5: Месье Привратник, не будете ли вы любезны сказать, кто живет в соседнем доме?
6: Об этом мало что известно. Я знаю только, что наш сосед англичанин очень богатый. А еще говорят, он владеет огромными коллекциями. И для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. В доме, кроме него самого, живет только мадемуазель да старая служанка.
5: Так. А мадемуазель приходится ему дочерью?
6: Разумеется. Мадемуазель... дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок она ходит сама. И каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке.
5: Ах, вот как! А что у него за коллекции?
6: Сэр, они огромной ценности.
5: Так.
6: Больше я ничего не могу вам сказать.
5: Месье Привратник.
6: Мистер Венделер с тех пор, как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей.
5: Месье Привратник, но ведь вы-то, наверное, догадываетесь, что это за коллекции.
6: Ей-ей, сударь, ну откуда мне знать? А может, у него там репа с морковью? А дом устроен словно крепость. Сами видите. Старуха однажды хвалилась, будто он привез с собой уйму алмазов. Да, и если это правда, то за этими ставнями есть на что посмотреть.
2: В воскресенье, задолго до начала спектакля, Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Осталось только разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе тоже связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Шел второй акт. В конце его дверь ложи отворилась, и двое зрителей вошли и уселись в темной ее глубине.
6: Мистер Вендлер с дочерью.
2: После этого Фрэнсис почти не смотрел на сцену. Время от времени он только осмеливался бросать взгляд в направлении наиболее его интересовавшего. Там, как он понимал, решалась его жизнь, а он не мог вмешаться и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой.

0: любезны, разрешите пройти. Пардон. Разрешите пройти. Разрешите. Извините, пожалуйста. Разрешите.
1: И когда он, наконец, протиснулся к ложе, она была пуста.
0: Что все это значит? Они приходили не ради зрелища? Во всем этом кроется какая-то тайна.
1: На следующее утро он вышел с намерением подстеречь миссис Венделер на пути к рынку. И вот, наконец, она вышла на улицу.
0: Одета просто, даже бедно. Но как она несет корзинку, словно украшение. Мисс Венделер, простите меня. Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает, но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто враги.
2: Я не знаю, кто вы.
0: Ах, нет, мисс Венделер, вы знаете. Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите, кто я и кто вы? И почему переплелись наши судьбы? Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер. Ну, скажите мне одно слово, чтобы направить меня. Ну, назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам.
2: Зачем мне пытаться обманывать вас? Я знаю, кто вы, но не смею сказать.
0: Если мне нельзя знать правды, я подчиняюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и больше, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом.
2: Ваш поступок вполне понятен. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте.
0: Прощайте? Неужели навсегда?
2: Я и сама не знаю. Если хотите, до свидания.
0: До свидания.
3: Месье Фрэнсис, посмотрите. Прекрасные лошади, не правда ли, а?
0: Да, да.
3: И какая нарядная ливрея. Владелец всего этого — брат мистера Венделера. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем.
0: Я никогда не слышал о генерале Венделере.
3: Но это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз.
0: Ах, вот.
3: Ну, об этом-то вы наверняка читали в газетах.
0: Да-да-да, конечно. Конечно, читал. Пардон, я очень тороплюсь.
1: Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. Занятые разговором, они наклонились друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем.
4: Фрэнсис Венделер, говорю я тебе!
0: Неужели это они меня называют Фрэнсисом Венделером?
4: Я и слышать не хочу. Мне противно самое ее имя.
5: Не волнуйся.
0: Может быть, спор идет об имени, под которым я должен венчаться?
4: Но я настаиваю, Фрэнсис Венделер. Я считаю, что мы договорились.
5: Да, вполне.
4: Сообщи мне о дальнейшем.
5: Конечно, конечно.
1: Наступил вторник. Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления. Из своего окна Фрэнсис мог разглядеть белую скатерть и столовое серебро.
6: О, мистер Роуз!
7: Вторник, 7 часов, как условились.
5: Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь.
7: Роуз, священнослужитель.
2: Очень приятно.
5: Садитесь, мистер Роуз, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
7: Благодарю вас.
5: Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного вермута.
7: Спасибо, с удовольствием.
5: Прошу вас.
0: Опять ваш этот ваш человек. Он не случайно появился здесь. Хорошо или плохо ли для меня обернется дело. Во всяком случае, сегодня я узнаю что-нибудь любопытное и, может быть, доберусь до разгадки тайны.
2: А вот и кофе.
5: Нет, кофе это уже мое дело.
1: Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей.
5: Не успеем мы выпить кофе, как появится наш ростовщик.
1: Мистер Венделер нацедил 2 чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика.
0: Что он делает?
5: Ну вот, мистер Роллс, ваша чашка. Кофе получился прекрасный.
7: Да, действительно превосходный кофе.
1: Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса. У него на глазах совершалась нечистая игра. Он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как это сделать.
0: А вдруг это просто шутка? Хорош, я буду тогда со своим вмешательством. А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, мой родной отец. И не придется ли мне тогда каяться, что я не предостерег его от гибели?
2: Что ты сделал? Он умер!
5: Тише! Ничего с ним не сделалось. Бери его за ноги, а я потащу за плечи. Быстро! Ну, быстрее!
2: Боже! Боже, что теперь будет?
5: Ты слышала, что я сказал, или ты хочешь поссориться со мной? Ну, бери его за ноги, быстрее!
2: Я не могу!
5: Бери, я говорю! Мне нужно внести его в дом. Будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются. Я ослабел. И мне без твоей помощи не обойтись.
2: Это преступление!
5: Перестань плакать! Делай то, что я велю. Я твой отец.
1: Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Роуза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен, бессильно повис у них на руках, голова его качалась при каждом шаге.
0: Жив он или мертв? О, теперь обитателям этого дома грозят великие бедствия. Они на краю гибели. Нет, я должен помочь им.
1: Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику вытеснили в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз в листву каштанов.
5: Что это?
2: Кто это в саду?
5: Кто это?
1: Фрэнсис в 3 прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и встал в дверях веранды. Мистер Венделер стоял, склонившись над телом Роуза, отделявшее его от дома, и встал в дверях веранды. Мистер Венделер стоял, склонившись над телом Роуза. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрый.

0: это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад? Что вам надо? Кто вы такой, скажите на милость?
1: Простите, простите, мистер Венделер.
0: Узнаю, это вы, Скримджер.
1: Совершенно верно.
0: Отлично, мистер Скримджер. Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом? Но уж во всяком случае без моего приглашения.
1: О, я не думал, простите.
0: Вы попали не ко времени. Когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, вы кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы, если хотите знать, сын моего брата. Вы мне безразличны, даже неприятны. А ваше поведение убеждает меня в том, что ваши умственные способности вполне соответствуют вашей внешности. Советую вам на досуге обдумать эти огорчительные для вас факты. А пока покорнейше прошу вас избавить нас от вашего присутствия. Не будь я так занят, я бы задал вам хорошую трепку на дорогу.
1: Я даже не знаю, как выйти из сада.
2: Отец, ты говоришь о запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых побуждений.
0: Спасибо тебе, спасибо. Ты мне напомнила обо всем остальном. Потому что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что нас отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себя в заслугу, если к концу недели вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагом-маранием.
2: Мистер Скримджер, пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила представить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением. Мистер Роллс начинает приходить в себя.
0: Вот и хорошо. А с вами пора кончать, хватит. И раз вы уж так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Веддлер, возьмите свечу и проводите его.
2: Идемте. Идемте, мистер Скримджер. Я сказала то, что думала. И вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо.
1: Еще одно слово. Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли?
2: Увы. Вы слышали, что сказал отец? Как я могу не подчиниться ему?
1: Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия. Скажите, что вы не хотите проститься со мной навсегда.
2: Конечно, нет. Вы, по-моему, человек смелый и честный.
1: Тогда подарите мне что-нибудь на память.
2: Подарить? Если вы получите мой подарок, обещаете ли вы сделать точь-в-точь, как я велю?
1: И вы спрашиваете. Я охотно сделаю все по одному вашему слову.
2: Так тому и быть. Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Вот. Возьмите. И бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц. Но и там будьте начеку. Вы не представляете, какой себе опасности подвергаете. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте.
1: Обещаю.
2: Бегите же. Бегите скорее.

0: Ну вот, кажется, я вне опасности. Здесь можно будет спокойно выпить чашечку кофе.
1: В зале сидели только 2-3 посетителя. Фрэнсис так был погружен в свои мысли, что не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался софьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Увидев алмаз невероятной величины и блеска, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, внезапно потеряв рассудок. Я сидел неподалеку и видел все это собственными глазами. И тут мне стало ясно, что сейчас мне необходимо вмешаться. Я подошел к Фрэнсису и положил руку на его плечо. Закройте футляр. Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным.
0: Ой, я поражен. Я никогда...
1: Закройте футляр и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш старый знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот-вот, так лучше. Да, боюсь, сэр, что вы человек неискушенный.
0: Ради бога. Скажите, кто вы и что все это значит? Я, правда, не знаю, почему мне нужно слушаться ваших неожиданных советов. Но, честно говоря, со мной за этот вечер случилось столько несуразных приключений. И все, с кем я не встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Скажите, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами?
1: Все в свое время. Прежде всего, нам необходимо отсюда уйти. Нас не должен слышать никто. Знаете что, Фрэнсис? Свернем в этот тихий переулок.
0: Хорошо. Но не можете ли вы мне объяснить?
1: Простите мне спрашивать первому. Так, расскажите же, как к вам попал алмаз Раджи?
0: Алмаз Раджи?
1: На вашем месте я не стал бы говорить так громко, но у вас в кармане именно алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках.
0: Сэр Томас Венделер? Генерал?
1: Да.
0: Мой отец.
1: Ваш отец? Я не знал, что у генерала есть дети.
0: Как раз я его сын.
1: Да? Однако заметно, что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденная вещь такой огромной ценности.
0: Вы не правы. Нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его полчаса назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик.
1: Вот как? Вот как. Все это гораздо интереснее, чем вы думаете, молодой человек.
0: А, теперь я все понял. Я видел, как мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя. Теперь я понял, что это и был... Софьяновый футляр!
1: Вот оно что!
0: Ой, я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался. Мне нужен совет, нужна поддержка. И раз вы сами хотите, я расскажу вам все.
1: И Фрэнсис коротко пересказал мне свои приключения, которые вам уже известны. Ваша история, Фрэнсис, поистине замечательна. Но ваше положение очень затруднительно и опасно. Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе. Свернем на мост. А теперь дайте мне алмаз.
0: Вот он. Пожалуйста. Ведь вы достойны доверия.
1: Вы правы. Но я вовсе не хочу любоваться им. Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно заразиться алчностью. О, в нем заключено огромное искушение. А что с ним происходило в былые времена? На какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем? Нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. этой ночью его власти наступит конец.
0: Что вы сделали?
1: Теперь он больше никому не принесет вреда. Его место там, там, на дне сены.
2: Так, мистер Флоризелли, завершилась эта история?
3: Да, мистер Стивенсон, для меня наилучшим образом. Правда, мне пришлось отказаться от своей карьеры, покинуть великосветское общество и заняться продажей табака. Но я никогда об этом не сожалел. А братья Венделеры прослышали о том, что случилось с алмазом, и большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, ведутся до сих пор. Да. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки.

Время от времени я захаживаю в табачную лавку Флоризеля поболтать и покурить. И каждый раз убеждаюсь, что его табаки самые великолепные, а истории самые увлекательные.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Бестужев-Марлинский. Второй вечер на бивуаке.
2: Эскадрон подполковника Мечина прикрывал две пушки главного пикета, расположенного на высотах. Сырой туман стлался по окрестности, резкий ветер проницал насквозь. Офицеры лежали вокруг дымного огня. Конно-артиллерийский поручик сидел на колесе орудия. Подполковник, опершись на длинную саблю свою, стоял в задумчивости. Все молчали.
3: «Какое вещественное создание, человек! Каждая игрушка его тешит, каждая безделица огорчает. Малейшая боль расстраивает нравственные способности, и перемена погоды действует на расположение его духа. Давно ли мы были веселы, пели, резвились? Подул холодный ветер, и вместе с небом нахмурились наши брови.
4: Не ручаюсь за других, ничтович, но покуда старости подагра не сделали из меня барометра, погода не имеет на меня никакого влияния. Когда я доволен, то по мне хоть трава не расти, снег, град, дождь, вьюга, все, праздник. Но ежели грустно на сердце, то и светлый день досаден. Тогда кажется, будто все весело назло мне, и я становлюсь прихотлив, как невеста.
3: Следовательно, погода действует на тебя в обратном порядке. Но, тем не менее, влияние ее существует.
4: Не думаю. Это чувство есть следствие внутренних, не внешних ощущений. Например, я люблю смотреть на играющую молнию, люблю слушать вой грозы и шум проливного дождя. Но почему люблю я это?
3: Потому что ты ледяной чудак. Впрочем, судя по твоим же словам, ты любишь не испытывать, но только смотреть, только слушать бурю, как Вернетову картину или Моцартову ораторию.
4: Прошу извинить, господин штабс-ротмистр. Я люблю наслаждаться ею именно на чистом воздухе. Люблю из-за приятных воспоминаний, которые родятся во мне от бури. Однажды, например... Для чего это было только однажды?
3: Для того, что в арифметике весьма замысловато сказано. Единожды один, один, а не два.
4: Надеюсь, господин штабс-ротмистр простит мне это восклицание. Оно вырвалось из сердца, а сердце – плохой арифметик.
3: Не знаю, каково твое, но мое даже под ядрами так верно отсчитывает 60 секунд в минуту, как патентованные часы.
4: Во время сражений мне некогда бывало заниматься поверкой своего пульса.
3: Конечно. Ты ведь за эскадроном в замке строил воздушные замки?
5: Пустая игра слов, ничтович. Да и предметы не слишком хорошие. Вы подсмеиваетесь друг над другом насчет отваги. Но я желаю знать, кто бы из всей армии осмелился подумать, не только сказать, что в нашем эскадроне есть кто-нибудь двусмысленной храбрости.
6: Пусть мне французский флейщик перед разводом выбреет усы, если это неправда. Вам грешно, господа, в нашей беззаветной беседе говорить колкости или обращать шутки в дело. Ну, друзья, мировую. А если уж вы не поцелуетесь, то ты, Лейтен, не зови меня никогда в секунданты. А ты, ничтович, впредь не узнаешь длины или короткие стремена на моем черкесе, когда нужно будет понаездничать.
3: Помилуй, Струйский, за чего ты взял, будто мы ссоримся? Вот тебе, Лейтен, моя рука.
6: Вот, вот и славно. Кто старый помянет, тому глаз вон.
4: Я это всегда говорю моим взаимодавцам.
5: Надеюсь, однако, что анекдот, который начался таким романтическим восклицанием, им не кончился, и Лидин доскажет его друзьям своим.
4: О, без сомнения, подполковник. Я так люблю говорить о милой моей невесте Александрине, что очень рад случаю.
5: Воля твоя, Лидин. Ты избиваешься в происшествиях. Сохраняя все уважение к даме твоего сердца, кажется, дело шло не о ней, а о ненастной погоде.
4: Имейте немного терпения, господин подполковник, и оно приведет нас к тому же. Итак, друзья мои, живучи в златоверхой Москве, влюбился я.
3: Знаем, знаем. Благодаря твоей нежности я могу описать ее рост. лета и приметы до последнего родимого пятнышка, как в зеркале. Ты нам о ней наговорил столько.
7: О ней можно говорить слишком много, но довольно наговориться о ней нельзя. Ты не знаешь этого ангела, ничтович, и потому скучаешь рассказом. Но спроси у ротмистра, как она прелестна собою, как мила со всеми, как любит просвещение, словесность.
3: Бьюсь об заклад, что она хвалила стишки, которые написал ты ей в альбом.
7: Как умна, как чувствительна.
6: К теплу и к холоду.
7: Вы вечно шутите, Струськи. Но что она любезна, в самом деле это больше всего доказывается верностью такого ветреника, каков я.
6: Признаться, мудрено на бивуаках сыскать и случай для измены. Тем более, что из женского пола здесь никого и ничего нет, кроме вот этой пушки.
5: Это единорог.
6: Тем еще безопаснее.
7: Но тем хуже, что вы не даете мне досказать моей повести.
5: А ну-ка всем смирно!
3: Слушаемся!
7: Итак, я уже познакомился со всею роднею Александрины. Ласкался к матушке, ухаживал за отцом, хвалил собак и престижных братца, и, что всего несноснее, слушал пересуды тетушек. Наконец, меня пригласили к ним в Подмосковную. Ну, нужно ли сказывать, что я провел там день как в раю? Что мне удалось говорить с нею наедине, что я был неловок и смешон, в то время будто юнкер, который не в форме, попался своему генералу. Что у меня, наконец, вырвались какие-то намеки, и что меня слушали благосклонно. К вечеру надобно было ехать тем ранее, что они сами собирались в город. Я раскланялся, со вздохом влез на дрожки, и через минуту облако пыли скрыло от меня замок Армиды. На дороге я завернул в деревню к приятелю. Через час выезжаю, и вообразите мое счастье. Встречаю карету, везомую 6 заслуженными конями. И в этом степенно колыхающемся дармезе Александрину со всем семейством. Между тем небо обволоклось тучами, начал накрапывать дождик, и молния заиграла во всех углах горизонта. В такую погоду ехать в карете выгоднее, чем на дрожках, было первой моей мыслью. Но быть вместе с нею, так близко подле нее, вот что очаровало мое воображение до такой степени, что я бы отдал треть моей жизни за прокат в этом полинявшем дармезе. Но как залезть в него? Мы были не так коротко знакомы, чтобы они могли меня пригласить. А напрашиваться совестно. Что тут делать?
6: Да брось, леди! Мог бы намекнуть, так было, так, они же не изверги.
7: Представь, Струськи, именно это я и сделал. Проезжая мимо, я заговорил о грозе, о бешеных лошадях моих и так далее. Но это не помогло. Отец спросил только, с какого они завода, а мать пожелала мне счастливого пути.
6: Вот это доброта! И как же ты преодолел препятствие в виде полного бессердечия этих милых людей?
7: Препятствия поджигают желание. Я решился на отважную выходку. Велел кучеру гнать. Тройка наша понеслась. Дрожки звеня запрыгали по кочкам и выбоинам. Вправо, влево, под гору и на повороте прямо на камень. Крак! Ось пополам, колесо вдребезги, а я вместе с кучером отлетел сожжение на 3 вровно.
3: Конечно, Ледин, конечно. Если бы ты переломал себе ребра, они бы с радостью взяли тебя к себе.
7: Напрасно иронизируешь, ничтович. Почти все так и случилось. К счастью, кучер вывихнул себе только нос, а я лишь крылышко помял, но лежал недвижим из притворства, чтобы сделать занимательнее сцену. Через 2 минуты открываю глаза и вижу Александрину в обмороке от испугу. Мать оттирает ее спиртом, а отец окуривает меня серными спичками. Одно меня тронуло, другое рассмешило. Скоро все пришло в порядок. И вот, после многих расспросов, приглашений, отговорок, я влезаю, охая, в карету, рассыпаюсь в благодарениях и внутренне радуюсь своей хитрости. И, наконец, Я подле милой Александрины. Да-да, у меня забился дух. Темнело. Дождь лил ливня. Карета, вследствие моего трактата об электричестве и опасности в грозу скоро ездить, двигалась шагом. Отец и мать дремали, и только при сильных ударах грома пробуждались. Один, чтобы зевнуть, другая, чтобы испугаться. Александрина молчала. А я не смел говорить, потому что мой голос дрожал. Зато я не сводил глаз с прелестного лица своей соседки и ловил каждое его выражение, каждый взор. Когда молния освещала внутренность кареты, я вдыхал томную свежесть щек ее. Я слышал биение ее сердца. Я чувствовал, как мое неровное дыхание колебало ее локоны. Ай, друзья мои, я молод, но я жил, я чувствовал, но никогда, никогда не испытывал я высшего наслаждения, чем в тот раз. Никогда! Неужели, Ничтович, после этого ты будешь спорить, что буря не может доставить удовольствие по воспоминаниям?
3: Сушиться от дождика воспоминаниями, или, что еще хуже, для них мокнуть, для меня столько же смешно, как уверение, будто скучать весело. Что касается меня, не согретого пылким воображением, то я бы променял теперь 2 дюжины золотых своих поминок на рюмку бургундского.
6: Я вас ловлю на слове, штаб-ротмистр.
3: А за вином дело не станет. Эй, фейерверкер!
8: Что прикажете?
3: Принеси-ка сюда из зарядного ящика 2 бутылки. Те, которые лежат в крышке на левой стороне.
8: Сию минуту!
6: Ну кто бы иной умудрился соединить в одно место и смертные снаряды, и жизненные припасы, а?
8: Извольте.
3: Спасибо, братец. Ну, что скажете?
6: Да здравствует артиллерия! Давайте-ка их сюда.
3: Давай-ка.
6: Так. Предлагаю тост за твою Александрину.
7: Благодарю. С упоением. Прошу извинить, господа, что я разбил хрустальный стакан. Теперь уже здоровье чужой красавицы не затускнит его, как в моем сердце не изгладится образ моей невесты.
2: Бургундская оживила зябнущих офицеров. Донышко серебряного стакана сверкало вновь и вновь. И похвала вину не переставала.
3: Вот Лидин! Такое благовонное воспоминание. Приятно.
9: А ты, буря, буря!
10: Кто идет? Кто или убью?
11: Свои. Поручик Волгин я. Не узнаешь, что ли? Проходи.
6: Ага, это Волгин.
11: Господин подполковник, спешу сообщить вам, что все пикеты и ведеты стоят исправно. У неприятеля движений никаких не видать.
5: Не слышно ли о деле?
6: Да. Кстати, какие новости?
11: Радуйтесь, господа. Я привез вам добрые вести. Наполеон уже в Сен-Дизье. И нашему маленькому корпусу достанется честь задержать всю армию, которая на нас опрокинется, покуда союзники идут на Париж. Говорят, у государя навернулись слезы, когда он простился с нами. Друзья, вряд ли нам выстоять живыми, зато об нас вспомнят в России и от нас поплачут во Франции.
5: Слава Богу!
6: Будет где позвенеть сабли!
2: Офицеры шумели и радовались, будто накануне гулянья. Забытый ими огонь спадал, и только вздуваемый ветром сыпал искры и порой освещал дремлющих гусар у ног коней. Только подполковник неподвижно стоял, опершись на длинную саблю свою, ничего не видя и не слыша.
7: А чего вы так грустны?
5: Я неизлечимо болен воспоминаниями тяжких потерь моих. И теперь, добрый мой Лидин, мне казалось, будто я беседую с другом моим Владовым, и последнее наше свидание оживилось перед глазами моими. Это было перед Катзбахским сражением. Как теперь дул холодный ветер от севера, как теперь туман стлался в лощинах, и мы с Владовым, покрытые одной буркой, безмолвно лежали у огонька. Надо тебе сказать, что человек этот был мне очень дорог. Это был мой ангел-утешитель. И вот Владов заговорил со мной.
12: Веришь ли ты предчувствию? Улыбаешься. Друг мой, ты знаешь, суеверен ли я. Ты видал, боюсь ли я смерти. Но теперь какой-то неотступный голос твердит мне, ты будешь убит. Да-да-да, не перебивай. Впрочем, если это предчувствие не обманчиво, я рад. Жизнь истомила меня. Не удивляйся, Мечен, что друг твой, сбросив с себя покров шуточной философии, оказался теперь в мрачном своем виде. Я не хотел двоить тоски твоей своею, но теперь на пороге смерти открою тебе всю душу свою. Слушай, я любил. Это еще не редкость. Мне изменили, Мечен. И это весьма обыкновенная вещь. Но надобно было любить, как я, чтобы почувствовать, подобно мне, всю жестокость измены. Друг, я бы простил это неопытной девушке, которая при первом трепетании сердца уверяет себя, будто она любит. Я бы мог простить это ветреной кокетке, которая из тщеславия или для забавы твердит каждому недурному собой «люблю тебя». Но можно ли извинить девушку, исполненную светлого ума, далекую от всех предрассудков, одаренную всеми качествами, всеми прелестями и душой, открытую для чувств возвышенных? Мы любились, мы разумели друг друга. Нас одно радовало, одно огорчало. И не раз слышал я уверение, что она может быть счастлива только со мною. И этот идеал моей фантазии пленился генеральскими эполетами. И этот-то ангел на земле имел решимость и коварство меня обманывать. И в то время, когда готовилась отдать мне руку, сердце ее принадлежало уже другому. Друг, это опрокинуло мою нравственность. И с этих пор я возненавидел женщин. И можно ли доверять им счастье жизни? Для них сотворены моды, а не чувства. Они умеют нравиться, но не любить. Им не знакомо высокое ощущение быть любимым человеком с благородным характером. С тех пор прошло много времени. Я желал отдохнуть душою между людьми, которым принес братскую доверенность и весь жар быть полезен им. И что же? Люди отравили остаток моего покоя. Одним словом, Мечен, кто испытал измену прелестной, может быть, наилучшей женщин, тот верно презирает любовь. Кому случалось часто видеть и разглядеть вблизи низость и ничтожество мужчин, тот верно потерял уважение к человечеству. А без этого жить тяжело, несносно.
13: Наутро мы были в деле. Полк три раза ходил в атаку, но Владов остался невредим. Мой эскадрон между тем послали преследовать сбитого неприятеля. Возвращаясь к полку, я отстал от фронта, чтобы прямиком проехать в штаб с рапортом. Смотрю, подле дороги лежит раненый гусарский офицер. Я спешу к нему. И что ж, это Владов. Глаза его стали, лицо подернулось смертной синевою. Увидев меня, он приподнял голову, улыбнулся, хотел подать мне окровавленную руку, но она упала, как свинцовая.
12: Друг, мое предчувствие сбылось. Мое желание исполняется. Я умираю. Видишь, Мечен, как капля по капле источается во мне жизнь. Как постепенно густеет и холодеет кровь моя. Еще капля, еще минута, и меня не станет. Люди говорят, будто умирать тяжело, но прошедшее и будущее принадлежит не нам, а терять настоящее уже ли мы не привыкли? А? Не плачь, не жалей меня, потому что на земле я Я жалею только о дружбе. Я не умел жить. Зато умею умереть. Родина моя, Россия.
13: Я подложил ему под голову свою полевую сумку, чтобы ему было покойнее. Глаза Владова закрылись.
3: Вот доблестная смерть.
13: Да. И дай Бог нам так же спокойно и достойно встретить свой смертный час –

0: Вы слушали радиоспектакль «Второй вечер на бивуаке» по одноименному рассказу Александра Бестужева-Марлинского.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда. Она лежала во льдах, далеко-далеко за левым флангом фронта. Но Серпилин все равно незримо чувствовал ее и сейчас. И ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги, и тонкая, как брошенный в снега черный волосок, одноколейная ветка от красного кута на Эльтон. Глубокие тылы, госпитали, госпитали. Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже 6 недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону, по всему огромному кольцу в 200 километров сидели немцы, 22 дивизии сидели и ждали. Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении. Ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели всего вместе. А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже 3-ю неделю все не штурмовали и не штурмовали, готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западней Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло. Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое это сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, на юге, в голых степях на полдороге к Ростову или на юго-западе тоже в степях под Тацинской или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за 300 километров отсюда у Черткова и Миллерова. Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом. Она скрежетала гусеницами, строчила из пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях. И скрипла мура с матершиной, шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном растоптанном снегу. Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи. Они просто не помнили о ней. Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были итоги 6-недельного наступления наших войск, переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. С чтения вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты. О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя, прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами с утра до ночи, забивающими голову командира дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние 6 недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничтожением. Наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны. А хотя почему потом? Это уже и сейчас история. «На, прочти еще раз вслух», — сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину. «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14-я, 16-я и 24-я немецкие танковые дивизии, 71-я, 76-я, 79-я, 94-я, 100-я, 113-я, 297-я, читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз. Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в Донских и Калмыцких зимних степях. Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены, далеко и отчитавшего сводку Пикина и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было. То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним. Для того, чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого, совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть. Да, она сейчас стояла и ждала своего часа. Они наступали там в крови и дыму. Но для того, чтобы они могли сейчас зимой наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин. Ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи. Она истекала кровью и пополнялась, и снова обливалась кровью. О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит беречь людей? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят, и где их не могут убить. Беречь на войне людей всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой. А меры этой необходимости, действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, на твоих плечах и на твоей совести. Здесь на войне не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы не так, а потом так, как надо. Здесь на войне нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью, все, от начала до конца, от аза и до последней точки. И если превысить власть – это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости – тоже кровь. Где тут мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или на худой конец трибунал определяет ее задним числом, а ты сам в ту минуту, когда приказываешь. Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело, успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее. Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же, в конце концов, в итоге, все вместе взятое оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих. Да, оправданно. Но люди, если бы всех их оживить и посадить вокруг. Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу. А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтобы щадили себя. Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь, начальник штаба дивизии Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось 50. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии. Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять как самому себе. В нем и сейчас на войне осталось что-то от главного бухгалтера в смысле точности и в смысле упрямства. Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопаром, старорежимным лицом и тощей фигурой, за которую его дразнят в дивизии Врангелем, со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в 20-е годы была красивейшей женщиной Москвы. И знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку. Пикин – это июльский приказ Сталина, тот самый страшный после сдачи Ростова и Новочеркасска «Ни шагу назад». Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелоном швырнули в бои, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себе часть того, что причиталось другим. Кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. Ей уже обрубили фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было, и о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку: «Вот мое заявление». Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление. Даже мелькнула нелепая мысль, не отставки ли просит. А потом понял и сказал: «Это не мне, комиссару». «Не видел его с утра», — сказал Пикин, — «и не знаю, увижу ли. Возьмите». И Серпилин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только. «Хорошо, подумали?» «Уж как-нибудь время было», — сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу. И Серпилин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, именно подумав о плене. «Если они окажутся в плену, им крикнут: кто из вас коммунисты? Начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке. Бережной. Это тоже нелегкие дни. Бережной – это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге, и пришлось загибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате на перепутье уходивших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и от того, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам. Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надброви у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована, из одного открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй закрытый глаз Бережного там под бинтами тоже плакал. «Да что же мы творим с тобой?» — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. «В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым, и все-таки до Волги дошли живые. Какие же мы сволочи после этого!» И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа. Бережной – это первый день наступления в сентябре севернее Сталинграда, когда, получив приказ пробиться к сталинградцам, в первые же часы продвинулись на 3 километра. Всем казалось, что дело пошло, и Бережной в фуражке, обсыпанной землей, в шинели, изорванной осколками, ввалился к Серпилину на НП, после того, как облазил 2 полка, и жадно пил воду из кружки, и, смеясь, рассказывал, как его 2 раза чуть не убили, и, узнав, что в 3-м полку заминка и бомбежкой прервана связь, все так же весело махнул рукой, нахлобучил фуражку и, сказав: «Ничего, доберусь», попер в полк. Да, разные минуты жизни были связаны в памяти с Бережным и с Пикиным. И все это был кровавый 42-й, кончавшийся сегодня год. «Федор Федорович, точка! Ты что задумался?» — откуда-то издалека донесся до Серпилина голос Пикина. «Слышу, что закончил», — сказал Серпилин. «Наливай, всего 2 минуты осталось». Пока Пикин разливал шампанское по кружкам, Бережной включил радио. Было самое время. Музыка ворвалась в шорохи и гудочки Красной площади. Все 3 поднялись и, стоя у стола, на вытяжку слушали, как в Москве далеко и громко падают удары часов. Когда заиграли «Интернационал», Бережной запел его сильным, высоким голосом и пел до самого конца. А Серпилин и Пикин стояли и слушали молча. Едва успели выпить, как затрещал телефон. Серпилин взял трубку. «Спасибо, товарищ командующий. Благодарим. И вас тоже. Поздравляем военный совет армии. Спасибо, все в порядке, тишина. Ближе к утру, думаю, в полки съездить». «Так точно, празднуем. Спасибо». Командующий просил передать вам поздравление военного совета с Новым годом, сказал Серпилин, положив трубку. Судя по времени, сказал Пикин, взглянув на часы, в нашу дивизию в первую позвонил. Пикин был чувствителен к таким вещам, гордился, что дивизия на лучшем счету, и ревновал, когда хвалили соседей. «Ты что, в самом деле на рассвете в полки поедешь?» – спросил Бережной Серпилина. С этого вопроса начался разговор о разных дивизионных делах и мелочах, не имевших отношения к новогодней ночи. Серпилин уже несколько дней собирался походить ночью по окопам переднего края, посмотреть, как идет служба. «Посплю 3 часа и поеду, начну с Цветкова. Могу взять тебя за компанию», — сказал он Бережному. Но, оказывается, у Бережного были свои планы. Он еще до рассвета хотел выехать в тыл, в Зубовку, куда завтра к утру должны прибыть 200 человек пополнения. Собирался встретить их там и поговорить еще до отправки в дивизию. «Не терпится», — сказал Серпилин. «Да просто не верится такому счастью. Я бы, например, сейчас, когда на других фронтах такая война идет, нам бы ни одного человека не отвалил». «Ну, это как сказать, и мы тут не до конца войны стоять будем», — заметил Серпилин. «Вот ты о конце войны заговорил», — обратился Бережной к Серпилину. «А когда он, по-твоему, будет конец войны, не уточнишь?» «Где? У нас в Сталинграде или вообще?»
3: «Вообще.
2: Мне про Жукова прошлой зимой рассказывали, когда он еще Западным фронтом командовал. Его водителя, другие все подбивали, спроси у Жукова, когда конец войны будет. Жукова не больно-то спросишь, но водитель как-то ехал с ним вдвоем и все же решился. Только открыл рот... А Жуков потянулся, вздохнул и говорит: «Эх, и когда только эта война кончится?» «Ладно», — рассмеялся Бережной. «Допустим, Жуков не знает. А ты?» «Если сегодняшний день считать за середину, значит, еще 6 месяцев и 9 дней. 9 июля 1944-го. «Точно», — наморщив лоб, видимо, пересчитав в уме, сказал Пикин. «А по-твоему, сегодняшний день можно считать за середину?» — спросил Бережной, не уловив по интонации Серпилина, шутит он или говорит серьезно. «Судя по событиям последнего времени, можно», — сказал Серпилин. «Долговато», — мрачно сказал Бережной. «Союзники называются», — сказал Пикин. «Неужели в этом году Второго фронта не откроют?» «Ну, раз мы о Втором фронте заговорили, значит, сотрясение воздуха началось. Не знаю, как вы, а я намерен на боковую». Серпилин заложил руки за голову и сладко потянулся. Когда Бережной и Пикин ушли, он, приказав Птицыну разбудить себя ровно через 3 часа, разобрал койку, разделся и лег. И уже лежа еще раз подумал: неужели и в самом деле только середина войны? Очень хотелось думать иначе. С тем и заснул.
4: Кузьмич сидел на лавке в своем неизменном, надетом поверх меховой безрукавки коротком ватничке, под поясным солдатским железной пряжкой ремнем. Шапку он снял. Короткие, непричесанные, седые волосы петушились, а ноги в валенках были прикрыты лежавшим на коленях полушубком. Ноги он берег. «Пикин передал ваше приказание прибыть, увязать», — доложил Артемьев. «Обожди», — неожиданно сказал Кузьмич. «Надо будет, в раз увяжем. А то и не потребуется. Сейчас поглядим». Артемьев удивленно посмотрел на него и со злостью подумал о простреленной пулями эмке. «Садись, Павел Трофимович», — улыбнулся Кузьмич. «В ногах правды нет». Артемьев, искоса бросив удивленный взгляд на Туманяна, увидел и на его неулыбчивом лице что-то вроде улыбки. Покуда мы с тобой их окружать да уничтожать собирались, тут у него, кивнул Кузьмич на Туманяна, комбат три сподобился. Ткнулся со своими разведчиками втихую в один дом, не то через ход какой-то, не то через подкоп. И туточки вам, пожалуйста, командира ихней дивизии в плен взял. Так по телефону донес. Сейчас приведут, посмотрим, какие они из себя, ихние генералы. Может, он всей своей дивизии теперь присоветует, чтоб сдавались? Они же порядок любят. Как так без генерала дальше воевать? Только меня сомнение берет. Как это в крайнем доме, на переднем краю, и вдруг генерал? А что, разве не бывает? Товарищ генерал, не скрывая иронии, спросил Туманян. Кузьмич покосился на него и весело шмыгнул носом. С нашими бывает, потому что воюем не по закону, а с ихними нет. Первый случай. Хотя, конечно, окружение с людьми все по-своему делает. Я весной 42-го под Вязьмой 2 месяца лесами скитался. Считалось, что вошли в прорыв, а потом выйти не могли. И главное, я скажу в окружении, даже не харчи, а вот ляжешь в лесу на хвое спать, попьешь водички с размоченным сухарем и думаешь, чем же завтра стрелять будем? Сбросят тебе или не сбросят? Там в окружении психология какая у бойца? Дай хоть на затяжку махорки до патронов диск зарядить. А у радиста психология другая. Готов от махорки и от сухаря отказаться, только бы ему питание для рации сбросить. Радиста психология другая. Готов от махорки и от сухаря отказаться, только бы ему питание для рации сбросили, чтоб глухонемым не стать.

и стал рядом с немцем. Кузьмич мельком взглянул на немца, сбросил с колен полушубок и встал, поморщившись от боли в ноге. «Товарищ генерал», делая два быстрых шага вперед, оставляя позади себя немца, сказал Сенцов, «захваченный в плен командир 27-й пехотной немецкой дивизии генерал-майор», он запнулся от волнения и забыл фамилию генерала. «Инсфельд», подсказал сзади Завалишин. «По вашему приказанию доставлен». Сенцова удивило, что Кузьмич стоит и молча с любопытством смотрит на него, а не на немца. Наверное, другой на его месте смотрел бы сейчас на немца, а Кузьмич смотрит на него, Сенцова. «Сам лично генерала взял. Ильин нам так по телефону доложил. Так вышло. Сам даже не ожидал. Пролезли с разведчиками по старому минному подкопу в подвал дома. Только начали там продвигаться, и сразу на 4 офицеров попали. Они руки подняли. А потом, Сенцов не поворачиваясь, кивнул на немца, этот со своим адъютантом вышел и тоже сдался. Без сопротивления». «А точно, что генерал?» спросил Кузьмич, и лишь после этого в первый раз внимательно поглядел на немца. «Вот его документ, тут и звание, и должность указаны». Сенцов протянул Кузьмичу солдатскую книжку немца. Кузьмич взял, коротко взглянул, отдал книжку обратно Сенцову и спросил Завалишина: «Русского языка не знает?» «По-моему, нет. На наши вопросы отвечать отказался. Только предъявил документ и заявил, что будет отвечать, когда доставим его к нашему генералу», сказал Завалишин и повернулся к немцу. «Wir haben Ihre Bitte erfüllt und Sie zu unserem General gebracht». «Wo ist der Herr General?» спросил немец. Кузьмич без перевода понял его удивленное восклицание, усмехнулся необиженно, а наоборот удовлетворенно, и, расстегнув на один крючок ватник, показав свои генеральские звезды на петлице гимнастерки, сказал Завалишину: «Спроси, как убедился или документы ему предъявлять? Так я этого все равно не стану. Не я у него в плену, а он у меня». Но задавать этот вопрос не пришлось. Немец сдвинул каблуки, приложил руки к своей егерской шапке и отчеканил имя, звание и должность. «А я командир 111-й дивизии генерал-майор Кузьмич, переведи ему», сказал Кузьмич. «И пусть садится, подвинь ему табуретку». «Разрешите вернуться в батальон?» спросил Сенцов. «Погоди», сказал Кузьмич. «Я тебе еще спасибо не сказал». Он подошел к Сенцову и крепко пожал руку. «Обнял бы тебя от всей души, да при нем не хочу, чтобы много о себе не думал. Как ты на этот минный подкоп напал?» «А я знал про него, когда еще в своей старой дивизии был», сказал Сенцов. «Наши саперы вели тогда ход под улицей с той стороны к немцам. Хотели фугас под ними рвануть. А потом тяжелый снаряд попал и на полдороги крышу хода пробил. Не у нас в полку было, но вся дивизия знала об этой неудаче». «Да», сказал Кузьмич. «То-то командир полка хвалит тебя последние дни. Говорит, хорошо воюешь. Теперь понятно, раз места знакомые. Хотя дураку и это без пользы, только умному впрок». «Раз действительно генерал», — обратился Кузьмич к Туманяну, — «звони Пикину, пусть дальше наверх докладывает». «Сейчас вас соединю», — сказал Туманян. «А чего меня соединять? Твой полк взял, ты и доноси в свое удовольствие». Кузьмич повернулся к Завалишину. «Спроси его, как так, почему у него командный пункт на переднем краю оказался?» Завалишин перевел немцу вопрос Кузьмича и, выслушав ответ немца, сказал: «Он объясняет, что за эти дни два раза менял командные пункты, а вчера к вечеру потерял связь с частями, ночью пытался восстановить, но люди не вернулись. Наша работа».

0: кивнул Сенцов. Трое было, один офицер.
1: В общем, ясно, сказал Кузьмич, что довели их вчера до ручки. Переведи ему. Раз сдался, гарантируем ему жизнь согласно условиям капитуляции.
0: Он говорит, что имеет при себе условия капитуляции. Он их знает, сказал Завалишин.
1: А раз знает, мы ему немного погодя радиорупор дадим. Пусть объяснит своим солдатам и офицерам, кто у него еще живой остался, что сидит в плену и им того же желает.
0: Пока Завалишин переводил это немцу, Кузьмич прислушивался к разговору Туманяна с Пикиным по телефону.
1: «Ну, чего там?»
0: Пикин приказал трубку не класть, пока со штабом армии не переговорит. Кузьмич снова повернулся к Завалишину.
1: Какой его ответ?
0: Говорит, что раз он отрезан от своей дивизии, то его приказы недействительны. В командование ею вступил начальник штаба. И что попал к нам в плен, говорить по радио отказывается. Если мы считаем нужным, пусть мы сами и сообщим.
1: А сколько у него людей в дивизии на сегодня в точности осталось? Навряд ли ответит, но на всякий случай спроси. Известно это ему?
0: Немец отрицательно мотнул головой.
1: «Скажи ему, — обратился Кузьмич к Завалишину, — что больше спрашивать про это не буду. Пущай остается при своей присяге. Скажи, добьем к завтраму всю его дивизию и сами без него узнаем, что у них было и чего не стало».
0: Немец выслушал и пожал плечами. Выражение его усталого, но тщательно приведенного в порядок лица было что-то отрешенное.
1: Он перешел черту, и за ней, за этой чертой, кажется, уже не думал о судьбе своей дивизии. «Артемьев, ты, я видел, с Казбеком ходил. Предложи ему».
0: Артемьев вынул пачку и протянул немцу.
1: Немец отрицательно качнул головой и что-то сказал Завалишину.
0: «Он не курит».
1: «Ко всему не курящий».
0: Кузьмич еще раз взглянул на немецкого генерала.
1: «Он с какого года, спроси?»
0: Снова кивнул Кузьмич на немецкого генерала.
1: «1887-го», перевел Завалишин.
2: «А я с 86-го», сказал Кузьмич.
1: «Можно сказать, погодки».
0: И словно вдруг перестали существовать и этот немецкий генерал, и все окружающие, надолго задумался над чем-то, чего, наверное, нельзя было высказать вслух.
3: «Пикин вас к телефону», — нарушил тишину голос Туманяна. Кузьмич с усилием поднялся и, подволакивая ногу, мягко ступая разбитыми валенками по полу блиндажа, пошел к телефону.
1: «Спасибо», — сказал он в трубку.
3: «Ясно», — и еще раз повторил. «Ясно, что немедленно. Нам тут с ним, Христос, вот самим время нет». И, положив трубку, спросил у Туманяна.
1: «Без своего комбата полдня обойдешься? Можешь ему в награду отпуск дать?»
3: «Если прикажете, за него Ильин останется», — сказал Туманян.
0: Кузьмич повернулся к Сенцову.
1: «В армию к начальнику штаба генералу Серпилину пленного лично доставишь. На моей машине и с двумя автоматчиками, с теми, с которыми брал его».
0: «Я языком не владею, товарищ генерал. Всего сотню слов знаю», — признался Сенцов, хотя боялся, что напоминает об этом во вред себе. Могут перерешить и послать Завалишина.
1: «А ты вези
0: и молчи.
1: С него допросов снимать нам аккурат не велено. И он пусть помолчит, подумает. Есть об чем. Еще в ту войну, небось, в господах офицерах был. Академии кончал. Сперва Вильгельму, ваше императорское, потом Гитлеру хайль. И вдруг к бывшему унтер-офицеру драгунского полка в плен. Как это понять?»
0: «Перевести ему?» — спросил Завалишин, заметивший, как напряженно вслушивался немец в знакомые слова.
1: переведи, что отвезут в штаб армии. А все другое прочее не для его ушей».
2: Завалишин перевел. Немец, который встал и продолжал стоять с тех пор, как встал Кузьмич, вдруг быстро и озабоченно сказал что-то Завалишину.
1: «Просит, чтобы ему была обеспечена безопасность.
2: Давайте, выводите его». Ничего не ответив на это, сказал Кузьмич, обращаясь сразу к Артемьеву и Завалишину. «А ты», — обернулся он к Сенцову, — «обожди.
1: Догонишь». И когда Артемьев и Завалишин вышли с немцем, посмотрев в глаза Сенцову, спросил:
2: «С начальником штаба армии лично знаком?»
1: «Был знаком».
2: «А я помню, что знаком», — сказал Кузьмич. «Я тебе от него привет передавал. Из окружения вместе с ним выходил, так?»
1: «Так».
2: «Вот ты доставь ему немца».
1: Он обнял и поцеловал Сенцова.
2: «А мы тут обратно воевать начнем, а ты не спеши. И обедом начальник штаба угостит, пообедай. И водки предложит с ним выпить, выпей, заслужил. И к ночи будь, потому что свыше этого отпуска тебе дать не вправе. А замполиту скажи, чтоб теперь же за раз реляции на бойцов готовил. Если к вечеру сочинит, завтра же всем до единого отвагу вручу».
1: «Ну и везучий же ты черт», — сказал Сенцову Артемьев, когда немецкий генерал уже был усажен в машину между двумя автоматчиками.
4: «Если б мне кто-нибудь до войны сказал, что Ванька Сенцов возьмет в плен немецкого генерала, я бы со смеху помер. Ты не обижайся, но, ей-богу, до сих пор в голове не укладывается. И завидую, конечно. Вот так!» Он провел пальцами по горлу, широко улыбнулся, и у Сенцова отлегло от сердца. Пропал неприятный осадок от первых слов Артемьева.
2: Он простился, сел рядом с водителем и поехал, первое время с усилием заставляя себя не оглядываться на немца и продолжая испытывать удивление перед тем, как неожиданно и просто все это произошло. Что немцы, сидевшие в развалинах этого дома, отрезаны от остальных, Сенцов почувствовал еще вчера, поздно вечером, когда солдаты убили троих, вылезших из развалин. Договорились с артиллеристами, что они к утру подтянут две батареи на прямую наводку и еще раз как следует дадут по развалинам. Может быть, немцы не выдержат и сдадутся без боя. За последние дни уже несколько раз так бывало. Но все же огонь огнем. А решили ночью заранее прощупать подходы к развалинам на случай, если артиллерия дело не решит. Нащупывая подходы, разведчики напоролись на яму посреди улицы. Доложили, что яма какая-то странная, вроде бы с лазом. Сенцов пошел туда сам. Прикинул на местности и подумал, а не тот ли это самый недоведенный до конца пробитый снарядом подкоп. Лаз расчистили и нашли в нем вмерзшие в землю остатки тел двух саперов, которые были в голове хода в момент, когда его пробило. С этого все началось ночью, а на рассвете, после разведки, в которую Сенцов сначала сползал вдвоем, пролезли через ход в развалины уже вдесятером. И застигнутые врасплох немцы сдались без единого выстрела. Все это до сих пор как-то не умещалось в уме. Сколько бывало трудов и крови стоил какой-нибудь язык, сколько людей из-за него лишались жизни. А тут взяли генерала и пять офицеров, не говоря уже о солдатах, и даже волос не упал ни с чьей головы. Вот уж действительно удача. Артемьев сказал откровенно: «Не ожидал».
1: «Ясно, не ожидал. Я сам не ожидал, а он взял».
2: «Ей-богу, честное слово, взял». Сенцов даже улыбнулся собственным мыслям и подумал, что хорошо бы поскорее увидеть еще раз маленькую докторшу Таню Овсянникову и рассказать ей о такой редкой удаче. Почему вспомнил о ней?
1: потому что когда-то скитались вместе в окружении, и она больше, чем кто-нибудь, поймет тебя. А в общем, ерунда, не поэтому. Просто хочется увидеть ее. В конце концов, еще не вечер жизни, всего 30 лет. Ему снова захотелось повернуться и посмотреть на немецкого генерала, какое у него сейчас выражение лица. Но, несмотря на все свое хорошее настроение, удержался, только весело спросил сидевших сзади автоматчиков. «Как там немец, ребята? Не ерзает?» «Не, смирный», — сказал один из автоматчиков, и в голосе его была снисходительность. «Может, дать ему закурить? Ему уже предлагали, он не курящий. А может, он пьющий? У меня во фляге есть немного. А то все время щекой дергает, видать, знобит его». «Ничего, скоро доедем до места. Там найдут нужным, дадут», — сказал Сенцов. «Только следите, чтобы он у вас там не глотнул какую-нибудь пилюлю и на тот свет». «У нас не глотнет», — откликнулся второй автоматчик. «Он у нас крепко зажатый». «Зайдите сперва один», — адъютант кивнул на дверь, из которой вышел. Сенцов, сидевший вместе с немцем в адъютантской у Серпилина, увидел, как немец тоже поднимается, и сказал ему: «Вартен, зетсен зе зих». И один вышел к Серпилину. «Товарищ генерал, по приказанию командира 111-й дивизии, генерал-майор Инсфельд, командир 27-й немецкой пехотной дивизии, в штаб армии доставлен». Когда Сенцов вошел и, закрыв за собой дверь, вытянулся у порога, Серпилин стоял у стола, опираясь на него пальцами левой руки. Убрав со стола руку, он чуть заметным движением плеч подчеркнул, что принимает рапорт. Лицо у него было такое, что Сенцову показалось, Серпилин его не узнал. «Благодарю», — сказал Серпилин все с тем же удивившим Сенцова, неподвижным, неузнающим выражением лица, сделал два шага навстречу и протянул руку. «Здравствуй, Иван Петрович. Вот ты какой стал. Что, сразу не узнали, товарищ генерал?» «Из дивизии позвонили, доложили, кто сопровождает. А так, пожалуй, не узнал бы». «Переводчик явится через 5 минут», — сказал за спиной Сенцова адъютант. «Значит, 5 минут имеем. Присаживайся». Серпилин сел сбоку у стола и, подперев щеку рукой, некоторое время молча глядел на Сенцова. «Нет, узнал бы. Скажи откровенно, ты в силах забыть, как мы тогда из окружения выходили?» «Никогда этого не забуду. И я не в силах», — сказал Серпилин. «Хочу и не могу. А может, это так и надо, чтобы мы не в силах все это забыть?» Сказал так, словно думал еще о чем-то, словно был одновременно и близок в своих мыслях тому, о чем говорил, и очень далек от этого. «А я вас в первый же день, как в армию прибыл, видел, в 5 шагах.
5: «Отчего же не подошел?»
1: Сенцов запнулся. Надо было объяснить, что он нечаянно оказался свидетелем тогдашнего крупного разговора Серпилина с командующим, а объяснять это было неудобно. «Вы заняты были?»
5: «Все равно зря не подошел. Когда это было?»
1: 9 января, накануне наступления».
5: «Да, накануне наступления». Серпилин почему-то вздохнул и вдруг, словно стряхнув себя что-то мешавшее ему, сказал другим, изменившимся голосом: «Когда командующему по телефону доложил, он сказал: за первого генерала орден. Можешь считать, что уже получил. Поздравляю».
1: Сенцов встал с табуретки. «Служу Советскому Союзу».
5: Серпилин показал было рукой, чтоб Сенцов садился, но взглянул на часы и сам стал. «Да, далеко он нас с тобой тогда гнал». Серпилин кивнул на дверь, за которой там, во второй комнате, сидел немец. «Мертвых жаль. Всех мертвых жаль. А тех жальче всего. Тем мертвым немецких генералов в плен уже не брать. И даже во сне этого не увидеть. Как ты, комбат, сегодня со своей колокольни смотришь после того, как генерала в плен взял? Надолго их еще хватит? С моей колокольни трудно судить, товарищ генерал». «Неверно», — прервал Серпилин. «Об этом как раз без тебя трудно судить. По-моему, уже ненадолго. А конкретно дня на два, на три. Сколько у тебя в батальоне в строю осталось?» «На сегодня 109».
6: «Не густо», — сказал Серпилин.
5: «На немца у адъютанта расписку возьми и поезжай. Береги себя по мере возможности, раз, по-твоему, уж только 2-3 дня осталось».
6: «Как-нибудь», — сказал Сенцов. «Я за то время, что с вами не виделись, уже 4 раза был ранен. Пора на этом остановиться».
5: Серпилин посмотрел на него внимательно и вдруг спросил: «Ты какого года?»
6: 12-го, товарищ генерал».
5: «Да», — задумчиво сказал Серпилин. И лицо у него снова стало отсутствующим. «Ну, иди». Пожал руку, повернулся и пошел к своему столу. А когда сел и поднял глаза, Сенцова уже не было. В дверях стоял адъютант.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: «Это хорошо, друзья мои, что вы оказываете мне почтение. Почитая меня, вы платите дань уважения и Франции, и самим себе. Перед вами не просто старый седоусый вояка, уплетающий яичницу и запивающий вином. Нет, перед вами осколок истории, последний из славного поколения солдат, тех солдат, что стали ветеранами еще в мальчишеском возрасте, научились владеть саблей раньше, чем бритвой, и в сотне сражений ни разу не дали врагу увидеть, какого цвета их ранцы. Да, даже теперь стоит мне задремать в кресле, как передо мной проносятся эти великие воины, егеря в зеленых куртках, великаны-кирасиры, уланы Понятовского, драгуны в белых плащах и колыхающиеся медвежьи шапки конных гренадеров. Я слышу частый глухой бой барабанов, а сквозь клубы дыма и пыли вижу ряды загорелых лиц и длинные красные перья, реющие над саблями, взятыми на плечо. А вон едет рыжеголовый Ней и Лефевр с бульдожьей челюстью и чванливый, как истый гасконец, Лан. И, наконец, среди сверкающей меди развивающихся плюмажей я различаю его, человека с бледной улыбкой, сутулыми плечами и отсутствующим взглядом. И тут с нам моим приходит конец, друзья мои, ибо я вскакиваю с кресла и ору не своим голосом. А мадам Тито опять подсмеивается над стариком, который живет среди теней. Да, когда императору требовалось доверенное лицо для услуг, он оказывал мне честь, вспоминая имя Тьена Жерара, хотя это имя частенько выпадало у него из памяти при распределении наград. Ну, все же я в 28 лет был полковником, а в 31 год бригадиром, так что у меня нет причин обижаться на него. Сегодня я расскажу вам об одном весьма любопытном деле, с которого и началось мое быстрое продвижение по службе и которое связало меня с императором тайными узами. Но сначала я хочу вас кое о чем предупредить. Слушая мои рассказы, вы должны помнить, что перед вами человек, который видел историю, так сказать, изнутри. То, что вы сегодня от меня услышите, я держал в тайне, пока был жив император, потому что дал ему слово молчать. Ну, теперь, думается, никому не будет вреда от того, что я расскажу о той выдающейся роли, которую мне пришлось тогда сыграть. Надо вам сказать, что во время Тильзитского мира я был самым обыкновенным лейтенантом 10-го гусарского полка, не богатым и не знатным. Правда, наружность и отвага располагали ко мне людей, и я уже заслужил славу одного из лучших фехтовальщиков в армии. Но среди сонмища храбрецов, окружавших императора, это считалось недостаточным, чтобы обеспечить быстрое продвижение по службе. Тем не менее, я был уверен, что придет и мой день. Хотя мне и не снилось, что это будет так скоро. Сижу я однажды дома и играю в карты с Муратом, исконно егерского. Как вдруг открывается дверь и входит Лассаль, наш полковник. Но вы помните, какой это был красавчик и щеголь, и небесно-голубой мундир 10-го полка шел ему необыкновенно. «Малыш», — сказал он, похлопав меня по плечу, «тебя желает видеть император сегодня в 4 часа». От этих слов комната пошла ходуном перед моими глазами, и мне пришлось ухватиться за край ломберного стола. «Что?» — воскликнул я. «Император?» «Именно», — сказал он, улыбаясь моему изумлению. «Но ведь император не знает о моем существовании, полковник», — возразил я. «Как он может послать за мной?» «Это меня тоже удивляет», — ответил Лассаль, покручивая ус. «Если ему понадобился храбрый рубака, зачем снисходить до одного из моих лейтенантов, когда у него есть полковники?» «Однако», — добавил он, еще раз хлопнув меня по плечу со свойственной ему веселой простотой, «у каждого в жизни есть свой счастливый случай. У меня уже был, иначе бы я не стал командиром 10-го гусарского. Вперед, мой мальчик, и пусть это будет первым шагом к тому, чтобы сменить кивер на треуголку». «Дело вот в чем, юноша», — продолжал он со своей обычной грубоватостью. «Нынче утром я был у императора в его личном кабинете, когда ему принесли письмо. Он вскрыл его и вдруг так вздрогнул, что письмо полетело на пол. Я поднял его и передал императору. Но он застывшим взглядом уставился в стену, словно увидел привидение. «Братья и заячо», — пробормотал он, и снова «братья и заячо». Но итальянский я знаю ровно настолько, насколько можно выучиться за 2 кампании, поэтому я ничего не понял. Мне показалось, что он лишился рассудка. Прочтя письмо, он не меньше получаса сидел, не шевелясь. «Я полагаю, Лассаль, — сказал он наконец, — что в вашем полку есть отважные молодые офицеры». «Безусловно, ваше величество, — ответил я. Если бы вам понадобился такой, на которого можно положиться в важном деле, но который не стал бы зазнаваться. Вы понимаете меня, Лассаль? То кого бы вы выбрали?» Я понял, что ему нужно доверенное лицо, которое не слишком совало бы нос в его дела. «Есть у меня один такой», — сказал я. «Сплошные шпоры и усы, и ни одной мысли, кроме как о женщинах и лошадях». «Такой мне и нужен», — сказал Наполеон. «Приведите его сюда ко мне в 4 часа». «Так что, юноша, я отправился прямо к вам и думаю, что вы не посрамите чести 10-го гусарского». Я, конечно, был безмерно польщен, узнав, какие причины заставили моего полковника выбрать именно меня. И это, должно быть, отразилось на моем лице, потому что он громко захохотал. Я отправился в дворец пешком. До него была какая-нибудь 1000 шагов. Меня провели в приемную, где среди толпы ожидающих суетился Дюрок в великолепном малиновом золотом мундире. Я слышал, как он шепнул месье де Коленкуру, что половина присутствующих немецкие герцоги, которые надеются, что их сделают королями, а другая половина немецкие герцоги, которые боятся, что их сделают нищими. Услышав мое имя, Дюрок тотчас же провел меня в кабинет, и я предстал перед императором. Я, конечно, видел его в походах сотни раз, но никогда не стоял лицом к лицу с ним. Ручаюсь, если бы вам случилось встретить его, не зная, кто он такой, вы бы увидели просто бледного приземистого человечка с высоким лбом и хорошо развитыми икрами, в коротких узких штанах из белого кашемира и белых чулках, выгодно подчеркивавших форму его ног. Но даже не зная его, вы были бы поражены его особенным взглядом, который бывал таким суровым, что мог повергнуть в трепет даже гренадера. «Я нуждаюсь в ваших услугах, месье Жерар», — сказал он. «Вероятно, для меня будет безопаснее, если рядом будет человек, хорошо владеющий саблей. И по некоторым причинам я выбрал вас. Но прежде всего вы дадите мне слово держать все это в тайне. Пока я жив, ни одна душа, кроме нас с вами, не должна знать, о чем мы сегодня говорили». Я поклонился. «Вы знаете канцлерскую рощу в лесу Фонтенбло?» Я кивнул. «Знаете высокую сосну, у которой во вторник собирали охотничьих собак?» Если бы ему было известно, что под этой сосной я трижды в неделю встречаюсь с одной девицей, он не стал бы меня спрашивать. Я ничего не ответил и опять только кивнул. «Прекрасно. Ждите меня там сегодня в 10:00 вечера». Я уже перестал удивляться чему бы то ни было. Если бы он предложил мне сесть вместо него на императорский трон, я бы только склонил свой кивер. «Потом мы вместе пойдем в лес», — продолжал император. «Пусть при вас будет только сабля, пистолетов не надо. Не обращайтесь ко мне, и я тоже с вами разговаривать не буду. Мы будем идти молча. Вы поняли?»
9: «Понял, ваше величество».
8: «Немного погодя, под известным мне деревом мы увидим человека, скорее даже двоих. Мы подойдем к ним вместе. Если я сделаю вам знак защищать меня, вы обнажите вашу саблю. Но если я начну разговаривать с этими людьми, вы должны ждать и наблюдать за происходящим. Коль скоро вам придется драться, то пусть даже их будет двое, ни один не должен уйти живым. Я буду вам помогать».
9: «Ваше Величество!» — воскликнул я. «Я не сомневаюсь, что моя сабля справится и с двумя. Но не лучше ли мне прихватить с собой товарища, чтобы вам не пришлось драться самому?»
8: «Чепуха!» — сказал он. «Я был солдатом до того, как стал императором. Неужели вы думаете, что только гусары владеют саблей, а артиллеристы нет? Вы будете делать только то, что я вам скажу. Если придется обнажить сабли, никто из этих людей не должен уйти живым».
9: «Не уйдут, ваше величество», — сказал я.
8: «Прекрасно. Больше распоряжений не будет. Можете идти».
9: Я повернулся к двери, но вдруг меня осенила мысль. Я опять обернулся. «Ваше величество, я думаю, вот что начал я. Он бросился ко мне, разъяренный, как дикий зверь. Мне казалось, что он меня ударит. Вы думаете, — закричал он, — вы воображаете, что я выбрал вас потому, что вы умеете думать? Посмейте-ка сказать мне это еще раз. Вы единственный человек, который... Ну, впрочем,
8: довольно. Ждите меня у сосны в 10:00».
9: Клянусь честью, я не помню, как выбрался из кабинета. Когда подо мной добрый скакун и сабля моя звякает о стремя, тогда я силен. Но когда я встречаюсь с каким-нибудь камергером, маршалом или самим императором и вижу, что все говорят обиняком вместо того, чтобы выложить все на чистоту, тут я чувствую себя как кавалерийская лошадь, запряженная в дамскую коляску. От всякого жеманства и притворства меня просто мутит. Я научился благородным манерам, но не манерам придворного. Поэтому я не чаял, как вырваться на свежий воздух, и побежал к себе домой, как школьник, улепетывающий от строгого учителя. Император велел мне не думать, и я старался выполнить его приказ. Я вытащил саблю и поупражнялся в колющих ударах, пока не устал. но ничего не помогало. Мысль моя работала, несмотря на все старания. В 10 часов я должен встретиться с императором в лесу. Из всех невероятных событий, какие случаются на свете, только это не могло бы мне прийти в голову нынче утром, когда я вставал с кровати. Но ответственность, какая страшная ответственность легла на мои плечи, и разделить ее со мной некому. Думая об этом, я весь холодел. Сколько раз я глядел в глаза смерти на полях сражений, но только сейчас узнал, что такое настоящий страх. Ну, затем я рассудил, что мне ничего не остается делать, как показать себя отважным и достойным солдатом, а пуще всего строжайше повиноваться полученным приказам. И если все сойдет благополучно, это будет начало блестящей карьеры. Так, переходя от страха к надеждам, я кое-как протянул этот долгий-предолгий вечер, пока не пробил назначенный час. Я надел шинель, ведь неизвестно, сколько времени мне придется провести ночью в лесу, а сверху опоясался саблей. Стащив гусарские сапоги, я надел башмаки и гетры, чтобы легче был шаг. Затем я осторожно вышел из дома и направился в лес, чувствуя огромное облегчение. Мне всегда становится лучше, когда проходит необходимость размышлять, и наступает время действовать. Ну, попасть в лес Фонтенбло – дело нетрудное. Отдельные деревья пробрались на улице городка, как стрелки, идущие впереди колонны. Я свернул на тропку, которая вела на опушку леса, и быстро зашагал к старой сосне. Я уже намекал, что это место мне было знакомо благодаря особым причинам, и благодарил судьбу за то, что в эту ночь меня не поджидал там Леони. Бедная малютка, наверное, умерла бы от страха, увидев перед собой императора, а он мог обойтись с ней слишком сурово или, хуже того, чересчур ласково. Над лесом светил полумесяц, и, подходя к условленному месту, я увидел, что меня уже ждут. Под сосной, заложив руки за спину и уткнув подбородок в грудь, взад и вперед расхаживал император. На нем было длинное серое пальто с накинутым на голову капюшоном. Вспомнив его приказ не вступать в разговор, я остановился в 4 шагах, щелкнул шпорами, опустил саблю, которую я придерживал рукой, и отдал честь. Он взглянул на меня и без единого слова повернулся и медленно пошел по лесу. Я последовал за ним, держась на том же расстоянии. Так мы прошагали больше мили, и я догадался, куда мы направляемся задолго до того, как мы дошли до цели. Посреди одной из лесных полян стоял громадный расщепленный ствол, остаток когда-то росшего здесь гигантского дерева. Он был известен под именем Аббатова Бука. О нем ходило столько всяких страшных историй, что я знаю немало храбрых солдат, которые побоялись бы стоять возле него на часах. Ну, я, конечно, не верил вздорным россказням, как, очевидно, и император. Мы пересекли поляну и направились прямо к старому стволу. Подойдя поближе, я увидел под ним 2 ожидавшие нас фигуры. Я заметил их, хотя они стояли чуть позади ствола, словно стараясь не выдать своего присутствия. Но когда мы приблизились, они вышли из тени и двинулись нам навстречу. Император оглянулся на меня и чуть замедлил шаг. Теперь я был уже на расстоянии вытянутой руки от него. Ну, само собой, саблю я передвинул вперед и успел хорошо рассмотреть подходивших к нам людей. Один из них был высок, я бы даже сказал, на редкость высок. Другой был ниже среднего роста и шел проворным, уверенным шагом. Оба были в черных мантиях, одетых на манер плащей мюратовских драгун. На обоих были плоские черные шляпы, какие я потом видел в Испании. Поля затеняли их лица, хотя мне было видно, как из-под них сверкали глаза. Они бесшумно скользили, приближаясь к нам. Император остановился. 2 незнакомца тоже остановились в нескольких шагах. Я подошел к императору и стал рядом с ним. Так мы стояли лицом к лицу, не произнося ни слова. Я глядел больше на Высокого. Он был чуточку ближе ко мне. И от меня не укрылось, что он взвинчен до предела. Он трясся всем своим тощим телом и дышал часто и неглубоко, как загнанная собака. Вдруг второй коротко свистнул. Высокий согнул спину и колени, как пловец перед прыжком в воду. Но прежде чем он успел двинуться, я, обнажив саблю, одним прыжком очутился перед ним. В то же мгновение низенький ринулся на императора и вонзил ему в сердце кинжал. Боже, что за ужасная минута! Просто чудо, что я сам не упал замертво. Будто во сне я увидел, как судорожно дернулось и закружилось серое пальто, и в лунном свете между лопаток высунулось на 3 дюйма кровавое лезвие кинжала. С предсмертным хрипом император рухнул на траву, а убийца, оставив кинжал в теле своей жертвы, вскинул руки к небу и издал радостный вопль. А я воткнул саблю ему в диафрагму с такой яростной силой, что от толчка рукоятки в грудную кость он отлетел 6 шагов и там упал, оставив в моих руках дымящийся клинок. Я быстро обернулся к другому, охваченный такой жаждой крови, какой я никогда не испытывал и не испытаю, и в ту же секунду перед глазами моими блеснул кинжал, холодное лезвие скользнуло мимо моей шеи, и рука негодяя с размаху перлась мне в плечо. Я занес над ним саблю, но он отпрянул в сторону и мгновенно пустился бежать со всех ног скачками, как олень, пересекая залитую лунным светом поляну. Ну, ему, конечно, от меня не уйти. Я на секунду остановился над телом императора и тронул холодеющую руку. Я знал, что кинжал убийцы сделал свое дело. Несмотря на свою молодость, я достаточно навидался на войне и понимал, что удар был смертелен. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — в отчаянии окликал я. В ответ ни звука, ни малейшего движения. Только темное пятно расплывалось по земле, залитое лунным светом. Как безумный я вскочил на ноги, сбросил шинель и изо всех сил помчался вдогонку за вторым убийцей. Я благословлял себя за то, что додумался вместо сапог надеть башмаки с гетрами. И как хорошо, что меня осенило сбросить шинель. Этому негодяю не удалось выпутаться из своей мантии. Или же он так перетрусил, что ему не пришло в голову ее снять. Поэтому у меня с самого начала было преимущество перед ним. Правда, он бежал неплохо. Бежал, как бежит трус, спасая свою шкуру. А я бежал, как судьба, неотступно следующий за человеком по пятам. Ярд за ярдом сокращалось расстояние между мною и им. Он спотыкался и пошатывался. Я слышал его хриплое надсадное дыхание. И вдруг путь его пересекла зияющая пропасть каменоломни. Оглянувшись на меня через плечо, он испустил крик отчаяния. Через мгновение он исчез из виду. Понимаете, исчез совершенно. Я подбежал к обрыву и заглянул в темную пропасть. Неужели он бросился вниз? Я решил было, что так оно и есть. Но вдруг снизу донеслись тихие прерывистые звуки. Это слышалось его дыхание. И я догадался, где он. С краю каменоломни на небольшом выступе под обрывом стоял дощатый сарайчик, где рабочие хранили свои инструменты. Убийца, конечно, юркнул туда. Он, должно быть, думал, что в темноте я не рискну последовать за ним. Ха-ха! Плохо же он знал Этьена Жерара. Одним прыжком я очутился на выступе, еще прыжок, я ворвался в дверь, услышал в углу дыхание убийцы и навалился на него сверху. Он боролся, как дикая кошка, но где ему было одолеть меня этим коротким кинжалом? Кажется, я проткнул его насквозь первым же неистовым ударом, ибо хоть он и продолжал орудовать кинжалом, но рука его слабела все больше и больше, и, наконец, кинжал со звоном упал на пол. Убедившись, что он мертв, я поднялся и вышел на освещенную луной площадку. Слыша, как кровь звенит у меня в ушах, сжимая в руке обнаженную саблю, я бесцельно шагал по вересковой пустоши, пока не поднял голову и не увидел, что нахожусь на поляне возле аббатова бука, и вдали темнеет суковатый ствол, с которым теперь, наверное, навсегда будет связана самая страшная минута в моей жизни. Я сел на поваленное дерево, положив на колени саблю, обхватил голову руками и пытался осмыслить, что же произошло и что сулит мне грядущее. Император доверил мне свою жизнь. Император убит. Эти две мысли стучали у меня в мозгу, пока не вытеснили собой все остальные. Он пришел сюда вместе со мной, и он мертв. Я сделал все, что он приказал мне при жизни. Я отомстил за него, когда он умер. Но что из того? Все будут считать, что виноват во всем я. Быть может, меня даже сочтут убийцей. Что я могу доказать? Где мои свидетели? Разве я не мог быть сообщником убийц? Да, да, да. Я обесчещен навеки. Я стану самым отверженным, самым презренным человеком во Франции. Конец всем моим честолюбивым мечтам о военной карьере. Конец всем надеждам моей матушки. Я горько усмехнулся при этой мысли. Что же мне сейчас делать? Идти в Фонтенбло, поднять на ноги весь дворец и объявить, что великий император был убит в двух шагах от меня? Это я не могу, нет, не могу. Для благородного человека, которого судьба поставила в такое ужасное положение, я упаду грудью на свой опозоренный клинок и разделю участь императора, если уж не сумел предотвратить ее. Я встал. Каждый нерв во мне был натянут перед этим последним скорбным подвигом. Но, подняв глаза, я вдруг увидел нечто такое, от чего у меня перехватило дух. Передо мной стоял император. Между нами было ярдов 10, не больше. Луна светила прямо в его строгое бледное лицо. Он был все в том же сером пальто, но капюшон был откинут, а пуговицы расстегнуты, и я увидел зеленый мундир и белые панталоны. Руки его по обыкновению были заложены за спину, подбородок опущен на грудь. «Итак», — произнес он таким ледяным суровым тоном, на какой был способен только он, — «докладывайте, лейтенант Жерар». Вероятно, если бы он еще минуту простоял молча, я бы лишился рассудка. Но именно этот резкий военный приказ и был мне необходим, чтобы прийти в себя. Мертвый или живой, но это был император. И он требовал от меня ответа. Я вытянулся и отдал честь. «Я вижу, одного вы убили», — сказал он, кивнув головой в сторону старого бука. «Так точно, ваше величество». «А другой убежал?» «Никак нет, ваше величество». «Я убил и второго». «Что?» — воскликнул он. «Вы хотите сказать, что убили обоих?» Он подошел ко мне ближе, и при лунном свете зубы его сверкнули в улыбке. «Один труп лежит здесь, ваше величество», — ответил я. «Другой — в сарае для инструментов у каменоломни». «Значит, братьев и Заяччо уже нет на свете!» — воскликнул он и, немного помолчав, заговорил как бы сам с собой. «И черная туча уже не будет висеть над моей головой». Он положил мне руку на плечо. «Вы отлично справились с делом, мой юный друг», — сказал он. «Вы оправдали свою репутацию». «Значит, этот император — живой человек, с живой плотью и кровью. Я чувствовал прикосновение его маленькой пухлой ладони. Но то, что я видел собственными глазами, не выходило у меня из головы. И я уставился на него таким растерянным взглядом, что губы его снова раздвинулись в улыбке. «Нет-нет, месье Жерар», — сказал он, — «я не призрак и не был убит на ваших глазах. Идите сюда, и вам все станет ясно». Он повернулся и пошел к огромному старому стволу. Там, на земле, по-прежнему лежали два трупа, а возле них стояли два человека. Они были в челмах, и я узнал Рустема и Мустафу, двух мамилюков из императорской охраны. Император остановился над лежащей на земле серой фигурой и, откинув с головы ее капюшон, открыл чужое, незнакомое лицо. «Вот лежит верный слуга, отдавший жизнь за своего господина», — произнес он. «Месье де Гуден, как видите, был похож на меня фигурой и походкой». «Какая исступленная радость!» — нахлынула на меня, когда все объяснилось. Он улыбнулся, видя мое ликование. Мне хотелось броситься ему на шею и сжать в своих объятиях, но император, словно угадав мои намерения, отступил на шаг назад. «Вы не ранены?» — спросил он. «Нет, не ранен, ваше величество, но еще минуты, я бы от отчаяния...» «Вздор, вздор!» — перебил он. «Вы были молодцом, а ему следовало быть поосторожнее. Я видел, как все это произошло».
10: «Вы видели, ваше величество?»
9: «Значит, вы не слышали, что я шел за вами по лесу? Я не выпускал вас из виду с той минуты, когда вы вышли из дома, и до того, как упал бедный де Гуден. Мнимый император шел впереди вас, а настоящий сзади, а теперь вы будете сопровождать меня во дворец». Он шепотом что-то приказал мамилюкам, те отдали честь и остались стоять на месте. Я же пошел вслед за императором, и даже ментик мой раздувался от гордости. Честное слово, я всегда держался, как подобает гусару, но даже сам Лассаль никогда не выпячивал грудь под Даламаном так кичливо, как я в ту ночь. Кому же греметь саблей и звенеть шпорами, как не мне, Этьену Жерару, поверенному императора, лучшему рубаке легкой кавалерии, человеку, зарубившему двух мерзавцев, покушавшихся на жизнь Наполеона? Но он заметил мою развязную походку и обрушился на меня, как гром небесный.
10: «Так-то вы держите себя, выполняя секретное поручение», — прошипел он, и глаза его загорелись холодным огнем. «Так-то вы хотите заставить ваших товарищей поверить, что ничего особенного не произошло? Ведите себя прилично, месье, иначе вы живо окажетесь в саперном полку, где работа потруднее, а плюмаж потусклее». Таков был наш император. Стоило ему заподозрить, что кто-то претендует на особые права, как он тотчас же давал зазнавшемуся понять, что между ними лежит пропасть. Я отдал честь и притих, но должен сознаться, что после всего, что было, я почувствовал себя обиженным.
9: Он привел меня ко дворцу, мы вошли в боковую дверь, и я проследовал за ним в его личный кабинет. На лестнице стояли два гренадера, и, клянусь вам, у них глаза вылезли на лоб, когда они увидели, что молодой лейтенант гусар около полуночи входит в личные апартаменты императора. Я стал у двери, как днем, а он бросился в кресло и погрузился в такое долгое молчание, что мне казалось, он совсем позабыл про меня. Наконец, чтобы привлечь его внимание, я позволил себе легонько кашлянуть. «А, месье Жерар», — отозвался он, — «вам, конечно, не терпится узнать, что все это значит».
10: «Я совершенно доволен, ваше величество, даже если вам не угодно ничего объяснять».
9: «Вздор, вздор», — нетерпеливо сказал он. «Это только слова. Стоит вам выйти за дверь, как вы начнете разнюхивать, что к чему. Через 2 дня обо всем узнают ваши собратья-офицеры, через 3 слухами будет полон весь Фонтенбло, а через 4 это дойдет до Парижа. Если же я сам расскажу вам достаточно, чтобы насытить ваше любопытство, то есть некоторая надежда, что вы будете держать язык за зубами. Плохо он меня знал, наш император, и все же мне ничего не оставалось, как поклониться и промолчать. Я вам все объясню в нескольких словах», — сказал он скороговоркой, принимая шагать по комнате. «Они корсиканцы, эти двое. Я знавал их в юности. Мы были членами одного общества. Называли мы себя братья Изаяччо. У нас существовали суровые законы, которые нельзя было нарушать безнаказанно. В то время не было более верного члена братства, чем я. Но обстоятельства изменились, и теперь подчинение этим законам не принесло бы добра ни мне, ни Франции. Они же хотели заставить меня подчиняться и сами навлекли беду на свои головы. Эти двое были главарями общества. Они приехали с Корсики и пригласили меня встретиться в назначенном ими месте. Я знал, что означает это приглашение. Еще ни один человек не возвращался живым после такого свидания. С другой стороны, я не сомневался, что если я не приду, то несчастья не миновать. Не забывайте, что я сам член этого братства и знаю его обычаи. И снова возле рта у него появилась жесткая складка, а в глазах мелькнул холодный блеск. «Вы понимаете, что я оказался между двух огней, месье Жерар», — сказал он. «Как бы вы поступили на моем месте?»
11: «Дал бы приказ 10-го гусарскому, ваше величество», — воскликнул я. «Дозорные прочесали бы лес вдоль и поперек и бросили бы к вашим ногам этих негодяев».
9: Он усмехнулся и покачал головой. «Я не хотел, чтобы их взяли живыми. У меня на то были очень веские причины», — сказал он. «Вы, надеюсь, понимаете, что язык убийцы — такое же опасное оружие, как кинжал. Не стану от вас скрывать, я хотел любой ценой избежать скандала. Вот почему я велел вам не брать с собой пистолет. И вот почему мои мамилюки уничтожат все следы этой истории, и никто ничего не узнает. Я перебрал в уме множество планов и уверен, что выбрал лучший. Если бы я послал с Дегуденом в лес не одного спутника, а больше, братья не появились бы. Но из-за одного человека они не стали бы менять свои планы и не упустили бы возможности покончить со мной. Когда я получил их приглашение, у меня случайно находился полковник Лассаль. И это навело меня на мысль выбрать для моей цели одного из гусар. Я остановил выбор на вас, месье Жерар, потому что мне был нужен человек, который умел бы владеть саблей и не стал бы совать нос в мои дела больше, чем мне хотелось бы. Я верю, что вы и в этом отношении оправдаете мой выбор, как вы оправдали его в смысле ловкости и отваги. «Ваше Величество!» — ответил я. «Можете на меня положиться!» «Пока я жив, — сказал император, — вы никому не скажете ни слова об этом».
11: «Я выброшу эту историю из головы, ваше величество. Я начисто сотру ее из памяти, словно ничего подобного никогда и не бывало. Клянусь, я сейчас выйду из вашего кабинета точно таким, каким был нынче в 4 часа, когда я сюда вошел».
9: «Это невозможно», — улыбнулся император. «Днем вы были лейтенантом. Позвольте пожелать вам спокойной ночи, капитан».
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
12: В комнате негромко бубнил радиоприемник. Передавали последние известия. Думая о своем, Мечетный рассеянно слушал новости. Вступила в строй первая очередь. Выполнили план на столько-то процентов. Своим ударным трудом на весенней вспашке обеспечили хороший урожай. И вдруг из потока привычных уху новостей, которые сознание не фиксировало, сразу приковало внимание Мечетного неожиданно прозвучавшая фамилия — Лихобаба. Он вздрогнул, насторожился, даже вцепился в перила балкона. Диктор продолжал дочитывать указ Президиума Верховного Совета. Лихобаба Анна Алексеевна награждена орденом «Знак почета». За что Мечетный не услышал? А диктор уже читал новости спорт. Лихобаба. Лихобаба. Анна Алексеевна Лихобаба. Анна. Анюта. Неужели она? Боже ты мой. Нет, нет, конечно же, не она. Среди 250 миллиардов граждан страны множество людей с одинаковыми именами и фамилиями. Но Лихобаба — ни Иванова, ни Петрова и ни Сидорова. Таких фамилий при всей громадности населения Советского Союза вряд ли много. А тут еще Анна. Да еще Алексеевна. Неужели она? Нет, это невозможно. Сколько лет прошло?

Из пелены густого тумана поднялся краешек оранжевого, озябшего солнца. Узкие окопчики и пулеметные гнезда были уже отрыты, укреплены и, по возможности, замаскированы. На той, на нашей...

0: снежком, со снежком. Санинструктор детским своим голоском убеждал: «Не бойтесь, это же лекарство, лекарство от простуды». Подошла эта пара и к капитану Мечетному. Усатый санитар, осторожно, боясь как бы не уронить на снег драгоценной капли, налил мензурку и протянул комроты вместе с комком снега. «Ух, так согреет, товарищ капитан!» Но Мечетный отмахнулся от него, как от назойливого комара. «Ступайте, не буду!» И тогда это Мечетный хорошо запомнил. Возле него возник маленький сержант и детским своим голоском, в котором вдруг зазвенели приказные нотки, произнес:
1: «Пейте, товарищ капитан, это лекарство. Пейте в медицинских целях. Не то простудитесь и сляжете. Пейте».
0: Посмотрев на своего санинструктора, он, себе на удивление, опрокинул мензурку в рот, передернув плечами от отвращения.
1: «Заешьте снегом, товарищ капитан. Нельзя без закуски. Заешьте».
0: Пара двинулась дальше, к следующему окопчику, и вот тогда, чувствуя, как тепло разливается по телу, как сразу унялась зябкая дрожь и перестали стучать зубы, подумал: девчонка молодец. Как раз в это мгновение и послышался крик дозорного: «Воздух!» «К бою!» — крикнул Мечетный и пошел вдоль линии окопчиков, вырытых под защитой крутого прибрежного откоса. Натолкнувшись снова на девушку и усатого солдата, все еще разносивших горючее, выбранился: «Путаетесь тут под ногами! Готовьте в затяжке место для раненых, быстро!»
1: «Оно уже готово, товарищ капитан!»
0: И действительно, в крутом береге была вырыта пещерка. Земляной вход в нее был прикрыт плащ-палаткой, у входа стояли наготове свернутые носилки, а над входом обвисал в безветрии белый флажок с красным крестом. «Едут!» – доложил боец из дозора. «4 бронетранспортера с солдатами и простые грузовики, солдаты в черных бушлатах. Минометы, пушки...» «Минометов и пушек не видно, товарищ капитан, похоже, только с автоматами!» К месту форсирования подтягивались вражеские войска. «Черные шинели, значит, СС. Подпустить? Без приказа не стрелять. Команда «Свисток». Из окопов не вылезать, к воде не спускаться». Наступающие приближались. Берег молчал. «Молодцы ребята», — подумал он, сам прижимая щекой к прикладу винтовки, принесенной ему ординарцем. Атакующие были уже близко, они бежали в полный рост. Мечетный хорошо различал их возбужденные лица и потные лбы. «Огонь!» Вся кромка откоса ощетинилась судорожными огнями. Воздух задрожал от автоматных очередей. На флангах заработали пулеметы. «Огонь! Огонь!» — приказывал капитан. «Надо поднимать людей с берегового откоса, вырвать их из удобных защищенных позиций и бросить на открытое поле. Для этого мало свистка, мало команды. Для этого нужен только личный пример». И Мечетный, весь напружинившись, одним махом перескочил через откос и, подняв пистолет, ринулся по полю. «Ура! За Родину!» Разумеется, в грохоте боя никто, разве что последовавший за ним ординарец, не услышал этот крик. Но пример, личный пример командира подействовал, и, устремляясь вперед, вслед за солдатами в черном, которые, упорно отстреливаясь, стали отступать к своим машинам, Мечетный, не оглядываясь, знал, что его люди преодолели смертный рубеж и, наступая, следуют за своим командиром.

0: Ах, как ясно вспомнилось теперь, столько лет спустя, мгновение этого падения, которое порой еще и теперь приходит к нему во сне. Это последняя секунда атаки. Этот удар о жесткую мерзлую землю, холодное дыхание замерзших озимых. Сколько пролежал без сознания, он так и не узнал. Очнувшись, ощутил резкую боль в лице. Все тело звенело и ныло, будто через него пропускали электрический ток. И еще ощутил он, что кто-то его тащит.
1: Товарищ капитан, потерпите. Миленький, хороший, потерпите немножко. Ну, совсем немножечко. Потерпите.
0: Он узнал голос своего санинструктора. Понял, что его волокут. Понял, что сам он кричит, стонет. И, поняв, стиснул челюсти так, что заскрипели зубы. Потом пришел в себя, но темнота не рассеялась. Выбитые глаза. И снова потерял сознание. Вторично очнулся, когда шумы боя доносились уже издалека. Вблизи над ухом кто-то плакал. Проворные руки перевязывали ему голову.
1: Больно. Я знаю, мне тоже больно. Ну, потерпите. Потерпите, товарищ капитан. Сейчас будет лучше. Сейчас все будет хорошо.
0: А немцы? А наш пятачок? Удалось его удержать?
1: Удалось, миленький. Удалось, хороший. Пушкари они бьют из-за реки. Разнесли все их машины. И подкрепление на резиновых лодках подходит. Да вы не заботьтесь, товарищ капитан, не заботьтесь. Все хорошо. Артиллеристы их так жахнули. Ох!
0: И снова забытье. Потом хлюпанье воды, всплески весел, незнакомый мужской голос с северным жестким говорком. Ты о себе подумай, сестрица, вон у тебя повязка-то как набрякла. Опять кровушка пошла. Больно?
1: Ох, мамочки, тетечки, больно. Ну ничего, ничего. А ему-то каково?
0: И тут Мечетный понял, что голова его лежит на чьих-то коленях. И понял, на чьих именно. А что с вами, старший сержант Лихобаба?
1: Ничего, ничего. Товарищ капитан, потерпите. Сейчас вот переплывем, а там до Самбата машиной.
0: Сержант, что со мной?
1: Бомба авиационная. Воздухом откинула вас. Вроде бы серьезно не задело, а вот лицо все в крови. Первую помощь я вам оказала.
0: А глаза? Почему не вижу?
1: Так я же вам голову забинтовала. Ну, может, кровью залила глаза. Ай, мамочки, тетечки. Ой.
0: А с вами-то что?
1: Не знаю, рука.
0: Сильно?
1: Больно очень. Так вроде бы ничего, и кровь уже не течет. А вот как повернусь...
0: Это когда же?
1: Да вот когда я вас в воронку укладывала, пулевое ранение. Я бы сама с вами не управилась. Да вот солдат помог.
0: Но Мечетный это уже не слышал. Он снова впал в забытье.

0: в госпитале глубокого тыла сержанта Анюту, хотя ранение ее и не соответствовало госпитальному профилю, приняли без особых разговоров. Начальник госпиталя посмотрел на раненую девушку, прибывшую со слепым капитаном, и только спросил: «Жена? Невеста?» Лицо сержанта Анюты при этом залилось краской, да так, что перестали быть видны ее веснушки. «Никак нет. Что вы, товарищ подполковник? Я сопровождающее лицо. Не гоните меня, товарищ подполковник. Я пригожусь. Помогать буду. Наша рота поручила мне его сопровождать. Капитан наш герой. Он первым вступил на немецкую землю».
1: «Первым? Ух ты! Це добре», — сказал начальник госпиталя. «Ну, а ваша собственная рана?»
0: «Заживет, товарищ начальник? Заживет? Что ей сделается? Да я могу сама ее перевязывать. Я ведь, мамочки, тетечки, медицинское образование имею. Ускоренные курсы военных фельдшеров, товарищ подполковник».
1: Подполковник усмехнулся и снова произнес свое «це добре». «После ранения, — добавил он, — вам ведь отпуск на долечивание полагается. Ведь так? Вот здесь и будете долечиваться. Сдайте начхозу свой продовольственный аттестат. Таким образом мы вас и с героем вашим не разлучим, и правила не нарушим».
2: Мечетный, сидевший в соседней комнате, своим обострившимся слухом уловил весь разговор. Его больно царапнуло столь торопливо и даже будто с испугом произнесенное «никак нет». Подумал и в самом деле, ну зачем ей калека? Сейчас вот нянчится, жалеет, а вон ведь как испугалась, когда назвали женой. Никак нет. Теперь он инвалид, человек второго сорта. Жалеть его, конечно, будут, а вот полюбить, по-настоящему полюбить, кто ж полюбит? Кому он слепой нужен? Случается, что и жены от инвалидов уходят, а в молодые годы кто ж захочет добровольно надевать на шею хомут? Подумал и сказал: «Конченный ты человек, Владимир Ануфриевич. И жизнь провекуешь один, и институт тебя твой уже не ждет, и не работать тебе больше по-настоящему. Слепого ведь и вахтером никуда не поставят». От мыслей этих ему стало обидно, и ночью он бесшумно плакал. Благо, лицо его было забинтовано, и слез его никто не видел.

0: Владимир Ануфриевич! Ура, ура! Указ! Награды за форсирование Одера. Вот, смотрите, длинный список. Впереди капитан мечетный Владимир Ануфриевич. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
1: Мечетный был просто ошеломлен этой вестью. Конечно, знал, что операция по форсированию такой большой реки, в которой авангардом шла его рота, дело серьезное, значительное даже в армейском масштабе, но звезда героя свалилась на него неожиданно. Спал он крепко. Ни шум в палате, ни разговоры новых соседей на все лады, обсуждавших новичка, не нарушили его сон. Но сразу разбудил его тихий звук такой знакомой легкой походки. Ухо сразу отличило его среди других звуков, наполнявших палату. Анюта. Мечетный сразу же сел на койке. Сна как не бывало.
0: Владимир Ануфриевич.
1: Да?
0: К вам.
2: Ну, как себя чувствует у нас достопочтенный Ромео? Как перенес дорогу? Глаз не болит, не дергает?
0: Владимир Ануфриевич, это полковник медицинской службы, профессор Преображенский.
2: Так, а как самочувствие?
1: Нормальное.
2: Так, действительно нормальное. Пульс 72, как и полагается герою Одера. Ну-с, измерим давление.
0: Я сейчас.
2: Нет, Джульетточка, я сам. Разве вам справиться одной рукой? Ого. Ну, душечка, да вы просто жонглер.
0: Меня здесь оставили. Он приказал.
2: Так, ну что ж. Отличное давление. Такое, наверное, и у Ильи Муромца было. Только он об этом не знал. Тогда еще Ривороччи не изобрел этот хитрый прибор. Ну что ж, Витязь. Мы попробуем побороться за ваш глаз. Отдыхайте, набирайтесь сил. И от Джульетточки своей не беспокойтесь. Она девица ученая. Ускоренные курсы военных фельдшеров кончила. Мы ее на подхват к сестрам. А теперь, как это там у поэта? Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит.
1: И профессор ушел, поскрипывая подошвой и сопровождаемый запахом хорошего табака и кофе.
0: Владимир Ануфриевич, вашу койку к самым дверям поставили. А мне велели возле самых дверей с той стороны на раскладушке спать. Слушать вас.
1: И ты спала в коридоре у двери?
0: Ну, ясно. Ой, мамочки, тетечки, вот дура. Как-то я проболталась.
1: Мечетный нашел руку девушки и приложился к ней губами. Руку она отдернула.
0: Не надо. А он странный, этот дядечка-профессор. Его тут никто не боится, но все слушаются. Говорят, никого никогда не ругает. Даром, что по званию полковник.
1: Ну, а ты, Анюта, как? Как тебя устроили?
0: Разрешил оставаться. Приказал принять у меня аттестат, а дислоцировать с меня определили в Сестринской. Там уж одна беспризорная сестричка из вольнонаемных обитает. Вечером Анюта была приглашена в кабинет руководителя института.
2: Да, я сейчас как флотоводец Ушаков перед сражением острова Федонесии. Слишком уж велики шансы противника, и мало. Очень мало шансов для победы.
0: Товарищ полковник, вы победите. Обязательно победите.
2: Должны победить. Я очень к вам обоим привязался. Вы удивительная пара. Ромео и Джульетта Отечественной войны. Но ведь вы знаете, чем закончился их роман?
0: Знаю. Только что прочитала. Да пусть и так кончится. Но вы от нас не отказывайтесь, товарищ полковник. Ой, мамочки, тетечки. Ну как же мне вас уговорить? Я готова на все, ну понимаете, на все готова.
1: Хорошо, все будет хорошо.

0: положенный срок, профессор Преображенский явился в палату в сопровождении ассистентов, сам проверил пульс, измерил давление. В операционную скомандовал он. Операция шла под местной анестезией. Мечетный слышал все, что происходило. Сомнения и колебания исчезли, не оставив и следа.
1: Точнее, свет. Лупу. Век-расширитель. Пинцет. Не тот для роговицы. Так. Ножницы роговичные.
2: Операция шла уже третий час.
1: Гарпун.
0: Гарпун. Какой гарпун? Зачем здесь в операционный гарпун? Думал Мечетный, отвлекая себя от тревожной мысли, рожденной сознанием, что вот сейчас решается, видеть ему или не видеть.
2: Совершая традиционный обход, профессор Преображенский остановился у койки Мечетного.
1: Ну как, герой Одера?
0: Нормально.
1: Нормально. Что значит нормально? Вам сделана уникальнейшая операция, которая, может быть, войдет в историю окулистики. О ней можно научную статью писать, а он нормально. Теперь вы сами, друг мой, являетесь отступлением от любой до сих пор известной нормы. Ваш глаз, если он прозреет, может стать лучшим моим шедевром.
0: Если прозреет... Когда я узнаю, прозреет он или нет.
1: Терпение, мой друг, терпение. Как говорил небезызвестный Козьма Прутков, торопливость показана лишь при ловле блох. А народ еще точнее сказал, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, а надежда-то... Надежда-то хоть есть?
1: Надежда. Как поется в одном жестоком романсе? Верь, надейся и жди. Ладно, капитан, будем считать, что этот вопрос мы с вами выжили досуха. Верь, надейся и жди.

0: забинтована, она все-таки ухитрялась заменять то одну, то другую сестру. Урывала она время и погулять с Мечетным. Они бродили по больничному парку, ощущая на лицах ласковое прикосновение солнечных лучей. Слушали мягкий шелест молодой, нежно зазеленевшей листвы. Бродившие по парку больные, студенты, выбегавшие на воздух подышать, привыкли видеть эту неразлучную пару.
1: В своем чувстве Мечетный был уверен. Испытывал радость, когда хоть издали слышал ее голос, ее шаги. Ревновал, когда девушка присаживалась на койку к кому-нибудь из его соседей и болтала с ними. Ревновал к профессору Преображенскому, с которым у нее, на удивление всей клиники, установились отношения шутливой дружбы. Ревновал к тому, что этот пожилой человек с ухающим, будто из кувшина доносящимся голосом, иногда вечером, когда клиника стихала, приглашал Анюту к себе в свое, как он выражался, бомбоубежище, и поил кофе, и угощал конфетами. Но от Анюты он тщательно скрывал и ревность, и любовь. Ах, если бы он был уверен, что его глаз будет спасен. А пока это не ясно, разве он имеет право на долгие годы обрекать это юное существо, эту девушку, которая спасла ему жизнь и столько делает теперь для него, на роль домашней сестры милосердия при слепом муже, требующем столько забот и не могущем обеспечить жене даже сносного существования. И вот был взят Берлин. В этот день Мечетный, сам не зная почему, поверил, что развеется столько времени окружавшая его тьма, что он будет видеть, вернется в строй нормальных людей и, став полноценным человеком, в тот же день предложит Анюте стать его женой.

0: Пришел день, когда настала очередь Мечетного определить свою судьбу. Профессор сам пришел за ним в палату, сам под руку повел его. Рука его лежала на руке Мечетного. Сзади слышались шаги медицинской свиты, и среди этих шагов Мечетный отличал легкую походку Анюты. Потом шаги Анюты перестали звучать. За Мечетным закрылась дверь какой-то комнаты. Его усадили в кресло. Голову заключили в жесткое изголовье. Легкими прикосновениями проворная и осторожная рука стала отклеивать марлевый щиток, закрывавший глаз. Боли не было, но он весь вжался в подлокотники. Сейчас. Вот сейчас все узнается. Его просто трясло от волнения, и он никак не мог подавить в себе эту дрожь. Щелкнул выключатель. К лицу поднесли что-то, источавшее мягкое тепло. Лампочка? Да, наверное, лампочка. И вдруг в плотной тьме, окутывавшей Мечетного столько дней, мелькнул свет. Вижу.
1: Тише. Капитан, тише, спокойно.
0: Теперь Мечетный различил контуры большой головы, пряди седых волос, выбивавшихся из-под колпачка, усы, небольшую бородку клинышком. Так вот он какой, этот бог окулистики. И почему-то показалось ему, что когда-то и где-то он уже видел эту голову, этот широкий утиный нос, эту седую уютную бородку.
1: Ну, герой Одера, здесь бы нам с тобой самая пора перекреститься и возблагодарить Бога, которого, увы, нет.
0: Седая голова исчезла. Мечетный довольно четко отличил во тьме сверкающие контуры какого-то прибора.
1: Ну что, видишь? Я спрашиваю, видишь? Он в обмороке. Поднесите пузырек с нашатырем. Так. Ну что, хлопцы, есть еще порох в пороховницах? Не иссякла казачья сила у старика Преображенского? Этот старый черт Преображенский еще покажет вам, молодые люди, на что он способен. Ведь видит, а? Видит наш герой Одера. А вот он и очнулся. Ну-ка, вояка, чего морщишься?
0: Глаз больно.
1: Это ничего, это пройдет. Ну ладно, на первый раз нагляделся, и хватит.
0: И на лицо Мечетного плотно опустилась марлевая шторка, и вновь обступила его непроглядная тьма. Но он ее уже не боялся.
1: Это ведь случай-то... Случай-то какой! Из ничего, можно сказать, глаз собрал. Из клочков. А ведь видит.
0: Мечетный сразу ощутил в себе прилив сил. Хотел было сам идти, но наткнулся на дверь. Его остановили, взяли под руки.
1: Не торопись поперед батьки в пекло. Потерпи. Походить недельку-другую с повязкой.
0: Сразу же, как только открылась дверь, к нему подбежала Анюта.
2: Ну что? Ну как?
0: Нормально.
2: Видите?
0: Немного видел.
2: Ой, здорово! Владимир Ануфриевич, ой, здорово!
0: Ну, а Мечетный молчал и думал про себя. Все, теперь уже недолго ждать. Не сегодня, завтра вернется зрение. И тогда в первый же день, когда с глаз снимут повязку, он прямо скажет Анюте, что любит ее и просит выйти за него замуж. Если раньше госпитальное время тащилось, как обозная кляча, то теперь оно неслось кавалерийским галопом. Для Мечетного наступила пора везения. Искусственный глаз прижился то ли по случайности, то ли по счастью. Он, по свидетельству профессора, оказался хорошей парой своему живому прозревшему соседу. В затемненной комнате снимали повязку, давали посмотреть несколько минут. Мечетный жадно рассматривал вырисовывавшиеся в полутьме приборы, висевшую на стене табличку с буквами разных размеров, смотрел радостно, различал все до пятой строчки. Профессор Преображенский, называвший его собранный из кусков глаз своим лучшим произведением, сам возился с ним. Он по-прежнему называл капитана Ромео, Анюту Джульеттой, Джульеточкой и даже Джульетушкой, и держался с ними попросту, даже по-товарищески, интересовался их делами.
1: Ну, а как мы, капитан, жить будем? Какие планы у героя Ёдора?
0: Поеду домой доучиваться, Виталий Аркадьевич.
1: Так, дело. Ну что ж, значит, война не все еще из головы-то вытрясла. Но ведь нелегко, наверное, будет.
0: Догоню.
1: Так. Ну-с, а Джульеттушка куда собирается?
2: Не знаю.
1: Так. Ничего, что закурю, а? Дама разрешает? Никак не могу отвыкнуть. Ну-с, так как же, молодые люди? Ведь вы на мой вопрос так и не ответили. Как жизнь-то дальше потечет? Вместе или порознь?
0: Мечетный почувствовал, что даже ладони у него вспотели от волнения. Человек, который бежал впереди своей роты на автоматы эсэсовцев, растерялся и даже испугался этого неожиданного вопроса.
1: В общем, не обсудили. Времени не было.
2: Товарищ полковник, так может, капитан не хочет?
0: Анюта, как ты можешь? Ты... Я столько об этом...
1: Ну вот и ладно. Сватовство — опасное дело. Как это говорят, свату первая чарка, ну и первая палка. Ничего-ничего, рискнул. Ну, а это? Это вам свадебный подарок. Завтра парад победы. Вот вам два билета на Красную площадь. Да. Там на трибунах будут особые места для раненых воинов. Берите. Только уговор, герой. Повязку не снимать. Джульеттушка будет вашими глазами.
2: Спасибо, профессор.
1: Ну вот, операция под кодовым названием «Сватовство» завершена. Старшему сержанту позаботиться об экипировке, чтобы завтра все блистало и сверкало. Не посрамите знаменитую клинику Преображенского.
2: Госпитальная машина с красным крестом довезла их до манежа. Анюта, освоившись с ролью комментатора, все замечала и тут же рассказывала Мечетному.

0: Кремля раскрылись ворота. Владимир Ануфрич, а? Кто-то выехал на белой лошади.
1: Не кто-то, а маршал Советского Союза Жуков.
0: Владимир Ануфрич, наши! Первый украинский! Ох, наш конь впереди! Во как рубит!
2: Ой!
0: Мамочки, тетечки, лучше всех шашку поднял. Сапоги блестят. Вы же его знаете, Владимир Ануфрич.
1: Видел. Он к нам в полк приезжал.
0: Анюта заметила, что какой-то майор с костылем под мышкой, с палкой в руке, стоявший впереди почти у самой веревки, отделявший группы раненых от иностранных дипломатов, все время оглядывается и смотрит на Мечетного. Был майор плотный, веселый и обликом своим напоминал артиста Михаила Жарова, которого Анюта видела недавно в фильме «Воздушный извозчик». Чего ему надо, этому майору с озорным мальчишеским лицом? Почему он так смотрит на Мечетного и на нее? Владимир Ануфрич, гитлеровские знамена несут. Ох, мамочки, тетечки, сотни знамен. Шеренгами подходят к мавзолею. Бросают. У мавзолея бросают.
2: Ой,
0: мамочки, тетечки, сколько же их!

0: тут она увидела, что майор, которого она для себя называла Жаровым, стал пробиваться к ним.
1: Владимир Мечетный? Владимир Ануфрич?
2: Славка?
1: Я?
2: Славка Воронов? Откуда ты взялся, черт полосатый?
1: Откуда же, откуда и ты? Из госпиталя. Раненый воин. А что с тобой? Почему тебе так котелок-то забинтовали?
2: Глаз. Глаз один выбили, а другой, кто его знает, может, и уцелел. А у тебя,
1: Нога, брат, нога. Коленная чашечка. Да обещают починить, а вот уж третий месяц чинят. А я тебя, несмотря на бинты, сразу издали узнал. Смотрю, Володька Мечетный с каким-то весьма симпатичным старшим сержантом. А ты меня что, не углядел?
2: Так мне, Славушка-то, пока нечем глядеть.
1: Ай, да, глаза... Понимаю. Однако ты, брат, и без глаз хорошенькую спутницу себе выбрал. Ну что, можешь представишь?
2: Мой однокашник по институту Станислав Воронов по уличному прозвищу Колобок.
0: Старший сержант Анна Лихобаба.
1: Как?
0: Так как вы слышали, товарищ майор.
1: Ух, и фамилица. Не страшно тебе, Володька, с такой спутницей ходить?
2: Как и всегда это бывает при встрече давно не видевших друг друга однокашников, разговор шел по заведенному для таких случаев обычаю. А помнишь, а знаешь, такой-то теперь там-то, такой-то женился. При этом ни тот, ни другой не давали друг другу ответить на заданный вопрос. Новые фамилии и факты наползали один на другой. И вдруг майор спросил:
1: Володька, как твои? Как Наташка? Как Вовка? Сколько ему сейчас? Уж лет 5, а? Наверное, совсем уж мужичок стал.
2: Мечетный почувствовал, как Анюта насторожилась, но не придал этому значения. Алешку Капустина я, представляешь себе, на Висле встретил. Командует БАО в дивизии Александра Покрышкина. Майор технической службы, маститый стал, разъелся, даже картавит для солидности.
1: Ну, а Наташке-то не ответил. Знаю же, я ведь тоже по ней до самого 4-го курса сох. Всю войну вы так и не видались?
2: Видались один раз.
0: Мечетный слегка, но не очень аккуратно толкнул локтем майора.
1: Вас понял, перехожу на прием.
0: И он стал торопливо рассказывать, как и где приходилось ему воевать. На улице Горького простились. Майор весело заковылял в дверь метро. Анюта повела Мечетного к библиотеке Ленина, где их должна была ждать госпитальная машина.
2: Ты что все молчишь? Надоели мы тебе своей болтовней? Соскучилась? Славка не понравился?
0: Нет, почему же? Он симпатичный, веселый.
2: Так устала, да? А может, простудилась на дождичке?
0: Нет, все нормально, как вы любите выражаться.
2: Захваченный впечатлениями дня, Мечетный прозевал и это «вы». Он все еще продолжал жить парадом. В ушах еще звучали оркестры. Слышался шаг проходящих частей, лязг танковых траков, аплодисменты, которыми трибуны встречали руководителей партии, знаменитых полководцев. Слышал особый звук древков, знамен и штандартов, стукающихся о камень. Обо всем этом он, вернувшись в госпиталь, рассказывал своим соседям. Пришел профессор, он тоже заставил все повторить, а потом сказал:
3: «Примите-ка на ночь снотворное, герой. Выспитесь как следует. Завтра снимаю вам повязку. С завтрашнего дня будете видеть, если старик Преображенский что-нибудь еще стоит».
2: Завтра? Неужели завтра?
3: Итак, до завтра.

0: Проснулся мечетный в том же настроении, с ощущением, что его ожидает что-то очень хорошее. Он будет видеть. Он увидит ее лицо. И потом они с Анютой станут мужем и женой. А где Анюта? Весь занятый мыслью об обещанном ему сегодня прозрении, мечетный и на это не обратил особого внимания. Но когда Анюта не заглянула и после обеда, это всерьез обеспокоило его. Он пошел на сестринский пост, дорогу к которому знал по памяти. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, куда делась Анюта?»
1: «Вам, капитан, лучше знать, где пребывает старший сержант Лихобаба».
0: «Что, заболела?»
1: «Нет, здоровехонько».
0: «Так где же она сейчас?»
1: «Говорю, вам лучше знать. Ушла и все».
0: «То есть, как ушла?»
1: «Обыкновенно, ногами. Пришла с парада, вроде бы расстроенная, ничего мне не сказала, сложила свои вещички, мешок за плечи и ушла. Со мной даже и не попрощалась».
0: «Даже не попрощалась».
1: «Может, с кем и простилась. Спросите-ка у профессора, может, с ним простилась?» «Да вы не переживайте, плюньте на нее, товарищ капитан, на Нюшку, на эту. Она ведь вовсе не такая, как вы о ней думаете. Она не только к вам, она он и к профессору подъехала. Да как еще подъехала? Старичок с нее глаз не сводил. Вы-то не видите? А у меня оба глаза, слава богу, здоровые».
0: «Глупость».
1: «Так зачем вы с глупой разговариваете? Вы спрашиваете, я отвечаю. А насчет профессора вся клиника знает».
0: «Ушла. Ушла. Куда же? Куда ушла?» Почти позабыв о том, что ожидало его сегодня, он перебирал впечатления вчерашнего дня, обдумывал каждую его минуту, ища среди этих минут ту, что толкнула девушку на ее поступок. И вдруг его осенило. Просто-таки прозвучал в памяти вопрос майора: «А как твои, как Наташка, Вовка?» «Ну да, это самое». Логично восстановив по минутам вчерашний день, мечетный пришел к выводу: «Да, именно так». Придя к такому заключению, он даже успокоился. Ведь ничего не стоило объяснить Анюте эту печальную, но, в общем-то, простую историю, каких, увы, немало случалось в дни войны. Просто не любил раскрывать эту уже давнюю страницу своей жизни, которую и сам старался забыть. Да, была такая Наташа, студентка, с которой мечетный учился на одном курсе, в одном потоке, весьма способная студентка, к тому же еще отличавшаяся редкой красотой. Они поженились и не в пример многим студенческим парам зажили вроде бы и неплохо. Когда учились на третьем курсе, у них появился сын. В честь отца его назвали Владимиром Вовкой. Началась война. Под Оржевом мечетного отправили в тыловой госпиталь. Очутившись в родном городе, он пошел искать семью. Жила она теперь в новом районе, в поселке Военных. Перепрыгивая через две ступеньки, мечетный влетел на третий этаж. Открыл ему невысокий плотный мужчина с круглой лысоватой головой. Он был в пижаме и тапочках. Поправив на носу очки, он спросил: «Вам кого, товарищ старший лейтенант?» «Наташу». «Что, она здесь живет?» «Почему же не живет?» «Живет. Она сейчас сына кормит». И громко: «Наташа, к тебе пришли!» Мечетный успел заметить на вешалке шинель. Офицерские до блеска начищенные сапоги стояли под вешалкой. Ничего не понимая, он продолжал топтаться в дверях, когда появилась Наташа в халатике с ложкой в руках. Увидела его, застыла и только спросила: «Ты?» На ее малоподвижном лице с очень правильными чертами было удивление и, как ему показалось, испуг. Да, конечно, испуг. И испуг этот был обозначен особенно четко. Так и стояли они молча. Мужчина в пижаме и тапочках, испуганная женщина и он, ничего не понимающий мечетный.
2: Так сразу, даже не предупредил. Ты разве не читал моего последнего письма? Бормотала женщина. А пока они так стояли в дверях, появился мальчик лет 4, здоровый, румяный, с круглой рожицей, перепачканной в манной каше. «Вовка!» — бросился к нему мечетный. «Вовка, сынок, не узнаешь, я же твой папка!» Мальчик вдруг заревел, закричал: «Уйди, уйди, нехороший дядька!» И, обращаясь к человеку в пижаме: «Папочка, гони его, пусть он уйдет!» «Вовочка, Вовочка!» — растерянно бормотала мать. «Уйди, пусть уйдет дядька!» Человек в пижаме растерянно гладил русую голову ребенка и переступал с ноги на ногу.
0: Потом мужчины посмотрели друг другу в глаза. Обоим было тягостно, страшно, но они не произносили ни слова. Мечетный повернулся и вышел. Вышел, не произнеся ни слова, но так при этом хлопнул дверью, что с потолка этого нового, еще пахнувшего сырой звездкой дома, упало несколько увесистых кусков штукатурки. На ночлег военный комендант направил его в огромный рабочий клуб, взятый под общежитие транзитников. Звонить Наташе он не стал. К чему? Все было ясно.

В день, когда стало известно об исчезновении Анюты, Мечетному и сняли шторку с глаза. Глаз видел. Видел неплохо. Как-то сразу вернулись все краски мира, и когда сестра Калерия вывела его в больничный парк, зелень вдруг показалась ему такой зеленой, голубизна неба такой яркой, что он, ошеломленный, зашатался и, возможно, упал бы, если бы спутница сильной рукой не подхватила его и не довела до скамейки. Сидел Мечетный на знакомой скамье с пригожей женщиной, а думал о другой. Вот если б вместо этой Калерии была рядом Анюта, увидел бы ее лицо, как сблизил бы их этот день. Анюта, куда же она ушла, где прячется? Теперь он не слепец, он полноценный человек. По пути в парк взглянул на себя в зеркало, висевшее в вестибюле. Небольшие шрамы не испортили лица. Глаза выглядели неплохо. Анюта, Анюта, где тебя искать? Отчаявшись отыскать следы Анюты, Мечетный выправил себе билет в тот самый уральский город, откуда ушел когда-то в армию. И, добравшись до этого города, пришел прямо в свой институт. И хотя в профессорской мало кто его помнил, героя Одера, вернувшегося с орденами и золотой звездой, тотчас же восстановили на последний курс, которого он ушел на войну. Разумеется, многие знания он простерял, но до начала занятий было целое лето. Мечетный засел за книги и, будучи человеком упорным и способным, окончил весною курс не хуже других. Ему предложили остаться в аспирантуре. Лестно было институту иметь аспирантом героя Советского Союза. Он понял причину такого предложения и попросил направить его на строительство металлургического комбината, еще только начинавшего подниматься в нерубленной тайге. Постепенно в труде и заботах на новом заводе, который стал для него самым родным местом на земле, стал он забывать и Анюту, хотя безликий образ этой девушки изредка приходил к нему в снах. А сама Анюта, если и вспоминалась, то тоже лишь как хороший, давно увиденный сон. И вдруг этот указ о награждении геолога Лихобабы Анны Алексеевны. И снова, как это уже было однажды, в его жизни будто бы взорвалась старая, покрытая ржавчиной мина, пролежавшая в земле столько лет. Взорвалась, оглушила, потрясла, разбудила воспоминания. Анна Алексеевна Лихобаба, геолог. А ведь Анюта, кажется, мечтала быть медиком. И все-таки вряд ли может встретиться еще такое сочетание имени, отчества и редкостной фамилии.

0: Лихобаба. Анна Алексеевна Лихобаба. И захотелось мечетному, неудержимо захотелось поскорее Анюту повидать. А что, если сейчас отщипнуть от отпуска неделю и вылететь туда, на крайний север, за полярный круг? Путевка? Да что такое путевка? Путевку, наверное, можно продлить, а билет сдать и сразу же купить другой на заполярный самолет. Когда гроза прошла, уронив последние крупные, как бы заключительные капли, и в промытом воздухе стало тихо, так тихо, что мечетный вдруг расслышал и гудки автомобилей, и журчание вновь рожденных ручейков, он уже принял решение. Немедленно вылетит туда, где живет и работает Анюта. Автобус-экспресс доставил мечетного Шереметьево-2. Он прибыл вовремя, зарегистрировал билет. Вместе с толпой попутчиков девушка в форме Аэрофлота отвела его к самолету, отлетавшему в Арктику. Просто не верилось, что самолет, взмыв ввысь, за какие-нибудь 5 часов перенесет пассажиров из этой вешней благодати в край снегов, льдов, в край холода и вечной мерзлоты. В самолете оказалось много свободных мест.
1: «Трофимов Александр Федорович», —
0: отрекомендовался сосед по креслу и крепко тряхнул руку мечетного своей большой рукой. Несмотря на то, что он занимал почти 1,5 кресла, голос у него был высокий, мелодичный, и было в незнакомом этом человеке что-то такое, что сразу располагало к нему. И мечетный, суровый, немногословный человек, не терпевший людей, которые на стандартный вопрос «как поживаете?» принимается за подробный рассказ о своих личных делах, вдруг сам пустился рассказывать соседу об Анюте, о своей неудачной любви и о том, почему он так неожиданно изменил маршрут поездки.
2: «Да, Владимир Ануфриевич, чую, ваш барометр показывает бурю. Сложные обстоятельства.
0: Вылетел сгоряча, а теперь уж и не знаю, как я в этом обмундировании у вас по льдам ходить буду».
2: «Ну, об этом меньше всего думайте. Полярники — народ дружный, на морозе голову не оставят. Не в этом сложность, Владимир Ануфриевич. Сложность, я бы сказал, в другом, в плане психологическом. Ох, сосед, и царапнули вы мне сердце своей историей».
0: «А как вы полагаете, она свободна?»
2: «Да как вам сказать? Вы-то сами не женаты?»
0: «И да, и нет».
2: «Выходит, семьи нет?»
0: «Выходит, нет. Не знаю, почему не получилось у меня с семьей. Была когда-то, но это особая история, военная. А после войны с семьей не повезло. Характер, что ли, стал скверный. Пытался, но все не то».
2: «Любви-то настоящей не чувствуете. Поэтому? Любовь-то вы свою на ее, на Анюту эту всю израсходовали. Есть ведь одна Люба. Знавал я одного».
0: А мечетный думал, что же это занесло ее сюда, где полгода день, полгода ночь. Каково-то тут маленькой Анюте с ее детским голоском. И с этой мыслью мечетный уснул, а во сне он увидел Анюту в пушистой меховой парке. Она шла по снегу ему навстречу, вытянув руки. Он знал, это Анюта. Он различал даже кожаную аппликацию и вышивки на парке, но лица не видел. И все-таки это была Анюта, он это знал, и она шла ему навстречу. Когда самолет, погасив скорость, коснулся колесами мерзлой земли и, подрагивая крыльями, побежал по не очень ровной посадочной площадке, Мечетный проснулся с ощущением большой радости. Ну да, скоро, быть может, сегодня или завтра, ну или послезавтра он увидит Анюту уже не во сне. Мечетный в своем щегольском плащике и берете одинок в сне. Мечетный в своем щегольском плащике и берете одиноко и растерянно стоял у трапа.

0: Мне бы, знаете ли, куда-нибудь в гостиницу или какое-то там общежитие.
1: Довезу куда надо. Слушайте, ну-ка оденьтесь. Оденьтесь-ка. Арктика старуха серьезная, шуток не любит.
0: Ну, у вас же у самого...
1: А, я не новичок, я с Арктикой на «ты». Я здешний аборигенец.
0: Спасибо. Александр Федорович, мне лучше бы прямо в райком.
2: Да сейчас там только разве дежурный? Все же в тундре, весна. Оленей перегоняют. Первый еще 3-го дня уехал на оленей.
0: Но мне надо устроиться с ночлегом.
2: Ну, на ночлег мы вас сейчас и отвезем. Хороший ночлег, можно сказать, московский. И машину завтра дам. До Рыбного тут не очень далеко. Вон Ваня вас и отвезет.
0: Машина остановилась. Вошли в подъезд, поднялись по лестнице.
2: Ну, как говорится, милости прошу. Проходите.
0: Они оказались в современной и немаленькой квартире, обставленной новой мебелью.
2: Ну вот, мы и дома. Ну не стесняйтесь, проходите, пожалуйста, располагайтесь. Ну, здорово замерзли. Ничего, ничего, сейчас согреемся.
0: Трофимов принес несколько охапок дров, ловко с одной спички затопил заледеневшую печь, принес из магазина всякой снеди, полированный стол тщательно застелил газетами. После того, как бутылка опустела, капитан, который, как оказалось, вовсе и не был капитаном, а руководил большим заполярным портом, прервав разговор, сказал:
1: «Слышали, слышали мы об этой вашей симпатии. В газетах они писали. Действительно, лихая баба. Школьников из ледяной полыньи вытащила.
0: Вы ее знаете?»
1: «Знать не знаю, но наслышан. Уж потерпите как-нибудь, а завтра утром Ваня вас в рыбачий доставит. Все и узнаете».
0: Шофер Ваня, как и условились, разбудил Мечетного в 9 часов. Разбудив, он бросил на диван целый ворох меховой одежды.
3: «Вот, вам начальник прислал».
0: Мечетный надел черный топорщившийся бушлат, ушанку и, утонув в огромных мягких унтах, спустился к машине. Машина бежала уверенно, резво, и шофер, небрежно бросив руки на баранку, негромко тянул какую-то однообразную песенку на незнакомом пассажиру языке. И хотя у песенки этой был баюкающий мотив, а Мечетный ночью не сомкнул глаз, сказывалась 5-часовая разница во времени, ему и сейчас было не до сна, ведь он у цели. Через какой-нибудь час или два он увидит Анюту. А что, если она его забыла? Забыла начисто. Удивится, пожмет плечами, кто такой, откуда, зачем. И в самом деле, стоит ли ехать? Не повернуть ли назад, пока не поздно? Вечером как раз самолет уходит в обратный рейс, и курортная путевка еще в кармане, и диссертация ждет его. Нет-нет, не помнить его она не может. Такие не забывают. Вспомнит-то она его, конечно, вспомнит. Но как? Как? Возможно, тогда в день своего побега она жирной чертой вычеркнула его из памяти. Так незаметно и промолчали они всю дорогу. И только когда машину затрясло на наезженной колее, Мечетный оторвался от своих мыслей и выглянул в окно. Они въезжали в какой-то поселок. Вдоль улицы стояли столбы, и к каждому домику тянулись провода.
3: «Вы из газеты?»
0: «Почему из газет?»
3: «А к ней геологиня этой из газет ездит. Она орден получила».

0: Так она здесь?
1: О, может, здесь, а может, не здесь. Геологи в тундре ходят, палатки их далеко. Сюда только баницы ездят, и тут бани хорошие есть. А она, начальница их, она болеть сюда приехала.
0: Как болеть? Чем болеть?
1: Не знаю, жаркая была, горячая была.
0: А геологи где работают?
1: Сегодня здесь работают, завтра там работают. Копают, веселые люди, песни поют.
0: Машина остановилась у плоского рубленого домика.
1: Все, приехали. Капитан приказал доставить вас прямо к правлению.
0: Выпрыгнув из машины, Мечетный взбежал на крыльцо правления. Из-за стола навстречу вошедшим поднялся немолодой уже человек.
1: Вот председатель, человека привез. Из Москвы человек. Ту самую геологиню Анну ищет человек.
2: Раздевайтесь, грейтесь. Есть хотите?
0: Анна Алексеевна Лихобаба здесь живет.
2: Вы тоже из газеты? Лихобаба Анна Алексеевна сейчас здесь не живет. Нет у нас сейчас Лихобаба Анна Алексеевна.
0: Как не у вас? А где она, что с ней?
2: Улетела Лихобаба Анна Алексеевна.
0: Как? Куда улетела?
2: Не знаем, куда улетела. Садитесь. Ванге, дай приезжему воды.
0: Так куда же она улетела?
2: Не знаем, куда улетела. Улетела и все. За ней вертолет приходил, тут садился. Ванге, принеси еще воды. Вы ей кто? Муж, брат, начальник?
0: Ни муж, ни брат и ни начальник. Так что произошло? Почему улетела? Ваня говорит, что геологическая партия здесь.
2: А заболела Лихобаба Анна Алексеевна. Детей спасала, простудилась. Ее к нам из тундры на оленях привезли. Лежала у нас, болела, кровью плевала. Наш фельдшер лечил, и старикамя лечил. Не вылечили. Вертолет прислали, увезли Лихобабу Анну Алексеевну.
0: А куда? Куда?
2: Может, в Москву, может, в Ленинград, может, в Мурманск.
0: Да, ну куда же, куда?
2: Не знаем, куда, не оставила адреса. Может быть, у Тегрев, матери Ванга, есть адрес? Она болела у Тегрев, Лихобаба Анна Алексеевна. Может быть, сказала Тегрев свой адрес? Ванге, отвези приезжего к своей матери, скажи, чтобы она помогла герою Советского Союза.
1: Идемте, идемте к моей матери.
0: Ваня, или как его называли в родном поселке, Ванге, провел Мечетного по улице. Они обошли один из фанерных стандартных домиков, и он подвел его к стоящей позади домика еранге. Посреди круглой этой еранги в очаге краснели угли. На скрещенных ногах сидела женщина с морщинистым лицом и что-то помешивала в котелке.
3: Ванге, это ты?
1: Я, мать. Здравствуй. Прислал председатель. Вот у него к тебе дело.
3: Кого ты привел?
1: У этого человека к тебе дело, мать. Он герой Советского Союза.
0: Женщина поднялась и подала Мечетному маленькую шершавую руку.
3: Тегрев приветствует героя Советского Союза. Тегрев спрашивает тебя, как твое имя?
0: Владимир.
3: Хорошее имя, Владимир. Что тебе надо, Владимир, от старой женщины?
0: Председатель сказал, что у вас жила начальница партии геологов, Анна Лихобаба.
3: Да, да, у Тегрев жила Анна Лихобаба. Вот в этом доме жила. Она здесь болела, Анна.
0: Так где же она теперь?
3: Ты, Греф, не знает, где теперь Анна. Ее унес вертолет. Ты из газеты, Владимир?
0: Почему из газет?
3: А тут приезжали из газеты, записывали, карточку ее забрали. Она наших детей спасла, Анна. Ты это знаешь?
0: Знаю.
3: Ты, Греф, спрашивает, зачем ты прилетел из Москвы? Ты муж Анны?
0: Нет, я ей друг. Друг по войне. Мы вместе с ней воевали.
3: Да, друг, это хорошо, друг. У нее много друзей. У хорошего человека всегда много друзей.
0: Ну, а где она сейчас? Она не оставила вам адрес.
3: Анна не оставила адрес. Анна не знала адрес. Анна сказала, пришлет адрес. Но ты, Греф, не получала письма. А ты из Москвы летел к Анне?
0: Да, да. Летел к ней.
3: Нехорошо. Столько летел, а Анны нет. Адреса нет. Тигрев не знает адрес.
0: А геологи, те, что с ней работали, где они? Как к ним проехать?
3: Тигрев не знает. Ушли, уехали. Они заезжали к Анне. Хорошие люди, веселые люди. Ее друзья. Нет, нет. Ты, Греф, не знает, где сейчас геологи.
0: Она что-нибудь вам о себе рассказывала? Не говорила, где живет, ну, вот как у вас тут выражаются, на большой земле?
3: Нет, нет, не рассказывала об этом Анна, нет.
0: А не знаете, как она сейчас... Замужем или нет? Старая женщина повернула к мечетному неподвижное свое лицо, и ему показалось, что в первый раз за их беседу при этом вопросе он уловил на этом лице удивление. Почувствовал, что краснеет под этим вопрошающим взглядом и отвернулся к окну, за которым в это мгновение проносилась оленья упряжка. Четверо маленьких человечков в мехах сидели боком на длинных саночках. Будто все поняв, старая женщина улыбнулась одними своими черными узкими глазами.
3: Она не замужем, Владимир. Нет мужа у Анны. Друзья есть, геологи, друзья. Мужа нет. Детей нет. Она говорила, ты, Греф.
0: А какая она из себя, Анна? Старая женщина и ее сын, сидевший на корточках у печки и шуровавший угли маленькой кочерышкой, обменялись недоуменными взглядами. Ответа на свой вопрос мечетный не получил, и тут снова, в который уже раз за эти дни, он стал рассказывать незнакомой старой женщине невеселую историю своей трудной любви. Мать и сын сидели неподвижно. Каждый на своем месте. Слушали молча. И лица их не выражали ни интереса, ни сочувствия. Даже нельзя было установить, слушают ли они его, понимают ли его речь. Но оказалось, слушали и понимали.

0: И когда он закончил рассказ свой словами: «Вот почему я и не знаю ее лица», старая женщина сказала:
1: «Ванге, пойди в Ярангу на радиоприемники, не на том, что говорит, а на том, что молчит, на большом. Возьми карточку, принеси сюда и посмотри, готово ли мясо».
0: Когда сын ушел, женщина сказала:
1: «Она красивая, Анна. Она хорошая, Анна».
0: А когда малое время спустя сын принес фотографию, добавила:
1: «Вот она тут, Анна Лихобаба».
0: В обтянутую мехом рамку, инкрустированную узором из рыбьей чешуи, была вставлена эта фотография. На фоне знакомого уже мечетному поселка редком сидели дюжие люди с заросшими лицами, с бородами и усами самых разнообразных фасонов. А в центре группы маленькая, немолодая уже женщина в унтах, в расшитой узорами, украшенной кусочками кожи парки, сидела, зябко засунув руки в рукава, но с непокрытой головой. Сидела и улыбалась ласково и, как показалось мечетному, насмешливо. Нет, оно красивым не было, это ее лицо. При случайной встрече на улице оно не бросилось бы в глаза. К тому же на фотографии оно было усталое и худое. Единственное, что было на нем примечательно, это веснушки, осыпавшие переносицу, тупой небольшой нос и высокий просторный лоб, который не могла спрятать шапка коротко остриженных вьющихся волос. Тегрев развернула топорчившуюся по углам скатерть, с которой не снята была еще магазинная этикетка, бросила на стол, расправила, достала из шкафа вспотевшие в тепле тарелки, поставила два прибора.
1: «Тебе, Владимир, и тебе, Ванге, обед».
0: Хотя с утра мечетный ничего не ел, да и дорога была не близкой, есть ему не хотелось. Побыть бы одному, обдумать все, что он узнал, решить, что делать дальше. Он извинился, надел бушлат, шапку и, мягко ступая в непривычные обуви, пошел к двери. Перед этим еще раз внимательно посмотрел на фотографию. «Извините, я скоро приду». Круглосуточный весенний день стоял над Арктикой. Не забираясь особенно высоко, солнце как бы ходило по кругу. Сверкали снега, синели взъерошенные весенними передвижками льды. Весна. Это была уже третья весна, которую довелось наблюдать Владимиру Мечетному за три беспокойных, столько вместивших в себя дня. Подвижной, крупитчатый, жухлый снег лежал еще местами в его родной Уральской тайге. Омытая буйной весенней грозой, березовая роща приветствовала его на московском аэродроме. А тут, среди этих отполированных метелями снегов и всторошенных льдов, весна заявляла о себе пока что лишь маленьким белогрудым полярным воробьем. Три весны. Огромная страна. Четверть миллиарда граждан. И в этой стране, в этой массе людей предстояло найти ту единственную, которая была желанна и необходима Мечетному. и он найдет ее. Будет искать и обязательно найдет. Непременно найдет. Так он решил, сидя на опрокинутом баркасе на берегу хмурого океана, вдыхая аромат снега, воды и смолы. Где ты, Анюта? Где ты?

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Salam, Ushalgar. Шезер, Кенаринда, Якшидыр. Здравствуйте, дети. Вы не узнали меня? Я аист. Да-да, самый настоящий аист. Только в очках. Почему в очках? Да потому что я ученый аист. Такой ученый, что могу расхаживать по летнему лугу и болтать по-египетски. Мен сихарда кезерем нечей кепет челео гезир. Ай, хорошо за городом в конце лета, когда рожь уже пожелтела, овцы поднялись, а сено сметано в стога. Якшидыр. Я выучился египетскому языку матери. Мен бодели амадан ойренимшем. Моя мать знала множество всяческих историй. Она рассказывала мне их, когда я был маленьким аистенком. Но вы, дети, не знаете по-египетски. Поэтому я на вашем языке расскажу историю, которая произошла далеко-далеко от знойного Египта, в маленькой северной Дании, во дворе старой усадьбы, окруженной канавами с водой. Там от самой ограды вплоть до воды росли лопухи. Да такие большие, что маленькие ребятишки могли бы стоять под листьями во весь рост. Вот и представьте себе, дети, гущу лопуха и сидящую там молодую утку. Здравствуй, матушка утка! Как поживаешь? Мне кажется, ты чем-то озабочена.
1: Ох, не говорите, господин аист. Я так долго сижу на яйцах, а они все не высиживаются и не высиживаются. А я все сижу и сижу, и все одна, и одна.
0: Орим шем сихарда.
1: Конечно, другим уткам больше нравится плавать по канавам, чем сидеть в лопухах да крякать вместе со мной. Я уж не говорю об отце моих будущих утят. Он, негодник, даже не навестил меня ни разу.
0: Не расстраивайся, дорогая утка. Эти яйца в твоем гнезде – твое богатство.
1: Богатство? Что за богатство, господин аист?
0: Они богаты внутренним содержанием. Они содержат будущих утят.
1: Кажется, трещит яичная скорлупа. Посмотрите, господин аист, что там происходит, а то я боюсь пошевелиться.
0: Происходит настоящее чудо. Из скорлупки высунулись маленькие носики.
2: Квик.
0: Первый. Из своих скорлупок.
1: Живо, живо.
0: Ушалгар кезерем. Не зря ты столько мучилась.
1: Да, не зря, не зря.
0: Ну, наконец-то выбрались. Озираются.
1: Подольше. Зеленый цвет полезен для глаз.
2: А что это сверху? Синее-синее.
1: Это небо.
2: А что там висит? Круглое, желтенькое и яркое.
1: Это солнышко.
2: А это что такое? Деревянное и высокое.
1: А это забор. забор.
2: Забор.
1: Здесь внутри наш двор. Ну-ка вместе, наш двор.
3: Ваш двор.
1: В этом дворе пройдет ваше детство, а также отрочество и юность. Наш двор, наш мир. Ну-ка дружно, детки, наш
3: двор.
1: Наш
3: мир.
1: Молодцы.
4: Як шидир шарман сихарда.
2: А что за забором?
1: Дети, дети, дети, не проявляйте излишнего любопытства. Это опасно для вашего дальнейшего развития. Осмотритесь получше по сторонам и порадуйтесь жизни.

0: Шалгар. Экие славные получились у тебя детки, матушка утка.
1: Ах, что правда, то правда, господин Аист. Ох, заболталась, заплясалась. А у меня еще одно яйцо не высижено. Какое упрямое яйцо. Не такое, как остальные.
0: Ты уж яманный стандарт.
1: Если с ним так ничего и не получится, меня осудят при дворе.
0: Ну что, что посиди на нем еще. Кто-нибудь да высадится.
1: Посижу, господин Аист. Остальные-то у тебя-то просто прелесть. Вылитый отец.
0: Сехарда.
1: Все-таки обидно, что он так и не навестил нас.
0: Ну, что поделаешь, матушка утка, таковы все селезни. Послушай, а может быть, это индюшачье яйцо?
1: Нет, я его высиживала, как и все другие.
0: Ну тогда кизырем.
1: Уж столько сидела, что можно посидеть еще немного. О! Ну вот, наконец-то, и самое большое яйцо треснуло.
0: Кто же это вывалился из него?
1: Ой.
0: Такой большой и некрасивый.
1: И вправду, господин Аист, ужасно велик. И совсем не похож на остальных. Совсем не похож. Если сравнить его с моим первеньким... Поди-ка сюда, первенький. Встаньте-ка рядом. Ой, насколько же он больше первенького. А если теперь сравнить со вторым... Пойди-ка сюда, вторыйчик. Ну-ка, встаньте рядом. Ох, никакого сравнения.
2: Крэк. А я тоже хочу помериться.
1: Ну, подойди-ка сюда, третенький, подойди, боже. Да он больше тебя вдвое. Велик, выше всякой нормы. Неужели это индюшонок? Что вы скажете, господин Аист?
0: А это легко проверить, матушка утка.
1: Проверить? Как проверить?
0: А вот так. Что ты сейчас собираешься делать, матушка утка?
1: Поведу детей купаться.
0: Вот там все и прояснится. Индюшата плавать не умеют.
1: И то верно, господин Аист. А ну-ка, желторотики, становитесь. Сейчас у нас будет урок плавания. Заодно научимся ходить. Не отвлекаться, по сторонам не глазеть, смотреть под ноги. Так, встаньте один за другим. Вот так. Ты, большой утенок, встань сзади. Нет, лучше спереди. Нет, встань посередине, будешь не так заметен. Ну вот, лапки в сторону. Делай раз. Делай два. С левой ноги в развалочку. Шагом марш.
0: Ай да, Кизерем.

0: Левой, левой! Эки славные солдатики! Вперед в развалочку, как учила мама! Ай-яй-яй-яй-яй! Большой утенок идет в другую сторону!
1: Ой, не говорите, господин Аист, да чего же он несуразный? Сейчас я его разверну. Вот так! Да чего же ты несуразный, поздний ребенок?
2: Наш большущий брат шагает не в попад. Он большой и несуразный. Он смешной и безобразный.
3: Он как будто бы с просонок.
2: Пусть бы спал в кроватке.
4: Даже если он утенок,
2: то утенок гадкий.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, желторотики. Еще ходить не научились, а уже дразнитесь. А ты, гадкий утенок, стань в конец цепочки, чтобы не мешать движению. Вот так. Пошли.

Сейчас по очереди сделаем болтых.

0: тоже гадкий утенок?
1: Я не знаю, мама утка. Я боюсь. Я такой неловкий. Все опять будут меня дразнить.
2: Вот потеха, так потеха. Он и плавать не умеет. Это не утенок. Это индюшонок. Потому и отстает. Мы плывем, а он растет.
3: Мала без мала, дым як шедыр, гадкий-то утенок как ловко нырнул. Как легко плывет, красиво перебирая ножками.
0: Вам тоже нравится, господин Айс? Как славно гребет лапками.

0: ей посмотреть на него хорошенько.
1: Як шедыр вундеркинд кизерем. И как ловко из воды вынырнул. Вынырнул и продолжает прыгать. Чего это он прыгает и машет крыльями, а? Матушка-утка.
2: Гадкий утенок! Что ты делаешь, негодный?
3: Мне вдруг захотелось полетать, мама. Мне захотелось посмотреть на мир сверху.
2: Чтобы это было в первый и последний раз.
3: Но почему, мама?
2: Какие глупости летать! Утки не летают. Хорошо, что хоть наши не видели. Какие глупости посмотреть на мир сверху. На мир нужно смотреть отсюда и ни в коем случае не подниматься выше забора. От этого может закружиться голова и произойти еще целая куча неприятностей.
4: Ты летал! Как тебе не стыдно?
5: Некоторые перышки чистят, а он летает.
6: Кое-кто же в мусоре роется, а он летает.
2: Крылья у нас для того, чтобы укрываться в холодную погоду. Вот так. Ну-ка, дети, повторите.
7: Вот так.
2: И для того, чтобы хлопать крыльями, когда бывает паника. Вот так. Ой, батюшки, ой, матушки. Вот это правильно. А ты о чем задумался, гадкий утенок?

Выброси из головы эти вредные фантазии. Они до добра не доведут, особенно в такой ответственный момент, когда я собираюсь представить вас двору. Так что будь таким, как все. Стой в общем ряду, постарайся уменьшиться в размерах. Не надо быть из ряда вон выдающимся. Вот сюда, в серединку, как-нибудь сожмись и не выделяйся. Сейчас мы идем в общество на птичий двор. Я вас представлю высшему свету.

0: молодцами. Не оплошайте. Я так волнуюсь. Господин Аист, вы здесь? Я, право, очень волнуюсь.
1: Успокойся, матушка утка, не робей. Двор как двор. Нормальный птичий двор. Вот умница курица. Вот гусаки и забияки. Как и всякий двор, и этот имеет своих вельмож и своего повелителя. Вернее, повелительницу. Ох, как она важно вышагивает.
0: Еще бы, господин Аист, это же утка испанской породы. Си амиго, утяро испаньоло. Смотрите, дети, у нее на лапке красный лоскуток. Это знак самого высокого отличия, которого только может удостоиться утка. Си, сеньоре, лоскуто фамильяро. Я утка-испанка, и больше всего на свете люблю Испанию. Правда, я там ни разу не была, но это не имеет ровно никакого значения. Говорят, там все испанское, и даже король и его подданные говорят по-испански. А рядом с испанкой, смотрите, дети, очень важный вельможа, господин Индюк.
2: О, я Идальго Индючильо, и очень-очень уважаю ее высочество, госпожу утку испанской породы.

Птичий двор наш гордится не зря. Интеллекта высоким процентом. Произносим с испанским акцентом даже датское

0: ваше высочество, представить вам молодое поколение.
1: О, си, позволяю.
0: Это мои утята. Кланитесь, желторотики, кланитесь, кланитесь. Славные у тебя детки. Все очень милые. Симпатяны. Только вот этот великан. Хорошо бы его переделать.
1: Си, в корне.
0: Никак, никак нельзя, ваша милость, господин индюк. Он некрасив, но у него доброе сердце. И плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет и станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался.
2: Не знаю, не знаю. Остальные утята очень милые, а этот уж больно велик.
1: Громоздили.
2: С ним надо покончить раз и навсегда.
0: Не гоните его, ваша милость. Он будет стараться. Кроме того, он селезень. А селезню красота не так нужна, как уточке. Ведь правда? Я надеюсь, что он возмужает и пробьет себе дорогу в жизни. Станет равным среди равных.
2: Ну, не знаю, не знаю. Больно велик.
0: Простите великодушно. Уж и не знаю, как это вышло. Прямо наказание какое-то.

0: солоно придется.
1: Солоно придется.
2: Не похож на индюка. Дам ему я тумака.
3: Оставьте его, господин индюк, он ведь вам ничего плохого не сделал.
2: Это-то верно, но он такой большой и странный.
4: Как он некрасив и нехорош, на куренка не похож.
0: Га-га-га-га-га-га-га, вот ведь в чем причина вся. Не похож он на гуся.
2: Хорош гусь. Даже поросенка.
5: Только все мы ненавидим, только все мы ненавидим
6: гадкого утенка.
3: Добрые птицы и братья, за что вы меня так не любите?
2: За то, что ты не такой, как все.
0: Не такой.
4: Не такой, как все.
2: Не такой, как я.
4: Не как я.
3: Мама, заступись за меня. Чем я могу тебя утешить, сыночек? Ты впрямь великоват. Но что же мне делать? Я уйду от вас. Уйду, куда глаза глядят. Прощай, мама.

0: Не позавидуешь гадкому утенку. Он бежал, не оглядываясь, пока не достиг большого болота. Измученный утенок замер, спрятав голову под крыло, и просидел так целые сутки.
1: Второй день сижу я один в болоте. Никто меня не трогает, никто надо мной не смеется, никто не говорит, какой я гадкий и уродливый. Ну почему же мне так грустно? Выходит, для того, чтобы на душе было хорошо, мало покоя и безопасности. Нужно, чтобы кто-то был рядом. Например, мама. Но она далеко. Или братья. Но они меня не любят. Да и как можно меня любить, если я такой безобразный? Когда меня обижали на птичьем дворе, мне казалось, что хуже этого ничего не может быть. А оказалось, что одиночество еще хуже. Неужели до этого болота не добирается ни одна птица? –

0: слышали меня? Прилетели две птицы. Они похожи на домашних гусей, только они ловчие и прекрасно летают. Должно быть, это дикие гуси. Здравствуйте!
1: Привет!
2: Привет!
0: Извините меня, пожалуйста, за то, что я такой уродливый и безобразный.
1: Да уж, не красавец.
0: Вы не думайте, я не собираюсь породниться с вами.
1: А мы и не думаем.
2: С чего это ты взял?
0: Вы только позвольте мне сидеть в камышах, да пить иногда болотную водицу. Я не буду очень близко к вам подходить. Только вы меня совсем не прогоняйте.
1: Но, что за нежность? Но мы же дикие гуси.
2: Нам все равно, какой ты там, уродливый или безобразный.
1: Да, нам плевать на эти нежности. Мы сами по себе, вот в чем дело.

0: Ну ты, дружище, и вправду урод.
1: Ты такой урод, что право нравишься нам.
0: Хочешь летать с нами и быть вольной птицей?
2: Вообще-то мне давно хотелось полетать.
0: Ну так что ж?
2: Ну у меня, во-первых, не получается. А во-вторых, мама утка сказала, что летать это глупость. И что от этого может случиться куча неприятностей.
0: Какая странная точка зрения. А для чего же у птицы крылья, если не для полета?
2: Мама утка говорит, что крылья у нас для того, чтобы укрываться в холодную погоду. Вот так. И еще для того, чтобы хлопать ими, когда бывает паника.
0: Паника?
2: Вот так вот. Смотрите. Ой, батюшки, ой, матушки.
1: Ну, мало того, что ты урод, так ты еще и шутник. Нет, ты все больше нравишься нам.
0: Мы научим тебя. Мы покажем тебе, для чего у птицы крылья. Будем летать вместе.
1: Недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие гусыни-барышни.
0: Да, да, да.
1: Они умеют говорить ра-пра-ра-пра-пра-пра.
0: Ты такой урод, что чего доброго будешь иметь у них большой успех. Отправимся к ним. Согласен?
2: Согласен.
3: Охотники! Охотники!
1: Спасайся, кто может!
4: Окружай болото!
5: Занимай позицию!

0: так и противно пустить меня.
1: Бедный, бедный утенок. Прошло несколько часов, прежде чем он осмелился встать. Он огляделся и пустился бежать подальше от этого страшного места.

0: Силы кончаются, наступает ночь. Опять меня ждет одиночество и ночная темень. Ой, что это? Избушка? Какая ветхая! Кажется, она в любую минуту готова упасть. Только не может решить, на какой бок. Но ничего, хоть немного защитит она меня от ветра. А то ветер чего доброго подхватит меня и разобьет о первое попавшееся дерево. Кажется, здесь кто-то обитает. Из избушки вышла курица. Она что-то ищет. Ищет местечко, чтобы присесть. Присела. Снесла яичко. Заметила меня. Идет сюда.
1: Как ты сюда попал? И что ты за птица?
0: Я сам не знаю, как я сюда попал. И не знаю, что я за птица.
1: Ну, так не бывает.
0: Я гадкий утенок.
1: Ах так. А ты умеешь нести яйца?
0: Нет, но я умею плавать и немножко умею летать.
1: Но не умеешь нести яйца. Значит, ты не птица.
0: А ты птица?
1: Я живу с бабушкой-старушкой. Она любит меня как дочку. И она мне сказала: если уж ты не птица, ко-ко-ко, то я не человек. Значит, я самая настоящая птица. Потому что ведь всем известно, значит, я самая настоящая птица. Потому что ведь всем известно, что бабушка человек.
2: Ко-ко-ко! Бабушка!

0: Что?
1: Это кот, кот.
2: А в чем, собственно, дело? Ты не умеешь нести яйца?
0: Не знаю. Кажется, не умею.
2: Может быть, ты в таком случае умеешь выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры? Вот я, например, умею выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры. И бабушка-старушка зовет меня сыночком.
1: Ко-ко-ко.
0: Здорово!

0: Вот и говори прямо. Умеешь ты нести яйца?
1: Нет.
2: Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и пускать искры?
1: Нет. Мне очень хочется поплавать по воде и полетать.
2: Из чего выдумал?
1: Ах, плавать по воде так приятно. А что за наслаждение нырять в самую глубь с головою. А летать, если б научиться как следует летать.
3: Ты совсем рехнулся. Спроси у кота, он умнее всех, кого я знаю. Нравится ли ему плавать и нырять?
2: А летать — это просто безумие. Уж на что курица птица, да. А летать не думает. О себе уж я не говорю. Летать, ой, такой ужас.
3: Ну, лето кончается, скоро наступит осень, а потом и зима.
1: А что это такое? Осень, а потом и зима.
3: Как? Ты этого не знаешь? О, это мокро, холодно, бело и голодно. Я желаю тебе добра, потому и броню тебя и наставляю на путь истины. Старайся же нести яйца.
2: Или выучись мурлыкать и пускать искры.
1: Знаете, я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят.
3: В таком случае с катертью дорога.
2: Мяу.
3: Ко-ко-ко-ко.
1: Ухожу. Опять меня гонит. Отовсюду меня гонит. Как это грустно.
4: Да, не позавидуешь гадкому утенку. Вот он и бредет, обессиленный от жизненных невзгод, и постепенно достигает водоема. Что ему оставалось? Плавать и нырять? Избегая других птиц, он знал, что ему от них нечего ждать, кроме насмешек и тумаков. А осень действительно пришла в Данию. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывает и кружит их. Наверху в небе становится так холодно, что белые облака сеют град и снег.

красавцев. Белые, как снег, с длинными гибкими шеями. Как они высоко поднялись, должно быть, улетают в теплые края.

Какие прекрасные птицы! Я люблю их так, как до сих пор никого не любил. Я не завидую их красоте, нет. Я просто люблю их. Пусть они обо мне ничего не знают, я все равно буду любить их. Буду любить их до самой смерти.

0: Однако что же это? Ледяная корка затягивает озеро, и скоро мне негде будет плавать и не из чего пить. Надо разбивать лед лапами. Вот так, вот так, вот так. Не беда, не беда, что болят исцарапанные перепонки.
1: Плавай, плавай, гадкий утенок, плавай без устали, чтобы не дать воде замерзнуть. Бей.

0: становится все меньше и меньше. Я не хочу замерзать, я не хочу умирать. Мир велик, и в нем так много обитателей. И неужели ни у кого из них не найдется ни капли жалости для бедного утенка? Я убегу отсюда. Я лучше вернусь туда, где родился, на птичий двор.
1: Бедный гадкий утенок, ты не представляешь, как встретит тебя двор, в котором ты родился.
2: Жалости захотел.
3: Перебежчик.
4: Изменник.
5: Уродина.
6: Предатель родного двора.
3: Предатель родного двора.
4: Он братьев своих опозорил.
2: Себя на измену настроил.
3: От

вот и знакомое болото. Дым рассеялся, от охотников не осталось и следа.

0: солнце опустилось на воду. Скажи мне, красавица, что ты за птица? Увидев тебя, от восторга немею. Я слов подходящих найти не умею. Ты такая красивая птица. Кто ты? Как тебя звать? Не надо, прошу тебя, торопиться улетать.
1: Кто я? Дочь лебединой стаи, белокрыла моя родня. Был большой перелет, мы устали. Вот и все про меня.
0: Ты летала над океаном, над морской волной. Голос твой, это очень странно,
1: похож на мой. Право, перестань же быть загадкой. Подплыви сюда.
0: Что ты? Я уродливый и гадкий. Никогда.
1: Подплыви. Подплыви поближе. Не робей.
0: На уродину посмотри же и убей.
1: Какой же ты уродливый. Посмотри в воду и увидишь свое отражение.
0: Кто этот прекрасный лебедь, который смотрит на меня из воды?
1: Это ты, мой милый друг. Это твое отражение.
0: Неужели это я? И верно, я. Какое счастье! Стоило перенести все горести и унижения, чтобы испытать такое счастье.

0: Медым, як шедыр, конец твоим бедам, малыш. Испытания закалили тебя, и ты вырос, как повелела природа, настоящим лебедем. Чувствуешь ли ты силу в крыльях?
1: Да, я чувствую силу в крыльях. Я могу летать.
0: Да, малыш, ты можешь летать теперь. Пройдет весна, пройдет лето, и вы полетите в теплые края. Как самый молодой и сильный, ты будешь вожаком стаи. Вы полетите далеко-далеко, за темные леса, за высокие горы, в Египет. Шезер, Кенарында и Шедыр. Там есть треугольные каменные дома. Верхушки их упираются прямо в облака, а называют их пирамидами. А может быть, вы полетите в Китай или в Индию. Весь мир перед вами огромный, бескрайний.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Не идет проклятая девица, а? Чертова кикимора. Скоро может пожаловать клиент, а ее нет. О, господи, господи. Инструмент под руками разваливается, а? Если певичка опоздает, сорвется сеанс, а с ним оборвется и последняя надежда. Конец фирмы Наполеона Малапарт. Я Чарли без работ. Нет. Что угодно, только не это.

Пожарный, где дважды кием бит. Довольно жить, окрысясь, я презираю кризис. Мой бизнес лапидарный, я медиум.

0: баклуши, спасайте ваши души, вам медиум поможет жить сердцем веселясь. А франки, марки, лиры с потусторонним миром удобно и надежно нас выведут на связь.
1: Что это? Звонок. Это она. В последнюю минуту все-таки, а? Вот она постукивает каблуками. Ну, ну.
2: Нет,
1: да войдите, войдите, войдите.
2: Мы не опоздали?
1: Вы? Да, вы невозможно, безобразно опоздали, мадемуазель. А это?
2: А это Леон.
3: Да.
2: Мой коллега. Точнее, бывший коллега. Его как раз сегодня вышибли из оркестра. Расскажи, Леон, расскажи, за что тебя уволили.
1: Мочка. Но я предупреждал, мадемуазель, что положите, пожалуйста, бубен на место. Я прошу вас.
3: Пожалуйста.
2: И не ждите, он вам ничего не ответит. Он ужасный, тут чудовищные буквы. Это из-за него, понимаете, мы опоздали из-за него. Представьте, Леон абсолютно не верит в спиритизм.
1: Но, мадемуазель Пролине, слушай, парень, отдай сейчас же бубен. Это не игрушка, а музейная вещь. Он и так на ладан дышит.
2: И вы знаете, чем я его взяла?
1: Ну?
2: Я сказала, что я соглашусь работать у вас, если вы заключите контракт с нами обоими.

0: О, послушайте. Слушайте. Леон превосходный музыкант. Вы слышите? У него под руками все поет.
1: Да, действительно, инструмент был расстроен.
0: Браво, Леон! Красавчик!

0: ты, черт, этот проклятый Будда, немедленно прекратить!
1: Ну, вы берете нас?
0: Да, да, да. Эй, вы!
2: Я?
0: Ну, а кто еще? Сядьте за фортепиано и будете создавать музыкальный фон по моим командам, ясно?
2: Нет, не ясно.
0: О, Леон, господи, давай. Боже мой.
1: Леон, умоляю тебя, не спорь. Иди сядь и жди указаний. Верно?
0: Вот именно. А вы идите сюда.
1: Ну?
0: Скорее.
1: В чем дело? Ваше письмо меня встревожило. И вместе с тем возбудило до крайности мое любопытство. Так интересно. Так интересно. Скажите.
0: Молчите.
1: Что?
0: Посмотрите на эту миниатюру.
1: Смотрю. Славный портрет. Молодая дама лет 35. Ну, с хвостиком. В чем дело?
0: Я долго искал лицо, похожая на эту даму, умершую 4 года назад.
1: Но?
0: И нашел.
1: Уж не меня.
0: Вас.
1: Я могу обидеться. Это плохой комплимент. Я гораздо лучше, милее, забавнее и моложе, в конце концов.
0: Бесспорно, вы ребенок. Но вы должны быть похожи не на саму даму, а на ее душу.
1: Здрасте, а почем я знаю ее душу? Интересное дело. Вы знаете, в нашем квартале умер недавно один толстяк-ростовщик. Так душа выскочила из него в виде тощей крысы.
0: Это бывает. Но по большей части души похожи на своих владельцев при жизни. Но они значительно моложе, чем тело.
1: Так значит,
0: ну,
1: я...
0: Ну, вы понимаете?
1: Понимаю. Что ж я должна делать?
0: Проклятие в том, что вы безобразно запоздали. У нас совершенно нету времени. Я не знаю, успели вам что-нибудь объяснить. И главное, мадемуазель, успеете ли вы что-нибудь сообразить?
1: Это я не успею сообразить. Но у меня сообразительность молниеносная. Мама называет меня фотовспышка. В театре я мечтала покорить Париж. Мама укоряла в облаках Париж.

0: Неужели я от всей души сочувствую вашему горю? Но время...
1: Время, парижанки сонной сердце!

0: Браво, брат. Я восхищен, браво. Ну, мадемуазель, вам нужно больше молчать и больше слушать. Вы должны будете изображать душу мадам Элеоноры Дюрандо, жены короля сыра и яиц в нашей республике.
1: Ну, Леон, Леон, ну это же, это лестно. Душу королевы.
0: Королевы сыра, простите, и яиц. До сих пор она только беседовала со своим супругом, господином Проспером Дюрандо, на моих спиритических сеансах, через посредство этого столика. Но господин Проспер Дюрандо обещает, словом, обещает значительную сумму, если она хоть на несколько минут воплотится в зримый образ. А вот ваша мордочка, по-моему, но... очень... Нет, ну что делать? Мордочка, что я могу сказать? Очень похожа на душу мадам Элеоноры в молодости. Я... Вы слушайте, я умоляю, слушайте и меньше говорите. Я задрапирую вас белой вуалью. Освещу и дело... В шляпе. Я не могу работать в условиях нарастающего неверия.
1: Леон!
2: Играть нельзя, смеяться нельзя, а что можно?
0: Можно удалиться на все четыре стороны.
1: Нет, нет! Лучше мы его задвинем вот этой вот ширмой.
0: И сидите там тихо, как мышь, и ждите сигнала. Вашу реплику я скажу позже.
1: А я?
0: А вы, я умоляю, говорите как можно меньше. Господин Дюрандо верит в спиритизм, но он не полный дурак и по-своему начитанный человек. Если вы будете молоть чепуху, он заподозрит обман, несмотря на все свое легковерие.
1: Ой, но все это поразительно интересно. Ой, я вас не скомпрометирую. Я буду говорить кратко и кротко. А вы знаете, я лучше буду больше молчать и печально улыбаться.
0: Умница, как можно больше, больше молчать и печально улыбаться. Ну, за дело. Репетиция.
1: Так.
0: Так, вы... Сейчас, значит, вы сядете здесь, в нише. Да, вот на эту табуретку. Не споткнитесь, умоляю. Здесь две ступеньки. Вот так. Я задрапировываю вас. Белой вуалью, а затем покрываю с ног до головы черным сатином. Говорить будете вот через этот рупор. Так, вы совершенно незримы. Теперь пускаю мутный полусвет. Я дергаю за этот шнурок, и сатиновое покрывало взлетает вверх. Вы виднеетесь, как нечто белое. Теперь я направляю свет маленького прожектора на ваше лицо. Так, вы медленно отодвигаете белую вуаль, и тут вступает музыка. Он что, сошел с ума? Эй, стоп, прекратите немедленно!
1: Ой, я сошел на смех!
0: Господа, ну на юмор нет ни минуты, умоляю! Объясняю теперь лично вам!
1: Слушай, Леон!
0: Где вы? Я хочу видеть ваше лицо!
2: Вот он я!
0: Я говорю фразу «Смотрите, смотрите, начинается, и вы играете!»
2: Хорошо!
0: Вот, совсем другое дело. Музыка должна производить удручающее впечатление на умственные способности, если таковые имеются. Так, мадемуазель, не тушь, вы осторожно крутите вот эту рукоятку и отодвигаете другую вуаль. Так, так, чуточку медленнее. Вот, вы Элеонора, Элеонора. Я предложу ему задавать вам вопросы. Звонок, он идет, проклятие, прекратите играть, так, скорее сюда, так, сатир, этот бубен, так, сюда, скорее, Катя, сидите тихонечко, не движение, а какая досада, что мы не смогли прорепетировать текст, ну, я умоляю, мадемуазель, не наговорите какой-нибудь чепухи, умоляю вас, лучше молчите.
1: Я мучить, печально, буду улыбаться.
0: Он входит. Так, прошу. Прошу вас, господин Дюрандо. Прошу.
3: Благодарю вас.
0: Так, давайте вашу трость, шапокляк.
3: Благодарю вас. Благодарю.
0: Вы только не стесняйтесь, располагайтесь, как вам будет удобно. Не-не-не-не-не-не-не-не. Садитесь вот сюда.
3: Благодарю вас.
0: Месье. Было чрезвычайно трудно исполнить ваше желание. Чрезвычайно. О, мне пришлось обратиться непосредственно в Центрально-Небесное управление призраков и убедить стоящего во главе духа гран-сеньора Фата Морганаса, ну, может быть, эта фамилия вам ничего не скажет, согласиться дать тело. Собственно, вас интересует именно это, да? Тело вашей супруги, блаженной Элеоноры, для сегодняшнего свидания. Вот, кстати... Не хочу быть голословным. Записка лично от гран-сеньора Фата Морганаса, которая мною непосредственно, совершенно точно воспроизведена по... чисто профессионально, по стуковатому сигналу.
3: Позвольте, я надену очки.
0: Да, прошу вас.
3: Ага, так.
0: Вот здесь.
3: Да-да-да. Угу. Только по протекции господина... Малопарт.
0: Да.
3: Это трогательно. Да. Итак, я ее увижу.
0: Вы увидите ее.
3: И как вы понимаете, ваш гонорар, соответственно, возрастает.
0: Не надо меня обижать. Не надо. Я не заслужил этого. Но об этом поговорим все-таки позже.
3: Как я счастлив, маэстро Малопарт. Я уже не говорю о том, что любил и люблю мадам Дюрандо, ныне блаженную Элеонору, и что свидание с нею мне доставит огромное удовольствие, огромное. Но я счастлив принципиально. Да, счастлив как гражданин.
0: Прошу садиться. Я всем сердцем понимаю вас.
3: Не верю еще сильно.
0: Да.
3: Некоторые думают даже, что оно усиливается. Я же в этом отношении оптимист.
0: Да.
3: Но, во всяком случае, против нашествия азиатского большевизма западная цивилизация должна вооружиться.
0: Да, это святая правда, месье Дюрандо.
3: Да, одного традиционного верования тут, конечно, недостаточно. Надо все-таки идти в ногу с веком. Необходим союз религии и науки. В прошлую субботу я даже произнес большую речь по этому поводу. Представьте, они хотели обложить яйца дополнительным налогом.
0: Яйца-налог!
3: У них у так называемых радикалов не хватает денег на каплю молока.
0: Да, но...
3: Я сказал большую политическую речь. Я сказал... И яйца с сыром, и яйца с сыром. Лучше завтрак и обед. А на ужин съесть не хуже. Восхитительный омлет. Яйца всмятку и вкрутую. Яйца взбитые и растертые. Яйца свежие.
0: Я понимаю, Гоголь-моголь. Но, месье Дюрандо, что может спасти общество?
3: Я говорил долго и вдохновенно. У меня совершенно взмокли воротнички. Мой платок можно было выжать.
0: Я скажу вам, что может спасти общество. Тройственный союз. Союз капитала, церкви и спиритизма. Совершенно верно. Ибо спиритизм дает нам к божественному откровению глубоко научный эксперимент. Тут никакое сомнение невозможно. Да. Дух реального перед нами.
3: Да, да. Мой старший приказчик утверждает, что я вел себя как Цицерон.
0: Я всегда с восхищением слушаю вас. Кстати... А чего вам не стать лидером, а?
3: Но вы это преувеличиваете.
0: Я не преувеличиваю.
3: Нет, серьезно?
0: Лидером, как на духу.
3: Да, но для этого я должен увидеть Элеонору. Если нельзя сделать так, чтобы я мог ощутить ее.
0: Запомните. Запомните. Да. Это мгновение. Без 20 минут. 12 часов. 8 сентября 1928 года. Я обещаю вам, что вы ощутите ее.
3: И я скажу всем скептикам, что душа реальна, что ее можно взвешивать на килограммы, как сыр Камамбер. И что тогда, большевики? Куда провалится революция?
0: Да.
3: Что революция на земле, когда перед нами открывается вечность?
0: Бесспорно.
3: Кстати, я хочу получить у вас небольшую справку, маэстро.
0: Я всегда к вашим услугам.
3: Собственно, с этим вопросом ко мне обратился мой старый приказчик.
0: Я слушаю.
3: Он спросил меня, куда деваются души большевиков после смерти.
0: Да.
3: Я выразил мнение, что они прямым сообщением направляются в ад.
0: Да.
3: Но я не совсем уверен, что мое указание точно.
0: Месье Дюрандо, души большевиков после смерти немедленно становятся чертями.
3: А все-таки приятно осознавать, что мир потусторонний все более перед нами раскрывается. Но сегодня, маэстро, насколько я понимаю, я не смогу обнять мадам Дюрандо, на неблаженную Элеонору.
0: Нет, сегодня вы увидите ее, вы будете говорить с нею. При этом я должен предупредить вас, что даже в призрачном, незримом теле души испытывают некоторые неприятные ощущения. О, господин Дюрандо, не позавидуешь, поэтому свидание не должно быть длинным. И умоляю, поменьше вопросов. Да. Бестелесные существа чувствуют себя в теле, в теле. Ну, как не в своей тарелке. Ощущение похоже на то, как будто вот вы надели слишком узкое платье.
3: Я понимаю. Я постараюсь не утомлять бедную мою Элеонору. Но вы знаете, я взволнован.
0: Ну, спокойно, прошу вас садиться вот сюда. Спокойно, расслабьтесь, совершенно спокойно. Если у вас зашалит, не дай бог, сердце, скажите мне, и тогда я вам дам капли кардиналис. Говорите тихо, но не шепотом. Так?
3: О, что?
0: Нет, я спрошу, спокойны?
3: Не очень. Но я думаю, что я все-таки обойдусь без ваших капель.
0: Я призываю ее звуком гонга. Она должна откликнуться. Этот магический гонг принадлежал раньше лапландскому шаману. Нежная! Полная любви после жизни, как и во время ее, Элеонора. Самая нежная Элеонора из 37 миллионов Элеонор, имеющихся на небесах. Та Элеонора, которая при жизни жила на улице Тебу, дом номер 144, квартира 18.
3: 17. Вы можете вызвать не ту Элеонору.
0: Пардон, ладно, я ошибся на одну квартиру. Квартира 17. И была женой муниципального советника месье Проспера Дюрандо. Явись! Тебя ждет тот, который любил тебя так безмерно и которого ты так любила.
4: Каким ласкательным именем она называла вас чаще всего?
3: Крокодильчик.
0: Здесь тебя ждет крокодильчик.
3: Я слышу, как будто тихий смех. Это какой-то дух.
0: Возможно.
5: Смотрите, начинается.
0: Говорите все, что вы увидите и услышите, так как многое из того, что вы увидите, я видеть не буду.
6: Господи, что играет этот идиот, а?
7: Я вижу неясный рассеянный свет и белые контуры. Все яснее. Да это фигура женщины. Лицо все больше проясняется. Дорогие черты! Нет, я должен встать на колени.
6: Нет, ну ничего страшного, ничего страшного, месье Дюрандо. Это бубен упал, гонг упал.
7: О, простите меня, простите.
6: А сейчас
5: вы ничего не слышите? Какой-нибудь знакомый голос?
7: Я слышу ангельское пение. Лицо все светлее. Это она.
6: Она,
7: только она гораздо прекраснее, чем при жизни. Это Элеонора в образе светлого ангела Господа Саваофа.
8: Здравствуй, мой муж.
6: Поздоровайтесь спокойной. Голос ее стал чист и свеж.
7: Да-да, голос ее стал чист и свеж. Здравствуй, Элеонора. Я вижу тебя хорошо, только ты стала гораздо моложе и прекраснее.
8: У нас тут лучше, чем на любом курорте.
6: Позавидуешь.
8: Я так молодею, что боюсь превратиться в младенца. А вы постарели, Костер. Ну ничего, не волнуйтесь. Будем надеяться, что в скором времени вы соединитесь со мной.
6: Царство вам небесное, господин Дюрандо, царство.
8: Мы будем вместе летать на Венеру. Это прелестное место. Мы там часто устраиваем очаровательные пикники. Туда особенно охотно летают наши офицеры. Убитые в последнюю войну. Их тут тучи. Очень верно.
6: Покойница, не уклоняйтесь. Ближе к делу. Ближе к делу.
7: Я рад, Элеонора, что вы в раю. Но сам я хотел бы побыть еще на земле. Скажите, вы говорите о пикниках, значит, вы там едите и пьете?
8: Да, но мы питаемся исключительно духовным. Мы едим суфле, безе, желе, драже. Пьем исключительно цветочный нектар.
6: Это совершенно новые, несколько неожиданные сведения, месье Дюрандо. Исследователи жизни духов за гробом еще не располагают такими данными.
7: Да, но, маэстро, знаете, безе, суфле – это немного, но все-таки лучше, чем ничего.
6: Я считаю, что пора заканчивать сеанс. Вы устали,
7: нет,
6: на вас больно смотреть.
7: Я еще не задал моей обожаемой супруге вопросы, которые меня давно тревожат.
6: Ну, прошу вас.
7: Элеонора, скажите мне из-за гроба...
6: Это бестактно.
7: Нет, просто скажите. Скажите мне со всей искренностью. Вы обманывали меня при жизни?
8: Конечно, мой милый.
7: Что? Да-да-да, неужели? Значит, все эти сплетни, правда? С кем?
6: Тихо.
8: Мы забываем здесь такие мелочи. Из всего земного поприща я помню только одну, самую сильную, самую светлую любовь. Любовь к тебе.
6: По-моему, чудесные, благоуханные слова.
7: Ты утешила меня, Элеонора. А я, как тебе, вероятно, известно, на небесах живу неутешным вдовцом.
8: Вы делаете ошибку.
7: Как? Вы хотели бы, Элеонора, чтобы я изменил вам?
8: Нет.
7: Как понять эту загадку?
8: Видите, я сильно скучаю здесь по вас. И пришла к выводу, что гораздо лучше было бы, если бы я переселилась к вам.
6: Минуточку.
8: Если бы вы переселились ко мне. Здесь у нас не хватает, ну как бы это выразиться, некоторых аксессуаров.
6: Я
7: вас понимаю. Вы понимаете, маэстро?
6: Я понимаю, господин Дюрандо. Куда ты гнешь, проклятая девчонка?
1: А вы мне не мешайте.
8: Но если бы Даже я попросила позволения у нашего шефа. У меня здесь очень много-много знакомых среди духов вельмож. Например, недавно Оффенбах назначен начальником музыки небесных сфер.
6: Тихо вы! Уволю! Что ты несешь? Если ты сейчас же не перестанешь трещать, я выключу тебя. Только попробуйте.
8: Но, допустим, Просперчик, что я добилась своего. Но для этого мне нужно опять родиться. А пока я буду расти, ты совсем развалишься.
7: И я потеряю тебя в лабиринте мира, как Орфея Эвридику.
8: Как? Миленький, ты знаешь Орфея Эвридику, славная оперетка. Эвридико, Эвридико, Эвридико, Эвридико.
6: Что вы творите?
5: Все, сеанс заканчивается. Заканчивается сеанс.
8: Господи, какой же вы зануда. Вернемся к нашей теме. Я вижу выход. Возьмите свою записную книжку, дорогой Проспер, и пишите.
7: Я весь внимание. Что скажешь ты, мой дух очаровательный? Там, на небе, ты приобрела такие ямочки на щечках Элеонора, что с ума сойти.
8: Да я их принесу с собой, эти ямочки, на землю. А вы пишите.
6: А, пишу.
8: Улица Муфтар.
6: Улица.
8: 99, 13.
6: 13.
8: Спросите вдову Эрмилию Поташу.
6: Поташу.
8: У этой вдовы есть дочка.
6: Дочка? Дочка.
8: По имени Нетуш Пролине.
6: Пролине.
8: Она похожа на меня, как две капли воды.
6: Да, месье Дюрандо.
8: Возлюбленный мой, если ты полюбишь ее, если ты будешь ее баловать, окружишь ее комфортом, накупишь ей платье
6: бриллиантов
8: и окружишь ее любовью, я вселюсь в ее тело, и мы заживем на славу.
7: И она похожа на тебя?
8: Да как две капли воды.
5: Месье Дюрандо, месье, я не могу более скрывать
6: что?
5: От вас.
6: Что?
5: Я все больше прихожу к выводу, что произошла страшная ошибка. Вместо вашей Элеоноры к нам явился злой дух.
6: Злой?
5: Да, душа недавно умершей материалистки. Она решила дурачить нас с вами, разрушить то святое дело мирового значения, которое нас занимает.
8: Что такое?
5: Да.
8: Что он мелит? Мой очаровательный крокодильчик.
5: Да,
8: это ваша жена, моя жена.
5: Крокодильчик, тут ошибка.
8: Он делает нам, духом, больно.
5: Я медиум.
8: Да. А вы должны защитить мою душу от этого грубияна.
5: Исчезни. Что вы сделали?
8: Я не исчезла. Я здесь. А вот эта вот свинья просто потушила свет, свинья.
5: Сударь, сожгите.
6: Она плачет.
5: Вы мучаете бедного духа моей жены.
6: Уверяю вас, какой он.
5: Ни слова. Верните мне мою жену. Ее рыдания раздаются из тьмы кровяшной.
6: Месье Дюрандо, но я вновь утверждаю, что вы стали жертвой искусного обмана. Вот, смотрите, я
5: отодвигаю ширму,
6: да?
5: И...
6: Вы во всем убедитесь. Леон, где он? Ну, вы же слышали, он же только что играл.
5: Я слышал и слышу только мою жену. Верните мне ее.
6: Вот он, пожалуйста, сукин сын, а? Прятался за инструментом. Нанятый мною жалкий музыкантишка. Все время хихикал и во время моего сеанса разрушал эффект.
8: Оставьте вы его в покое!
6: Помолчи, я тебе сказал! До тебя дойдет очередь. Ну, спросите его, месье Дюрандо, спросите этого верзилу. Он вам ответит, могут ли духи являться к нам в телесной оболочке?
9: Могут, но не к вам.
6: Что?
8: Я в ужасном состоянии. Я исчезаю. Ни слова с этим лжеспиритом и слугой сатаны.
6: Ни слова. Это я
8: лжеспирит? Да, да, завтра. В 6 часов. Мое новое тело.
7: Тело.
8: Мадемуазель Пролине будет вас ждать на улице Муфтар 99-13. Ну а теперь я желаю исчезнуть, сын дьявола.
6: Месье Дюрандо, это ужасно. Я вам должен объяснить.
5: Ни слова, сударь. Вы мучаете этих несчастных. Вы знаете, о чем шепнул мне этот музыкант, этот талантливый исполнитель, что он тоже дух, да, дух самого господина
7: Оффенбаха. Втиснутый вами в чужую оболочку.
0: Ну, позвольте же, месье Дюрандо.
7: Я знаю, что я сделаю. Я сегодня же обращусь в общество покровительства животных и не плачу вам гонорар.
0: Ну, минуточку.
7: Вам не плачу.
0: Но позвольте,
7: месье. Пусть это будет вам уроком. Но что за прелесть, моя Леонора? Я сам помолодел. Где мой шапокляк, моя трость?
9: Пожалуйста. Вот они.
7: Благодарю вас. Благодарю вас, господин Оффенбах. Не побоимся этого слова. Что ж, завтра в 6. Теперь-то, наконец, знаю, как мне употребить мое состояние. А вы, сударь, остерегитесь. Надо быть вежливым с духами. Надо помнить, что вы медиум, а не торговец с белыми рабынями. Вреди. Оффенбах-то как пошел в гору на том свете, а? Аревуар, господа!
0: Ну, где вы там, мерзавка? Идите сюда, разбойница с большой дороги.
1: Молчать! А? Нет! Каков Наполеон? А, Леон?
0: Я прошу не издеваться над моим псевдонимом, негодная.
1: Ты еще оскорбляешь меня. Леон, сегодня же расскажешь всю эту сценку во всех подробностях своим дружкам-журналистам. Они разоблачат его в газетах, да еще напишут фарс. И наш герой станет посмешищем. Это говорит Нетушь Пролине. Без 5 минут мадам Дюрандо. Это будет так. Олух, ты не понимаешь, что ты в моих руках. Леон, пошли.
0: Минуточку, подождите. И ты, Верзила, подожди. Вы не сделаете всего этого, потому что тогда господин Дюрандо выскочит из ваших коготков.
1: Да?
0: Вы подумали об этом?
1: А я имею больше шансов удержать Дюрандо в моих руках без всякого спиритизма. Раз он попадет ко мне на Мухтарку.
0: Вы в этом уверены?
1: Да на все 100.
0: Да, а вот это? Вы видели?
1: Ну и что? Записная книжка. Что особенного?
0: А то, что ваш склеротик, крокодильчик, забыл эту свою книжку здесь и так или иначе вернется ко мне.
9: Врет. Он украл эту книжку, я видел.
1: Месье Наполеон.
0: Что?
1: Вы мне начинаете нравиться.
0: Стало быть, вы согласны, что проводить сеансы здесь, в моей студии, гораздо удобнее и целесообразнее?
1: Возможно. Но я требую всестороннего уважения.
0: Этого у меня сколько угодно. Я вас уважаю как самую... самую... моментальную фотовспышку, какую когда-нибудь видел свет. Однако мы деловые люди, и поговорим о процентах.
1: А вот это как мне будет угодно, господин Наполеон. Твердо я решила покорить Париж.
0: А я не возражаю, пополам барыш.
1: Но... я Нетушь Пролине плату требую вдвойне.
0: Да. Сколько претендентов на один Париж?
1: 33% предлагаю лишь.
0: Но я спирит экстрасенс, у меня высок.
7: Яйца с сыром, лучший завтрак и обед, но на ужин съесть не хуже, восхитительный. Как? Вы здесь? Живая? Натуральная?
0: Да-с, воплоти.
7: А, вот она, моя записная книжка. Отдайте ее, сударь.
0: Позвольте. Я все вам, наконец, объясню.
7: Позвольте вам не позволить.
0: Извините, я...
7: авантюрист!
0: Я попросил вас... Я попросил вас без оскорблений. Вы не у себя дома. Хулиган, убирайтесь.
7: Нет. Боже мой.
1: Леон. Что ты натворил? Ты убил его?
9: Нет. Я его утихомирил.
0: Господа, этим бубном можно навеки утихомирить слона.
1: И вообще я не желаю в этом больше участвовать. У автора пьесы совсем другой финал.
9: У автора пьесы меня вообще нет.
0: Что бы там ни говорили иные критики, а господин Дюрандо лежит на полу и не подает признаков жизни.
1: Как хотите. А мне пора. Кто-нибудь за это ответит. Но, надеюсь, не мы.
0: Да, и мне здесь, пожалуй, больше нечего делать.
1: Здесь, в студии?
0: Нет, здесь, во Франции.
1: Боже, как он ужасен. Недаром мама мне говорила...
10: Расскажите по дороге. Бежим! Вы с нами, господин Оффенбах?
9: Я догоню вас.

0: Где я? Кто со мной? Силы небесные, господин Оффенбах! Мы с вами на этом свете или уже на том?
1: Вас хотели доставить на тот, но я задержал отправку.
0: А как я вам благодарен, как я вам благодарен, но мадемуазель не тушь, она...
1: Она на том. Доверьтесь мне, господин Дюрандо. Я поведу вас навстречу с вашей судьбой.
0: Вот, вот вам моя рука.
1: А вот вам моя. Поднимайтесь.
0: О, да, да. Отныне я верю лишь вам одному. И вот, прошу, моя гарантия.
1: Простите, что это?
0: Чек на изрядную сумму, друг мой.
1: Да, но...
0: Не беспокойтесь, господин Оффенбах. Чек на...

0: не тушь, моя жена Элеонора нас венчала. Да, да, да, да, кончена комедия. Да, да, да, да, я отныне медиум.
1: Да, да, да, да, кончена комедия.

0: Вы знаете, собственно, вот так и закончилась эта история. А с ней наше несколько легкомысленное представление, в основу которого положено подлинное сочинение Анатолия Васильевича Луначарского, его одноактная комедия «Душа Элеоноры».
1: Роли исполняли Наполеон Малапарте, Андрей Миронов.
0: Нетуш Пролине, Лариса Голубкина.
1: Проспер Дюрандо, Григорий Абрикосов.
2: Леон, Владимир Сашальский.
1: А музыкальную душу нашего радиоспектакля представлял Левон Аганезов. В его интерпретации прозвучала музыка Чарльза Чаплина и Жака Оффенбаха.
3: Режиссер Эдуард Кольбус.
0: Ассистент режиссера Нина Притаманная.
2: Звукорежиссеры Евгений Яковлев и Владимир Романычев.
1: Музыкальный редактор Елена Носкова.
3: Редактор Алла Смехова.

Вы слушаете. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете –

0: Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего. Нина Ивановна, его жена, в прошлом методист. Борис Анатольевич Пальцев, преподаватель литературы. Юлия Львовна, его жена, знает немецкий язык. Федор Данилович Сыромятник, нотариус. Анна Григорьевна, его жена, библиотекарь. Роберт Максимович Начуев, хормейстер. Дина Васильевна Швец, диктор. Роман Романович Непотоцкий, провизор. Глеб Алексеевич Валетов, поэт-песенник. Ну и Лидочка, горничная в гостинице. Действие первое. Ночь, улица, фонарь, аптека. Стоит Рафаэлев. Стремительно идет Зара Петровна. Плащ, наброшенный на ее плечи, развивается за ее спиной.
1: Ты?
2: Да, я.
1: Почему ты сбежал?
2: Я не сбежал, я бежал.
1: Почему ты здесь?
2: Потому что ночь.
1: Что из того?
2: Потому что улица.
1: Ты безумен.
2: Потому что фонарь и аптека.
1: Зачем тебе аптека?
2: Ты этого не понимаешь.
1: Нет. Ты хочешь цианистого калия? Тебе его не продадут.
2: А жаль.
1: Иди домой.
2: У меня нет дома. Я уеду в Карелию, там леса.
1: Что за вздор?
2: А вот и не вздор. Когда в истерическом самозабвении ты слышала эту мерзкую песенку, эту пресловутую Верочку, Начуев подмигивал всем и каждому.
1: Должно быть, ты сам ему раззвонил.
2: Почему ты так думаешь?
1: Я тебя знаю. Ты физически не способен хранить доверенную тебе тайну.
2: Я не мог. Я шатался под этой тяжестью. Я был вынужден ее разделить.
1: С кем?
2: С Начуевым.
1: Это значит со всеми. Ты повел себя как барс.
2: Зара.
1: На потребу, досужему любопытству, ты швырнул одновременно три имени. И мое, и свое. И имя Валетова.
2: На Валетова мне чихать.
1: Стыдись. Не теряй человеческого облика. Ревнуй, терзайся, но не забывай. Речь идет о поэте. Об избраннике.
2: Он избранник?
1: Ты это знаешь сам.
2: Потому что он накатал эту Верочку.
1: Верочку поет старый млад. И не только Верочку, ты это знаешь. Его песни у всех на устах.
2: И он еще фарисей. Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать. Я молчание не нарушу, на устах моих печать. Ежели ты так любишь молчать, не голоси на всю Россию.
1: Рафаэль, ты себя унижаешь.
2: Ты права. Я хранил семейный очаг. Я здесь глотал покровскую пыль, радуясь, что ты там дышишь озоном в этом порочном нечистом Крыму.
1: Что же делать, если я полюбил?
2: Замолчи.
1: Как хочешь.
2: Нет, говори, как все было.
1: Но ты же слышишь.
2: Я требую.
1: Мы стояли с ним в очереди. Он был за мной и... Внезапно заговорили друг с другом, и это был какой-то странный толчок. Оказалось, он родился в Покровске, называл мне какие-то имена. Постепенно что-то росло, клубилось и сгустилось. Так это началось.
2: Началось?
1: Без начала нет продолжения.
2: О, распутница!
1: Он меня звал иначе.
2: Он давал тебе прозвище?
1: Разумеется.
2: А какие?
1: В зависимости от обстоятельств.
2: От каких обстоятельств?
1: Возьми себя в руки.
2: Хорошо. Так как же он тебя называл?
1: Будь по-твоему. Звереныш.
2: Звереныш? Тебя мало убить.
1: Мужайся, мой друг.
2: Продолжай.
1: Когда он бывал задумчив и особенно лиричен и нежен, он говорил мне: «Мой Микки Маус».
2: Как трогательно.
1: Трогательно, мой друг.
2: Невозможно, невыносимо.
1: Видно, так распорядилась судьба.
2: А ведь это же драма.
1: И хорошо.
2: Как?
1: Не все тебе жить без потрясений.
2: Но ведь я страдаю.
1: Я сострадаю.
2: Нет, избавь, я лучше я уеду в Карелию.
1: Ну опять?
2: Да, в Карелию, там леса, здесь мне места нет. Меня преследуют, измываются, рады меня растоптать. Я изгой, я пария. Вот и Левкоевы ни разу не были у нас в гостях, а теперь, когда ты меня добила...
1: Я добил? Чудак, я тебя подняла.
2: Чем? Измен?
1: Они тебе все завидуют. Завидуют.

0: обиды и уют. Неужели не ясно? От такого известного человека женщина вернулась к тебе.
1: А он что, не пускал тебя?
0: Несмышленыш. А о чем же он пишет мне?
1: Он еще пишет? Ну-ка покажи мне письмо.
0: Никогда, мой друг.
1: Почему?
0: Я сказала, это святое.
1: Святое? Это цидулька?
0: Аркадий, уважай себя.
1: Легко говорить.
0: Если сам себя уважать не будешь, то никто не заставит тебя уважать. Не бежать от них надо тебе, дурачок, а идти им навстречу. Смело, гордо, с властно поднятой головой. Да пойми, наконец, ты победитель. В титаническом поединке за женщину, где ставкой была вся наша жизнь, ты одолел.

0: тебя звал Звереныш.
1: Звереныш.
0: Ужасно.
1: Не валяй дурака. В конце концов, выбрала я тебя.
0: Так значит, перед тобой стояла проблема выбора.
1: Ты еще спрашиваешь. Это были страшные дни. Но я каштан. Я привыкла к хозяину.

0: Я и сама себя не знала.
1: Мне кажется, это было вчера. Я вошел к тебе в кабинет впервые. Белый от нестерпимой боли. С какой энергией и искусством ты удалила тот чертов зуб.

Маленький сквер около дома торговли и почтамта. Закат. Сидят Пальцевая, Анна Григорьевна Сыромятник, Ночуев и Непотоцкий. Из дома торговли чуть слышно звучит какая-то мелодия.

0: это знали?
1: Разумеется.
0: И ничего не говорили?
1: Но не забывайте, это секрет.
2: Он сам вам все рассказал?
1: Вы бы видели. Руки блуждают, голос дрожит.
3: Неврастеническая фигура.
1: Ночуев, мне нужен ваш совет. Ночуев, только вы с вашим опытом.
4: Знал, знал, к кому обратиться.
1: А что? Кое-какой опытишко имеется.
0: Ой.
1: Но поразительные интонации. Ведь вроде бы предлагает одеться, а кажется...
0: Прикусите язык, Ночуев. Недаром от вас жена ушла.
1: Что делать? Она сама виновата.
0: Замолчите, Ночуев. Вы Казанова.
1: Ей надо было научиться прощать.
2: И как вам доверили хор девушек?
1: Сам удивляюсь.
0: Авантюрист, зачем они вам? Существует Дина, оба свободны, отличный дуэт.
1: Ах, оставьте, Юлия. Какая мы пара? Мы с Диной два вольных стрелка, два охотника. Можно сказать, два флебустьера на диких пастбищах любви.
0: О, несчастный, любовь неповторима.
1: А я люблю бесировать. Я же артист.
0: Чудовище вы, Ночуев.
2: Обычное дело. В сущности, Рафаэлев не старый мужик. Перекипит.
1: Но Зара Петровна, кто бы мог подумать? Невероятно. Пломбы, бормашины, щипцы.
0: Не знаю я, что это значит. До сих все траурих бин. О, только Хайне так писал о любви.
1: Не только.
0: Читайте в оригинале.
5: Появляются Левкоевы. Скромное величие.
0: Ах, боже ты мой! Нина Ивановна! Семен Тимофеевич!
1: Вы домой?
6: Уговорила пройти через сквер. Хотя бы глотнет немного воздуха.
7: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад. Какой уж воздух, такая жизнь, себе совершенно не принадлежишь.
6: Когда-нибудь он себя доведет.
1: Сгорите. А кто вам спасибо скажет?
7: Ну уж, если совсем откровенно, адски устал.
8: Нина Ивановна, куда смотрит мэр?
6: Там рады, что он везет этот воз.
7: Ну-ну-ну-ну, там хорошие люди.
6: Еще бы, у тебя все хорошие.
7: Ну-ну-ну.
6: Как вы его находите, Роман Романович?
7: Осунулся.
6: Жжет себя с двух концов.
7: Не надо на мне фокусировать. Где Федор Данилович, Анна Григорьевна?
2: Ну, прибежит. Задержался в своей конторе.
7: А Роза Евгеньевна хворает?
8: Роза Евгеньевна хворает.
7: Ну так лежать, лежать. Так что же слышно у Рафаэля?
1: Значит так. Ворвался ко мне. Необходим ваш совет, ваш ох.
6: Непостижимо.
1: Его трясло.
6: Да, да.
7: И это действительно Валетов.
1: Валетов, Валетов.
0: О, можно сойти с ума.
7: Известное имя.
6: Автор Верочки.
7: Да, и Верочки в том числе, и, между прочим, земляк. Покровчанин. А?
1: Он книгу ей подарил.
7: Да, я слышал.
1: С надписью. Шлет письмо за письмо.
7: Рафаэлев письма читал?
1: Да. Какое? Она даже близко не подпускает. Таит, как святыню.
8: Ну все. Дошло до святых.
0: О, вы Мефистофель, не Потоцкий.
8: Да? А почему же?
0: От вашего скепсиса веет льдом.
6: Вчера мы с Семен Тимофеевичем проговорили об этом всю ночь. Семен Тимофеевич был расстроен.
1: Еще бы. Но брак такой институт. Моногамия в сущности неестественна.
7: Ну-ну-ну-ну-ну.
1: Ведь и женщину надо понять. Живет она своей будничной жизнью. Каждый день одно и то же лицо.
6: Смотря какое.
1: Это все так. Но вдруг является некто третий, какой-нибудь этакий, вроде меня, истребитель и скороход. Такой надбытный, неокольцованный.
6: Недаром у вас худая слава.
1: Что делать? Я ее заслужил.
7: И зря. Однако, что же я хотел сказать?
6: Да.
7: Само собой, я не одобряю подобной женской неуправляемости. Ну. Отнюдь. Но и он и сам виноват. Вот. Ну, я имею в виду Рафаэлева.
6: Но...
7: Как хотите. Его несолидность... Непродуманные заявления, странные выходки, одним словом, отсутствие всякой основательности.
8: Невростеническая фигура.
7: В известном смысле Ночуев прав. Я не поклонник его философии.
8: У меня нет философии. У меня темперамент.
7: Но Зару Петровну можно понять.
8: Вот я совершенно с вами согласен. В этом случае не может быть унифицированного подхода. Все должно быть дифференцировано. С учетом многообразия жизни.
7: Ну что такое семейное счастье?
6: А что?
7: Минута улыбки. Да годы забор.
6: О, вы дух отрицания, не по-тоцки. Вы дышите холодом.
7: Сказала же холодно.
8: Мало ли, что он там сказал.
6: Вот именно, все от нас зависит.
7: Мы кузнецы своей судьбы.

0: вы обнаружите богатый выбор. Спешите делать подарки женщине.
1: Бедняжечка Дина. Все обольщает.
2: В сущности, одинокая баба.
1: Все с тех пор не войдет в берега.
3: Да, та история нашумела. Не последний был человек в горсовете. Вовсе не рядовое лицо. Не можно сказать, потерял-таки голову. На учебу пришлось послать.
1: Бедный, бедный Дин. Страсть изрядная. Не повезло ли? Жалко смотреть.
4: Да, ведь ты же находил, что в ней что-то есть.
1: Тебе помереть.
4: О, я не беспамятная. Какая-то свобода, ты говорил, раскованности, даже какой-то шут.
3: Да уж не стоит, не стоит преувеличивать.
1: Вот Зара, совсем другая опера.
3: Пожалуй.
5: Зара, это сюжет.
4: Ой.
3: Да.
6: Входит Дина Швец, диктор.
7: Помешались на этой Заре. А что такого произошло?
8: Мы слушали вас, Дин.
7: Да, да. Очень жаль, я не в голосе. Не трогайте сегодня меня. Сегодня я злая и колючая. И не могу за себя отвечать. Какой-то чудовищный микрофон. Начисто невосприимчив к оттенкам, не говоря уж о полутонах.
3: Скромность, сестра таланта.
7: Я вовсе не скромная. Я взбалмошная. Зара, Зара, только и слышно.
8: А по-моему, Дина, вы просто ревнуете.
7: Не трогайте сегодня меня. А то вам достанется на орехи. Нет, правда, а почему такой раж?
9: Конечно, на первый взгляд все просто. Здоровая женщина, море, юг.
4: Да, но Валетов...
10: В этом вся суть.
7: А что Валетов? Не понимаю. Валетов, Валетов, ну если на то пошло, то...
4: Ой, Дин, ну кто же не помнит ту вашу драму?
7: Не будем об этом говорить.
3: И все же Валетов есть Валетов. Как-никак, всенародное имя.
7: Ну что вас убеждает в их близости?
9: Как? А книга?
7: Не больше, чем сувенир.
4: А надпись?
7: Не больше, чем автограф. Рафаэлевой Валетов отписка.
8: А именно в этом Дина не убежден. Если хотите, в этой надписи особый человеческий стиль.
4: Да.
8: Если хотите, она взывает Рафаэлевой Валетов. Вы вслушайтесь. Нас двое. Мы в мире, как в пустыне. Нас двое. И никого вокруг.
4: О, и на этом уровне он и ведет литературное объединение.
3: Конечно. В пустыне все может.
1: Умри, Борис, лучше не скажешь.
4: Надпись говорит за себя. Но главное, это их переписка.
9: Пишут и пишут.
4: Письмо за письмом.
3: По скромному моему разумению, нет смысла игнорировать факты.
1: Нас больше, Дина. Выбросьте белый флаг.
3: Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать.
4: Рафаэлев, а идет как перст.
3: Ночуев, прикройтесь.
1: Всегда готов. И я молчание не нарушу.
4: Ночуев.
11: Лицо у него застывшая маска.
9: В сущности, Рафаэлев несчастный мужик.
3: Бедняга, ему не сладко.
1: Еще бы.
3: Да, но во многом он сам виноват.
6: Приближается Рафаэлев. У него скорбно-торжественный вид.
8: Добрый вечер, Аркадий Сергеевич.
1: Прогуливаетесь?
7: А где Зара Петровна?
8: Зара Петровна зашла на почтамт. Она в угнетенном состоянии.
9: Не захворала?
3: Тогда лежать.
8: Благодарю. Она не больна в обывательском смысле слова. Дело значительно сложнее. Зара Петровна в большом смятении. Ее друг Валет внезапно исчез. Не подает о себе вестей, не отзывается на телеграммы. Как раз сейчас она выясняет, не затерялись ли его письма, поскольку он пишет до востребования. Зара Петровна угнетена.
6: Долгая пауза. Общество не может понять, как надо реагировать на эти слова.

0: Все-таки стоит ли так тревожиться? Он мог уехать.
1: Ведь он поэт. Поэты страшные непоседы. Возьмите Хайне.
2: Да, свободная вещь.
3: Именно такими же доводами я успокаивал Зару Петровну. Но женщина, подобная ей, не умещается в тесных рамках обычной и в чем-то плоской логики. Вы знаете старое изречение: сердце сердцу весть подает. Зара Петровна убеждена, что что-то произошло роковое. Внутренний голос ей нашептывает: с Валетовым худо, с ним беда. Тем более еще там, на юге, он жаловался на меланхолию. Заре Петровне, очевидно, не следовало его оставлять во время опасного периода. И Зара Петровна себя казнит. А так как она торопилась ко мне, я сам себя чувствую виноватым.
4: Вы подлинный рыцарь, Рафаэльев.
5: Рафаэлев с тяжким вздохом машет рукой.
0: В самом деле так убиваетесь? Из-за Валетова?
3: Я не Дантес. Прошу прощения. Меня тревожит, что Зара Петровна так задерживается. Я должен быть рядом. Я очень боюсь, что наши худшие опасения не беспочвенны.
1: Вы паникер.
3: Да дело ведь не во мне, а в ней. У женщин такой организации, как Зара Петровна, душевная жизнь нежданно-негаданно обретает вполне реальное бытие. Любое предчувствие, сон, даже спазм находят впоследствии обоснования.
2: Такие явления известны. Один мой очень хороший знакомый во время рабочего дня за столом почувствовал неприятное сжатие. И что же? Как выяснилось потом, в эту же самую секунду директор подписывал приказ о его увольнении.
3: Не ожидал.
6: Признаться, я плохо понимаю, Роман Романович. Какую вы видите параллель между вашим приятелем, нерадивым работником, ожидающим заслуженного взыскания, и обостренным беспокойством любящей женщины?
3: Не ожидал.
2: Простите, я только хотел сказать, что в науке есть белые пятна.
3: Вы сделали, мягко говоря, непродуманное сопоставление.
6: Бесспорно. Хоть я со своей стороны не одобряю какой бы то ни было мистики и прочей агностики, но не могу не согласиться. Женское сердце – особый мир. И в этом смысле я понимаю состояние вашей жены.
3: Мне надо пойти на нее взглянуть, я должен быть рядом. Я не прощаюсь.
1: Не по-тутски. Толстокожий живой человек. Заплесневели в своей аптеке.
2: Вы так говорите. А в Америке аптека – центр общественной жизни.
7: Что вы знаете об общественной жизни? Смею думать, я ближе к ней. Как бы то ни было, председатель товарищеского суда.
2: Но представьте, какой-нибудь этакий Техас, сравнительно небольшой городок, а в аптеке буквально не протолкнуться, в ней проводят целые дни.
6: О чем это говорит? Людям просто негде собраться. Но вы сегодня отличаетесь.
8: Что с него взять? Но Зара, Зара!
4: Вместо того, чтобы твердить о Заре, подумайте, каков ее муж.
1: Да, он раскрылся.
7: Он держится стойко.
8: Он шире моей бывшей жены.
9: А в сущности, необычный характер.
6: Он понимает, что этот случай не рядовой, а адюльтер.
8: Вот именно. И помнит, что Валетов поэт.
1: Да.
8: В его поведении, если хотите, есть уважение к литературе.
6: А главное, уважение к городу. Валетов уроженец Покровска. Законная гордость покровчан.
8: Рафаэльев это учитывает.
6: Рафаэльев на высоте.
5: Появляется Зара Петровна. Она в черном платье, в руке ее томик. Рафаэльев.

0: Зара Петровна, голубушка.
1: Боже мой, как вы переменились.
2: Где ваш загар, а где блеск в глазах?
1: Ваш южный отлив.
0: Я забыла о юге. Все миновало, все прошло. Каштанке казалось, что то был сон. Я каштанка.
3: Присядь, дорогая.
0: Нельзя.
3: Сюда пересядь, там дует.
0: Пусть дует. В конце концов, все равно.
4: Зара, пожалейте себя.
5: Честное слово, все обойдется.
3: Как-то все просто у вас.
6: Аркадий Сергеевич, вы почернели. Меня глубоко удручает ваш вид.
3: Спасибо, мой вид не имеет значения. Только б выстояла она.
0: Смейтесь, кто хочет, над телепатией. Я чувствую некую катастрофу.
5: Но все-таки, что это может быть?
3: Все может быть.
0: И меланхолия, и кризис, и ночная тоска.
3: А рядом никого.
0: Ах, мало ли, есть и завистники.
5: Как не быть?
0: Сегодня я пломбирую зуб и вдруг отчетливо понимаю, что делаю что-то не то. Ужасно.
3: Все-таки, милая, пересядь.
0: Неважно. Вот, видите, его книга. Утром раскрыла наугад и сразу мне бросилась в глаза. Если занедужится, если на тебя вдруг судьба обрушится в черный рог трубя, голосом любви только позови. Нет, не могу, невыносимо.
6: Да, это уже не стихи. Пророчество.
2: Да.
6: Интуитивное предсказание своей судьбы.
5: Вот, нашатырь, чуть-чуть вдохните.
0: Оставьте. Зачем мне ваш нашатырь? Зачем?
5: Помогает.
0: Зачем все было? Зачем этот отпуск? Эта встреча?
4: А где она все-таки произошла?
0: В очереди. Он был за мной.
3: Ты расскажи, как ты обернулась.
0: Ах, что рассказывать. Обернулась, точно повинуясь толчку.
4: И что?
0: И увидела этот взгляд. И это был сглаз. С тех пор я порченная. Радость ушла.
2: Но она и была.
0: Была и ушла. Я каштанка. Каштанка. Нет, не то, я порченная. Ой, как мне зябко.
3: Милая.
2: Не думаете поехать в Москву?
0: Не знаю, что делать. Я мечусь. Я не могу оставить Аркадия одного. Я ему нужна.
3: Но ты и ему сейчас нужна.
0: Нужна и здесь, и там. Я нужна.
4: На вас невозможно смотреть без трепета.
0: Нет, они правы. Я не та. Я потухла.
4: Ни в коей мере. Вы ослепительны и упоительны.
0: Я вся другая. Я уж не та.
4: Вы были женой, но стали женщиной.
5: Пожалуй, ночую, где-то прав, возникло какое-то новое качество.
6: Такая пронзительная одухотворенность. И вместе с тем, как бы сказал поэт, дышит почва.
2: Да.
6: А может быть и судьба.
0: Пойду на переговорный пункт. Буду звонить.
1: Куда?
0: Не знаю. Куда-нибудь. Все равно.
3: Я с тобой.

0: Кто-то в ней, несомненно, присутствует.
1: Поверьте, Валетов не слепой.
2: Надеюсь.
1: Какая-то терпкость, да?
3: Во всяком случае, незаурядность.
4: А что скажете о наших мужчинах? Они обезумели?
5: Вроде того.
3: Нет обыденности.
6: Ну да, типично мужская психология.
0: Но стоит ли обобщать?
6: А признайтесь, втайне вы презираете верность, предпочитая запах греха.
4: Даже не знаете, как вы правы, Юлия.
1: Дина, я вас не узнаю. Вы из Аспазии превратились в Гретхен. Да Пенелопы рукой подать.
5: А вам не по душе Пенелопы?
6: Да.
1: А что с ними делать холостяку?
3: Теоретически говоря, в раскованной женщине есть свой шарм. Не зная, что она завтра выкинет. И это не может не волновать.
0: Так сказать, жизнь на острие.
3: А, да, вот именно. На высоком градусе. Теоретически говоря. Представьте супругу Иванова. Вот когда счастливее Иванов? Когда на его жену Иванову никто не подумает чихнуть? Или когда вокруг Ивановой общий психоз?
0: Да, это задача.
5: Не слишком сложная, я вам скажу. Мы не так давно разбирали в нашем товарищеском суде одного теоретика.
3: Ну за что же?
5: А за практику.
6: Стыд и срам. Сначала вы сами будьте такими, как Рафаэлев.
5: Как бы не так. Далеко им до Рафаэлева.
4: Рафаэлев один на миллион.
6: Могу ручаться, мой дорогой, что ты в подобной ситуации вел бы себя, как последний собственник.
3: Ну как ты можешь так утверждать?
6: Ха, давай проверим.
3: Юля!
6: Что?
1: Мудро.
3: Ночуев.
1: Теория мертва. Но вечно зелено древо жизни.
0: Зачем эти страсти?
5: Высокий градус. Как ты сказал, Семен Тимофеевич, жизнь на острие.
0: Нина, ну это образ.
5: Если женщина оставляет профессию, в которой повседневно росла, чтобы посвятить всю себя мужу, она вправе рассчитывать на благодарность.
0: Дина, честное слово, вы зря затеяли.
4: А вы бы вылечили жену.
0: Что за намеки?
4: Она хворает, а у вас развязаны руки.
0: Какие облыжные обвинения.
7: Входят Зара Петровна и Рафаэлев.
2: Зара Петровна. Ничего?
6: Ничего?
0: Ничего.
8: Я схожу с ума.
7: Вбегает Сыромятник.
8: Вот, наконец, мой Федор Данилович.
9: Друзья мои, Валетов в Покровске.
8: О, боже мой.
7: Из рупоров Дома торговли начинает звучать мелодия. Потом обозначаются слова. Это знаменитая Верочка. Все ошеломленно смотрят то на Зару, то на Рафаэлева, то в сторону...

0: кресле с телефонной трубкой в руке сидит Валетов. Со стаканом чая входит горничная Лида. Плотная, очень румяная девушка. Валетов живо поднимается ей навстречу, продолжая разговаривать.
1: Алло? Да. А, мне нужно такси. Как это нет? Когда же будет? Прелюбопытно. Куда я хотел? Вам скажи. Я хотел отправиться за город. Что значит зачем?
2: Поглядеть на поймы, заливные луга.
1: Не положено за город. Буду знать. Нет-нет, вполне удовлетворен.
2: Поэт был горд, но закона послушен.
3: Вот крепкий чай. Как новенький будете.
1: Красавица, я вас благодарю. Вы меня поставили на ноги.
3: Бутылочка-то почти пустая.
1: Как моя холостая жизнь.
3: Я вас отказываюсь лечить.
1: Так я уж здоров, спасибо, мой друг.
0: Валетов целует Лиду.
3: А это что?
1: Благодарность, порыв.
3: Ну вот, вы меня поцеловали. Зачем это? Я не понимаю. Получается, вы как все.
1: Но я ведь от души. Вы же видите.
3: Пускай от души. Но ведь это каждый может сказать, что он от души.
1: Пусть говорит, а вы не верьте.
3: А он меня спросит, а почему одному вы верите, а другому не верите?
1: А какое он право имеет, спрашиваю. Тем более тут и ежу понятно, что я от души.
3: Глеб Алексеевич, я понимаю, что вы от души, но все-таки вы не должны так делать.
1: Так почему же? Я в толк не возьму.
3: Ну, если все станут меня лобзать.
1: Опять 25, так я же не все.
3: Я знаю, но ведь так каждый считает.
1: Но я не каждый, я от души.
3: Конечно, это другое дело.
1: А значит, не о чем говорить.
3: Вы никак понять не хотите. У нас нет общего языка.
1: Кто вам сказал, что нет, когда есть?
3: Я верю в любовь с большой буквы. У меня есть близкие люди.
1: Сколько же их?
3: Трое, и все они в армии.
1: И есть среди этих троих один?
3: Конечно, есть.
1: И как по фамилии?
3: А вам зачем это знать? Волкорез.
1: О, боже мой, фамилия полная энергии.
3: Вы серьезно?
1: Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
1: Как встретишь хорошую девушку, мгновенно является волкорез.
3: Я, Глеб Алексеевич, на вас смотрю и думаю, это ж тот человек, который создал такие песни.
1: Вам раньше бы на меня взглянуть. Лет 20 назад одно удовольствие. Какой я был кудрявый и тощий. Какую надежу подавал.
3: Ой, вы ее вполне оправдали. Народ вас поет и вам почет.
1: Аминь. И народно, и доходно.
3: А Верочка, так просто солярис. Ведь это ваша?
1: Моя. Она и ввела меня в пантеон родимой словесности.
3: Ой, чудо, не песня. Слова одно журчание, и лишь одно молчание. Великий, тихий океан.
1: Ой, не дали мне заслуженной славы мои ночные алмазные строки. Одна только Верочка не подвела. Допьем это розовое вино.
3: Глеб Алексеевич, я на работе.
1: Да тут и осталось-то на два глотка. За процветание волкореза.
3: Ну уж, для виду.
1: Чуть-чуть, ага, вот так. За вашу любовь.
3: Ой, жениться вам надо.
1: Надо, все надо, даже необходимо. Впрочем, может, оно и к лучшему. Что ж такое необходимость, осознанная свобода, не так ли?
3: Я не знаю, мне надо идти.
1: Беспощадное слово «надо». А, пожалуйте.
0: Стремительно входит Рафаэлев.
4: Вы Валетов?
2: Валетов.
4: Глеб Алексеевич, поэт.
2: И Глеб, и поэт.
3: Так пейте чаю.
1: Прощайте, мой ангел. Я чаем лечусь. На медне я дурно себя почувствовал. Живучи в вашем отеле, Покровск, питаюсь на первом этаже в ресторации. И вот вечеру я отведал курицы, которая, видимо, прожила долгую и трудную жизнь.
4: Меня привело к вам нелегкое дело.
1: Беда мне, любезные, везде дела. Прошу вас садиться. К сожалению, вино мы допили с этой девушкой. Знаете, неспешные беседы, время проходит много быстрее. Страсть, не люблю гостиничных стен. В них одиночество опасно. Гостиничная тоска, мой друг, рождает невеселые мысли. Напоминает о близкой дряхлости.
4: Прошу вас, выслушайте меня.
1: Вы от библиотеки?
4: Нет.
1: Понял, вы из Дома культуры?
4: Да нет же, ничего похожего. Я сотрудник сектора инвентаризации.
1: Это очень почтенное дело. Так что же вас ко мне привело? Вы пишете по секрету стихи.
4: Моя фамилия Рафаэлев.
1: Да.
4: Ничего вам не говорит?
1: Напоминает кого-то известного. Просто... Да, вертится на языке как-то.
4: Я муж Рафаэлева.
1: Вы женаты?
4: Муж Зары Петровны.
1: Хорошо.
4: Что хорошо? Вы что, не помните? Вы вместе отдыхали в Крыму.
1: Постойте, постойте. Зара Петровна. Боже мой, так вы ее муж?
4: Разумеется, я Рафаэлев.
1: С этого и надо было начать. Еще бы мне ее да не помнить. Недавно я ей отправил письмо.
4: Я знаю.
1: Тем лучше, так вы прочли его?
4: Как только узнал о вашем прибытии, прочел.
1: Давно бы вам это сделать. Я обратился к ней с кроткой просьбой и получил пристранный ответ.
4: Валетов. Репутация женщины в ваших руках.
1: Ну что, стряслось? Я ведь просил у вашей супруги сущей малости. Имя, отчество, а также фамилию нотариуса и адрес, и более ничего. Можете себе представить, получаю загадочнейшее письмо. Сохраняю его на тот предмет, чтобы при случае получить разъяснение. Вот оно. Извольте послушать фрагмент. И зачем вам, скажите, адрес нотариуса? Ну зачем? Что за дьявольская изощренность в этой просьбе? Какая злая ирония. Но, Валетов, я женщина. Я понимаю вас с полуслова. Вы что-нибудь соображаете? Даже не с полуслова, я сшиблен с ног. Ну скажите на милость, в чем тут ирония? Изощренность. Что значит, зачем мне адрес? Я хотел, чтобы он выслал мне копию метрики и надеялся через посредство жены вашей несколько ускорить процесс.
4: Вы писали, что вы уже не рассчитываете побывать на родине.
1: Да, писал. Но повергнутый этим письмом в растерянность побоялся довериться переписке. И поскольку трасса моя пролегла относительно недалеко от Покровска, я внезапно решил сойду-ка на станции по рецепту простодушных новелл.
4: Кто мог все это знать?
1: Никто не мог. Я и сам не знал за час до решения. Я оставил вагон дальнего следования, остался на незнакомой платформе, взял билет на местный поезд, дождался 3 часа, и я на земле отцов.
4: Вы запутали все своим появлением?
1: Не могу согласиться. Мое появление завершит это дело в кратчайший срок. Я уже успел навестить нотариуса.
4: Все известно.
1: Нотариус очень мил, обязал меня посетить его дом, где торжественно передаст мне копию. Так что нынче я зван на а-ля фуршет.
4: Нам и это известно, мы тоже званы.
1: Буду счастлив увидеться с вашей женой. Заодно и спрошу ее о письме.
4: Нет, Валетов, этого вы не сделаете.
1: Почему же?
4: Да там только того и ждут.
1: Кто?
4: Все гости.
1: А кто там будет?
4: Левкоев, заместитель заведующего с женой. И Непотовский провизор, он без жены. Будет Пальцев, учитель литературы. Он печатается в нашей газете, ведет кружок, он будет женой. Безусловно, придет Ночуев, Хармейстер.
1: И с женой?
4: Жена от него ушла, он вел слишком рассеянный образ жизни, он богема.
1: Ах так.
4: И Дина Швец, диктор.
1: С мужем?
4: Нет, она холостячка, у нее была очень громкая встреча, понимаете? Ну, не с рядовым лицом. Одним словом, с работником горсовета. Ну, естественно, вмешалась семья, в результате его послали учиться.
1: А ее?
4: А Дина осталась здесь, впрочем, вы ее сегодня увидите.
1: Значит, вечером будет весь Покров.
4: Весь наш круг.
1: Но почему им так важно, что я стану спрашивать Зару Петровну?
4: Потому что решительно все уверены, что вы прибыли в город из-за нее.
1: Как?
4: Что метрика — это только предлог.
1: Черт возьми, ну как это все возникло?
4: Да так случилось, что по воле случая обстоятельства вашего знакомства получили невольную огласку.
1: Знаю я, откуда эта огласка. Не было никакого случая и не было никаких обстоятельств. Это все фантазия вашей жены.
4: Да почему же фантазии? Вы дарили ей книги.
1: Уж и книги. Выпросила мой сборник, уверяла, что любит мои стихи.
4: Значит, вы хотите меня убедить, что моей женой нельзя увлечь?
1: Что вы, вольному воля?
4: Берегитесь. Вот сейчас вы играете с огнем.
1: Так, в двух словах, чего вы хотите?
4: Валетов, репутация женщины в ваших руках.
1: Хорошо. Я сегодня же всем втолкую, что почтеннейшая Зара Петровна не должна отвечать за мой приезд. Что практически мы едва знакомы, и я прибыл сюда по своим делам.
4: Вы с ума сошли!
1: Я к этому близок.
4: Почему вы решили ее покупить?
1: Рафаэлев, вы скажете, что вам нужно?
4: Я... прошу вас, чтобы все осталось как есть.
1: Стоп, подождите. Давайте начнем сначала. Вы хотите, чтобы ваши друзья так и думали, что я прискакал не к нотариусу, а к жене вашей?
5: Наконец.
6: Но зачем?
5: Не уверен, что вы все это поймете. Вы плаваете в другой галактике. Вы не жили столько лет в местности, где все вам знакомо. И дни похожи, как близнецы. Вам, по счастью, не привелось отвоевывать право на общее внимание и чувствовать общее безразличие. Вам были ведомы перемены, зигзаги и звездные часы. Ваши удачи вас молодят, а неудачи исполнены смысла. Вы — баловень жизни. На всех углах распевают каждое ваше слово. Не спрашивайте меня, Валет. Вам не дано меня понять.
6: Ни слова более, Рафаэль. Брат по мечте, по неутоленности. Я сделаю все наилучшим образом. Смело приходите к нотариусу. Я не разочарую Покровск.
5: Спасибо. Не хочется вам поверить. До свидания.
6: До свидания.
5: Скажите мне все-таки...
6: Что, мой друг?
5: Скажите, вы не давали ей прозвищ?
6: Кому?
5: Жене.
7: О, боги, каких?
5: Микки Маус.
6: Силы господни.
5: А звереныш?
7: Черт побери, а.
5: Ну тогда до вечера.
7: До вечера.
5: Часть женщины в ваших руках.

0: кушера Мятников, стол а-ля фуршет, торжественная обстановка. Кроме хозяев Пальцевы, Дина, Ночуев, Непотоцкий, входят Левкоевы.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Наконец.
1: Прошу прощения за опоздание, все неотложные дела.
3: Да отпустите себя хоть малость, ведь измотались, лица на вас нет.
1: Если уж честно, устал как черт.
4: Ведете вы себя неразумно.
5: Это во всем. Такой человек. Сейчас идем с ним, что-то пылает. Крики, толпа, везде бронспойты. Я оглянуться не успела, а он уже в передних рядах.
3: Вы же рисковали собой.
1: Ну, Роман Романович, что Роза Евгеньевна хворает. Досадно, тогда лежать. Так, Рафаэлевых нет?
6: Как видите. Боюсь, что сегодня мы зря их ждем.
1: Вы думаете, ну, похоже на то. А где же высокий гость?
2: Появится. Я уже метрику припас.
1: Как вы так быстро установили контакт?
2: А я общительный человек. Привык, чтобы жизнь вокруг кипела. Поскольку в нотариальной конторе я нахожусь в эпицентре страстей, деятельность цивилиста так взрывчата. Кроме того, различные казусы воспитывают особый такт. Я даже стал в себе ощущать дипломатические способности. Для того, чтобы не ходить далеко. Мать и дочь делили имущество.
4: Федор Данилович, вернись к Валетову.
1: Я же рассказывал.
2: Как он вошел, я сразу почувствовал, чем-то повеял. Работа в нотариальной конторе развивает неслыханное чутье. Почти звериное обоняние. Так вот, он входит и говорит: «Я Валетов».
3: А вдруг это был самозванец?
2: Ну нет, нет. Цивилиста так не возьмешь. Мы удивительно осмотрительны. Все документы я изучил. Валетов. Он приехал за метрикой, за копией метрики, само собой.
1: На что ему копия?
2: Уверяет, что оригинал исчез. Но я с молниеносной скоростью ориентируюсь в ситуации и понимаю, что это предлог. Отлично, я ему говорю. Завтра я вам вручу вашу метрику, но с условием вечером у меня скромный а-ля фурше. А сам думаю, нет, милый, тебе нужна не копия, тебе Рафаэлева нужна.
6: А вот тут вы и дали маху. Достаточно на нее взглянуть, чтобы все понять.
7: Никак не скажешь, что этот приезд ее обрадовал.
3: Да, мой бесценный Федор Данилович, она в смятении и отчаянии.
4: Простительные дела.
5: Но в первую очередь поучительные.
3: Ох, я до утра не сомкнула глаз.
7: Само собой, ни она, ни он не думали, что события примут такой оборот. И что поэт свалится с неба, как Deus ex machina. Вот вам последствия хлестаковщины.
2: Но Рафаэлев, но мошенник. Ввести в заблуждение и кого? Ночуева, чертова калача. А как не поверить? Голос срывается, руки блуждают, всего трясет.
5: А где же Валетов?
0: Спешит в прихожую. Дамы и Ночуев охорашиваются. Все внутренне напряглись. В сопровождении Сыромятника входит Валетов.
8: Прошу вас, Глеб Алексеевич, знакомьтесь. Нетерпеливо ждем.
0: Валетов ищет глазами Зару. Он не слишком хорошо ее помнит и оттого чувствует себя неуверенно.
9: Ой, благодарю, любезный хозяин. Я ненароком сбился с пути. Город детства столь бурно меняется, что я утратил ориентир.
8: Жена моя, Анна Григорьевна.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, счастлив.
8: Анна, библиотечный бог, давний ваш пропагандист.
9: Благодарю вас за доброту.
10: Вы не нуждаетесь в агитации. Вы популярны, вас знают все.
9: Что? Перестаньте, я конфужусь.
8: А Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего.
9: Да. Ну вот, я искренне рад, что вам удалось вырвать время.
1: Да, мне хотелось лично приветствовать земляка. Моя супруга Нина Ивановна, методист.
5: А теперь уже не методист. Теперь я только жена.
1: Ну, ты, между прочим, председатель товарищеского суда.
9: Ах так?
5: Это другое. Это не то. Конечно, я рада такому свидетельству определенного доверия и уважения, но Это не то.
9: Подобная самоотверженность и...
5: Что поделать? Жена есть жена.
8: А этот мужчина по вашей части литературу преподает.
10: Не только. И публицист, и критик.
8: И вообще умнейшая личность. Борис Анатольевич Пальцев.
9: Боже мой, он, я так и подумал.
7: В самом деле, очень приятно. А Юлия Львовна, жена моя.
3: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. И это я сразу понял.
3: Правда?
9: Да, конечно, есть что-то общее, верно, и вы.
3: О, я больше читаю по-немецки.
9: Лекции.
3: Нет, скорее книги. А вы любите Хайне?
9: Всей душой.
3: О, и кроме того, я ваш коллега. Занимаюсь в объединении, которым руководит мой муж.
9: Я искренне рад за вас. Добрый вечер.
11: Добрый вечер. Не по-тоцки.
9: А это ваша жена?
11: Нет, не моя.
5: Вообще ничья.
9: А ваша где же?
11: Моя... хворает.
9: Надеюсь, фатального ничего?
11: Фатального нет. Общая рыхлость.
9: Надо бы ее укрепить. Так кто же вы?
5: Я Дина Швец.
9: Вы диктор?
5: Вы знаете?
9: Я слышал ваш голос, только вот где?
5: О, я скажу потом.
9: А к чему откладывать?
5: Так мне хочется немножко вас помучить.
9: Зачем?
5: Я и сама не знаю, я взбалмошная.
9: Другое дело.
5: Такой уж нрав. Вот спросите Ночуева.
12: Я Ночуев. Знакомое имя.
13: Уже и вам? У меня здесь худая слава. Дамы в черные списки внесли.
12: Бедняга.
13: Но я несу свой крест.
12: Бог в помощь. А, как будто я всем представлен.
5: Быть может, вас ждет один сюрприз.
13: А может быть, нет?
9: Опять загадки, а?
5: Увидите.
13: А может быть, нет?
14: Что ж, расскажите нам, как Москва.
7: Да, какие веяния, тенденции.
8: А какие новости, что говорят?
12: Тенденции самые динамические. Наука переживает подъем, искусство накапливает силы, готовится к качественному скачку. Что касается сферы управления, то будет всячески поощряться инициатива на местах.
14: Давно говорят.
12: Один мой приятель, большой вольнодумец, близкий к начальству, мне авторитетно сказал.
14: Как интересно.
12: Весьма интересно. В мире масса прелюбопытного. Так, например, идет на спад сексуальная революция. Девственность входит в моду вновь.
13: Ой, Ли.
12: Да-да, вы зря не верите. Опять опоздаем на 10 лет.
5: Неужели? Приехали.
10: Федор Данилович, встречайте.
11: Иду, иду.
0: Все застыли в напряженном ожидании. Старомятник возвращается с Рафаэлевыми. Она в длинном черном платье без рукавов, в руках шаль. Он в черном костюме с черной бабочкой на белой сорочке.
10: Простите нас, мы чуть задержались.
9: Боже мой, вы ли?
10: Мой дорогой.
0: Валетов склоняется к руке Зары. Она целует его в лоб.
14: А вы говорили, что я дал маху. Вы даже не можете вообразить, что такое чутье цивилиста.
13: Непостижимо.
9: Вы здесь и так близко.
10: Мой муж, Аркадий Сергеевич.
15: Здравствуйте, Валетов.
9: Здравствуйте, да.
0: Валетов обменивается с Рафаэлевым долгим крепким рукопожатием. Они внимательно смотрят друг на друга. Валетов взволнованно, Рафаэлев сочувственно. Все общество пожирает их глазами.
5: Вот и сюрприз.
9: Ой. Спасибо всем, прошу извинить мои волнения. Сейчас я владею собой и...
7: О чем говорить?
10: Это так естественно.
7: От радости не умирают.
11: Зависит от силы стресса.
3: Ну вот. Типун вам на язык. Не по-тоцки, вы несносны.
14: Я думаю, мы выпьем за встречу. А-ля фуршет.
10: За вас, мой друг. Благодарю вас, что приехали.
5: Как? Успокоились?
9: Не-не-не. Ничего, отпустила. Сильная встряска. Как на грех, стал очень чувствителен. Сегодня это в порядке вещей, но сплошь и рядом стал выдавать неадекватные реакции.
10: Вы огорчаете меня.
9: Да вот вам пример. Прошлой зимой жил в одном творческом профилактории, и как-то там вывесили афишу «Концерт гитарной игры и пения». Мелодии разных континентов. исполняет Артем Азовский Руссо. Начало 7 вечера, вход свободный. Верите? Вспомни эти слова, вход свободный, сердце сжимается, а в глазах подозрительная влажность.
3: О, вы лирик, как Хайне.
9: Траурик Бин, жаль мне Азовского Руссо, жаль себя, жаль все человечество.
3: А прочтите нам что-нибудь заветное.
9: Не стоит.
5: Прочтите, я вас прошу. Мы будем обязаны.
3: Очень-очень.
10: Лучший подарок.
9: Я все забыл.
7: Ну что-нибудь новое, неизвестное.
14: Нет, правда, было бы хорошо.
10: Глеб Алексеевич, почитайте.
9: Вы этого хотите?
10: Хочу.
9: Пусть будет по-вашему. Я прочту свое последнее стихотворение. На улице Скаковой жила моя подружка. Она была такая душка. Я ходил едва живой. Я метался сам не свой по улице Скаковой.
5: По улице Скаковой.
9: Близ бегов.
14: Какая точность.
3: Какой лиризм.
7: Знаете, просится на мелодию.
11: И очень хорошо передано лихорадочное состояние.
7: Да, вот это предельная экономия средств. Подчеркнутая непритязательность. Еретическая простота.
10: В сущности всего ничего, а мыслям просторно.
1: Ну, на мой скромный взгляд, большая удача. Сильно трогает.
5: Вы мне живо напомнили одного человека.
9: Да? Он тоже писал стихи?
5: Не писал, он сам был поэма.
9: Я что-то слышал о вашей драме.
5: Не будем о ней говорить.
11: Спасибо, Валетов.
0: Рафаэлев подходит к Валетову, крепко пожимает ему руку.
10: А улица Скаковая — символ?
9: Не спрашивайте.
10: Написано здесь?
9: Не уточняйте.
10: Благодарю вас.
14: Друзья мои, разрешите вручить нашему гостю и земляку копию им утерянной метрики. Мы, цивилисты, ценим символы, но знаем всю важность документации. Так пусть эта метрика лишний раз свидетельствует о нерушимой, я бы сказал, корневой связи Глеба Валетова с Покровском.
9: Спасибо. И разрешите два слова.
5: Просим.
7: Анна Налевина.
9: Друзья, позвольте вас так называть.
5: Да, конечно.
9: Я взволнован. Язык непослушен, мысли путаются. Бросаю ретроспективный взгляд на пеструю свою биографию и думаю, как неполноценна была она до недавней поры. Да, я родил несколько песен и «Веру и Верочку», среди них, да, было некоторое признание, радио и голубой экран. Да, я сидел на фестивалях как обязательный член жюри, и девушки писали мне письма, а я не успевал их читать. Но вся эта шумная круговерть была, безусловно, потерянным временем. Ибо важны не блики, не клики, не рупора и прожектора. Даже цехины и дукаты не имеют особой ценности. А важно на свете только одно – встреча женщины и мужчины. Подождите, такая встреча произошла. Вот эта женщина.
5: Стоматолог!
9: Подождите, такая встреча произошла. Вот эта женщина.
5: Стоматолог!
9: Увиденное мною в Крыму –

0: Nuestra Mina.
1: Все в некоторой растерянности поднимают фужеры. Вновь Валетов целует руку Заре, вновь она целует его в лоб, и снова Валетов обменивается с Рафаэлевым крепким мужским рукопожатием. Образуются как бы три кружка – женский, мужской и Рафаэлевы с Валетовым. Женский кружок.
2: Она не могла ответить ему взаимностью. Ну что вы скажете? Жалкая курица, отвергнуть такую страсть. Балда.
3: Нет прощенья.
4: Да, без крыла.
2: Провинциальная Матрона.
3: Он ее всю придумал, поэт.
4: Что-то такое себе намечтал.
5: А в сущности, благопристойная дама. Цирлих-манирлих, кишка тонка.
2: Ни широты, ни темперамента. Так и вижу эти ужимочки, эти смущенные улыбочки. И это в то время, когда есть женщины, готовые, кажется, на все.
4: Я не хочу ее осуждать. Жена есть жена, это понятно. Но если бы у нее была миссия, если б и рядом такой человек, как Семен Тимофеевич,
2: Борис Анатольевич,
3: да Федор Данилович, наконец,
5: да даже не по-тотски.
3: Согласна, в нем есть хоть щелочь, уже кое-что.
4: Никто бы в нее не бросил камни.
2: Но Рафаэлев
4: не в растении.
5: Бабский характер.
3: Шут гороховый.
4: И появляется кто? Валетов.
3: Творческий дух, чудодей.
5: Личность.
2: Так отдай ему всю себя, корова. Всю себя, без остатка, сгори дотла. Захлебнись.
1: Мужской кружок.
6: Она не могла ответить взаимностью. Осталось целовать следы ее ног.
7: Вот уж точно. Гора родила мышь.
8: Вариант для детей младшего возраста.
6: Вход до 12 лет разрешается.
7: Но Рафаэлев, какой хитрец.
6: Ходит, словно Христос суперстар.
8: Рядом с Марией Магдалиной.
7: Зато у дам какой успех. Только что на руках не носит.
6: В голос стонут. Ах, Рафаэлев. Подумаешь, какой принц.
8: В подобных оптимальных условиях не так уж сложно быть Дон Кихотом.
6: Нет, но кого обошел? Меня. Голос дрожал, руки блуждали. Артист.
7: Что я хочу сказать? Никто, конечно, не поощряет разгула. Но если взглянуть с другой стороны, Зара Петровна весьма банальна. Как-никак человек, прославивший город, предмет уважения земляков. А если бы от этого удара он бы сломался и сяк, надо же как-то думать шире и видеть не только полость рта.
6: И чьи-то пломбы.
7: А Рафаэлев? Что ж, зауряднейший эгоист.
2: Ночуев, Роберт, дайте нам музыку, что-нибудь бурное, хоть Чарльстон. Мне надо выплеснуться.
6: Момент. Нет, Дина, это другая опера.
2: Идемте.

0: Вокзальное помещение. За столиком балетов.
1: Когда я еще попаду в Покровск? И попаду ли, никто не знает. Бог ты мой, Рафаэль и сам.
2: Еще никого?
1: Кто должен быть?
2: Да будут все, сейчас они явятся. Я был в гостинице, вас уже не было.
1: Отдышитесь, вина может быть.
2: Какое вино, едва успел.
1: Я покинул свой номер заблаговременно. Я люблю вокзалы, да, мой друг. Где-то в чем-то я романтик.
2: Валетов, вы погубили нас.
1: Вы бредите.
2: Да, меня и жену.
1: В чем дело?
2: Да где ваше обещание?
1: Очнитесь.
2: Я обращался к вам, как к поэту и гуманисту. Вспомните собственные слова. Я вам поверил, а вы нас добили.
1: Постойте, кто из нас не в себе? Чем я в конце концов провинился?
2: Да мы стали теперь предметом острот, пренебрежений и насмешек.
1: Вот новости. Что ж я не объявил, какое место Зара Петровна занимает в моей душе?
2: Да нет, это вы сказали.
1: Сказал. Я не сказал, а спел молитву. Сразу и оду, и серенаду. Гимн торжествующей любви. Я на пьедестал ее поднял. А вас, осмелюсь сказать, до звезд. Я только себя не пощадил. Вот уезжаю, дважды отвергнутый.
2: Это и было вашей ошибкой.
1: Что вы имеете в виду?
2: Да я допускаю, что вы исходили из благородных побуждений. Но принесли вы нам только вред. Все безгранично разочарованы. Стыдно людям смотреть в глаза.
1: Боже мой, чего еще хочет этот неукротимый Покровск?
2: Валетов, но будьте самокритичны. Как у вас выглядит Зара Петровна? Какая-то старомодная дурочка. Ну неужто, по-вашему, такова смелая современная женщина? Ради бога, не обижайтесь, но это ведь допотопный взгляд.
3: Возможно, в своей основе я безнадежный провинциал.
2: Я вовсе не хотел.
3: Нет, вы правы. Но все же я бы желал понять.
2: Я им предстал не в лучшем виде.
3: Ну вы-то уж получили все.
2: Благополучен, самодоволен. Понять и простить, в этом был размах.
1: Слушайте, вы чего добиваетесь?
2: Честь женщины в ваших руках.
3: Рафаэля!
2: Будьте мужчины, вы не должны ее развенчать.
3: По-моему, я сошел с катушек.
2: Господи, сыромятники и Непотоцкий.

0: входит Федор Данилович, Анна и Роман Романович.
1: Не проститься мы не могли. А, Рафаэльев, и вы тут тоже.
2: С вашего разрешения.
3: Вот, статья из газеты, областной. Пишут о нашей библиотеке.
4: Благодарю вас.
1: Роза Евгеньевна вам кланяется.
4: Благодарю вас.
0: Входят Пальцевы.
5: Наш дорогой, боже, Аркадий Сергеевич.
2: Вашего разрешения.
5: Мило.
6: Я тут прошу вот на досуге взглянуть. Я намерен провести конференцию. Такие, знаете, валетовские чтения. Вот тезисы моего доклада.
4: Помилуйте, не хватает слов.
6: Вы послушайте, у меня занятное соображение. Собственно говоря, ваша Верочка с ее апологией молчания продолжает тютчевскую традицию.
5: Да.
6: Я имею в виду Селенцию. Молчи, скрывайся и таи.
4: Богатая мысль.
6: Хотим снестись со школы, которую вы кончали. Думаем, в классе будет стоять парта Валетова.
4: Помилуйте.
6: Специально для лучшего ученика.
4: Ни в коем случае. Вы подадите чрезвычайно опасный пример. Я получал одни единицы.
2: Быть не может.
4: Святая, святая правда. Двойки были моей мечтой.
3: Неважно, так многие начинают.
5: А ныне все знают их имена.
0: Стремительно входит Дина. В руках ее роза, которую она вручает Валетову.
7: Эта роза вам, Валетов.
4: Господи, благодарю вас.
7: Прошу вас, сохраните ее.
4: В память о вас и о нашем бале.
7: Я очень рада, что вывела вас из этого сумеречного состояния. Рафаэлев, и вы здесь?
2: С вашего...
7: И кажется, один.
0: Вбегает Ночуев.
8: О, не один. Вместе со мной прибыл мой хор.
4: Девушки?
8: Как одна.
4: Так где же они?
8: Я их расположил на перроне. Скоро должны подать состав.
0: Входит Левкоевы.
9: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
4: Вы пришли.
9: Вот, вырвался.
4: Лучше бы вы отдохнули.
10: Куда-то. И слушать не захотел. Он ведь такой... По виду сдержан, но если уж питает симпатию...
4: Благодарю вас.
9: Добрый путь.
0: С огромной охапкой цветов в руках входит Зара.
11: Явилась. С цветочками.
3: Как бедная Лиза. Прощайте. Эти цветы для вас.
0: Валетов берет цветы и зарывается в них лицом.
1: Дина, скажите, какой букет громадный?
10: Слишком. Смахивает на венок.
4: Спасибо вам, моя дорогая, единственная и неповторимая.
0: Подходит к Заре и горячо ее обнимает. Она с усилием подавляет готовый сорваться испуганный вскрик.
4: Друзья, простите мне мою слабость. Намедни я не был с вами искренним. Я малодушно повел себя по правилам хорошего тона. Но за истекшие сутки я ближе узнал и вас, и Рафаэлева. Могу сказать, что и здесь я нашел людей 96-й пробы.
10: Ой.
4: Всякие хитрости и недомолвки недостойны ни вас, ни его. Да, мы встретились с Зарой Петровной. И могу открыто сказать, встретились женщина и мужчина.
10: Ой.
4: В водовороте самозабвения мы отбросили все условности и опрокинули все барьеры. Но даже и в этом пароксизме Зара Петровна осталась собой. И после мучительной борьбы все-таки выбрала Рафаэлева. Надеюсь, теперь уже ясно всем. Я оставляю вам сокровище. Прошу вас, берегите его.
0: Поцелуй. Все присутствующие глубоко взволнованы.
3: Браво. Достойные слова.
6: Ночуева не проведешь. Убедились?
1: Ну, Рафаэлев, поздравляем.
6: Что же ты победил, галилеянин?
9: Рафаэлев на высоте.
2: Спасибо.
1: Поздравляю.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
5: Зара, ну до чего вы скрытны?
3: А я вот не сомневалась в ней.
6: Мы цивилисты. Не
8: ошибаемся.
12: Какая женщина! Королева!
13: Позвольте ручку поцеловать.
9: Вы поддержали честь Покровска.
7: Как вы напомнили мне его?
4: Я понимаю вас.
7: Нет, не надо.
8: Посадка! Посадка! Объявляют посадку!
3: Федор Данилович, не суетись.
0: Вбегает Лида.
10: Ой, поспела. Это вот вам на дорожку. Безопасно для вашего организма.
4: Спасибо, мой друг. Желаю вам счастья в семейной и в личной жизни.
10: Ой, как это?
4: А выйдите замуж, узнаете.
10: Ну вот, вы снова.
4: Так от души. Куда деваться, пора прощаться. Ахтин, не осталось всего ничего. Свисток позовет, состав загремит, и в воздух вздрогнет. Покровск растает. И где же он, Покровск, земля отцов? Любезной душе покровчане. Прощайтесь.
10: Прощайтесь.
4: Какая лавина чувств. Хочется плакать и брататься. Сквозь видимость открывается сущность, и смутные яснее слезы. Сыромятники, берегите друг друга. Левкое вы, не сжигайте себя в топке государственной деятельности. Расслабьтесь, пальцы вы, все расслабьтесь. Вы устали от напряжения, пусть отдохнут лицевые мускулы. А вы, мудрейший из фармацевтов, терпеливейший из мужей, по мере возможности держитесь. Дина, загадочное существо. Вам не показано одиночество. Взгляните, рядом стоит человек, способный разгадать вашу тайну. Ночуев, я о вас говорю. Вас изнуряет и гнет к земле ваша несправедливая слава ночного бомбардировщика. Хватит, будьте отныне самим собой. Вы добродетельный семьянин. Вас бросила недостойная ветреница. Она вас не оценила. Позор ей. Вы утешьтесь. Создатель, какая грусть сочится в белый свет и сердец, но белый свет так обольстителен. Рафаэлевы, оглядитесь. Что наши леопардовые страсти рядом с надеждой каждого дня жизнь полна.

0: Вы слушали радиоспектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Велик был год, и страшен год по Рождестве Христовом 1918 от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская, вечерняя Венера, и красный дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела. И молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. Ой, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней. И диакон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно ракотал слова церковного прощания маме, покидающий своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик-бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо Бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Отпели. Вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх, эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Елену маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади саардамский плотник. Часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым сговотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стены башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец, профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали каким-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и саардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительной и жаркой. Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровать с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу Шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажур, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, капитанской дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных. Все это мать в самое трудное время оставила детям, и уже задыхаясь и слабее, цепляясь за руку Елены, плачущей, молвила: «Дружно живите». Но как жить? Как же жить? Алексею Васильевичу Турбину, старшему, молодому врачу, 28 лет. Елене – 24. Мужу ее, капитану Тальбергу, 31. А Николке – 17,5. Жизнь-то им как раз перебила на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах. Но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. 18-й год летит к концу, и день ото дня глядит все грознее и щетинистей. Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Мать сказала детям: «Живите», а им придется мучиться и умирать. И так был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. 18-му году скоро конец. Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы ходят, как 30 лет назад. Тонк-танк. Старший Турбин бритый, светловолосый, постаревший, мрачный, с 25 октября 1917 года, во френче с громадными карманами, в синих ритузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфета, столовая маленькая, ноги в сапогах с пряжками, Николкина подруга гитара нежно и глухо. Тринь! Неопределенно тринь, потому что пока что, видите ли, ничего еще толком неизвестно. Тревожно в городе, туманно, плохо. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкой, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. «Погодите, слышите?» Все трое прислушались и убедились. Пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. Бум! Николка положил гитару и быстро встал. За ним, кряхтя, поднялся Алексей. В гостиной-приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера. Ночь под Рождество. Снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. «Где?» Пожал унтер офицерскими плечами. «Черт его знает! Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно! Не может быть так близко!» Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хотя сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют 12 верст от города, не дальше. Что за штука? Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело. Ну да, тебя там не хватало, Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самые поздние, слышите ли? Самые поздние сегодня в 3 часа, а сейчас уже 10. В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и 2 мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы. Приношение верного Елениного поклонника гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в конфетной знаменитой маркизе, друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая флора». Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице белый продолговатый хлеб. прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если бы не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх. На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица и щеки Николкины в нем, как у Момуса. В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли. Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго что-нибудь с ним. Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и господин из Сан-Франциско. Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова «мрак», «океан», «вьюга». Не читает Елена. Николка, наконец, не выдерживает. «Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть!» Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту, и тонг-тонг идет к четверти одиннадцатого. «Потому стреляет, что немцы мерзавцы!» — неожиданно бурчит старший. Елена поднимает голову на часы и спрашивает: «Неужели? Неужели они оставят нас на произвол судьбы?» Голос ее тосклив. Братья словно по команде поворачивают головы и начинают лгать. «Ничего не известно», — говорит Николка и обкусывает ломтик. «Это я так сказал? Предположительно, слухи». «Нет, не слухи», — упрямо отвечает Елена. «Это не слух, а верно. Сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка».
3: «Чепуха!
2: Подумай сама», — начинает старший. «Мыслимо или дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Ну, подумай, а! Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра, сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно». «Ах, что ты говоришь? Знаю я теперь немцев. Сама уже видел несколько с красными бантами. А унтер-офицер пьяный, с бабой какой-то. И баба пьяная. Ну, мало ли что. Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии. Так, по-вашему, Петлюра не войдет?» «По-моему, этого не может быть». Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять: «Господи, господи, если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру». Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили раз. И тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней. «Слава богу, вот и Сергей!» — радостно сказал старший. «Это Тальберг!» — подтвердил Николка и побежал отворять. Елена порозовела и встала. Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая и широкоплечья фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндивел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.
3: «Здравствуйте!» —
2: пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. «Витя!» Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красивой, странной и печальной, и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения.
4: «Откуда ты?» «Осторожнее!» — слабо ответил Мышлаевский. «Не разбей там бутылку водки!»
2: Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:
4: «Из-под красного трактир. Позволь ли ночевать? Не дойду домой». «Ах, боже мой, конечно!» Мышлаевский вдруг застонал, пытаясь подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшие инеем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно кишат». «Вот что!» Испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минутку. «Николка, там в кухне дрова, беги зажигай колонку». «Эх, горе-то, что Нюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо».
2: В столовой у изразцов Мышлаевский доволю стоном повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.
4: «Легче! Ох, легче!»
2: Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду. «Пусть дохнут вши!» Мышлаевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекреченной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкой и черной, больной и жалкой.
4: «Что за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» «Валенки!» — плача передразнил Мышлаевский. «Вален!» Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул: «Кабак!»
2: Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки, простонал: «Снимите! Снимите! Снимите!» Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно, до мути в глазах.
4: «Неужели же отрезать придется? Господи!»
2: Он горько закачался в кресле.
4: «Ну что ты, погоди!»
2: «Ничего, так, приморозил большой, так, отойдет. И этот отойдет». Николка присел на корчики и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись в чистом белье, в халате смягчился и ожил помороженный поручик Мышлаевской. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника Щеткина, Мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами. Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну! Гетман, ах,
4: твою мать!» — рычал Мышлаевский. «Кавалергард во дворце, а? А нас погнали в чем были, а? сутки на морозе в снегу. Господи, ведь думал, пропадем все к матери. На 100 саженей офицер от офицера. Это цепь называется? Как кур чуть не зарезали. Постой, ошалевает брани, спрашивал Турбин. Ты скажи, кто там под трактиром? Мышлоевский махнул рукой. Ничего не поймешь. Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? 40 человек. Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит. Тут Мышлоевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом. «Господа офицеры, вся надежда города на вас! Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских! В случае появления неприятеля переходите в наступление! С нами Бог! Через 6 часов дам смену, но патроны прошу беречь!» Мышлоевский заговорил своим обыкновенным голосом и смылся на машине со своим адъютантом.
2: Да кто ж там, господи? Ведь не может же Петлюра под трактиром быть.
4: А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены. Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем. Деревня в 2 верстах, трактир верста. Ночью чудится, поле шевелится. Кажется, ползут. Ну, думаю, что будем делать? Что? Вскинешь винтовку? Думаешь, стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь, в цепи где-то отзовется. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк, и под утро не вытерпел, чувствую и начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, в верстах в 3. Поехала! И ведь представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю, поздравляю. Петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так, в случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, стихло. Но кто такие? Неужели же Петлюра не может этого быть? А черт их душу знает! Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские. Вашу мать! Господи, боже мой! Да-с! Хрипел Мышлоевский, насасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, Господи! Считаем! 38 человек. Поздравьте, 2 замерзли к свиньям, а 2 подобрали, ноги будут резать. Как? Насмерть? А что ж ты думал? 1 юнкер, да 1 офицер. А в Попелюхе, это под трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла. Ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази, глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал? Хлопчики, хлопчики! Говорю ему таким сдобным голоском. Здорово, дед. Давай скорей сани. А он отвечает. Нема. Офицерия уси угнала на пост. Я тут мигнул Красину и спрашиваю. Офицерия? Текс. А де ж все ваши хлопцы? А где ты ляпни? Уси побегли до Петлюры. Ах, как тебе нравится. Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками. И за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел. Мороз. остервенился. Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила. И кричу: «Побеглый да петлюрый! А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до петлюры бегает. Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну, тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель. Мышлоевский словно обвал камней спустил страшное ругательство. Прозрел в два счета, конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, стрекаться, я с дуру, сослепу, дам коней, зараз дам, только не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвольни.
2: Мышлоевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка. «Где Елена?» – озабоченно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать? Ты веди его мыться». Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали 11. И представился убитый Тальберг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит, убит. И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через комнату, через темную книжную, в столовую. Огни ярче, черные часы забили, затикали, пошли ходуном. Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще. Чуть ли не с самого дня свадьбы Елены образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга Сергея Ивановича. Эх, эх, как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость – от тепла, света и безопасности. А вот поглубже ясная тревога. И привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд, оба значка академии и университета белыми головками сияют ровно, поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказывал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки в 40 верстах от города напали неизвестно кто. Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрикивали «ну и ну», а Мышлоевский мертво храпел, показывая 3 золотых коронки. «Кто ж такие? Петлюра?» «Ну, если бы Петлюра!» — снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, смолвил Тальберг. «Вряд ли я бы здесь беседовал с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки». Они потоптались, потоптались. Потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров. Вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопливо ушла вслед за ним наполовину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа гавот. Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, 2 раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко. Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга, а он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо: «Елена, никак иначе поступить нельзя». Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так: «Что ж, я понимаю, ты, конечно, прав. Через дней 5-6, а? Может, положение еще изменится к лучшему?» Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке было совершенно решенное, думая: «Елена, Елена, ах, неверная, зыбкая надежда, 5-6. И Тальберг сказал: «Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в 1:00». Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом. А потом в ком нижнего ящика шкафа ковырял в нем ключом. А потом в комнате противно, как во всякой комнате.

ждите, пока к вам придут. Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги у застегнутого тяжелого чемодана, в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. «Пойми, шепот, немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень может быть, что Петлюра войдет». В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса. А это знаешь ли? О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальберг был первый. Поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг, как член революционного военного комитета, а никто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский. Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно. Пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах – авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские. Но однажды в марте пришли в город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка «Игнатий Перпилла. Украинская грамматика». В апреле 18-го на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой боевой колонной и вел счет рук. Шароварам крышка, будет Украина, но Украина гетманская. Выбирали гетьмана всея Украины. Мы отгорожены от кровавой

0: «Московской оперетки», — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы, тонг-танг, и вылилась вода из сосуда. Николке Алексею не о чем было говорить с Тальбергом, да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте?» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой. Да, оперетка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароваром, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда. И недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга Сергея Ивановича была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии. Но события в это время в городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст 150, а может быть и 200 от города, на путях, освещенных белым светом, салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарем и адъютантом на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилла. Горе Тальбергу, если этот человек придет в город, а он может прийти. Горе. Номер газеты «Вести» всем известен. Имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежавшая перу Сергея Ивановича, а в статье слова: «Петлюра – авантюрист, грозящий своей опереткой гибелью краю». Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность, не правда ли? Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. «Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят». Шепот. «Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть, значит, погубить карьеру. Ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и 3 месяцев. Ну, самое позднее, в мае мы придем в город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут. Ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтоб тебя не дали в обиду». Елена очнулась. «Постой», — сказала она. «Ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают». Тальберг густо покраснел. «Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало». Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлениям было некогда. Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно – нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо. Женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста, там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем, и разноцветный рыжебородый Валентин поет: «Я за сестру тебя молю, сжалься, ужалься ты над ней, ты охрани ее». Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Эх, эх, не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога Всесильного. Не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет Крампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как саардамский плотник, совершенно бессмертен. Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший, потому что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите». Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: «Пора». Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзынь, дзынь. В передний свет сверху, потом на лестнице громыхание чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. Четыре огня в столовой люстре, знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай. На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова: «Голым профилем на ежа не сядешь». Вот веселые сволочи! А пушки-то стихли, остроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ра-та-там, гитара. Арбуз не стоит печь. Намыли, американцы победили. Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся. Он пьян. Рожают овцы под брезентом, Родзянко будет президентом. Ну, талантливые мерзавцы, ничего не поделаешь. Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга, от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет. Елена на председательском месте, на узком конце стола в кресле, на противоположном Мышлоевской, мохнат, бел в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости, глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей и Николка, а с другой Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии Уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова. А рядом с ним подпоручик Степанов Федор Николаевич, артиллерист. Он же по Александровской гимназической кличке Карась. Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток, 4 бутылки белого вина, у Карася 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в 3 слоя бумаги. Само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпенья больше нет. Всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир – полковник Малышев. Дивизион замечательный, так и называется – студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо, сгеройствовал, поспешил. И где он теперь? Черт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ан Мышлоевский оказался здесь, наверху. Золотая Елена в полумраке спальни перед овальной рамой в серебряных листьях наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. «Ура! Все здесь!» Карасёвы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков. Пел Шервинский эпиталаму богу Гименею. И как пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, это дурацкая война, большевики, петлюра и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? О-хо-хо-хо-хо! И на сцену. Петь он будет в Ласкало и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что, когда он пел эпиталаму, то вместо фа взял ля и держал его 5 тактов. Сказав 5... Шервинский сам повесил немного голову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам. «Текс», 5. Ну ладно, идемте ужинать. И вот знамена, дым, Леночка, пей вино золотая. Пей, все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Деникинской армией. Будут, звякнул Шервинский, будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров. И послезавтра, самые поздние, через 2 дня, в город придут 2 сербских полка. Слушай, это верно? Шервинский стал бурым. Даже странно. Разве я говорю, что сам видел? Вопрос этот кажется мне неуместным. 2 полка. Что 2 полка? Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры. Раз. И окончательный туман. Туман, господа. Николка, выпивший 3 бокала, бегал к себе за платком, и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью подарил персидский принц клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский. Но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев Стейер, вороненное дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузер в нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там, за постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко. Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга. Замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Я вашего гетмана, кричал старший Турбин, за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым. Хай живе вильна Украина, від Києва до Берлина. Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В 2 шагах враг, а они дружины, штабы. Смотрите, ой, смотрите. Панику сеешь, сказал хладнокровно Карась. Турбин обозлился. Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра я уже решил, я иду в этот самый дивизион. И если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику. Кусок огурца застрял у него в горле. Он бурно закашлялся и задохся. И Николка стал колотить его по спине. Правильно, скрипел Карась, стукнув по столу. К черту рядовым, устроим врачом. Завтра полезен все вместе, бормотал пьяный Мышлоевский. Все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура! Сволочь он! С ненавистью продолжал Турбин. Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке. А? Я позавчера спрашиваю этого каналью доктора Курицкого. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает. Кит. Спрашиваю, а как кит? А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал: «Слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть». «Мобилизация», — ядовито продолжал Турбин. «Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа. У всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией, и ни один не идет, дело швах».
1: «Ну, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца, вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, он начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в городе, он набрал бы 50-тысячную армию. И какую армию? Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в городе, все пошли бы с дорогою душой. Не только Петлюра бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый момент, ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас». Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели. «Ты, тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны право», — заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась, зажигала его. «Алексей на митинге незаменимый человек, оратор», — сказал Николка.
0: «Николка, я тебе 2 раза уже говорил, что ты никакой остряк», — ответил ему Турбин. «Пей-ка лучше вино». «Ты пойми», — заговорил Карась, — «что немцы не позволили бы формировать армию. Они боятся ее».
1: «Неправда!» — тоненько воскликнул Турбин. «Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий». «Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб. Берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы, а Петлюру...» Турбин яростно закашлялся.
0: «Стой!» Ширвинский встал. «Погоди! Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат, край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей. Пусть 5%, а 95% русских, верно, но они сыграли бы роль вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли, — Ширвинский торжественно указал куда-то рукой, — на Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги».
2: «Опоздали с флагами».
0: «Ну, да, это верно. Несколько опоздали. Но князь уверен, что ошибка поправима».
2: «Дай Бог. Дай Бог. Искренне желаю». И Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу.
0: «План же был таков», — звучно и торжественно выговорил Ширвинский. «Когда война кончилась бы,
1: немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя-императора Николая Александровича.
2: После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. «Император убит!» – прошептал он. «Какого Николая Александровича?» – спросил ошеломленный Турбин. А Мышлоевский, качнувшись искоса, глянул в стакан к соседу. «Ясно. Крепился и вот напился, как зонтик». Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана.
1: Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно: «Не спешите, а слушайте. Но прошу господ офицеров...»
2: Николка покраснел и побледнел.
1: «Молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с. Вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?»
2: «Никакого понятия не имеем», — с интересом сообщил Карась.
1: «Ну, со мне известно».
0: «Тю, ему все известно», — удивился Мышлоевский. «Ты же не езди...»
2: «Господа, дайте же ему сказать».
1: «После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: „Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить“. Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: „Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву“. И прослезился.
2: Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. 10 глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной. «Слушай, это легенда», — болезненно сморщившись, сказал Турбин. «Я уже слышал эту историю».
0: «Убитые все», — сказал Мышлоевский. «И государь, и государыня, и наследник».
2: Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил:
1: «Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено», — спьяно сострил Мышлоевский.
2: Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана: «Витя, тебе стыдно? Ты офицер».
0: Мышлоевский нырнул в туман.
1: «Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть виноват, гувернера-наследника, мосье Жильяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма».
0: «Да ведь Вильгельма же тоже выкинули», — начал Карась.
1: «Они оба в гостях в Дании. С ними же августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот, сообщил мне это лично сам князь».
2: Николкина душа стонала, полная смятений. Ему хотелось верить.
1: «Если это так...» Вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба. «Я предлагаю тост! Здоровье Его императорского величества.
2: Он блеснул стаканом, и золотые граненные стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.
1: «Пусть! Пусть! Пусть даже убит!» Надломленный хрипло крикнула она. «Все равно! Я пью! Я пью!»
2: Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно». Никогда! Но все равно мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! Турбин крикнул и поднял стакан. Ура! Ура! Ура! Трижды в грохоте пронеслось по столовой. На Руси возможно только одно. Вера православная, власть самодержавная, покачиваясь, кричал Мышлаевский. Верно, я был на Павле Первом неделю тому назад, заплетаясь, бормотал Мышлаевский. И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: верно! И что же вы думаете? Кругом зааплодировали, и только какая-то сволочь в ярусе крикнула: идиот! «Жиды!» — мрачно крикнул опьяневший карась. «Туман! Туман! Туман!» «Тонг-танг! Тонг-танг!» «Уже водку пить немыслимо! Уже вино пить немыслимо!» «Идет в душу и обратно возвращается!» В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок. «Николка!» прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос. И только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. «Николка!» — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже! Боже! Как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином!» «Никол!» — хрипел Мышлаевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол, помоги! Бери его! Бери так под руку!» «Эх-эх!» — жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова. Тонг-танг. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетиками плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью. «Так, клади его! Хоть халат-то запахни ему! Ведь неудобно, я тут! Проклятые черти! Пить не умеете! Витька! Витька, что с тобой, Вить?»
1: «Брось, не поможет! Николушка, слушай! В кабинете у меня на полке склянка. Написано: «Лигуэр аммонил, а угол оборван к чертям, видишь ли. Нашатырным спиртом пахнет.
0: Сейчас, сейчас. Эх, эх. И ты, доктор, хорош. Ну, ладно, ладно. Что, пульса нет?
1: Да нет, вздор, отойдет.
0: Таз, таз.
1: Таз, извольте.
0: Эх, вы.
2: Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.
1: Снегу, снегу!
0: Господи, боже мой, ведь это нужно ж так!
2: Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли. Под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:
1: «А, пусти! Текс. Ну, ладно. Пусть здесь и спит».
2: Во всех комнатах загорелись огни. Ходили, приготовляя постели.
0: «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки».
1: «Слушаюсь». Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор.
2: Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.
1: «Не затрудняйтесь, я сам».
2: «Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.
1: Позвольте ручку поцеловать».
2: «По какому поводу?»
1: «В благодарность за хлопоты».
2: «Обойдется пока. Николка, ты у себя на кровати».
0: «Ну как он?»
1: «Ничего, отошел. Проспится».
2: Белым застелили два ложа и в комнате предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора. Книжная. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено. Из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал быстро и странно в один последний год. И сборки осеклись, и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского. Из книжной – молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна, и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окон. Уехал.
0: И братья поцеловались. Неужели же так нужно?
2: Хотя позвольте-ка, что же я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались. Но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка, тот еще добрее, а вот старший. Хотя нет, Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, я здесь. «Мой муж», — сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. «Мой муж». Капор с интересом слушал, и щеки его осветили с жирным красным светом. Спрашивал: «А что за человек твой муж?» «Мерзавец он, больше ничего», — сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. «Мерзавец! А я действительно тряпка! Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям!» Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор. А совсем по-другому. Но вот почему? Черт! Да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести. Все, что не говорит, говорит, как бесструнный балалайка. И это офицер Русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России. Только под утро Турбин разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал: «Голым профилем на ежа не сядешь. Святая Русь — страна деревянная, нищая и опасная. А русскому человеку честь — только лишнее бремя». «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина! Да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним. И кошмар пропал. Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начал светать, бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться город. Как многоярусные соты дымился и шумел, и жил город. Прекрасный в морозе и тумане на горах над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курили с дымкой, и скрипел обитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке. И был он виден далеко, и часто летом в черной мгле, в путанных заводях и изгибах старика реки, из Ивника лодки видели его и находили по его свету водяной путь на город к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес, и холодно, и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один, цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой, высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень-очень далеко сидел, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва. И вот в зиму 1918 года город жил странной, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в 20-м столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои, давнишние, исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше волей-неволей, впуская новых пришельцев, устремлявшихся на город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские, петербургские, продажные, алчные, трусливые, кокотки, честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, и жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на город. Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях, обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах, открылись бесчисленные съестные лавки паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц. Открылся знаменитый театр «Лиловый негр». Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны, и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток. Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели и горные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный, сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы бархатные. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето 18-го года напирали и напирали новый. Появились хрящевато-белые, с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной Думы в пенсне, бильярдные игроки, водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак. Гнали письма в единственную отдушину через смутную Польшу. Ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна, Польша. В Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах. А вдруг лопнет этот железный кордон и хлынут серые. Ох, страшно! Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко-далеко слышались мягкие удары пушек. Под городом стреляли почему-то все лето блистательно и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах. Па-па-пах! Кто в кого стрелял, никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались. Видели, как временами по Крещатику главной улицы или по Владимирской проходил полк германских гусар. Увидав их, радовались и успокаивались. И говорили далеким большевикам, злорадно скали зубы из-за колючей пограничной проволоки: «А ну, суньтесь!» Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам, и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все. Купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели. Были офицеры, и они бежали из севера, из запада, бывшего фронта, и все направлялись в город. Их было очень много и становилось все больше, рискуя жизнью, потому что им, большей частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в городе с травленными взорами, вшивые и небритые, беспогонный, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные, старые жители этого города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда, с той мыслью, как и Алексей Турбин, отдыхать и отдыхать, и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь. И были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них выплывали легко в мутной пене потревоженного города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманским столом усаживалось до 200 масляных пробором людей, сверкавших гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные резного дуба квартиры в лучшей части города Липках, рестораны и номера отелей. Другие, армейские, штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Найтурс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией. И поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они в серых потертых шинелях с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали хлопцами их или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели.

бывших студентов, ни детей и ни взрослых, ни военных и ни штатских, а таких, как 17-летний Николка Турбин. Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку 17-му, нежели 20-му. Да кто он такой, Алексей Васильевич? Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем. По какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст стабильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности уже оседлым в городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, был не только не до юмора, но и вообще ни до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой. И, слава богу, гетман воцарился. И прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы ради самого Господа не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, не в самом делешным царством, гетмана славили искренне. И дай бог, чтобы это продолжалось вечно. Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать. И даже сам гетман. Да-с. Дело в том, что город городом, в нем и полиция, варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований. А вот что делается кругом, в той настоящей Украине, в которой десятки миллионов людей, этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже, смешно сказать, о деревнях, расположенных в 50 верстах от самого города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название «деревня», о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз под шелковыми абажурами в гостиных скалились поволчьи зубы, и слышно было бормотание: «Так им и надо, так и надо, мало еще, я бы их еще не так, вот будут они помнить революцию». Выучат их немцы. Своих не хотели, попробуют чужих. Ох, как неразумны ваши речи. Ох, как неразумны. Да что вы, Алексей Васильевич, ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно, немцы им покажут. Ладно, тут немцы. А там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы. Так вот, нежданно-негаданно появилась третья сила.

0: громадной шахматной доске. Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения. Однажды в мае месяце, когда город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, прокатился по городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра, и ни пушка, и ни гром, но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой, и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему городу, скатился волнами в город Нижний, Подол, и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего города Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами. Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой горы за городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошел взрыв. 5 дней жил после того город в ужасе, ожидая, что потекут с Лысой горы ядовитые газы. Но удары прекратились. Газы не потекли, окровавленные исчезли, и город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что германское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разные. Взрыв произвели французские шпионы. Нет, взрыв произвели большевистские шпионы. Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли. Второе знамение пришло летом, когда город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно. Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армии на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма. Убил его, само собой, разумеется, рабочий и, само собой, разумеется, социалист. Немцы повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего. Так-то вот подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь. И в сентябре произошло уже не знамение, а само событие. И было оно, на первый взгляд, совершенно незначительно. Именно. В городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры номер 666, содержащегося в означенной камере, преступника. Вот и все. Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за нее, Произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролитие, пожары и погромы, отчаяние и ужас. Ай-яй-яй. Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование. Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918-го, февраля 1919-го годов называли на французской несколько манер «Симон». Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Нет, счетовод. Нет, студент. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами. Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когана. Но тут же находились и такие, которые говорили: «Ничего подобного, он был уполномоченным Союза городов». «Не Союза городов, а Земского союза», — отвечали третьи. «Типичный земкусар». Четвертые, приезжие, закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали: «Позвольте, позвольте-ка». И рассказывали, что будто бы 10 лет назад, виноват, 11, они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре, что будто бы шел он на хорошую, интересную вечеринку с веселыми, румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудесным грицем. Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места. «Вы говорите, бритый?» «Нет, кажется, позвольте». «С бородкой?» «Позвольте, разве он московский?» «Да нет, студентом он был». «Ничего подобного, Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем». «Фу ты, черт! А может, и не шел по Бронной? Москва — город большой, на Бронной туманы, изморось, тени, какая-то гитара, турок под солнцем, кальян, гитара дзинь-трень, неясно, туманно, ах, как туманно и страшно кругом». Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба и мороз, и полночный крест Владимира. Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храп карася, из Николкиной свист Червинского. Муть. Ночь. Валяется на полу у постели Алексея недочитанной Достоевской, и глумятся бесы отчаянными словами. Тихо спит Елена.
1: Ну так вот, что я вам скажу. Не было. Не было. Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни Земского союза, ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года. И было другое. Лютая ненависть. Было 400 тысяч немцев, а вокруг них 4x40 раз 400 тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные шампалами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии выдать русской свинье, закупленную у нее свинью, 25 марок. Добродушный презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распиской в штаб германцев в город. И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, дрожь ненависти при слове «офицерня». Вот что было-с. Да еще слухи о земельной реформе, которую измеривался произвести пан гетман. Увы, увы, только в ноябре 18-го года, когда под городом загудели пушки, догадались умные люди, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана как бешеную собаку. И мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа. Вся земля мужикам, каждому по 100 десятин, чтоб никаких помещиков и духу не было, и чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее. Чтоб никакая шпана из города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю. Чтоб из города привозили керосин.
0: Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет. Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики. Но у большевиков своя напасть – жиды и комиссары. Вот головушка горькая у украинских мужиков. Ниоткуда нет спасения.
1: Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях, в каморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шампалами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле, и 3-дюймовые орудия в каждой 5-й деревне, и пулеметы в каждой 2-й. Во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и попахами.
0: И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями. Все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров москалей, и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции.
1: Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков?
0: Ого-го!
1: Вот это было! А узник, гитара, дзинь-трень, эх-эх, Николка! Турок, земгусар, Симон. Да не было его, не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутолившаяся ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяние тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины, ненавидящих Москву, какая бы она ни была – большевистская ли, царская или еще какая. Итак, кончились всякие знамения и наступили события. Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы. О нет, оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще 100 лет. Гальские петухи в красных штанах на далеком европейском западе заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как 6-дюймовые гвозди, были известны всему миру, и который был-то уж наверняка сплошь металлической, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах. Он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в городе. Видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми чемоданами и сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом. «Немцы побеждены!» — сказали гады. «Мы побеждены!» — сказали умные гады. То же самое поняли и горожане. О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово. Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков, демонов-ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть. Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в городе. И стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут. Кто же будет умирать? Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду в дырявых лаптишках с сеном в непокрытой свалявшейся голове и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки, затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей, и в польской красивой столице Варшаве было видно видение. Генрих Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина. Вспучилась и запрыгала пузырями.
0: Попы зазвонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом в помещении школ с выбитыми ружейными пулями стеклами пели революционные песни. По дорогам пошло привидение. Некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее Декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шампалами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой заковыкой, ежели красные банты, то ни в коем случае недопустимы шампала, а ежели шампала, то невозможны красные банты. Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу. Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке. Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся. И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он не более не менее, как из австрийской армии. Да что! Кто вы? Уверяю вас. Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами, своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 18-го года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга ни медли, ни секунды назвали изменником. И по делам. Ну уж это я не знаю. А затем этот самый таинственный узник из городской тюрьмы. Еще в сентябре никто в городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В ноябре месяце, увы, все уже знали довольно определенно. Слово «Петлюра! Петлюра! Петлюра!» запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему – «Петура». Отдельные немецкие солдаты, приобревшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли. Не безобразничать. Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах. Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете? Троцкого арестовали рабочие в Москве. Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Немцы уйдут, французы придут. Большевики придут, батенька. Типун вам на язык, батюшка. У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставит его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто.
2: Эта штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра, Петлюра.
1: Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Петлюра на Украине. Но решительно все уже знали, что он таинственный и безликий. Хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью «Симон Петлюра желает ее Украину завоевать». А для того, чтобы ее завоевать, он идет брать город.
0: Магазин «Парижский шик» мадам Анжу помещался в самом центре города, на театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик Паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». Под пушками слова «Запись добровольцев в мартирный дивизион принимается». У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек. Брынь, брынь, напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу. Турбин, Мышлаевский, Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка с позаранку свернул какой-то таинственный красный узелок, покряхтел «их, их!» и отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды с воплем ужаса и восторга, вскрикивая: «Эх! Так его! А, здорово!» Залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину: «Алеша, будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой же я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола». Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал: «Здравствуй, Анюточка». «Елене Васильевне скажу». Тотчас механически и без раздумий шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож. «Глупень!» Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым. «Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так, красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, если он будет говорить, что женится, так не верь, не женится. Ну что
2: ей-богу, поздороваться нельзя с человеком!» Мышлоевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.
3: «Здравствуй, Лена Ясная! С добрым утром тебя!»
2: Из горла Мышлоевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.
3: «Лена Ясная!» — воскликнул он прочувственно. «Не сердись! Люблю тебя, и ты меня люби! А что я нахамил вчера, не обращай внимания! Лен, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?»
2: С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлоевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты. Каскадом падали ножи, если это было в кухне. Сыпались блюдца с буфетной стойки. Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры, и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль через узорные занавески в серое облачное небо.
3: «Витька, Витька!» — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону. «Посмотреть на тебя, здоровый ты парень! С чего же ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек. Может, тебе полегчает? А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью», — заискивающе говорил Мышлоевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. «Карась, глянь, какой капот! Совершенно зеленый! Нет, да чего хороша!»
2: «Очень красивая, Елена Васильевна», — серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик», — пояснила Елена. «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело?»
3: «Видишь ли, Лена Ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно».
2: «Ладно, в буфете».
3: «Вот-вот, одну рюмку, лучше всяких пирамидонов».
2: Страдальчески сморщившись, Мышлоевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом.
3: После этого он объявил, что будто бы только что родился, и заявил желание пить чай с лимоном.
2: «Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не волнуйся и поджидай меня. Я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе и отражать этого миленького украинского президента, сволочь такую. Не послали бы вас куда-нибудь?» Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае готов не будет. Лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то без всяких сомнений останемся мы в городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву? Ну, это когда еще там? Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше». «Да вы напрасно, господа, меня утешаете. Я ничего ровно не боюсь. Напротив, одобряю». Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Давлеет гневе злоба его».
3: «Анюта!» — кричала она. «Миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай».
2: Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. В передней прощались. «Ну, да хранит вас Господь», — сказал Елена строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки. «Господин полковник», мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал карась, «разрешите доложить?» Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу, дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах с двумя просветами и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина. Было ему лет 30, самое большее 32. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые, смышленные глаза смотрели явно устало, но внимательно. Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печке трещал огонь. На высоте над самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка. И когда Турбин поднял голову, увидал, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольно определяющегося и белая голова. Много лиц мелькало вокруг полковника. Мелькали золотые пушечные погоны. Громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками. А рядом с картонками грудами лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем господина полковника, а у правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. «Я слушаю вас», — сказал полковник карасю. «Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине в качестве рядового и желал бы перевестись в уверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона». Проговорив все это, карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул. «Черт, надо будет форму скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского. «Так», — сказал он, — «это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?» «В тяжелом дивизионе, господин полковник», — ответил Мышлаевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны. «В тяжелом. Это совсем хорошо. Черт их знает, артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница. Никак нет, господин полковник», — ответил Мышлаевский, прочищая легеньким кашлем непокорный голос. «Это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под пост Волынской. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере, в высшей степени одобряю». «Хорошо», — сказал полковник, и действительно в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому. «Рад познакомиться. Итак, ах да, доктор, и вы желаете к нам?» Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать так точно в своем барашковом воротнике. Полковник глянул в окно. «Знаете, Эта мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях, возможно... Так-с. Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. Только, как бы это выразиться, тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... Вы социалист, не правда ли? Как все интеллигентные люди. Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. Дивизион у нас так и называется – студенческий. Полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский. Турбин крайне разочаровался и удивился. Черт, как же Карась говорил. Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять. Но что именно, узнать нельзя. Я... Вдруг бухнул Турбин, дернув щекой. «К сожалению, не социалист, а монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского». Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади за правым плечом Турбина. «Обидно, конечно, расставаться с Карасем и Витей», — подумал Турбин. «На шут его возьми, этот социальный дивизион!» Глазки полковника мгновенно вынурнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил. «Это печально. Очень печально. Завоевание, революции и прочее. У меня приказ сверху избегать укомплектования монархическими элементами ввиду того, что население необходимо, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно, печально, печально». Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но наоборот звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил. «Ага», — многозначительно подумал Турбин, — «дурак я, а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего. Не знаю уж, как и быть». «Ведь в настоящий момент», — полковник жирно подчеркнул слово «настоящий», «так в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита города и гетмана от банд Петлюры и, возможно, большевиков. А там, там видно будет. Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?»
4: «В 1915 году, по окончании университета экстерном, в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой».
2: «Юнкер!» — воскликнул полковник. «Попросите ко мне старшего офицера!»
4: Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке с малиновым верхом, перекрещенным галуном, в серо-длинной а-ля мышлоевской шинели с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.
2: «Капитан Студзинский!» — обратился к нему полковник. «Будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика
4: Мышлоевской», — сказал Козырнову Мышлоевский.
2: «Мышлоевского по специальности из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь
4: Турбин.
2: Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении». «Слушаю, господин полковник».
4: С неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», — подумал Турбин.
2: «Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину». Это Мышлоевскому. «Поручик примет четвертый взвод».
3: Офицеру.
2: «Слушаю, господин полковник».
5: «Слушаю, господин полковник».
2: «А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии».
5: «Слушаю, господин полковник».
2: «Доктору немедленно выдать обмундирование». «Свободные вести! Свободные вести! Ежедневная новая газета! Свободные вести!»
3: кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно.
5: «Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю, и если кто-нибудь придет, скажи, приема нет. Постоянных больных нет. Поскорее, детка».
3: Елена, торопливо оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны. Вторую пару защитных зеленых с черным просветом она пришила на шинель. Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку: «Доктор А.В. Турбин, венерические болезни и сифилис, прием с 4 до 6, приклеил поправку с 5 до 7 и побежал вверх по Алексеевскому спуску.
2: «Свободные вести!»
3: Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу развернул газету. «Беспартийная демократическая газета. Выход ежедневно. 13 декабря 1918 года. Вопросы внешней торговли, и в частности торговли с Германией, заставляют нас...» «Позвольте, а где же...» «Руки зябнут». «Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на посту Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд Петлюры. 3-го дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Балбатун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и 4 орудиями. Балбатун склоняется к гетманской ориентации. Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах. Предположим.
5: Эх, мороз проклятый. Извините.
2: Батюшка, что же вы людей давите? Газетки дома надо читать.
5: Извините.
3: Мы всегда утверждали, что авантюры Петлюры...
2: Вот мерзавец! Ах ты ж мерзавцы!
5: Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?
2: Да жена напетлюрила, с самого утра сегодня балбатунит.
3: Турбин даже в лице изменился от этой остроты. Злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался.
2: Бум!
3: Пели пушки. Ух! Откуда-то из утробы земли звучало за городом.
2: Что за черт?
3: Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно. В районе Ирпеня столкновение наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры. На Серебрянском направлении спокойно, в Красном трактире без перемен. В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в 1500 человек. В плен взято 2 человека.
2: Гу-гу-гу.
0: Бу-бу-бу!
5: Ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Конный из державной варты ехал словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка. И выкриков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников. Колыхнулась хоруквь. Мальчишки сбегали со всех сторон. «Вести!» — крикнул газетчик и устремился к толпе. Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге. Желтые длинные ящики полыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку. «Прапорщик Юцевич». На следующем: «Прапорщик Иванов». На третьем: «Прапорщик Орлов». В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, взбившаяся на затылке шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезала с тротуара в толпу. «Что это такое? Ваня!» — залился ее голос. Кто-то бледнее побежал в сторону. Взвыла одна баба, за ней другая. «Господи, Иисусе Христе!» — забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею. «Господи! Последние времена! Что же это? Режут людей! Да что же это?» «Лучше уж я не знаю что, чем такое видеть. Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят? Ваня!» — завывало в толпе. «Офицеров, что порезали в Попелюхе!» — торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос. «Выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто! Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали, форменно изуродовали».
0: «Вон оно что!»
5: «Прапорщик Коровин, прапорщик Герд!» — проплывали желтые гробы.
0: «До чего дожили? Подумайте!»
5: «Междуусобные брани».
0: «Да как же?»
5: «Заснули, говорят».
6: «Так им и треба!» Вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Словно клещами ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.
7: «Что вы сказали?» —
6: шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк.
0: «Помилуйте, господин офицер!» — трясясь в ужасе, ответил голос. «Я ничего не говорю! Я молчу! Что вы с...»
6: Голос прыгал. Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся. Схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки закатывались от страха. Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку Браунинга.
5: Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого. Голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб. Прапорщик морской,
3: Пролетели какие-то сани.
7: «Вести!» Вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт. Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишки в физиономии, приговаривая со скрипом зубовным: «Вот тебе вести! Вот тебе вести! Сволочь!»
3: На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшиво.

на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики. И зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уж есть, он выбрал, где поотложие и попросторнее берег, и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегом хвостом с оголенной репицей. Бурый кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегой уже напился, и, как будто не замечая умысла буры кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры, отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно 3 часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех 4 больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул. Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкое, и величественное вместе. Старость Пегова Мерина была именно такого рода. Мерин был роста большого, не менее 2 аршин 3 вершков. Мастью он был воронопегой. Таким он был. Но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялся из 3 пятен. Одно на голове с кривой сбоку носа лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, а где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого боку и до половины живота. Третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой, тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Выражение лица было строго терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее, но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями. И сзади была еще свежая, опухшая и гноящаяся болячка. Черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе около хвоста была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса. Другая рана, рубец, видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком.
Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее. А знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

0: Слушатель. Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия, и сознательной красоты и силы. Как живая развалина он стоял одиноко посреди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржание, взвизгивание рассыпавшегося табуна. Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями кое-где около болотца и над лесом, как дымок расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку, рожь и пахла свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипыванием из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву. Кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывая по росе светлый следок, и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уже не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, первый раз ожеребившаяся вороная мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой. Щипнет и бросит, и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Стригунки, годовалые кобылки, притворяются уже большими и степенными, и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими венчиками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток, трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгивание, ржание, брыканье. Они сходятся, кладут голову друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой, гордо и кокетливо пробегает перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие. Куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадки. на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сахою. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржании. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней. Но Шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить Пегова Мерина. Пегой Мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен. Но за что же мучили его молодые лошади? Он был стар, они были молоды. Он был худ, они были сыты. Он был скушен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя, и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был Пегой Мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив. Казалось бы, что нет, но по-лошадиному он был виноват. И правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы. Те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам Пегой Мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь. Но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувства оскорблений, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу Пегова Мерина и толкнула его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось. И он начал есть. Снова Шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к Мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за Бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа Мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила Мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя было бы ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила ей всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе Пегой Мерин в отношении лысой кобылки. И весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя. Так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него. В этот вечер к Нестеру приехали кумовья. И, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так торопился, что, не сняв седла, пустил на двор Мерина и, крикнув Ваське, чтобы он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылки, сметанкиной правнучки, коростовой дрянью, купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего ворка, или вследствие того, что Мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на ворке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, со скаленными зубами бегали за Мерином, гоняя его по двору. Раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелые кряхтения. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора. На лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние. Он приложил уши и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Везопуриха, понюхала Мерина и вздохнула. Вздохнул и Мерин. Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура Мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто бы они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него. Вот что они узнали от него. Ночь первая. Да, я сын любезного первого и бабы. Имя мое породословный, мужик первый. Я мужик первый породословный. Я холстомер по уличному, прозванный так толпою за длинный размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда и не узнали меня, как не узнавала меня Везопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Везопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление, но вы хотели этого. Да, я тот холстомер, которого отыскивают и не находят охотники. Тот холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обижал его любимца лебедя. Когда я родился, я не знал, что такое значит пегой. Я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью. К утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось. И все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комяку. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку. «Ишь ты, баба-то ожеребилась», — сказал он и стал отворять задвижку. Он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. «Глянь-ка, Тарас!» — крикнул он. «Бегай какой! Ровно сорока!» Я рванулся от него и спотыкнулся на колени. «Вишь, какой шустрый!» — говорил конюх. «Не удержишь!» Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет. Он даже казался огорченным. «И в кого такая уродина?» — сказал он. «Генерал его теперь не оставит в заводе». «Эх, баба, посадила ты меня!» — обратился он к моей матери. «Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегово». Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, тяжело вздохнула. До весны мы жили в Маточной все порознь, каждый при своей матери. Только изредка, когда снег на крышах ворков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям. Все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потери любви моей матери. У меня были подруги и товарищи. Мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей. Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на Мерине и выгнал табун. Ночь вторая. Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг Пегова. «В августе месяце нас разлучили с матерью», — продолжал Пегой. И я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана. И я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холоднее к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли подвое и потрое, и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глинцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась бы во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И на мое несчастье я из самолюбия стал подражать ему и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. случилось так, что я увлекся. Везапуриха была старше меня одним годом. Мы с ней были особенно дружны. Но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня. Ну, я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви. Она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник. Я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня. Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюши, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшева. Конюша оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорит, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне. На другой день после этого я уже навеки перестал ржать. Я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило. Я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить. А уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать. Но сейчас же представлялся страшный вопрос. Зачем? К чему? И последние силы пропадали. Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию. Теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное, неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегой. Я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви. И главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми. Теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю. Это было зимою, во время праздников. Целый день мне не давали корм и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было. Потом ушел. На другой день конюх с другими товарищами взошел в наш денник задавать нам сено. Я заметил, что он особенно был бледен и печален. В особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку. Я сунулся было головой через его плечо, но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу. «Кабы не этот Коростовый, — сказал он, — ничего бы не было». «А что? — спросил другой конюх. «Небось, графских не ходит проведывать, а своего же ребенка по два раза в день наведывает». «А разве отдали ему пегово-то?» — спросил другой. «Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодным мори, ничего. А вот как смел его жеребенку корму не дать? Ложись, — говорит, — и ну бузовать. Христианства нет. Скотину желчей человека. Христа, видно, на нем нет. Сам считал, варвар. Генерал так не парвал. Всю спину исполосовал. Видно, христианской души нет. То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял. Но для меня совершенно было темно тогда. Что такое значили слова «своего», «его же ребенка», из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшем. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне живой лошади, казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода». Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом, и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое. Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах, условленные между ними слова. Таковы и слова, считающиеся очень важными между ними. Суть слова «мой», «моя», «мое», которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они уславливаются, чтобы только один говорил «моё». И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит «моё», тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю. Но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какой-нибудь прямой выгодою, но это оказалось несправедливым. Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они, те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие «моё» не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит «дом мой» и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею. Они никогда не видели этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими. Они никогда не видели этих людей. И все отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами. А женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди. Деятельность людей, по крайней мере тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наше же делом. И вот это право говорить обо мне «моя лошадь» получил конюшей и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня. Я был трижды несчастлив. Я был пегой, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежу не Богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшам. Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уже было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли. Они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтобы я не бил задом. А я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду. Они удивлялись, что я пошел как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в бегании рысью. С каждым днем я делал больше и больше успехи, так что через 3 месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшево, ход мой получал для них совсем другое значение. Я ездил в простых дрожках конюшево, по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило от того, что я был пегой, а главное потому, что я был, по их мнению, не графской, а собственность конюшева. Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, который воображал себе конюшей. Весь этот день лошади почтительно обращались с холстомером. Но обращение Нестера было также грубо. Ночь 4. Вечером, когда ворота затворили и все затихло, Пегай продолжал так. «Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев. У князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного. У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни. Хотя он был причиной моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его. И люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете, это наше высокое лошадиное чувство? Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. «Убей! Загони меня!» – думал я, бывало, в наши хорошие времена. «Я тем буду счастливее». Он купил меня у барышника, которому за 800 рублей продал меня конюши. Он купил меня за то, что... Ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее. И иногда возил их вместе. Любовница его была красавица. И он был красавец. И кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так. С утра приходил конюх чистить меня. Не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили, и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В 12 приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку и гриву и вводили в оглобли. Сани были камышовые, плетеные, бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время филе. Запряжка была такая, что когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет старший кучер Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет «пущай». И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза, выйдет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера и пойдут разговоры. Все ждут. Часа три иногда стоим у подъезда. Изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся. Наконец зашумят в дверях. Выбежит во фраке седой Тихон с брюшком. «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить «вперед». Как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан, подъедет и выходит торопливо, небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их кажется, держать долго нельзя. Выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое, красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо. Выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья, и честно, шагом подъедем, станем. Я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном. Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову и не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать, как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное «Поди берегись! Поди берегись!» — покрикивает Феофан. И народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца Мерина, красавца Кучера и красавца Барина.
1: Ночь пятая. Погода начала изменяться. Было пасмурно. С утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг Пегова, и он так кончил свою историю. Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только 2 года. В конце второй зимы случилось самое радостное для меня событие, и вслед за ним самое большое мое несчастье. Я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул. И хохот, и рев восторга приветствовали меня. Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек 5 предлагали князю 1000. Он только смеялся, показывая свои белые зубы. «Нет», — говорил он, — «это не лошадь, а друг. Горы золота не возьму». «До свидания, господа!» Расстегнул полость, сел. «На стоженку!» Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день. Мы приехали к ней. Он называл ее своею, а она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было 5 часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было. Меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало. И я хотел поправиться. Но вдруг я услыхал, князь кричал не своим голосом «Валяй!» И свистнул кнут, и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за 25 верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. На утро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадью, какою я был. Я болел, меня мучили и калечили, лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало, и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то, и сделал из меня что-то совсем не похожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучил меня тем, что как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал больным кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу. Потом я объелся пшеницей и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменил меня. Он мучил меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь. Все молчали. Стал накрапывать дождь. Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры. Один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него. Остальные, молодежь, переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая. «Вот эту я у Воейкова купил, серую в яблоках», — говорил хозяин. «А это молодая вороная белоножка чья?» «Хороша», — говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая, заметили и бурую кобылку. «Это от верховых хреновских осталась у меня порода», — сказал хозяин. Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока Пегова, рысцой выбежал вперед. Пегой ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги. «Вот лучше этой кобылы, я смело могу сказать, нет лошади в России», — сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывая и рассказывая историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим. «Да-да-да», — говорил он рассеянно. «Ты взгляни», — говорил хозяин, не отвечая, — «ноги взгляни». «Дорого досталось. Да уж у меня третьяк от нее едет». «Хорошо едет», — сказал гость. Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было, и они замолчали. «Ну что ж, пойдем?» «Пойдем». И они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показывание и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и, видимо, повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого. «Вот расписной-то», — сказал он. «Такой-то у меня был пегой. Помнишь, я тебе рассказывал?» Хозяин услыхал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун. Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое старческое ржание. Это заржал пегой, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржание и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского. Дождь продолжал моросить. На Варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость. Приезжий Никита Серпуховской был человек лет за 40, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически и морально, и денежно. Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в 2 миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредиты возможность почти роскошно прожить еще лет 10. Лет 10 уже проходили, и размах кончался. И Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Они говорили про женщин. У кого какая? Цыганка, танцовщица, француженка. «Ну что ж, ты оставил Матье?» – спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского. «Не я, а она». «Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся 1000 рублев. Рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. А, что говорить?» Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя, хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя, про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его. «Я тебе хотел сказать, что в моем заводе, — начал было он, — но Серпуховской перебил его. «Было время, — могу сказать, — начал он, — что я любил, — перебил его. Было время, — могу сказать, — начал он, — что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь,

Лошадь же была. Ты не мог знать. Это было в 42-м году. Я только приехал в Москву, поехал к барышнику и вижу, бегай мерин. Ладов хороших, мне понравился. Цена 1000 рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет, и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был. Тогда ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его. Да, я слышал, неохотно сказал хозяин. Но я хотел тебе сказать про своих. Так ты слышал? Я купил его так, без породы, без аттестата. Потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын любезного первого, холстомер. Холсты мерит. Его запежину отдали с хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок. Эх, время было. Ах ты, молодость! Пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. Стало уже светать, а они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал. «Спать так спать», — сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и отдуваясь, пошел в отведенную комнату. Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить. Брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости. Ежели холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал. До утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался. «Что-то больно чешется», — думал он. Прошло 5 дней. Позвали Коновала. Он с радостью сказал: «Короста, позвольте цыганам продать». «Зачем?» «Зарежьте, только чтоб нынче его не было». Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод обрати, надетый на холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда, волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему». Драч и Васька, шедшие сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить об брусок. Мерин стал задремывать под звуки точения ножа. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и под

0: Снимает кверху голову. Он открыл глаза. «Лечить, верно, хотят», — подумал он. «Пускай». И точно он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока, и ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову. Никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх, но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись. Он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. «Тоже лошадь была», — сказал Васька. «Кабы посытее, хороша бы кожа была», — сказал Драч. Табун проходил вечером горой. И тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепило. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. На силу могли отогнать ее. На заре во враге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волчинята. Их было 5. 4 почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая, линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчинят. Волчинята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду к низу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхоркнула большой кусок конины. Волчинята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча, ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхоркнула волчица другому и третьему, и всем пятерым. И тогда легла против них, отдыхая. Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и 2 маслака. Остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти маслаки и череп и пустил их в дело. ходившие по свету, евшие и пившие мертвое тело Серпуховского, убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен. Всем уж он давно был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свести его в Москву, и там раскопать давнишние людские кости, и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах, и засыпать все землей.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона. Волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто по-домашнему. Глаза темные, глубокие, лоб задумчивый, выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна. Достоевский. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне?» Достоевский.

Александр Блок, незнакомка. Действующие лица: незнакомка, голубой, звездочет, поэт, посетители кабачка и гостиной, два дворника. Первое видение. Уличный кабачок подрагивает беломатовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке. На обоих изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках под голубым вечерним снегом. За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», двое совершенно похожих друг на друга, оба с коками и проборами в зеленых фартуках, только у хозяина усы вниз, а у брата его полового усы вверх. У одного окна за столиком сидит пьяный старик, вылитый Верлен, у другого безусый бледный человек, вылитый Гауптман.

0: Поиск пьяных компаний. Разговор в одной компании.
1: Купил я эту шубу за 25 рублей, а тебе, Сашка, меньше 30 ни за что не уступлю.
2: Ну, да врешь ты, да поди ты, ну вот, ну, нет, ну...
1: Молчать, не ругаться. Еще бутылочку, любезная.
0: Половой подбегает, слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками.
3: Позвольте, господин, так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет.
0: Посетитель, мыча, отходит.

0: разговор в другой компании.
1: И танцевала она, милый друг ты мой, скажу тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал.
2: Эка, эка, Васенька, ты наш размечтался, залил, как маков цвет. А что она тебе за любовь-то? За любовь-то она тебе что?
1: Милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на белом снегу. Птица летала бы, и откуда мои крылья взялись, сам полетел бы за ней на

0: Ты, Васька, смотри того. По первопутку ты не очень полетишь.
1: Тебе по морозу-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь ты угодишь.
0: Мечтать.
2: Эх, милые други, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы певца.
3: Каждому свое, каждому свое.
4: Гаутман делает выразительные знаки половому. Входит рыжий мужчина и девушка в платочке.
5: Бутылка портера, Миша.
4: Продолжает быстро рассказывать мужчине.
5: Только она, милый мой, вышла. Хватит, забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас назад. А уж он-то кому-то открыл, да и роется. Все перерыл. Думал, не скоро вернется. Она, милый мой, кричать. А он, милый мой, ей рот зажимать. Но все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать. Да дворника позвала. Так его, милый мой, сейчас в участок. Дай 2 гривенные.
4: Мужчина хмуро вынимает 2 гривенные.
5: Тебе нечто жалко?
6: Пей, да помалки.
4: Молчат, пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману.
7: Костя, друг, она у дверей дожидает.
8: Да ладно, пошляется еще. Давай выпьем.
4: Верлен громко бормочет.
9: И всем людям свое занятие, и каждому свое беспокойство.
4: Входит поэт

0: подзывает полового.
1: Угостить вас.
0: Половой прирожденный юморист.
2: Великая честь от знаменитого лица.
0: Убегает за пивом. Поэт вынимает записную книжку.

0: головой приносит поэту бутылку пива и садится на край стула против него.
1: Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов, потом прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
2: Непонятно-с, но весьма утонченно-с.
0: Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке, девушка напевает.

улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь. Аптека, улица, фонарь.

0: непонятно-с, но весьма утонченно-с.
1: Видеть много женских лиц, сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых, узких, как глаза рысей, открытых широко, младенчески, любить их, желать их. Не может быть человека, который не любит, и вы их должны любить.
2: Слушаюсь.
1: И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникает внезапно, как бы расцветает под голубым снегом одно лицо, единственно прекрасный лик незнакомки под густою темную вуалью. Вот качаются перья на шляпе, вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье, вот медленно проходит она,
2: жадно пьет. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, и раздается женский визг, а в небе ко всему приучены бессмысленно

И каждый вечер, друг единственный, в моем стакане отражен. И влагой терпкой и таинственной, как я смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьяницы с глазами кроликов. In vino veritas кричат.

Вечер в час назначенный, или это только снится мне? Девичий стан шелками схваченный, в туманном движется окне. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованный смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованный и очарованную вуаль.

В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты, право, пьяное чудовище. Я знаю, истина в вине.

0: Верлен бормочет.
1: И все проходит, и каждому своя забота.
2: Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца, а, впрочем, выпьем.
3: Мечтатель, от того и пьешь. И все мы мечтатели. Поцелуй меня, дружок.
0: Обнимаются.
2: И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать, она плясать, а я на шарманке играть. И полетим, и под самый серебряный месяц залетим, и туда, черт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я вас очень люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал.
3: Ай да, Васька, уж очень складно. Поцелуемся, дружок.

0: Однако ж будет. Что есть только на морозе дожидать? Замерзнет совсем. Пойдем, брат Костя.
1: Да брось. Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется. Только ему в рожу плюну. Пусть пошляется, а мы еще посидим.
2: Молодой человек послушался. Все посетители пьют и хмелеют.

0: Человек в желтом трепанном пальто, сидевший отдельно, встает и обращается к честной компании с речью.
1: Государи мои, есть у меня небольшая вещица, весьма ценная миниатюра.
0: Вытаскивает из кармана камею.
1: Вот, не угодно ли? С одной стороны изображение эмблемы, а с другой приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр. Подчиняйтесь, мол, повинуйтесь и больше ничего.
0: Все одобрительно смеются. А некоторые подходят

0: поэт захмелевший.
1: Вечная сказка. Это она, мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы ею.
2: Рад служить русской интеллигенции. Дешево продам, хотя досталось недешево. Ну уж, как говорится, только по дружбе. Вижу, что любите. Ну, так по рукам.
0: Поэт дает ему монету. Берет камею, разглядывает ее. Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя сидящими за отдельным столиком.
3: Первый берет юмористический журнал.
4: А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай.
3: Торжественно разворачивает журнал и читает.
4: Дорогие супруги, муж, ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси. Черт возьми, здорово. И попроси ее подарить Катеньке куклу. Жена, что ты, милочка, Катеньке уж скоро 20. Ей уж не куколку, а женишка.

0: И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни, поддержит и положит. И опять хозяин отгоняет его. Поэт рассматривает камень.
1: Вечное возвращение. Снова она объемлет шар земной, и снова мы подвластны ее очарованию. Вот она кружит свой процветающий жезл, вот она кружит меня, и я кружу с нею под голубым, под вечерним снегом.
2: Танцует, танцует. Я на шарманке, она под шарманку.
0: Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит.
2: Вот, не поймал. Опять не поймал. Но и вам, черти, не поймать, если уж мне не поймать.
0: Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоих, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит:
2: «Нет! Я любитель! Я люблю острый сыр! Знаете, такой круглый! Забыл название!
3: А вы пробовали?
2: Что пробовал? Вы думаете, нет? Я Рошефор кушал!
3: А знаете, люксембургский так пахнет нехорошо и шевелится! Шевелится!»
0: Шмокает губами, шевелит пальцами.
2: «Швейцарский! Вот что!»
3: «Ну, этим не удивите!»
4: «Я не пойму!»
3: «Бри! Ну, это знаете!»
2: «Что знаете?»
0: Собеседник уничтожен.

0: вернется сейчас. Корабли на обоих плывут, вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами. Верлен бормочет,
1: и всему свой черед, и всем пора идти домой.
2: Шлюха! Ну и пусть!

0: Синий снег кружится, мягко падает. Синие очи, густая вуаль. Медленно проходит она, небо открылось. Явись, явись, явись.
1: Весь кабачок как будто нырнул куда-то. Стены расступаются. Окончательно наклонившийся потолок открывает небо. Зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается второе видение. Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу. Темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная прямая, как стрела, аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе порхает и звездится снег.

0: луна звездная светла, у взора только два крыла. Но счет звездам вести нельзя, туманна млечная стезя. И бедный взор туманится. Кто этот пьяница?
1: Во дворника волокут под руки пьяного поэта.
2: Он посетитель кабачка,
3: и с ним расправа коротка.
2: Эй, Ванька, дай ему щелчка.
3: Эй, Васька, дай ему толчка.
1: Волокут поэта дальше.

0: восходит новая звезда. Всех ослепительней она. Недвижна темная вода, и в ней звезда отражена. Ах, падает, летит звезда. Лети сюда, сюда, сюда.
1: По небу, описывая медленно дугу, скатывается яркая и тяжелая звезда. Через миг по мосту идет прекрасная женщина в черном, с удивленным взором расширенных глаз. Все становится сказочным, темный мост и дремлющие голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, еще храня свой бледный падучий блеск. Снег вечно юный одевает ее плечи, опушает стан. Она, как стан,

такой же голубой, как она, восходит на мост из темной аллеи. Так же в снегу, так же прекрасен, он колеблется, как тихое синее пламя.

0: В блеске зимней ночи тающая, обрати ко мне свой лик. Ты снегами тихо веющая, подари мне легкий снег.
1: Очи звезды умирающие, уклонившись от пути, о тебе, мой легковеющий, я грустила в высоте.
0: В синеве твоей морозной много звезд, под рукой моей железной светлый меч.
1: Опусти в руке железный светлый меч, в синеве моей морозной звезд не счесть.

0: протекались столетия, как сны. Долго ждал я тебя на земле.
1: Протекали столетия, как миги. Я звездою в пространствах текла.
0: Ты мерцала с твоей высоты на моем голубом плаще.
1: Ты вгляделся в мои глаза. Часто на небо смотришь ты.
0: Больше взора поднять не могу. Тобою падучий скован мой взор.
1: Ты можешь сказать мне земные слова, отчего ты весь в голубом?
0: Я слишком долго в небо смотрел, оттого голубые глаза и плащ.
1: Кто ты?
0: Поэт.
1: О чем ты поешь?
0: Все о тебе.
1: Давно ли ты ждешь?
0: Много столетий.
1: Ты мертв или жив?
0: Не знаю.
1: Ты юн?
0: Я красив.
1: Падучая дева-звезда хочет земных речей.
0: Только о тайнах знаю слова, только торжественные речи мои.
1: Знаешь ты имя мое?
0: Не знаю, и лучше не знать.
1: Видишь ты очи мои?
0: Вижу, как звезды они.
1: Ты видишь мой стройный стан?
0: Да, ослепительно ты.
1: Ты хочешь меня обнять?
0: Я коснуться не смею тебя.
1: Ты можешь коснуться уст. Ты знаешь ли страсть?
0: Кровь молчалива моя.
1: Ты знаешь вино?
0: Звездный напиток слаще вина.

0: Ты любишь меня?
1: Голубой молчит.
0: Кровь запивает.

0: ядом исполнено сердце. Я стройнее всех ваших дев, я красивее ваших дам, я страстнее ваших невест.
1: Голубой дремлет весь осыпанный снегом.
0: Как сладко у вас на земле.
1: Голубого больше нет. Закрутился голубоватый снежный столб, и, кажется, на этом месте и не было никого. Зато рядом с незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок.
2: Вы с кем-то беседу вели? Но здесь не видать никого. Прелестный ваш голос звучал в пространстве пустом.
0: Где он?
2: О да, без сомнений, вы кого-то ждали сейчас. Позвольте нескромный вопрос. Кто был ваш незримый друг?
0: Он был красив в голубом плаще.
2: О, романтика женской души! И на улице видите вы мужчин в голубых плащах. Но как же звали его?
0: Он назвал себя поэт.
2: Я тоже поэт. Я тоже поэт. По крайней мере, смотря в прекрасные ваши глаза, я мог бы спеть вам куплет. Ах, как ты хороша.
0: Ты хочешь любить меня?
2: О да, и очень не прочь.
0: Ты можешь обнять меня?
2: Хотел бы знать, почему не могу я тебя обнять.
0: И уст касаясь моих, ты будешь ласкать меня?
2: Пойдем, красотка моя. Исполню все, что велишь, как сказал старичок Шекспир. Ты видишь теперь, что и я поэзии очень не чужд.
1: Незнакомка покорно дает ему руку.
2: Как имя твое?
0: Постой, дай вспомнить. В небе среди звезд не носила имени я, но здесь, на синей земле, мне нравится имя Мария. Мария, зови меня.
2: Как хочешь, красотка моя. Ведь мне лишь только бы знать, что ночью тебе шептать.
1: Уводит незнакомку под руку. След их заметает голубой снег.

0: Нет больше прекрасной звезды, синяя бездна пуста, я ритмы утратил астральных песен моих. Отныне режут мне слух дребезжащие песни светил. Сегодня в башне моей скорбной рукой занесу в длинные свитки мои весть о падении светлейшей звезды. Я тихо ее назову именем дальним, именем нежащим слух. Мария, да будет имя ее. В желтых свитках начертано будет моей одинокой рукой: пала Мария, звезда. Больше не будет смотреть мне в глаза. Звездочет остался один.
1: Тихо плачет. Поэт поднимается на мост из аллеи.

0: заклинаю вас всем святым, вашей тоской, вашей невестой, когда есть невеста у вас, скажите, была ли здесь высокая женщина в черном?
1: Грубые люди, оставьте меня. Я женщин не вижу с тех пор, как пала моя звезда.
0: Понятна мне ваша скорбь, я так же, как вы, одинок. Вы, верно, как я, поэт. Случайно не видели ли вы незнакомку в снегах голубых?
1: Не помню. Здесь многие шли. И очень прискорбно мне, что вашей не мог я узнать.
0: О, если б видели вы, забыли б свою звезду.
1: Не вам говорить о звездах. Чересчур легкомысленны вы, и я попросил бы вас в мою профессию нос не совать.
0: Все ваши обиды снесу. Поверьте, унижен я ничуть не меньше, чем вы. О, если б я не был пьян, я шел бы следом за ней. Но двое тащили меня, когда я заметил ее. Потом я упал в сугроб, они, ругаясь, ушли, решившись бросить меня. Не помню, долго ли я спал, проснувшись, вспомнил, что снег замел ее нежный след.
1: Смутно припомнить могу печальную вещь для вас. Действительно вас вели, вам давали толчки и пеньки, и был неуверен ваш шаг. Потом я помню сквозь сон, как на мост дама взошла, и к ней подошел голубой господин.
0: Голубой господин?
1: Не знаю, о чем говорили они. Я больше на них не смотрел. Потом они, верно, ушли. Я так был занят своим.
0: И снег замел их следы. Мне больше не встретить ее. Встречи такие бывают в жизни лишь раз.
2: Оба плачут.

0: Стоит ли плакать об этом? Гораздо глубже горе мое. Я утратил астральный ритм.
1: Я ритм души потерял. Надеюсь, это важней.
0: Скорбь занесет в мои свитки. Пала звезда Мария.
1: Прекрасное имя Мария. Я буду писать в стихах. Где ты, Мария? Не вижу зария.
0: Ну, ваше горе пройдет. Вам надо только стихи как можно длиннее сочинять. О чем же плакать тогда?
1: А вам, господин звездочет, довольно в свитки свои на пользу студентам вписать.

Оба грустят под голубым снегом, пропадают в нем, и снег грустит. Он запорошил уже и мост, и корабли. Он построил белые стены на конве деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И даль земная, и даль речная поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются, они кажутся близкими одна к другой. Понемногу открывается третье видение. По городу бегал черный человек. Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет. Вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие, мягкие тени, желтые полоски вечерних фонарей, утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески, в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе. Третье видение. Большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева и гости. Хозяйка дома – пожилая дама, как бы проглотившая аршин. Перед нею корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю. Против нее глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди в безукоризненных смокингах частью разговаривают с другими дамами, частью толпятся стадами в углах. Общий гул бессмысленных разговоров. Хозяин дома встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит «А-а-а!», а потом говорит пошлость.

0: Вы запутались, живы батюшка.
1: И холод же, доложу я вам, в шубе и то замерз.
2: Гость сморкается. Так как разговор в гостиной почему-то исчерпался, слышно, как хозяин конфиденциально говорит гость.
0: А где шили?
3: У шевалье.
2: Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу.
0: А где шили?
3: У шевалье.
2: Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу.
0: А сколько платили?
3: 1000.
2: Хозяйка, стараясь замять разговор,

0: Молодой человек Жорж.
1: Совершенная дура твоя серпантиния, Миша. Так танцевать, как она вчера, значит не иметь никакого стыда.
0: Молодой человек Миша.
2: Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь. Я совершенно влюблен. Это для немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура. Руки, ноги.
1: Я пошел туда за тем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу смотреть и в другом месте.
3: О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, о серпантине. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, интерпретировать музыку – это уже одна наглость. Я так страстно люблю музыку и ни за что не допущу, чтобы над ней надругались. Потом танцевать без костюма – это я не знаю что. Я увела мою дочь.
1: Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович другого мнения.
3: Ну что, Михаил Иванович, по-моему, здесь двух мнений не может быть. Я понимаю, молодым людям свойственно увлекаться. Но на публичном концерте, когда ногами изображают Баха... Я сама музыкантша. Страстно люблю музыку, как хотите.
0: Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает.
4: Публичный дом!
0: Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты.
2: А, Жорж, все вы ничего не понимаете. Разве это интерпретация музыки? Серпантини сама воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно чувствует музыку, не оскорбляется за нее. А у вас отвлеченное отношение к музыке.
4: Мечтатель! Завел машину, строишь какие-то теории, ничего не слышишь и не видишь. Я о музыке даже не говорю, и мне, в конце концов, наплевать. Я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не объявить на афише, что серпантини будет завернута в одну тряпку, это значит поставить всех в пренеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы туда мою невесту.
0: Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами.
4: Послушай, оставь бисквиты! Ведь противно же есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все от того, что ты рассеян. Эх, мечтатель.
0: Миша, сконфуженно мыча, удаляется в другой угол. Старик внезапно хозяйки.
4: Нина, сиди смирно. У тебя на спине платье расстегнулось.
3: Да полно, дядя. Нельзя же при всех. Вы слишком откровенны.
0: Старается незаметно застегнуть платье. В комнату впархивает молодая дама. За ней идет огромный рыжий господин.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Вот позвольте вас познакомить, мой жених.
6: Очень приятно.
0: Угрюмо удаляется в угол.
5: Пожалуйста, не обращайте на него внимания, он очень застенчив. Ах, представьте, какой случай.
0: Торопливо пьет чай и шепотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают.
5: У тебя мой платок.
0: Жених угрюмо вытаскивает платок.
5: Что?
6: Пей да помалкивай.
0: Молчат, пьют.

0: Вбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В последнем легко узнать того, кто увел незнакомку.
1: Костя, друг, да она у дверей дожида.
0: Запинается на полуслове. Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на поэта, который входит в эту минуту. Поэт, бледный, делает общий поклон на пороге притихшей гостиной.

0: Наша мирная беседа не клеится.
1: Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал.
0: Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете! Господа, обновим наш разговор. Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли?
2: С удовольствием, если это займет...
0: Господа, молчание! Наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное стихотворение и, надеюсь, опять о прекрасной даме.
3: Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против дверей в переднюю, и читает.
2: Уже сбегали с плит снега, блестели, обнажая с крыши, когда в соборе, в темной нише, ее блеснули жемчуга, и от иконы в нежных розах медлительно сошла она.
3: Покраснели и гаснут ступени. Ты сказала, сама приду. У входа в сумрак молельни я открыл мое сердце, жду. Что скажу я тебе, не знаю. Может быть, от счастья умру. Но огнем вечерним сгорая привлеку и тебя к костру. Расцветает красное пламя, неожиданно сны сбылись. Ты идешь над храмом над нами, беззакатная глубь и высь.
4: Тоненький звонок в передней. Хозяйка, умоляющий, складывает руки по направлению к поэту. Он прерывает чтение. Все с любопытством заглядывают в переднюю.
5: Сию минуту. Прошу извинения.
4: Входит в переднюю, но не кричит там. А-а-а! Молчание.

0: Чем могу служить?
1: Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге.
0: Ниночка, какая-то дама. Ничего не могу разобрать. Вероятно, к тебе. Извините, господа, извините.
1: Сконфуженно улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и запирает за собой дверь. Гости шепчутся.
2: Да не может быть.
3: Да я тебя уверяю.
2: Вот скандал. Я слышал ее голос.
1: Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются, хозяйка вводит незнакомку.
4: Господа, приятный сюрприз. Моя очаровательная новая знакомая. Надеюсь, мы примем ее с радостью в наш дружеский кружок. Мария, извините, я не расслышала, как вас называть.
5: Мария.
4: Но ваше отчество?
5: Мария. Я зову себя Мария.
4: Хорошо, милочка. Я буду звать вас Мэри. У вас есть некоторая эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшний вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа?
1: Все сконфужены. Неловкое молчание.

0: Хозяин, замечая, что один из гостей проскользнул в переднюю и выходит за ним. Слышен извиняющийся шепот, слова: «Не совсем здоров». Поэт стоит неподвижно.
1: Итак, может быть, наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение? Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам.
2: Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь.
0: Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает.

0: Пэт спокойно садится в дальний угол. Задумчиво смотрит на незнакомку. Горничная разносит, что полагается. Из общего бессмысленного говора вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы.
1: Нет, как она так звала? Да ты послушай, русская интеллигенция.
2: Да и вам не поймать, да и вам не поймать.
0: Все забыли о поэте. Он медленно поднимается со своего места, он проводит рукой по лбу, делает несколько шагов взад и вперед по комнате. По лицу его заметно, что он с мучительным усилием припоминает что-то. В это время из общего говора доносятся слова «Рокфор», «Камамбер». Вдруг толстый человек в страшном увлечении, делая кругообразные жесты,

0: Пэт сразу останавливается. В мгновение кажется, что он вспомнил все. Он делает несколько быстрых шагов в сторону незнакомки, но дорогу ему заслоняет звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней.
1: Извините, я в вицмундире и запоздал, прямо из заседания. Пришлось сделать доклад. Астрономия.
0: Поднимает палец кверху.
2: Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли ужинать?
3: Господа, прошу вас.
0: Все выходят вслед за нею. Потемневшей гостиной остаются некоторое время незнакомка, звездочет и поэт.

0: Поэт и звездочет стоят в дверях, готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой занавеси окна.
1: Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами.
2: Прошу о том же и вас.
1: Я только что сделал доклад в астрономическом обществе о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт. Звезда первой величины.
2: Да, это очень интересно.
1: Да. Я занес в мои списки новый параграф. Пала звезда Мария. Наука в первый раз. Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков.
2: Поиски мои были безрезультатны.
0: Он оборачивается вглубь комнаты, безнадежно смотрит. На лице его томление, в глазах пустота и мрак. Он шатается от страшного напряжения, но он все забыл.
3: Господа, идите же в столовую. Я не вижу Мэри. Ах, молодые люди, вы спрятали куда-то мою Мэри? Где же Мэри? Да где же Мэри?
0: У темной занавеси уже нет никого. За окном горит яркая звезда, падает голубой снег, такой же голубой, как вицмундир исчезнувшего звездочета. Где же Мэри?

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался. Слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы. Науки чуждые музыки были постылы мне. Упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды. Ремесло поставил я подножием искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху. Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе, нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения, я сжег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя и звуки мной рожденны, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Усильным, напряженным постоянством я, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда Пичини пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я Ифигении начальные звуки, кто скажет, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную в живе, песок и пыль грызущую бессильно, никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую, глубоко, мучительно завидую. О небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержение, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт!

0: А? Увидел ты? А мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить.
1: Ты здесь? Давно ли?
0: Сейчас. Я шел к тебе, нес кое-что тебе и показать. Но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал вой косопеты. Чудо! Не вытерпел, привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди! Из Моцарта нам что-нибудь...
1: И ты смеяться можешь?
0: Ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься?
1: Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик.
0: Постой же, вот тебе, пей за мое здоровье.

0: Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время.
1: Что ты мне принес?
0: Нет, так, безделицу. Намедни ночью бессонница моя меня томила, и в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал, хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня.
1: Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю.
0: Представь себе, кого бы. Ну, хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобой. Я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-нибудь такое. Ну, слушай же,

0: ты с этим шел ко мне и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого? Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя.
1: Что ж, хорошо.
0: Какая глубина, какая смелость и какая стройность. Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь. Я знаю. Я.
1: Ба, право, может быть. Но божество мое проголодалось.
0: Послушай, отобедаем мы вместе в трактире Золотого Льва.
1: Пожалуй, я рад. Но дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась.
0: Жду тебя. Смотришь?

Не могу противиться я доле судьбе моей. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Мы все жрецы, служители музыки. Не я один с моей глухою славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем? Как некий херувим он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха после улететь? Так улетай же, чем скорей, тем лучше. Вот яд, последний дар моей Изоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной. И сидел я часто с врагом беспечным за одной трапезой. И никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я. Как жажда смерти мучила меня, что умирать я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг и творческая ночь и вдохновение, быть может, новый Гайден сотворит великое, и наслажуся им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я был прав, и, наконец, нашел я моего врага, и новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора заветный дар любви. Переходи сегодня в чашу дружбы.

0: что ты сегодня пасмурен?
1: Я? Нет.
0: Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься.
1: Признаться, мой реквием меня тревожит.
0: А? Ты сочиняешь реквием? Давно ль?
1: Давно, недели три. Но странный случай. Не сказывал тебе я?
0: Нет.
1: Так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой. Сказали мне, что заходил за мною кто-то. Отчего, не знаю. Всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же. Зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой, кликнули меня. Я вышел. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать, и с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад, мне было бы жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием. Но между тем я...
0: Что?
1: Мне совестно признаться в этом...
0: В чем же?
1: Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами сам третей сидит.
0: И полно. Что за страх ребячий? Рассей пустую думу. Бомарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут... Откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро.
1: Да, Бомарше ведь был тебе приятель. Ты для него тарары сочинил. Вещь славную. Там есть один мотив. Я все твержу его, когда я счастлив. Ла-ла-ла-ла. Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?
0: Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого.
1: Он же гений, как ты да я, а гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ли?
0: Ты думаешь? Ну, пей же.
1: За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
0: Постой. Постой, постой. Ты выпил без меня?
1: Довольно, сыт я. Слушай же, Сальери, мой реквием.

0: Ты плачешь?
1: Эти слезы впервые лью. И больно, и приятно. Как будто тяжкий совершил я долг. Как будто нож целебный мне отсек страдавший член. Друг Моцарт, эти слезы, не замечай их, продолжай, спеши еще наполнить звуками мне душу.
0: Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать, никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни, все предались бы вольному искусству. Нас мало избранных счастливцев праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Неправда. Но я нынче нездоров, мне что-то тяжело. Пойду засну, прощай же.
1: До свидания. Ты заснешь надолго, Моцарт. Неужели он прав, и я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда. А Бонаротти? Или это сказка тупой бессмысленной толпы? И не был убийцею, создатель Ватикана.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Евгений Боротынский. «Перстень». Часть первая.
2: Моя божественная Мария, я дарю тебе этот перстень. Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве. Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби, улюби меня, моя Мария.
3: Перстень. Радиоспектакль по одноименному рассказу Евгения Боротынского. В деревушке, состоящей не более как из 10 дворов, некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство. Словом, был счастлив. Но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, которому не был он в состоянии заплатить своего долга, и потому ежеминутно мучил Дубровина один и тот же страшный вопрос: где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям.
4: «Прошу покорнейше извинить меня, уважаемый сосед мой Петр Ильич. А я к вам с просьбой. Не одолжите ли меня небольшую сумму? Уж вы мне помогите, любезнейший Петр Ильич. А я, вот как даст Бог делишки мои поправить, в долгу перед вами не останусь».
5: «Да я и рад бы, Владимир Иванович. Да, признаться честно, у самого дела не лучшим ходом. И ведь надо же так получиться. Что именно сейчас, вот в самую необходимую минуту, не могу вам помочь никак. Решительно никак. Уж вы меня простите, дорогой сосед».
4: «Ну что вы, что вы». «Семен Гаврилович, голубчик, выручайте. Совсем меня с семейством моим нужда заедает. Не урожай-то какой страшный вышел. Будьте так добры, милейший. Дайте в долг мне некоторую сумму денег. А то давят на меня долги со страшной силой, и никаких средств нет расплатиться. Не дайте семейству моему погибнуть».
6: «И, батюшка, ой, страсти-то какие! Какие страсти-то ты рассказываешь? Да ничего, не бойся. Бог милостив, а вось чего и придумаешь. Неужели, голубчик, не знаешь, что я в долг денег не даю? И потому, слава Богу, на старости бодр и весел, и не жалуюсь ни на что».
4: «Семен Гаврилович!
6: Прости, милок, но денежек тебе от меня не видать».
3: Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин вспомнил, что между соседями не посетил одного, правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика Апальского. Апальский был человек отменно странный. имея около 1500 душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. 15 лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Апальский не проживал и 30-й части своего годового дохода, питался самую грубую пищей и пил одну воду. В соседстве были о нем разные толки и слухи.
6: Старый скупердяй, богат как леший, а все скупость его несусветная не дает пожить на широкую ногу. Вот и ютится в захудалой избушке.
3: Другие довольно остроумно заключили:
4: неспроста это Апальский ведет столь уединенный и аскетичный образ жизни. Не иначе, как сделку недобрую заключил, подобно Фаусту. Нашелся на нашу голову этакий философ, вольнодумец, дерзкий естествоиспытатель.
3: Догадка эта была тем более верна, что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и корень, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Однако мнению их противоречила его набожность. Апальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть и угрызение совести, были причиной странной жизни Апальского. Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. Поместье Апальского было в верстах в 15 от деревушки Дубровина. Часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Апальский. Наконец, он увидел и отшельническую обитель Апальского. Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами.
4: Да, неспроста. Неспроста люди говорят, что есть что-то загадочное в этом Апальском. Избушка у него и вправду. Это что, пучки сушеных трав? Скелет.
3: Наконец, Дубровину удалось дойти до следующей двери. Отворив ее, он увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением.
4: Умножить на...
3: Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Он закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, а Апальский не слышал его шарканья. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, и ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень. Наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Апальского, упал на стол перед самым его носом. Апальский вздрогнул и вскочил с своих кресел.
7: А? Что? Что такое?
3: Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Потом взял со стола перстень, судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Прошло еще несколько мгновений. Апальский опустил голову и казался погруженным в размышления. Наконец сложил руки, поднял глаза к небу. Лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность.
7: Господи, да будет воля Твоя. Это ваш перстень, и я вам его возвращаю. Я мог бы не возвратить его. Что прикажете?
3: Дубровин не знал, что думать, но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавив, что в нем его единственная надежда.
7: Вам надобно 10 000? Завтра же я вам их доставлю. Что вы еще требуете?
4: Помилуйте. Что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных. Жена, дети опять с хлебом. Я, она до гробовой доски будем помнить.
7: Вы ничем мне не обязаны. Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною. Давно не видал я этого перстня. Он был моим. Но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу. Завтра я к вашим услугам.
3: Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. Некоторые слова Апальского смутили его сердце.
4: Что это за перстень? Некогда принадлежал он Апальскому. Мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает. Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?
3: Чем более он думал, тем становился беспокойнее. Все оказалось странным и загадочным Дубровину. Погруженный в такие мрачные мысли, наконец добрался он до дома, где уже ждала его взволнованная жена. Едва взглянув на него, она понурила голову.
8: Опять отказ? Боже, что с нами будет? Ну, утешься. Бог милостив. Может быть, мы получим помощь, откуда не чаем.
4: Мы счастливее, нежели ты думаешь. Апальский дает 10 000. Все, слава Богу.
8: Слава Богу. А чего же ты так печален?
4: Так. Ничего. Ты знаешь этого Апальского?
8: Знаю, как ты, по слухам. Но ради Бога...
4: По слухам. Только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?
8: Ну, что за вопросы? Мне подарила его моя приятельница, Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь. Что тут удивительного?
3: Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Апальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством.
8: «Непременно напишу к Анне Петровне. Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».
3: На другой день, рано поутру, Апальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные 10 000 и на все выражения его благодарности отвечал вопросом.
9: «Что еще прикажете?»
4: «Ну что вы? Что вы, Антон Исаевич, о чем вы говорите? Мы и так не знаем, как отблагодарить вас за вашу доброту».
3: С этих пор Апальский каждое утро приезжал к Дубровину и «что прикажете?» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец, привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин прогуливался однажды с женою и Апальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен.
6: «Здесь бы по-настоящему должен было построить дом. Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые. Ну и где же лучше?»
3: На другое утро крестьяне Апальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством. Подобным же образом Апальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Каждое желание Дубровина тот же час исполнялось предупредительным Апальским. Он был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы.
2: «Благодарю вас, любезный Владимир Иванович. Вы ко мне очень снисходительны».
3: Тем временем Александра Павловна получила от Анны Петровны ответ на свое письмо.
8: «Дорогая, я не понимаю твоих намеков относительно некоего Апальского. Я и во сне такого не видывала. И первый раз слышу имя это. А что касается перстня, так это подарок одной моей знакомой. Ее дворовый мальчик нашел этот перстень на дороге и принес ей. Как видишь, ничего загадочного нет в том, каким образом попал он ко мне без участия этого твоего Апальского. Уж извини, никак не могу я удовлетворить любопытство твое по поводу этой персоны».
3: Дубровин расспрашивал об Апальском в его поместье.
10: Родился он в Петербурге, был в военной службе. Лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. А как и где свою молодость провел, да чем занимался, оно нам неведомо.
3: Народные слухи были занимательнее.
8: Муж мой бедный, царство ему небесное, всю-всю правду рассказал мне об этом Апальском. Служил он приходским дьячком и однажды услышал случайно исповедь его страшную. Апальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве. Признавался, что ему отроду 450 лет, что долго эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его упокоения. Истинную правду вам говорю.
3: Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла внимание Дубровина. Она содержала в себе следующую повесть.
4: Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели.

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Перстень» по одноименному рассказу Евгения Баратынского. Часть вторая, заключительная.
1: Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла внимание Дубровина. Она содержала в себе следующую повесть.
2: Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его. Любопытство и любовь довели его до погибели. Несмотря на набожность, в которой его

0: была любовь его. И сначала казалась благосклонной, но мало-помалу стало холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу. Он провел уже последнюю линию. Напрасно. Фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькой внутренней усмешкой он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака не доставало. Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза. Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперев на него тусклые, но пронзительные свои очи.
1: Чего ты хочешь?
2: Хочу быть любим Марией.
1: Можешь, но с условием.
2: Согласен, но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания. Тайна природы будет мне открыта?
1: Будет. Следуй за своей тенью.
0: Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились. Тень пошла. Антонио за нею. Антонио шел как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось. Наконец, земля под ним вздрогнула.
3: Готов!
2: Готов!
0: Огненная купель перед ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии.
3: Готов ли ты, чтоб свершилась воля нашего властителя, великого сатаны?
2: Я...
0: По правую свою руку Антонио увидел огромную ведьму, по левую — отвратительного демона.
3: Антонио, внемли нам, Антонио!
4: Прекрасные перемены ждут тебя в жизни, Антонио!
3: Говори, говори же, произнеси слова великой клятвы!
4: Вперед, Антонио, вперед! Не мешкай на пути к безграничному познанию и неземной любви!
3: Готов ли ты?
2: Да, я готов. Я тверд и уверен в своем решении. О, великий и могучий сатана, владыка тьмы и подземного царства, прими душу мою, прими душу Антонио Опалоса, твоего новоявленного раба и преданного служителя. Да не существует для меня обратного пути. Да не погрешу я против тебя, моего адского владыки, ни словом, ни делом, ни в помыслах своих. Прими меня в свой дьявольский чертог, владыка ада. Я твой, отныне я твой.

Прежний свист раздался. Все исчезло. Антонио упал в обморок. Утро возвратило ему память. Он взглянул на Божий мир глазами демона. Так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну. Он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно,

0: И это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии. Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовью. Шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки. Лаская Марию, Антонио не оставлял свои каббалистические занятия. Он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой. Он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может, легким в сравнении с его преступлениями. Антонио подарил его Марии. Он ей открыл тайную его силу.
1: Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве. Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности.

0: напрасно. На другой же день он нашел ее сидящую рядом с его соперником. На руке его был магический перстень.
1: Что, проклятый чернокнижник? Ты хотел разлучить меня с Марией? Но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня в передней!
0: Антонио должен был повиноваться. Каким унижением подвергнул его Дон Педро? Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы.
2: Ай, да чего ж ты негодный слуга, чернокнижник? Самая последняя тварь земная и та полезнее в мире, чем ты, лентяй!
0: Мария стала супругой его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио — видеть Марию.
3: Мария!
0: Которую любил, несмотря на ужасную ее измену.
3: Мария!
0: Дон Педро это заметил.
4: Ты слишком заглядываешься на жену мою. Присутствие твое мне надоело.
1: Я тебя отпускаю!
0: Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию.
3: Мария!
1: Ты еще здесь! Ступай, ступай, не останавливайся!
0: Роковые слова. Антонио пошел, но не мог уже остановиться. 20 раз в продолжении 150 лет обошел он землю. Грудь его давила усталость, голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям. Антонио не умирал, и ноги его все шагали.
5: Стой! Стой! Да, да постой же, любезный путник!
0: Антонио остановился. К нему подошел молодой путешественник.
5: Куда ведет эта дорога?
0: Дорога эта следует в Севилью.
5: О, благодарю тебя, любезный путник. И я пойду дальше.
0: И тут на руке молодого человека Антонио увидел свой перстень.
5: А тебе желаю отдохнуть немного. У тебя такой усталый вид.
0: Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего. Он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух. Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя. Он стоял, мучился адской жаждой, и смерть не прерывала его мучения. 50 лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...
6: Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Апальском.
7: Как же я глуп. Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие.
6: Прошло несколько месяцев. Наконец Апальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Апальский был очень болен. Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка. Александра Павловна радостно бросилась обнимать вошедшую женщину.
8: Мама! Марья Петровна, вы ли это? Какими судьбами?
9: Да еду в Москву, моя милая. И хотя ты 70 верст в стороне, вот заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька.
10: Здравствуйте.
9: Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович. Привел Бог еще раз увидеть.
7: Здравствуйте, душенька.
6: Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели, стали вспоминать старину. Мало-помалу дошли и до настоящего.
9: Какой у вас прекрасный дом. Вы живете господами.
10: Слава Богу. Да. А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Апальскому.
7: И моему перстню.
9: Какому Апальскому? Какому перстню? Я знала одного Апальского. Да, помню перстень. А нельзя ли мне его видеть?
7: А, да вот.
9: А, да это же... тот самый. Перстень этот мой. Я потеряла его тому назад лет 8. О, этот перстень напоминает мне много проказ.
11: Марья Петровна, Марья Петровна, позвольте пригласить вас на танец.
12: Ну что вы, Антон Исаевич? Я не Марья Петровна. Ну какая же я Марья Петровна? Я Донна Мария. А вы не Антон Исаевич. Нет, нет, нет. Вы Дон Антон.
11: Дон Антон?
12: Дон Антонио.
11: Дон Антонио Апальский.
12: Дон Антонио Топалос.
11: О, да, да, Донна Мария, это я. Я ваш преданный слуга, Дон Антонио до Палос. Приглашаю вас на танец.
12: Дон Антонио до Палос, я Донна Мария, согласна.
6: Дубровин поглядел на Марью Петровну с удивлением.
9: Да-да, я и есть та самая Донна Мария. А Апальский, превращенный из Антона в Антонио, истинный страдалец таинственной повести. Потешу ваше любопытство, дорогие мои. Вот как было дело. Полк, в котором служил Апальский, стоял некогда в нашем околотке. А я в то время была молодой, прекрасной девицей. Апальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидал меня впервые на святках, одетую испанкой. Влюбился и, признаюсь, даже начинал мне нравиться, когда я заметила, что мысли его были несовершенно здравы. Так горячо он рассуждал о таинствах природы. Однако товарищи, заприметив в нем такую странность, своими бойкими шутками только развили несчастную наклонность его воображения. И совершенно лишился он ума, когда заметил, что я очень благосклонно выслушиваю одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина, за которого потом и вышла замуж. И бедный Апальский решительно предался магии. Офицеры ради хохмы выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи. Дворовый мальчик явился к нему духом, и Апальский до известного места в самом деле следовал за своей тенью. На это употребили очень простой способ. Сзади его несли фонарь. Я же по молодости была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. И после недолгих уговоров согласилась притвориться в него влюбленную. Он подарил мне свой таинственный перстень, посредством которого разным образом издевались над бедным чародеем. То посылали его верст за 20 пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе. Ему же тяжелые минуты казались годами. И в рукописи он пересоздал все эти случаи своим воображением. Наконец я над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее. Надеюсь, теперь я пролила свет на эту загадочную историю.
7: Вот, возьмите же ваш перстень.
9: И, батюшка, что мне в нем?
10: Не шутите им. Он принес нам много счастья. Может быть, и с вами будет тоже.
9: Я колдовству не верю, моя милая. А ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке. Ее беде одно чудо поможет. Бедненькая моя девочка влюблена в одного молодого человека, который тоже страстно ее любит. Но, увы, Дашенька моя небогатая дворяночка, а его родные и слышать ничего не хотят об этой свадьбе. Вот оба голубка и тоскуют, а делать-то нечего.
6: Тут прискакал посланный от Опальского.
13: Владимир Иванович?
7: Да?
13: Владимир Иванович, барин мой желает как можно скорее вас видеть.
7: Господи, что? Каков Антон Исаевич?
13: Слава богу! Вчера вечером, и даже сегодня утром было очень дурно. Но теперь он здоров и спокоен.
6: Дубровин оставил своих гостей и поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина.
14: «Любезный Дубровин, кончина моя приближается. Мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся. Вы верно заметили расстройство моего воображения. Благодарю вас, вы не употребили его во зло, как другие. Вы утешили вашу дружбу бедного безумца».
6: Он остановился. И заметно было, что долгая речь его утомила.
14: «Преступления мои велики. И хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю. Я знаю, что я продал вечное блаженство за временное. Но и мечтательные страдания мои были велики. Их возложит на весы свой Бог, милосердный и праведный».
6: Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Опальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня. Словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу. Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Опальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.
9: Вы слушали радиоспектакль «Перстень» по одноименному рассказу Евгения Баратынского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Опальский Дмитрий Писаренко, Дубровин Александр Груздев, жена Лариса Гребенщикова, Мария Петровна Любовь Германова. В эпизодах принимали участие артисты московских театров. Инсценировка Татьяны Абакумовой. Композитор Виктор Енченко. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Ассистент режиссера Дмитрий Филимонов. Редактор Наталья Шолохова. Режиссер Аркадий Абакумов.
15: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

0: грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою.
1: Виктор Астафьев. «Звездопад».

0: Любовь моя родилась при свете лампы в госпитале. О своей любви мне рассказывать не стыдно. Не потому, что моя любовь была уж какой-то чересчур особенной. Она была обыкновенная, эта любовь. И в то же время самая необыкновенная, такая, какой ни у кого не было, да и не будет, пожалуй. Один поэт сказал: «Любовь – старая штука, но каждое сердце обновляет ее по-своему». Каждое сердце обновляет ее. Это началось в городе Краснодаре, на Кубани, в госпитале. Вам когда-нибудь приходилось бывать под наркозом, под общим наркозом несколько раз подряд? Если не приходилось, и не надо. Это очень мучительно — быть несколько раз под наркозом. Раз, вдох, два, выдох.
1: Спи, спи.
0: Три, вдох, четыре, выдох.
1: Спи, родненький, спи.
0: Вспоминается это как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли знакомый мне парнишка. Это я? Вот этот вот 19-летний, распростертый на операционном столе? Это я? Пять. Вдох. Шесть. Выдох. Семь. Я сосчитал до семи. Потом стало душно. Захотелось рвануться, крикнуть:
2: «Бабушка! Бабушка! Пропадаю, бабушка!»
0: Я почему-то думаю, так вот умирают люди. Может быть, и не так. Ведь ни один умерший человек не смог рассказать, как он умер. Я знал, я видел раненые, умирающие звали мать. Матери я почти не помнил. Она утонула, когда я был совсем малым. Самым близким, самым родным человеком у меня была бабушка.
2: Бабонька, я не хочу умирать. Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.
0: Шестнадцать лет прошло, а меня душит запахом больницы, и я не люблю туда заходить. И в аптеке тоже. И я открыл глаза. Посреди палаты было светло, горела керосиновая лампа. Я увидел, лампа прикрыта газетным абажуром, и абажур повернут так, чтобы свет не падал на меня. Мне почему-то стало приятно. Возле лампы спиною ко мне сидела девушка и читала книгу. Шелестели страницы. Девушка читала, а я смотрел на нее. Мне хотелось воды, но я боялся вспугнуть девушку. Мне было до жалости приятно смотреть на нее, и хотелось плакать. склонилась надо мной. И вот тут я увидел ее темные глаза с ослепительно яркими белками, разлетевшиеся на стороны брови, слегка припухлую нравную губу, тоненькую шею, вокруг которой была повязана цветная косынка. Из кармана халата торчал градусник, еще на девушке была кофточка, тоже завязанная черной тесемочкой, как шнурок у ботинка двумя петельками, а повыше петельки дышала ямка. Я видел, что она дышала, эта ямочка. Я все-все увидел разом, хотя в палате горела лампа, всего лишь семилинейная лампа. Наверное, был какой-то свет, который озарил мне ее всю.
3: Пить хотите?
4: Хочу.
3: Вот.
4: Спасибо.
3: Ну вот. Спите.
4: Не. Я уже наспался.
3: Ну тогда лежите тихо.
0: Тихо? Тихо тут по ночам не бывало. В палате спали и бредили раненые солдаты.
5: Слева. Слева обходит. Прикрой. Кому говорю, прикрой.
6: Огонь! Огонь! Вот зараза!
5: Серега! Да слева же ослеп. Ослеп, что?
7: Палыч, ты где?
5: Стреляй.
7: Палыч.
5: Стреляй, говорю.
6: Дай мне побить, побить.
0: Это уж всегда так. Отвоюется наяву солдат, а во сне еще долго-долго продолжает войну. Война во сне очень нелепая, но она всегда заканчивается благополучно. Иной раз за ночь, раз 10 убьют, но все равно проснешься.
4: Да, во сне воевать ничего.
0: Можно.
3: Вы не спите?
0: Нет. Ничего.
3: Ну и хорошо. Лежите.
0: Не уходите. А вы какую книжку читаете?
3: Хаос. Хаос Шерванзаде. Читали?
0: Нет. Хаос не читал. А вот Намус читал. Это вроде бы тоже Шерванзаде.
3: По-моему, да.
0: А я много книжек читал. Правда, много разных всяких. Ну, вообще-то, может, и не так уж много.
3: А вы откуда?
0: Я сибиряк. Красноярец.
3: А я здешняя. Краснодарская. Видите, как совпало. Краснодар, Красноярск.
0: Да, совпало. Как вас зовут?
3: Лида. А вас?
0: Миша.
3: Ну вот и познакомились. А теперь помолчим. Вам еще нельзя так много разговаривать. Вам поспать бы.
0: Нет, я не буду. Вы знаете, мне уж ничего.
3: Да знаю я вас. Все вы геройствуете. А потом...
0: И я сразу скис. Ну, конечно. Все мы... Нас тут много. И до того я расстроился, что мне, по всей вероятности, стало хуже. А когда я очнулся снова, рассвет уже забил робкий огонек лампы, а Лиды не было.
8: Чтоб тому хвюреру, чтоб ему на том свете было, а як мене сейчас.
9: Не надоело тебе? Бродягу фюрера поминать, а? По ночам он теснит, что ли? третью неделю с фюрера, как дьяк с отче наш начинаешь, а?
0: Вот так начинался новый день в нашей палате. Кто кашлял, кто ворчал. Знакомая картина. Я, не мигая, смотрел на лампу, которую забыла погасить Лиза.

0: Эй, сибиряк, как дела? Как дела, спрашиваю? Что ты на лампу уставился? Эй, Миша!
1: Это Рюрик Ветров, тот, что всю ночь командовал своим минометом и величал его не иначе, как заразой. Скуластый Рюрик, который знает обо мне все, и я о нем тоже, мы одногодки. Ран у него столько же, сколько годов. 19.
0: Как дела, Мишка?
1: Я не слышу, что он говорит. Я думаю о Лиде. Где она сейчас? Сменилась или нет?
0: Как ты, Мишка? Слышишь, что я спрашиваю? Михей, да ты что? Не расчухался еще от наркоза-то?
2: Лежит, молчит, глаза таращит. Курить будешь?
1: Да ладно, и без курева тошно. Этот день прошел в каком-то зыбком полусне. Я ничего не ел, не курил, читать не мог, разговаривать тоже. Наркоз выдыхался медленно. А когда вовсе очнулся и немного окреп, то целыми днями занимался прической. Лежал, смотрелся в осколок зеркала и любовался своей волосней.
3: А что? Уже чуб волнистый. Надо же, сроду прически не было. В деревне бабушка наголо ножницами стригла. В детдоме машинкой тоже наголо. ФЗО пробовал, правда, отпустить чуб. Тут же обкарнали. Но потом армия. Форма 20. Суровые порядки. Чубчик. Ничего. Вот что со мной, чубатым, дальше-то будет? Что я буду делать после госпиталя? Как жить? У меня профессия составитель поездов и 7 классов образования. Чтобы работать составителем, нужны обе руки, а у меня выходит одна. Вторая вон она. Хоть и оперировали, хоть и связывали перебитый нерв, висит как мертвая, и пальцы на ней не шевелятся.
1: Наплевать. Не я один такой. Не пропаду. С чего это мне пропадать? Не так страшен черт, как... А вообще, чего это я тут разлеживаюсь, а? Мне надо выбраться в коридор. Ну, просто вот так позарез надо. А то лежу колодой, не знаю ничего. Ничего, ничегошеньки. А ну! Встал. Не получается. Еще раз. Подалас. Вот так вот. Кровать почти рядом. От спинки. К спинке. Вот так. Еще.
0: Михей, ты что, ошалел? Упадешь.
1: Еще чего?
0: Да куда ж ты?
1: Военная тайна.
3: И вот я уже бреду по коридору. А это значит, Лида может быть где-то рядом. Оттого раненая рука моя, это сейчас пустяки, о которых не думается. И то, что я в одном белье, тоже пустяки. Подумаешь, обернул одеяло вокруг бедер и в такой вот юбке щеголяю. Ну и что? Вообще все ребята ходят, как римские патриции. Тепло, удобно, прилично. Да и не в одежде дело. Главное, это моя прическа. Мой, можно сказать, единственный козырь. Ну чего там? Прическа – раз. Потом я веселый парень – два. Беззаботный – три. Присказки всякие знаю – четыре. Ой! Ой-ой. Ой-ой, пол. Что-то под ногами ходуном ходит. Ладно, ладно, никуда он не денется. Нет. Нет, постою. Встаю за подоконник, подержусь. А то так и грохнуться недолго. Нет ее. Нигде нет. Куда она подевалась? И ведь с тех самых пор в палату к нам не заходила ни разу. Вот поговорила бы она со мной еще на хоть единственный разик. Я представил, что бы тогда было. Уж я бы такие вещи ей рассказал из книг. И про фронт, и про... И вообще от этих моих рассказов она бы сразу бы сомлела. И взоры наши, и вздохи слились бы.

0: Где это я вычитал? Воедино. Не помню. Но сильно, сильно написано. Я иду, иду, держась за стенку, а Лиды нигде нет. И коридор кончился. Я остановился и стенку спиной подпираю.
1: Охламон! Ну, охламон, Мишка!
2: Чего тебе?
1: Уснул на посту, медвежатник. Не на месте спишь. Сестрицу-то в операционную перевели. Временно. Операционная мадама с одним товарищем-капитаном активно дружила, а наши главные этого не любят. И еще учти, дежурит сестрица через сутки.
2: Да ладно. По мне, знаешь, хоть через трое.
1: И зовут ее Лидкой.
2: Знаю. По мне, хоть Маргариткой.
1: И ошивается вокруг нее тут лейтенантик один.
2: Знаю. У меня вообще хоть генерал.
1: Дурында. Кого охмурить хочешь? Я ж саратовский мужик. Я в этих вопросах...
2: И где ты знаешь, когда ты выучился?
1: У нас у саратовских, знаешь как? Родился малый, ему ни побрякушек, ни игрушек, а сразу гармонь в руки и пошло. Я не знаю, как у вас, а у нас в Саратове 90 лет старухи шухерят с ребятами. Так усвоил насчет лейтенанта-то?
2: Ладно, пошел ты знаешь куда.
1: С усиками лейтенант, с красной звездой, и пальто кожаное у него есть. О, смотри-ка, легка на помине. Да ты не робей себе, ряг, я тебя такой штуки выучу.
2: Катись, говорил, катись, оголец саратовский, ишь. Учитель нашелся тоже.
1: Качусь, качусь, не переживай.
2: Да ладно, куда?
1: Я мешать не буду.
2: Куда? Ты что, не можешь постоять, как человек?
1: Пожалуйста, стою. Здрасте, Лида.
2: Здрасте.
3: Здравствуйте, мальчики. Как живете?
2: Лучше не бывает. Только скучновато.
3: Это почему же?
2: Да так. Краснодар этот, припаршивый городишко. Да и люди здесь уж больно какие-то гордые.
3: А что это вы, Миша, на ногах? Завтра к операции будем готовиться.
2: Какой операции?
3: К обыкновенной.
2: Так я готов, хоть сейчас. Нате, режьте. Все равно ведь пальцы не шевелятся.
3: Так чтобы было лучше.
2: Ладно. Ладно, я не маленький. Когда операция?
3: Послезавтра.
2: Она ушла, а я закрыл лицо рукой. Я боялся операции, боялся наркоза, я боялся темноты.

Когда я очнулся, то в репродукторе пела Шульженко, а на мне была разорванная рубаха, и здоровая рука моя была прикручена к кровати.

0: Урюк.
1: Ты, брат, что? Ты кого это?
0: Тебя. Выключи музыку-то.
1: Ну, здорово, Мишка Михей.
0: Здорово, брехун саратовский. Отвяжи руку.
1: Затекла.
0: Че привязали-то? Бушевал я, что ли? Или колено какие загибал?
1: Бушевал? Загибал? Ругался? Но как? Посмотрел бы ты, как девушку тут от этих твоих слов загибала.
0: Какую девушку?
1: Ту самую, Лиду. Она около тебя и так, и эдак, родненьким называет, а ты медицину такими словами крыл.
0: Правда?
1: Но на удивление. Ребята в хохот, а она: человек, говорит, в невменяемом состоянии, и смеяться, говорит, над ним подло, подло, подло. И еще ногой притопнула.
0: А ты что?
1: То, брат, то. Никуда не денешься. Вот, она идет легка на помине. Ты ж лучше у нее самой спроси, что ты вчера здесь наговорил.
2: Ну, где этот скверный мальчишка? Где этот негодник, поносивший советскую медицину? Дайте мне его, я с ним за всех рассчитаюсь. Нет, вы поглядите. Поглядите-ка на него.
1: Хорош,
2: под одеяло залез. Прячется, устыдился. Нет, ты погляди на меня.
3: И я поглядел. Навстречу мне плеснулось столько яркого света, что я зажмурился и сказал едва слышно: Лида.
2: Что, родненький? Что?
1: Ну, друг, ты чего здесь?
4: Привет. Ну, а что ты уставился?
1: Пошли, пошли в коридор. Ходячий.
4: А вот и давай.
1: Раз, два, три, два. Кстати, и вы тоже встали, пошли, и ты... Пошли, пошли.
4: Давай,
2: Лида. Что, родненький? Что?
3: Лида, вы будете приходить теперь ко мне?
2: А тебе хочется, чтобы я приходила?
3: Да.
2: И ты не будешь больше ругать медицину и Краснодар?
3: Нет.
2: Ой. Идти мне надо, Миш.
3: Посиди еще маленько, а? Ну?
2: Две минутки.
3: Пять.
2: Ну, хорошо. Пять.
3: И мы просидели не пять, а целых 10 минут. А потом я каждый час, каждую минуту, словом, все время я ждал Лиду. Она дежурила через сутки. И эти сутки я раскладывал по частям. Мне казалось, что так легче ждать. Ждал сначала в палате, а когда поднялся, стал встречать. Парадная дверь была широкая, и я замечал Лиду еще во дворе. Лида училась в медицинском институте и в госпиталь на работу приходила прямо с занятий. На ней была узенькая в талии пальтишка, а вокруг шеи лежала рыженькая лиса с обхлёстанным хвостом. Еще на ней был беретик, освеженный акрехином. Ей очень шло желтое. Ей все шло. Один передний зуб у нее был чуть сломлен наискосок. И меня он особенно умилял. Но я своих чувств не показывал. Впрочем, не было дня, чтобы она сама не появлялась в нашей палате хоть на одну минуту. Как-то незаметно мы вовсе перестали избегать друг друга и таиться. И, может быть, поэтому медленно тянувшееся время вдруг покатилось, покатилось. спустилась, побежала. И уже собирается домой мой друг, озорник и пересмешник Рюрик. Дырка у него в легком так и не заросла. И завтра я провожаю его на поезд. А сегодня...
5: Вот он я, в новом рюриковом обмундировании, пикирую в город.
3: Вот улица Пушкина, дом с поломанным крыльцом, флюгером на крыше. Я сел на крыльцо и стал ждать. Из дома вышла женщина, глянула на меня большими, все еще яркими глазами, и я понял, что это мать Лиды.
6: Вы чего-то потеряли, молодой человек?
7: Червонец.
6: А где потеряли-то?
7: Да там.
6: А ищете червонец здесь от того, что светлее? Я этот анекдот знаю. И долго вы намерены сидеть здесь, молодой человек?
7: Не знаю. Посижу еще маленько, там ясно станет.
6: Что ясно-то?
7: Вообще, все станет ясно.
6: Итак, все ясно. Ведь вы Миша.
7: Да, я.
6: А я Лидина мама. И да ты, дорогой солдатик, вовсе закоченел. А ну-ка, марш в дом. Лидия спит, разбуди ее. А я скоро вернусь из магазина.
3: Лида спала, а я стоял рядом и смотрел, как ровно и глубоко дышит она, как легко пошевеливается одеяло на ее груди и как бесшабашно раскинулись ее волосы по пухлой подушке. Я привык видеть Лиду в белой косынке и не знал, что у нее такие пенистые волосы. Что-то истаивало у меня в груди. Я не удержался и дотронулся до волос Лиды.
8: Ой, Миша!
3: Лида шевельнулась, открыла глаза. Секунду она ошеломленно смотрела на меня, затем поддернула одеяло до самого подбородка.
8: Ой, и правда, Мишка, пришел сам, один, нашел. Ой, Мишка, и ты вот так сидел возле меня? Я никогда, никогда этого не забуду.
7: Да ты что?
8: Ты знаешь, Миш, такая жизнь кругом. Раны, кровь, смерть. И вот такое. Даже не верится. Миш, мне ведь одеться надо. Отвернись.
7: Лида.
8: Отвернись, Миш.
7: Лид.
8: Отвернись, родненький. Отвернись, лапушка. Мама!
3: Ах так?
9: Я с трудом отодвинулся, выпустил ее руку, шагнул за занавеску и сел на диван.
7: Да.
8: Ой, мамочек, а уницы где взял?
7: Рюрик дал. Знаешь, его комиссовали.
8: Мамочек.
9: Кто молодчик?
8: Ты, конечно. А нашел-то как?
9: Нюхом.
8: Молодчик. И что же мы будем делать? Мишка Михей.
9: Ну, почем я знаю?
8: Почем, почем? Бука. Мы будем гулять по Краснодару. Вот придет мама, пообедаем и отправимся. А то забудешь наш город. Уедешь и забудешь.
9: Не забуду.
8: Как знать?
9: Не забуду.
8: И до чего ж ты сердитый, Мишка Михей?
9: У нас вся родова такая. Медвежатники мы.
8: Какие медвежатники? Медведи ловили, что ли?
9: Да. За лапу. Дед мой запросто с ними управлялся. Придет в лес, вынет медведя за лапу из берлоги и говорит: «А ну, пойдем, миленький, пойдем в полицию». И медведь орет, как пьяный мужик, но следует.
8: Ой, и не кусали они его.
9: Ну и балдаш ты, Лидка, а еще в институте учишься.
8: Сам ты балда.
5: Лида хлопнула меня по руке.
9: Караул! Наших бьют!
8: Раньше, ты в рай, ты не в рай.
5: И мы начали дурачиться и бороться. И до чего бы мы доборолись, неизвестно. Да в сенцах послышались шаги Лидиной матери.
8: Мама! Мам! Мама! А Мишка обманывает меня и балуется.
6: Это же основная обязанность мужчин, доченька, обманывать и баловаться. Ну, чем же мы будем потчевать гостя?
8: Не знаю. Придумаем что-нибудь?
6: Ну, придумаем. Эх ты, хозяюшка. Вы, Миша, ели когда-нибудь мамалыгу?
7: А это что такое?
6: Ну вот, вы даже не знаете, что такое мамалыга. Это почти каша, только из кукурузы. Понятно?
7: Понятно.
6: Слетай на рынок за молоком. Мы сварим мамалыгу.
8: Слушаюсь.
9: Лида выпорхнула за дверь. А я почувствовал, ее мать хочет сказать что-то для меня неприятное. Я насторожился. И вдруг она дотронулась до моих волос, погладила их почти так же, как Лида.
6: Вам сколько лет, Миша?
7: Мне? Мне 19.
6: Хороший возраст. Хороший возраст. Михаил, мне можно поговорить с вами откровенно?
7: Ну, а почему нельзя? Можно. Откровенно я люблю.
6: Михаил, будьте умницей, поберегите Лиду. Душонка у нее распашонка. Она уж если все отдаст. А девушке и отдавать-то всего ничего.
7: Зачем вы так?
6: Не ко времени все это у вас, Михаил. Еще неделя, ну месяц. А потом что? Разлука, слезы, горе. Да ведь и горе, горе рознь. Допустим, вас изувечат еще раз, и не сильно изувечат, и вы вернетесь. И что? Какое у вас образование?
7: 7 классов.
6: А специальность?
7: Была специальность, да сплыла.
6: Вот видите, Лидка тоже еще на перепутье.
7: Да сплыла.
6: Вот видите, Лидка тоже еще на перепутье. В общем, Михаил, будьте взрослым.

0: нежно погладила меня по плечу, и я от этого чуть было не заревел.
1: Дети вы мои, дети. Разговор наш вы можете забыть. Это ведь только слова. Слова матери, у которой ум и сердце тоже иной раз не согласуются. Может, я и не права. Может, устала от нужды, оскудоумела от горя. Все может быть. Простите меня, Бога ради, простите меня.
0: Ну что вы, за что? Не переживайте хоть из-за этого. Будет в норме. Так в детдоме у нас говорили.
1: А у вас?
0: У меня? Обо мне не стоит. Я солдат, а загадывать солдату по суеверным соображениям нельзя.
2: Потом мы с Лидой гуляли по Краснодару. По улице Красной, по Чкаловской, еще по каким-то. И Рюриковы сапоги страшно жали мне ноги. Но еще невыносимей была какая-то боль, боль до сих пор неизведанная мной. Я вспоминал, мучительно вспоминал название этому и вспомнил. Страдание.
0: Обо всем. Про Мамалыгу больше.
3: А еще о чем?
0: О разном.
3: Ой, Бука, и откуда ты такой на мою голову взялся? Идет, молчит. Ты бы хоть поцеловал меня, медвежатник.
0: Я как будто только этого и ждал. С торопливым отчаянием я обнял Лиду и ткнулся губами во что-то мягкое и не сразу понял, что поцеловал я лису.
3: Ах ты, медвежатник, медвежатник, тебе бы только со зверьми.
0: Я обиделся и попытался выдернуть руку, но Лида приблизила свое лицо к моему и вытянула губы, как это делают ребятишки, изготовившись к поцелую. Я припал к ним плотно стиснутыми губами и так вот держал и не дышал до тех пор, пока без дыхания уж стало невыносимо. Я отнял губы, протяжно вздохнул. И мы снова молчали, отвернувшись друг от друга.
3: Может, и наша звездочка там есть?
0: Может, и есть. А если нет, давай загадаем вон на ту, над ковшиком.
2: Мы снова поцеловались, теперь уже за звезду. И на этот раз не отвернулись один от другого. И хорошо, так хорошо мне было держать ее меж отворотов бушлата и слышать, как греет мою грудь ее дыхание. И так хотелось стиснуть ее. Уж больно хрупкая, больно уж мягонькая, пуховенькая птичка-канарейка. И прилепилась, понимаешь, дуреха такая, примолкла.

0: радости бурлило во мне тогда, столько радости. Многого я не знал и не понимал. Не знал, что днями будет комиссия, и меня выпишут из госпиталя, и что поэтому Лида напрашивается подменять сестер и дежурит за них, забыв про сон и покой, лишь бы побыть со мною. И вот моя последняя ночь в госпитале. Мы с Лидой не спим. Мы сидим возле печки в палате выздоравливающих. И надо было вроде говорить, говорить, говорить. Только о чем? О том, что я уезжаю, а Лида остается. И мы молчим. Я курю. Лида гладит мою руку. А она, эта рука, уже чувствует боль.
1: Выходила тебя, словно родила.
0: Мы еще встретимся, Лидка. Правда. Правда встретимся. Ты, главное, верь.
1: Руку береги. Чудом спаслась, отнять хотели. Видно, силы у тебя много.
0: Нет, не в этом дело. Просто мне без руки нельзя. Кормить меня детдомовщину будет некому.
1: Миша, Миша.
0: Ну что ты на меня так смотришь? Лида, не надо так.
1: Как надо?
0: Не знаю я. Бодрее, что ли?
1: Стараюсь. Миша.
0: А?
1: Ты чего замолчал?
0: Да так что-то. О чем же говорить?
1: Разве не о чем? Разве ты не хочешь мне еще что-нибудь сказать?
0: Я знал, что мне нужно было сказать. Давно знал. Но как решиться, как произнести это? Да нет, вовсе я не сильный, совсем не сильный. Размазняя. Слабак. Я злюсь на себя. А Лида, видимо, подумала, что на нее, и обиженно вздернула нравную губу. Она это умеет. Характер. Я притянул ее к себе, взял и чмокнул в эту самую вздернутую губу.
1: Ой, вредный.
0: В ответ на это я опять поцеловал ее в ту же губу, и тогда Лида припала к моему уху и украдчиво выдохнула.
1: И хлипы тих. Миша.
0: Я плохо учился по немецкому языку и без шпаргалок не отвечал, но что значит слово «либе» все-таки знал и растерялся.
1: Их либо дих, балбес ты этакий.
0: Я тоже либе. Я тоже их либе. Еще тогда, ты знаешь, когда у лампы.
1: Так чего же ты молчал столько месяцев?
0: Страшно было. Ты знаешь, слово-то какое. Его, небось, и назначено человеку только раз в жизни произносить.
1: Неужели все? Миша! Миша, что ты молчишь, а? Что ты все время молчишь?
2: Не надо. Не надо плакать, сестренка моя, не надо.
1: Миша, не откажи мне. Дай слово, что не откажешь. Я поставлю температуру. Ну, поднялась, а? Ну, неожиданно, ну, бывает же.
2: Ты с ума сошла? Ты что?
1: Я знаю, что это нехорошо, нельзя. За это меня с работы прогонит. Из института прогонит. Ну и пусть прогонит. Хочу побыть с тобой еще день. Хоть один день. Пусть же эта проклятая война остановится на день. Пусть остановится.
2: Лидка, опомнись. Чего ты несешь?

Мне жутко было, меня зноб колотил. Ничем я не заслужил такой большой любви. Я простой парень, простой солдат. И я выдержал, не согласился. Я, вероятно, ограбил нашу любовь, но иначе было нельзя. Стыдился бы я рассказывать о своей любви. Я презирал бы себя всю жизнь, если бы казался слабей Лиды. А я и в самом деле, видать, был тогда сильным парнем.

0: и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву, и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было. Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. В сутолоке военной и любовь-то моя вроде бы притухла, а потом показалась и вовсе истлела навсегда, насовсем. Прошли годы, многие годы, и война-то вспоминается, как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый и в то же время до боли близкий мне парнишка. Я все думаю, а может, встречу? Случается же, случается. И знаю, ведь ничего уж не воротишь, не вернешь, и все равно думаю, жду, надеюсь. Я люблю родную страну свою, но уж очень большая земля-то наша российская. Утеряешь человека, и не вдруг найдешь. Но в памяти друг дружки мы так навсегда и остаемся молодыми и счастливыми. В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу. Смотрю, как звезды вспыхивают, краят высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли. Погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их еще все идет к нам. Все еще сияет нам.
1: Гляди, Миша, сколько звезд сегодня. Может, и наша звездочка там есть?
0: Никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал горьким. Нет, нет, счастье не бывает горьким, неправда это. Горьким бывает только несчастье. Вот обо всем об этом я часто думаю, когда остаюсь один. Остаюсь с самим собой, думаю с той щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич, незабвенный наш, прекрасный поэт наш, лучше, глубже и пронзительнее всех нас, умевший чувствовать любовь, уважать ее и душу любящую, сказал так просто и так доверительно: «Печаль моя, свет».

0: Вы слушали радиоспектакль «Звездопад» по одноименной повести Виктора Астафьева.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть первая. Предательство.

0: вечер, Бетюн, это я.
1: Дюма? О, наконец-то! Когда вернулись?
0: Час назад и сейчас же к вам, моему издателю и другу. Я, естественно, искал вас в редакции, а потом вспомнил, что в этот час вы всегда пьете ваш кофе.
1: Верно, присаживайтесь.
0: Спасибо.
1: Гарсон, еще чашечку кофе. Без вас, Дюма, Париж намного скучнее.
0: Да?
1: Но спокойнее.
0: Я полон сил и желания работать, Бетюн.
1: Это значит, что у вас опять нет денег.
0: А разве они когда-нибудь у меня бывают?
1: Ну, как прошло путешествие?
0: Превосходно. Италия, Корсика. Я побывал даже на острове Эльба. Но не забыл о заключенном с вами договоре на...
1: На восьмитомные парижские путевые записки.
0: Вот в этой книге мы с вами совершим прогулку в глубины истории.
1: Никаких прогулок в историю.
0: Как? Вы расторгаете со мной договор, Бетюн?
1: Расторгаю договор? Самым популярным драматургом и романистом, любимцем всей Франции? Это после трех мушкетеров? Я еще в своем уме, Дюма. Нет. Просто я предлагаю вам написать другое. Приключенческий роман. Действие должно разыграться в Париже в наши дни.
0: Так.
1: Ну, не обязательно, чтобы это был наш 843 год. Ну, чуть раньше. Но наше время, наш век.
0: Так, приключенческий роман.
1: Да.
0: Мысль дерзкая, но меня никогда не пугали дерзкие проекты. В них есть особая прелесть. Клянусь, мне нравится эта мысль. Вот только интрига.
1: Ну, значит, вы согласны? Отлично.
0: Нужна ведь интрига, а?
1: О чем вы задумались, Дюма?
0: Что?
1: Да вы что, не слышите меня?
0: Нет, я вспомнил. Недалеко от острова Эльба, над морем, живописная скала. Проводник сказал, там великолепная охота. На вопрос, как называется остров, ответил: остров Монте-Кристо.
1: Но при чем тут остров? О чем вы? Дюма, куда же вы?
0: Прощайте, Бетюн, иду работать.
1: А название? Ну, Дюма, хоть примерно для рекламы.
0: Я же сказал, Монте-Кристо.
1: Но что это значит? Остров, человек, общество?
0: А вот этого я сам еще не знаю.
1: Зато я твердо знаю, у меня будет новый роман, Дюма.

0: Ну вот я и дома. Мой стол, кипа бумаги, перья. Сюда приходили ко мне герои моих книг. Сюда придет и мой новый герой. Откуда он придет ко мне? Откуда он придет? Современный приключенческий роман. Значит, он должен прийти из того мира, в котором я живу. Стоп, стоп. А что если когда-то мне случайно попали в руки записки Жака Пеше? Пеше служил в парижской префектуре. Куда я их положил? Ах, черт, куда же я их положил? В свое время из мемуаров лейтенанта королевских мушкетеров господина Д'Артаньяна я сделал роман «Три мушкетера». А вдруг из записки Пеше дадут мне что-то? Ага, вот они. Нашел. Так, из архивов парижской полиции. Ну-ка, поглядим. Документ – это ведь сама жизнь, это достоверно. Ого! Вот это интересно. Дело французского сапожника Франсуа Пико. Ну, сапожник для романа, конечно, не пойдет. Кто будет читать роман о сапожнике? Но вся история, все это дело... Пико. Франсуа Пико. Каким он был? Внешность. Манера говорить. Мне необходимо представить себе своих героев. Я должен говорить с ними, спорить, соглашаться, выслушивать их, проникать в сокровенные тайники их внутреннего мира. Итак, сапожник Франсуа Пико. Ну какой же ты, Франсуа Пико? Как выглядишь? Как говоришь?
1: Я Франсуа Пико. Нет, не то. Франсуа Пико, это я. Нет, нет, совсем не то.
0: Ну как же? Я Франсуа Пико.
2: Я Франсуа Пико.
0: О, мне кажется, что я слышу твой голос. Ну заговори же.
2: Ну вот я Франсуа Пико. Что надо?
0: Вид у тебя неприглядный, мой милый.
2: Я такой, каким был.
0: Придется мне немного изменить тебя.
2: А это еще зачем?
0: Но сначала поговорим о прошлом.
2: А, не люблю трепать языком.
0: Ты всегда был таким грубым?
2: Меня сделали таким.
0: Кто? Люди, обстоятельства?
2: В бумагах все написано.
0: Да нет, здесь только показания свидетелей.
2: Вам этого мало?
0: Расскажи мне сам о своих преступлениях.
2: Плохо же вы читали эту дребедень, если говорите только о моих преступлениях. А другие? Они что, святые, да?
0: Ты ведь действительно убивал?
2: Да, виновных.
0: Знаешь, а ведь ты красив.
2: Был. Недаром Маргарита Вигару согласилась стать моей женой. Маргарита, красавица. Богатая приданная. На нее заглядывались аристократы. Но она выбрала меня. Я был веселый, добрый, доверчивый, как овца. Я любил ее. Что вам нужно от меня?
0: Я изучаю твое дело, Пико. Твое уголовное дело.
2: Ах, хотите еще раз обвинить?
0: Может быть, оправдать.
2: Я никому не верю. Люди жестоки.
0: Люди узнали о твоих преступлениях, но никто не подумал о твоих страданиях. Давай по порядку, Пико. Все началось с того, что ты рассказал друзьям о своей скорой свадьбе с Маргаритой, так?
2: Друзьям. Это было в кабачке Матье Лупиано на площади Сент-Опортюн. Я надел свой лучший костюм, пришел в кабачок. Их было четверо. Лупиан, портной Антуана Лю и еще двое. Мы болтали, пили за меня, за мою невесту. Я им верил. Ой, я был дурак. Какой же я был дурак.
0: Дальше, дальше, дальше, Пико. В ту же ночь тебя подняли с постели?
2: Бросили в тюрьму. Без суда, без следствия. 7 лет одиночного заключения. 7 лет. Но я не сошел с ума.
0: В тюрьме ты встретил итальянского аббата.
2: Да, Это его заслуга, что я не сошел с ума. Он отогрел мне душу, полюбил меня. И я тоже. Я ухаживал за ним, когда он смертельно заболел. Был с ним до последней минуты.
1: Перед смертью он завещал тебе все свое состояние.
2: Да, клад. Его еще надо было достать. Когда я вышел из тюрьмы, я отыскал его. Огромное, неслыханное богатство.
1: И вот ты вернулся в Париж?
2: Да, постаревший, неузнаваемый.
1: Ты захотел узнать истину и стал расспрашивать.
2: И мне рассказали о сапожнике Франсуа Пико. О бедном малом, который несколько лет назад исчез и, вероятно, умер. Рассказали, что невеста оплакивала его 2 года, а потом вышла замуж за вдовца. За кабачика Лупиана. Я не хочу больше вспоминать. Отпустите меня. Не хочу.
1: Еще немного, Пико, еще немного. Мне надо знать все.
2: В тот день в кабачке, после моего ухода, Лупиан написал на меня донос. Он говорил, это просто веселая шутка. Почему бы нам не посмеяться? Это ведь шутка.
1: Вот этот донос, анонимный. Здесь сказано, что Франсуа Пико опасный заговорщик. Полицейский комиссар, которому попал донос, захотел отличиться, и он сразу написал министру, что задержал опасного государственного преступника. И вот ты поступаешь официантом в кабак Лупиана.
2: Я не стану больше говорить.
1: Сначала исчезает один из участников заговора. Его находят убитым с кинжалом в груди.
2: На кинжале записка номер 1.
1: Сын Лупиана втянут в воровскую шайку,
2: которая жила на мои деньги.
1: Второй участник заговора отравлен.
2: Я привез яд из Италии.
1: Наконец, кабак и дом Лупиана сгорают дотла. Лупиан остается нищим, опозоренным. Его жена Маргарита умирает с горя.
2: Да, да, она умерла. Умерла на моих руках. Маргарита, моя невеста, моя любовь. Но и они все тоже. Я подстерег Лупиана на мосту ночью. Помнишь ли ты Франсуа Пико, Лупиан? Спросил я его. Бог меня покарал, ответил он. Нет, это Лупиан. Нет, это не Бог. Это я. Франсуа Пико, сказал я и заколол его. Довольно, оставьте меня. Я не могу больше. Не могу. Франсуа Пико умер. Умер, умер.
1: Кто измерит бездны человеческого сердца? Но его судьба, твоя судьба, лежит передо мной вот в этих бумагах.
2: Моя судьба принадлежит только мне.
1: Теперь я узнал о ней и отдам ее другому.
2: Другому?
1: Мы создадим его вместе с тобой.
2: Не понимаю.
1: Ты дашь ему свои испытания, надежды, любовь, отчаяние, свой гнев. А он даст тебе новое имя, положение. Ты преобразишься, Пико.
2: Преображусь? В чем?
1: Ты был груб, невежественен. Я наделю тебя благородством, широким умом, утонченными чувствами. Ты был убийцей. Я сделаю тебя мстителем. Ты обретешь новую жизнь, Пико.
2: Но зачем?
1: Мир полон несправедливостей. Сколько обид, унижений терпят люди, которых судьба поставила вне привилегированного общества. Цвет кожи, происхождение, бедность. Не всякий способен победить судьбу. Таким ты будешь помогать, Пико, в своем новом облике. Но тех, кто ради карьеры, денег, выгоды приступает к закону человеческие, тех ты покараешь. Помоги мне создать моего героя, Пико.
2: И я должен пройти весь путь Пико сначала?
1: Да, в новом облике. Ты наследуешь только внешнюю сторону жизни Пико. Внутренний мир подарю тебе я, Александр Дюма. Ты станешь моим вторым я. Будешь страдать от того же, от чего страдаю я. Радоваться тому, что радует меня. Униженные, оскорбленные найдут в тебе защитника, предателя, негодяя, неумолимого мстителя. В тебе оживет судьба Франсуа Пико, и в тебе возродятся мечты и стремления Александра Дюма.
2: А как быть с другими, господин Дюма? С суд оправдал всех.
1: Я начинаю новый суд. Свой суд. Человеку иногда удается скрыть свое преступление, но писатель знает все о своих героях. Ему открыты все их душевные тайники, и у него есть право суда над героями.
2: Значит, вы будете говорить со всеми так же, как со мной?
1: Конечно. Они ведь тоже живут в моем воображении.
2: И все они предстанут перед вашим судом?
1: Да, но тоже в новом облике. Например, кабачика Матье Лупиано я сделаю бухгалтером. Да, корабельным бухгалтером. Я дам ему новое имя. Его будут звать Данглар. Да, Данглар.
2: А портной Антуан Алю?
1: Пусть останется портным. Портной Кадрус. Гаспар Кадрус.
2: Третий?
1: Третьим будет солдат, полуиспанец. Фернан Мондего. Отлично. Двоюродный брат твоей невесты. Ну, а четвертый... Четвертый — это тот ретивый комиссар, который поспешил с твоим арестом, чтобы получить повышение. Я сделаю его помощником королевского прокурора, господина де Вильфор.
2: А Маргарита?
1: Назовем ее Мерседес. Сирота, рыбачка. Живет в деревушке под Марселем.
2: А я? Кто я? Каким будет мое имя?
1: Тебя зовут Эдмон Дантес. Вот ты и родился, мой новый герой. Здравствуй.
2: Чем я занимаюсь? Как живу?
1: Ты моряк. Первый помощник капитана на судне «Фараон». Судно принадлежит марсельскому коммерсанту, судовладельцу, господину Морель. Слушай, Эдмон, это шумит море. Оглянись, вокруг тебя необозримая ширь и синева. 27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де ла Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны и Неаполя.
2: Вы уже начали писать роман, господин Дюма?
1: Да, Эдмон, приключенческий роман. Нет, это будет не только приключенческий роман. Это будет обвинение тому обществу, в которое волею судеб проник я и куда я приведу тебя, мой новый герой. Те, кто погубил сапожника Франсуа Пико, стояли на нижней ступеньке социальной лестницы. Но я знаю и тех, кто занимает ее верхние ступени, и знаю, что поступки их, замыслы и дела подчас еще более страшны и темны, чем у кабачика и портного. Да, я начинаю писать роман обвинения, Эдмон, современный социальный роман. Я назову его для себя «Следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка». Часть первая. Предательство.

0: Набережная Марселя наполнилась любопытными. Корабль приближался. У его борта стоял молодой моряк, зорко наблюдавший за каждым движением корабля. Это был юноша лет 19-20, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными волосами. Весь его облик дышал тем спокойствием и решимостью, которые свойственны людям с детства, привыкшим бороться с опасностью.
1: Стоять всем по местам, флаг приспустить, права руля, отдать якорь.
2: Это ракеты!
3: Взгляните, Данглар, какая толпа на набережной. Нас встречают.
4: Дантес, к нам идет лодка.
5: Господин Дантес.
4: Ого, в лодке сам господин Морель. Наверное, увидел приспущенный флаг.
5: Пустить трап.
1: Позвольте помочь вам подняться на лодку, господин Морель.
5: Благодарю. Благодарю вас, Дантес. С прибытием, друзья мои. Дантес, почему на корабле травма?
6: Большое несчастье, господин Морель. В пути от лихорадки умер капитан.
5: Какое несчастье.
6: Простите, господин Морель, мне надо отдать команды. Данглар сообщит вам все, что касается груза.
5: Конечно, конечно. Какое несчастье, Данглар. Капитан.
4: Да, большая потеря, господин Морель.
5: Но, кажется, Дантес недурно справляется с делом.
4: Он принял команду, никого не спросясь.
5: Он выполнил свой долг как помощник капитана.
4: По его вине мы потеряли 2 дня у острова Эльба.
5: У острова Эльба? Зачем?
4: Видимо, ради удовольствия сойти на берег. Он уже чувствует себя капитаном.
5: А отчего бы ему и вправду не стать им? Молод, предан делу. Безукоризненно честен, прекрасный моряк, несмотря на молодость.
6: Теперь я к вашим услугам, господин Морель.
4: Извините, я в каюту за бумагами.
5: Ступайте, ступайте, Данглар. Зачем вы заходили на остров Эльба, Дантес?
6: Умирая, капитан велел мне доставить туда пакет.
5: Пленнику острова? Императору Наполеону?
6: Да, через маршала Бертрана.
5: Вы поступили правильно, выполнив последнюю волю капитана. Но заклинаю вас, никому не говорите, что ездили к императору.
6: Я не знаю, что было в пакете.
5: Все равно. Император в ссылке. Король преследует всех его бывших соратников. Слова «бонапартистский агент» могут погубить человека.
6: На острове мне дали письмо в Париж для господина...
5: Молчите! Молчите. Даже я не имею права знать, кому просил передать письмо несчастный император. Я дам вам отпуск для поездки в Париж и для свадьбы, если не ошибаюсь. А, Эдмон?
6: Вы очень добры, господин Морель.
5: Но помните, через 3 месяца фараон снова выйдет в плавание, и его капитан снова должен быть на месте.
6: Капитан? Вы хотите сказать, сударь?
5: Не вижу никого более достойного, чтобы занять это место. Ну, а на свадьбу-то, полагаю, вы меня пригласите, капитан Дантес?
6: Буду счастлив видеть вас завтра на своей помолвке, господин Морель. А вот и Данглар. Данглар, надеюсь, вы придете на помолвку?
4: Почту за долг, наш будущий капитан.
6: А сейчас, господин Морель, вы разрешите мне сойти на берег?
5: Конечно. Передайте привет отцу и прекрасный Мерседес.
6: Непременно, непременно. Спасибо, сударь, спасибо.
5: Славный юноша будет превосходным капитаном.
4: Он вам объяснил, зачем останавливался у Эльбы?
5: Да-да, все в порядке, Данглар.
4: и письмо отдал.
5: Какое письмо?
4: Он вернулся с острова на корабль с письмом.
5: Откуда вы знаете?
4: Мне показалось, я проходил мимо его каюты. Дверь была приоткрыта, мне показалось, он прятал письмо.
5: Письмо от невесты. Нас это не касается, Данглар.
4: Если так, простите, вы посмотрите бумаги, сударь?
5: Я спешу. Позже зайдите в контору. Прощайте.
4: Проклятье.
0: Проклятье? Злобно прошептал Данглар, смотря вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти. Так, отлично. Вот теперь мне надо хорошенько разглядеть Данглара. Ну-ка, заставим-ка поработать воображение. Так, так, вид мрачный, низкий лоб, жесткие черные волосы. Так, ну что ж, Данглар, поговорим? Данглар!
2: Воля писателя – закон для его героев, господин Дюма.
0: Правду, одну только правду, Данглар. За что вы ненавидите Дантеса?
2: Мальчишка будет капитаном. Я служу на 6 лет больше.
0: Зависть. Маловато, Данглар.
2: Ну, капитан получает большое жалование.
0: Стоп, это уже ближе. Жадность, скупость.
2: Я люблю деньги.
0: А Дантес вам мешает.
2: Этот мальчишка всюду сует свой нос. Он вздумал проверять корабельные счета.
0: Так, так, и обнаружил ваши махинации.
2: Прежде такие вещи легко сходили с рук.
0: И вы боитесь, что Дантес скажет об этом Морелю и вас выгонят? Да, вот теперь, кажется, вы мне до конца ясны, Данглар. Можно продолжать работу. Так, стоя у борта, Данглар смотрел вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти.

0: Эй, Данглар!
1: Здорово, Кадрус!
0: Встретил сейчас Дантеса, узнал, что пришел фараон. Решил повидать тебя. Да спустись ты на пристань!
1: Да.
0: Ну, здорово, Данглар.
1: Здорово.
0: Почему такой мрачный вид, дружище?
1: Не всем же веселиться.
0: А, понимаю. Понимаю. Да, Дантес прям-таки сиял. Он, кажется, разбогател. Тут же на улице отдал мне свой должок, да еще взаймы предложил. Я не взял, а мог бы. Вынул пригоршню золота. А? Везет же людям.
1: Золото что? Он назначен капитаном фараона.
0: Тут гнешь спину, гроши считаешь, а сопляк...
1: Он пригласил тебя на помолвку?
0: Ну как, сделай мне честь, Кадрус. Только, сдается мне, Данглар, с этой стороны его ждут неприятности.
1: А что, разве прекрасный Мерседес, они ведь помолвлены?
0: Все 3 месяца там увивался двоюродный братец Фернан.
1: Ты знаком с ним?
0: А каждый вечер в кабачке «Резерв» Фернан Монтего заливает вином свою страсть к Мерседес и ненависть к Дантесу. Согласись, не мог же я оставить человека одного в таком горе.
1: Небось, Дантес сейчас побежал к ней.
0: Повидал отца и бегом к Мерседес, конечно.
1: Слушай, кабачок «Резерв» как раз на пути туда. Пойдем, Кадрус, посидим в кабачке, выпьем по стаканчику винца.
0: Но платишь ты получил жалование.
1: Хорошо, хорошо.
0: Платишь ты.
1: Не волнуйся, не волнуйся.

0: наконец-то ты опять со мной, мой Эдмон.
1: Но ты не одна, Мерседес.
0: Это мой брат, мой двоюродный брат Фернан. Пожми ему руку, как брату, Эдмон.
1: Вот моя рука, Фернан. Через 3 дня Мерседес станет моей женой, а вы моим братом.
2: Через 3 дня? Через 3 дня? Великий Боже!
1: У него какое-то горе, Мерседес.
0: Не думай о нем. Я люблю тебя. Завтра наша помолвка.
1: А почему завтра, Мерседес? Пусть помолвка будет сегодня. Пойдем, предупредим всех гостей. Пойдем.

0: Налей еще, Дантле.
1: Пей, Кадрус, пей.
0: За нашего друга Дантеса. За Эдмона.
2: Боже мой, кто избавит меня от этого человека?
0: О, Фернан, здравствуй. Познакомься, это Данглар.
2: Что? Здравствуй, Кадрус.
0: Тебя что, прогнала Мерседес, приятель?
1: Прогнать такого малоса, ты шутишь, Кадрус?
0: Ну, вернулся Дантес, и Фернан получил отставку.
2: Мерседес вольна любить кого ей угодно.
0: А когда их свадьба, Фернан?
2: Ох, до свадьбы еще не дошло.
0: Дойдет. Пью за капитана Дантеса и его жену Мерседес.
1: Сдается мне, Фернан, вы любите Мерседес?
2: Я схожу с ума, Данглар.
1: Ну так поищите средства помочь, говорю.
2: Я хотел ударить его кинжалом, но тогда и она умрет.
3: Эдмон, наконец-то!
0: Ого!
3: Я счастлива, что ты...
0: А вот и капитан Дантес с невестой. Клянусь, красивая пара. Ваше здоровье, прекрасная госпожа Дантес.
3: Господин Кадрус, считается, что можно накликать беду, если назвать девушку по имени ее жениха. Зовите меня просто Мерседес.
4: Друзья, наша помолвка сегодня, а завтра свадьба.
0: Ты не теряешь времени, капитан Эдмон.
4: Значит, до встречи здесь, через 2 часа.
0: До встречи.
4: До встречи.
3: Эдмон, ты знаешь...
0: Вот это любовь. Выпьем, Данглар.
1: Ты и так уже пьян.
0: Все злодеи...
2: Данглар,
0: водопийцы,
2: я задыхаюсь, я умираю.
0: Что доказано потом.
2: Что мне делать, Данглар?
1: Надо помешать свадьбе, Фернан.
2: Только смерть может разлучить их.
1: Тюрьма разлучает не хуже смерти.
0: Тюрьма? Дантеса в тюрьму? Я не позволю.
1: Молчи.
0: Он мой друг.
1: Ладно, молчи, Кадрус, пей свое вино.
2: Данглар, вы тоже ненавидите Дантеса, ну, я ведь вижу.
1: Если вы думаете, что я из-за себя...
2: Мне безразлично. Найдите средства, я все исполню.
1: Ну, передайте-ка мне с того столика бумагу, перо и чернила. Ну,
2: зачем они вам?
1: Передайте.
2: Ну вот, пожалуйста.
1: Так. У каждого свое оружие, Фернан. А теперь возьмите-ка перо. Нет, левой рукой, чтобы не узнали почерка. Макните в чернила.
0: Эй, что вы там затеяли?
1: Небольшая шутка, Кадрус, хотим повеселиться. Пей и не мешай нам. Пишите, Фернан, пишите. Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора. Уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес имел из Неаполя от Мюрата письмо к узурпатору Бонапарту на Эльбу. А от Бонапарта письмо к бонапартистскому комитету в Париже. Написали? В Париже.
2: Да.
1: Уличающее его письмо находится при нем или в каюте фараона.
2: Каюте фараона. Готово.
1: Хорошо. Ну, а теперь тот, кто хотел бы помешать свадьбе, должен был бы сложить письмо вот так, вложить его в конверт вот так и надписать. Пишите, Фернан, пишите. Господину королевскому прокурору. Остается только подбросить письмо в полицейский участок в Марселе. Ну, уж там нашли бы, что с ним делать.
0: Это подло. Отдай письмо, Данглар.
1: Ну, тихо, Кадрус, пей свое вино и не мешай.
2: Да, я сам разорву. Давайте мне, Данглар,
1: Слышишь, Кадрус? Фернан сам разорвет его. Это была шутка.
0: Дантес хороший малый. Хороший. Он предложил мне денег взаймы.
1: Хороший.
0: Да, я пьян, но я не хочу. Фернан, куда? Стой, Фернан.
1: Успокойся, Кадрус. Что ты? Пей, Кадрус, что ты? Отлично. Через час донос будет в полиции. Дело сделано.
5: Теперь оно пойдет само собой, прошептал Данглар. Итак, Фернан, ты отправишь донос.
2: Вы так задумали? Господин Дюма?
5: Не знаю. Ну, а если бы я дал тебе свободу действий?
2: Я люблю Мерседес.
5: Но ты совершаешь предательство.
6: В этой жизни каждый сам за себя.
5: И после этого ты все-таки пойдешь на помолвку.
6: Я ненавижу Дантеса.
5: Все правильно. Я знал подобных тебе, Фернан. Ты придешь на помолвку. Будешь идти позади жениха и невесты. Ты сядешь за стол вместе с гостями, рядом с Дангларом и Кадруссом. Будешь кричать «Ура!» после тоста за счастье новобрачных, который произнесет господин Морель. Ты даже чокнешься со стариком-отцом Дантеса. Но сквозь веселый шум и возгласы будешь настороженно прислушиваться. Ты все время будешь прислушиваться, пока...
7: Именем закона!
3: Что это?
7: Именем закона!
8: В чем дело, капрал? Зачем вы здесь? И солдаты?
7: Кто из вас Эдмон Дантес?
4: Это я? Что вам угодно?
7: Эдмон Дантес, именем короля и закона я арестую вас.
4: Арестуете? За что?
7: Потом узнаете. Идите за мной.
3: Нет! Нет, Эдмон, нет!
7: Сын мой, капрал, это ошибка. Эдмон, сын мой!
4: Отец, Мерседес, успокойтесь, все разъяснится. Конечно, это ошибка. Ждите меня, я скоро вернусь. Жди меня, Мерседес.
8: Капрал, прошу вас, скажите мне, в чем дело?
7: Скверная штука, господин Морель. Мы получили сведения, что он агент Бонапарта. Я обязан доставить его к королевскому прокурору.
3: Эдмон, агент? Какая ложь! Какая страшная ложь!
7: Кто мог оклеветать моего сына? Кому он помешал?
9: Фернан, ты не уничтожил письмо!
10: Молчи, Кадрус!
9: Данглар, что вы наделали? Что вы наделали?
11: Прости, Фернана, я-то что?
9: Надо пойти и все рассказать. Ты слышишь, Фернан?
10: Молчи, дурак! Не с места!
9: Это принесет нам несчастье, Данглар!
11: Молчи, Кадрус! И гроза пройдет мимо.
9: Аминь.
8: Друзья мои, расходитесь по домам. Вы видите, какое несчастье. Мерседес, господин Дантес, я обещаю вам сделать все, чтобы освободить Эдмона. Я сейчас же поеду к королевскому прокурору. Сейчас... Ах, да, он в Париже. Ну, тогда к его помощнику, господину де Вильфору. Я еду немедленно.

0: Эдмон Дантес, вот и начинаются твои испытания. В то время, как тебя, мой бедный Эдмон, вели под стражей, оторвав от любимой, от друзей и отца, в тот же самый день, в тот же самый час на улице Гран-Кур в одном из аристократических домов тоже праздновалось обручение. Ну как, господин Вильфор, вы довольны? Счастливы?
1: Да, сегодня моя помолвка с дочерью маркиза Сен-Меран.
0: Совпадения, которые бывают не только в романах.
1: Я женюсь на девушке из старинного рода. Я люблю ее.
0: Стоп, стоп, правда, Вильфор, правду. Мне нужна только правда.
1: Это женитьба. Мне выгодно.
0: Вот. Да, да, вы преуспевающий юрист. У вас есть все. Молодость, энергия, ум. Вам остался всего один шаг до места королевского прокурора.
1: Да-да, я должен получить это место. Я заслуживаю его.
0: Что же вам мешает, Вильфор?
1: Мой отец ярый бонапартист. Он и сейчас поддерживает связь с узурпатором. Если об этом узнает король, почему я должен отвечать за своего отца? Я отказался от его убеждений. Я преданный слуга короля. Я отказался даже от имени своего отца.
0: Верно, вы, де Вильфор, ваш отец, господин Нуартье.
1: Но никто не знает, что бонапартист Нуартье мой отец.
0: И когда вы женитесь на дочери маркиза де Сен-Меран...
1: Король забудет, что я сын Нуартье. Он будет помнить и знать только одно, что я зять маркиза Сен-Меран, роялиста.
0: Честолюбие, карьера, жажда денег и титулов. Как мне все это знакомо и как омерзительно. Вильфор, ну вы же еще молоды. Должно же быть у вас сердце.
1: У меня есть долг. И у меня есть цель.
0: Вот теперь и вы мне совершенно ясны. Я могу продолжать работу. Придется мне тоже оторвать вас от праздника, Вильфор, и отправить в кабинет, куда капрал доставил арестованного. Ведь вы должны срочно допросить его, ведь у вас есть долг.

0: Подойдите ближе. Как ваше имя?
1: Эдмон Дантес.
0: Сколько вам лет?
1: 19 лет, сударь.
0: Что вы делали, когда вас арестовали?
1: Я праздновал свою помолвку с невестой.
0: О, какое совпадение. У вас есть враги?
1: Я так мало значу, что не успел нажить врагов.
0: Вы кажетесь мне...
1: Я так мало значу, что не успел нажить врагов.
0: Вы кажетесь мне славным малым.

0: правды. Умирая, капитан передал мне письмо для маршала Бертрана на остров Эльба. Просьба умирающего священна. Приказ командира – закон. Маршал взял письмо и дал мне другое в Париж. Вот чистая правда, сударь. Я клянусь вам честью моряка.
1: Если вы виноваты, то только в неосторожности. Отдайте мне письмо, принятое вами на острове Эльба, и...
0: Его взяли при аресте. Оно должно быть у вас.
1: Где же письмо? Кстати, кому оно было адресовано?
0: Какому-то господину Нуартье.
1: Что? Нуартье?
0: Вы его знаете, сударь?
1: Я погиб. Верный слуга короля не знается с заговорщиками. Вы никому не показывали письма?
0: Нет.
1: Никто не знает, кому оно?
0: Никто. Никто, кроме меня. Я должен был вручить лично. Я свободен, сударь?
1: Вот. Я нашел его. Это письмо... Главная улика против вас. Видите, что я делаю? Я бросаю его в камин. Вот оно. Сгорело.
0: О, сударь! Вы больше, чем правосудие. Вы само милосердие.
1: Кто бы вас ни спросил, ни слова о письме. Клянитесь.
0: Клянусь.
1: Ступайте. И пошлите ко мне капрала, я распоряжусь.
0: Да благословит вас Бог, сударь. Прощайте.
1: Прощайте.
2: Ужасно. Ужасно. Боже мой. От чего иногда зависит жизнь?
3: Ну, Вильфор, как вы поступите?
4: Он может проговориться, назвать имя.
3: Так, значит, вы уже решили. Отвечайте.
4: Решил. Я подпишу приказ. Дантеса отвезут в замок Иф.
3: Без суда. Без следствия.
4: Без суда. Без следствия. На чаше весов моя карьера, жизнь, судьба. Все мое будущее. Дантес. Моряк, матрос. Все равно через какие-то годы его убьют где-нибудь в порту в пьяной драке. Или он утонет.
3: Так... Вы ловко и быстро находите себе оправдание. А совесть, Вильфор, совесть.
4: Я заставлю замолчать свою совесть. Я получил в руки шанс и не упущу его. Король узнает, что Вильфор покарал заговорщика. Король вознаградит меня. Я стану королевским прокурором.
3: Будете носить мундиры, мантию, ордена и медали, требовать, чтобы общество изгоняло недостойных, стоящих ниже вас, да?
4: Да. Мой долг – охранять честь общества, которому я принадлежу.
3: У меня больше нет вопросов, Вильфор. Вы свободны. Тщеславие, зависть. Честолюбие, страсть к деньгам и мундирам. Сколько страшных дел совершается во имя этого. Я превратил простого полицейского комиссара в блестящего помощника королевского прокурора не случайно. Я-то ведь знаю, что прикрывают пышные мантии сановников, мундиры и звезды титулованных особ. Знаю, какие удары они умеют наносить, прикрывая своей неприкосновенностью. Я научился молчать. Но я хочу, чтобы за меня говорили мои герои, потому что я видел и знал множество вильфоров, которым не мог ответить сам. Так. Замок Иф. Крепость в море на непристойном.

неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше.

На этот раз я пишу роман, действие которого развивается в наши дни в Париже 30-х годов. Меня увлекает мысль создать современный социальный роман, роман обличительный, гневный, в котором я смог бы изобразить то общество, тех его представителей, которых узнал в жизни и против которых восстал мой ум, моя душа, все мое существо. Нет, я не просто пишу роман. Я провожу следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка 19 лет, марсельца, первого помощника капитана на судне «Фараон». Эдмон Дантес арестован по ложному доносу, продиктованному завистью, злобой, ненавистью. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода.

Стены. Стены. Вокруг одни стены. Каменный мешок. Я не могу больше.

0: Перестань бушевать, парень. Спятишь, как твой сосед.
1: Мой сосед? Заключенный? Он что, сошел с ума?
0: Через 2 года заключения. С тех пор спокоен.
1: А кто он?
0: А какой-то итальянский аббат. Совсем старик.
1: На чем он помешался? На свободе?
0: Да нет. Вообразил себя владельцем несметных сокровищ. Предлагал 5 миллионов, если его выпустят. Говорил, клад у него зарыт. Изрядно посмешил нас. А сначала бушевал, как и ты.
1: А теперь?
0: Свихнулся и успокоился. Повеселел даже.
2: Чтобы успокоиться, надо сойти с ума.
1: Чтобы успокоиться, надо сойти с ума. Мерседес! Мерседес!
3: Мерседес, Мерседес, дитя мое.
4: Господин Моррель, как я ждала вас.
3: Плохие вести, дитя мое. Вчера я опять ездил к Вильфору, он меня даже не принял. Передал через секретаря, пусть больше не беспокоит меня по делу преступника.
4: Эдмон преступник? Ну какая гнусная клевета!
3: Хотел бы я знать, за что Вильфор получил должность королевского прокурора. Какую услугу он оказал королю?
4: Сегодня умер отец Дантеса.
3: Я знаю. Все хлопоты я беру на себя, Мерседес.
4: Эдмон. Где ты, Эдмон? Где ты?
1: Мерседес. Мерседес. Помнишь ли ты еще меня? Или я умер и для тебя так же, как и для всех остальных? Я схожу с ума! Я схожу с ума, Мерседес!
5: Эдмон, я знаю, как ты страдаешь. Я сам наделил тебя такой судьбой. Но ты мой герой, и я должен знать твои мысли.
1: У меня нет мыслей. Я ослеп, оглох. Я обезумел.
5: Разве ты один страдаешь в этом мире? Разве тебе одному пришлось столкнуться с предательством, злобой, ненавистью, завистью?
1: Я ничего не понимаю. Вы заставили меня страдать. Вы дали мне эту страшную судьбу. Зачем вы это сделали? Я не буду больше помогать вам. Не хочу.
5: Ты думаешь о том, как больно тебе, а о моей боли, о моих страданиях писателя, творца. Ты не подумал, Эдмон? Каждая ночь, проведенная за письменным столом, отнимает у меня годы жизни. Разве ты один сейчас бьешься о каменные стены замка Ив? Нет. Вместе с тобой бьюсь и я, твой создатель. Ибо твои страдания – это страдания, выношенные моим сердцем. Твои безумные мысли – это мысли, сжигающие мой мозг. Твое отчаяние – ничто по сравнению с отчаянием писателя, который не может заставить своего героя отвечать, помогать. О чем ты думал все это время?
2: Сначала я взывал к небу, моля о помощи. Небо отвернулось от меня. И тогда я стал думать о смерти. Только о смерти.
6: Только о смерти.
2: Что есть у меня в жизни? Короткое прошлое, мрачное настоящее, неведомое будущее. А есть ли смерть? В смерти покой, бесчувствие, небытие.
6: Нет, Эдмон, ты не умрешь. Ты выдержишь, Эдмон. Выдержишь. Но довольно рассуждений. За дело. Следствие продолжается. снова мне предстоит разговор с моими героями. Я должен знать все их мысли, побуждения, чувства. Свидетели, пожалуй, я уже могу назвать их соучастники. Прошло 2 года, как исчез Эдмон Дантес. Да, соучастники. Первый — господин де Вильфор.
7: Что вам угодно, господин Дюма?
6: Вы все-таки достигли своей цели?
7: Да. Я королевский прокурор. Живу в Париже.
6: Прекрасно. Ну, а как насчет совести, Вильфор?
7: О, моя совесть безупречна. Об этом все знают.
6: И ничто, никакие воспоминания не мучают вас?
7: Я не совершил ничего бесчестного.
6: Неужели вы забыли Эдмона Дантеса, моряка? Неужели забыли?
7: О, у меня так много дел. Я не могу помнить всех.
6: У меня нет больше вопросов к вам. Пойдем дальше. Фернан Мондего, солдат.
8: Офицер.
6: О, вы удачно продвигаетесь по службе, Фернан.
8: Король ценит храбрых солдат. Мне обещали повышение.
6: Но ведь вам повезло не только по службе.
8: Да, Мерседес стала моей женой.
6: Она любит вас, Фернан. Она любит вас.
8: Мерседес — моя жена.
6: Вопрос последний. Вы помните Эдмона Дантеса?
8: Будь он проклят навеки. Будь проклято его имя. Будь проклят день, когда я узнал его.
6: Значит, вы помните?
8: Нет. Нет. Я забыл. Он умер. Умер!
6: Вы уверены в его смерти?
8: Да! Да! Он мертв!
6: Вопросов больше не имею. Отправляйтесь в свой полк, Фернан. Ну что же, остались 2. Господин Данглар, корабельный бухгалтер.
9: О, нет. Я расстался с фирмой Мореля.
6: Вот как?
9: Его дела сильно пошатнулись. Ведь королю известно, что когда-то Морель служил Бонапарту. Да, одно время я заменял на фараоне главного бухгалтера. Но мне представилось дело повыгоднее и покрупнее.
6: Военные поставки, не так ли, Данглар?
9: Это дело ничуть не хуже других, господин Дюма.
6: Ну, а между нами, делишки-то уж не очень чистые, а?
9: Деньги не пахнут, господин Дюма. Я умею их делать.
6: Тем более, что вам помогает в этом старый друг, Фернан, да?
9: Это никого не касается. У нас свои счеты.
6: Дружба, скрепленная подлостью, крепкая дружба.
9: К чему такие громкие слова?
6: А как вы назовете донос, написанный вместе с Фернаном?
9: Это тоже было неплохое дельце.
6: Вы не забыли Эдмона Дантеса?
9: О, нет. Слишком сильно я ненавидел его.
6: Понятно. А вы не боитесь встречи с Дантесом?
9: Он давно подох. Его отправили в замок Ив.
6: У меня больше нет вопросов, Данглар. Теперь портной Гаспар Кадрус.
10: А, господин Дюма, у меня дела из рук вон. Хоть помирай.
6: Ты ведь больше не занимаешься портновским делом.
10: Какое там? Дела пришли в такой упадок. А я всегда мечтал разбогатеть, господин Дюма.
6: Поэтому ты открыл кабачок на перекрестке дорог?
10: Да. Собрал последние крохи. Продал все, что было. Залез в долги. А что толку? Придорожный кабак, жалкий, убогий, всегда пуст.
6: А контрабандисты, которые находят у тебя приют?
10: Господин Дюма, Надо же человеку как-то жить.
6: Ты помнишь Эдмона Дантеса?
10: По ночам он мне снится. Бедный малый.
6: Тебе жаль его?
10: Очень. С ним сыграли скверную штуку. Он был добрый парень. Надеюсь, перед смертью он простил всех, кто...
6: Откуда ты знаешь, что он умер?
10: Ну, это же ясно. Столько лет, конечно, умер.
4: Гаспар! Гаспар!
10: Ну что, Гаспар, Гаспар, иду.
4: Чего тебе? Да закрой дверь, Кадрус. Дождь хлещет в комнату. Он стоишь на пороге, как истукан.
10: Смотрю, не проедет ли какой-нибудь путник. Может, захочет передохнуть, обсушиться, согреться стаканом вина.
4: А, путник на этой-то дороге. За все 2 года я не видела и десятка посетителей. Не считая твоих друзей, чтоб им пусто.
10: Не греши, женщина. Если бы не они, мы с тобой давно бы подохли с голоду.
4: Другие занимаются делом. Они якшаются с контрабандистами.
10: Да замолчи, ты услышал.
4: Да кто?
10: Да.
4: Бродячая собака, и та не заглянет к нам. Ну, ошиблась. Одна собака появилась. Вот он, твой друг. Легок на помине. Тьфу.
10: Ты права, кажется, ты вертучая. Разожги огонь и достань бутылку вина. Живее, живее.
4: Ну, пусть
10: живее.
4: У меня отсохнут руки, если я сделаю что-нибудь для этого бандита. Видеть его не желаю.
10: Ведьма. Ну и дурак ты, Кадрус. Тебе не следовало было бы жениться.
11: У тебя никого нет?
10: Будто у меня кто-нибудь бывает. Здорово, Бертуч. Рад видеть тебя, приятель.
11: Возьми вот это. Осторожно.
12: Контрабандный табак. За него хорошо дадут.
11: Ой, едва ушли от таможенников. Спрячь. Дня на 2.
10: Будет сделано. Будет сделано, как всегда.
11: Ах, промок. Проклятая погода.
12: О, налей вина, озяб.
10: Заночуешь?
12: Нет. Нужно успеть к почтовой карете в Париж.
10: Да. Что, дела?
12: Месть.
10: О, у тебя есть враг?
12: А? Смертельный. Я поклялся отомстить. Помнишь, год назад здесь убили моего старшего брата?
10: Это случилось почти возле моего трактира. Они убивали всех, кого подозревали у Бонапарта.
12: Да, он служил у Бонапарта, но Бонапарта разбили при Ватерлоу.
10: Да, да.
12: И брат возвращался домой из армии.
10: Да, да.
12: Я пытался узнать, кто убил брата, но никто не смел назвать мне их имена. И тогда я пошел к королевскому прокурору, к французскому правосудию. Его звали Вильфор.
10: Так, так.
12: Я рассказал ему об убийстве брата. Просил наказать убийц. Он ответил: твой брат был солдатом узурпатора. Он получил по заслугам. Тогда я стал просить, чтобы он назначил вдове хоть крошечную пенсию. Он рассмеялся мне в лицо. Я подошел к нему и сказал: корсиканцы держат свое слово. Моего брата убили, а я убью вас. С этой минуты я объявляю вам вендетту. Берегитесь, прокурор.
10: А он знает, что такое вендетта? Что это месть?
12: Так хорошо знает, что вот уже почти год никуда не выходит один. Приказал искать меня. Но я стал контрабандистом. Попробуй найди. Он уехал в Париж. Я следил за ним всюду. На днях я узнал, что он тайком ездит в один дом под Парижем. В отеле к какой-то женщине. Ездит один. Оставляет лошадь у главных ворот и идет к ней через маленькую калитку в саду.
10: Я убью его.
11: Стой. Стой. Пожалуй, я поеду с тобой.
10: Да?
11: Да. Мне терять нечего. Напомню кое о чем Фернано Мондего, который теперь зовется графом де Морсер. Граф де Морсер. Помереть можно, лопнуть со смеху. Граф и графиня де Морсер. Эх, знал бы Эдмон, кем станет его невеста, простая рыбачка. Бедный Эдмон.

0: Опять не съел обед. Да перестань дурить, парень.
1: Унеси свою похлебку.
0: Задумал помереть с голоду. Не дури, я оставлю.
1: Я вылью за решетку, как вчера.
0: Слушай, парень, ну встряхнись. Ты еще молод. Да мало ли что еще может случиться.
1: Теперь уже ничего, кроме смерти.
0: Я многого здесь навидался. Всю жизнь тюремщиком. Разное бывает. Не теряй надежды. Вот надумал уморить себя голодом. Да все помрем. Куда спешишь? Ну же, сынок, ну встань, ну поешь.
1: Ты добр, но есть я не буду. Унеси.
0: Ну, придется позвать коменданта. Эх, беда, беда.
2: Я не могу больше.
3: Я зову смерть, как когда-то звал надежду. Что это? Галлюцинация, бред. Опять? Откуда?
4: Кто-то долбит камень. А если какой-то друг пытается... Нет, почудилось. Вот оно, отчаяние.
0: Кто здесь говорит об отчаянии?
4: А! Боже, человеческий голос. Ради неба. Ради всего святого, говорите.
0: Кто вы?
4: Я несчастный узник номер 34.
0: В чем вас обвиняют?
4: В заговоре с целью возвращения Наполеона.
0: Разве император Наполеон не на престоле?
4: Он в ссылке на острове Эльба с 814 года. Но сколько же времени вы здесь, если не знали этого?
0: С 811-го.
4: На 4 года дольше, чем я.
0: Куда выходит ваша камера?
4: В коридор. А коридор в тюремный двор.
0: Какое несчастье. Я считал, что ваша стена – это наружная стена крепости.
4: Вы хотели подвести подкоп к морю?
0: Да. Я бросился бы вплавь и был бы на свободе. Теперь все погибло. Вот что. Заделайте отверстие в вашей стене.
4: Нет, ради всего святого. Не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса. Или клянусь, я размозжу себе голову о стену, ибо силы мои уже на исходе.
0: Сколько вам лет?
4: Я потерял счет времени. Мне было 19 лет, когда я попал сюда.
0: Вам нет еще и 26 лет. В такие годы нельзя стать предателем. Я ведь не оставил мысль о побеге.
4: Мы убежим вместе. А если не выйдет, мы будем говорить. Вы о тех, кого любите, а я о своих ближних и любимых.
0: Я старик. Я совершенно одинок.
4: Я стану вашим сыном. Не уходите.
0: Хорошо. Я приду к вам. Ждите.
4: Когда?
0: Завтра.
4: Завтра.

0: как ты сегодня, парень?
1: О, я вижу, поумнел. Съел всю похлебку.
2: Да. Давай еще, я голоден.
1: Я рад, сынок. Мне было жаль тебя, поверь. Ведь и у тюремщиков есть сердце. Вот похлебка. Ешь на здоровье. Я положил туда кусочек мяса. Вот видишь, сутки назад ты хотел умереть, а сейчас глаза блестят. А умереть непросто, сынок.
2: Сутки. Прошли сутки. Он сказал завтра. Наконец-то. Это вы? Вы?
3: Давайте действовать. Вчера я докопал до последнего камня, разделяющего наши камеры. Помогите отвалить его.
2: О, Боже! Вы, благословенна судьба, пославшая мне эту минуту.
3: Вы согрели мне душу своей радостью, милый юнош. Велико было мое разочарование, когда я обнаружил другую темницу там, где надеялся найти свободу. Прежде всего надо скрыть следы подкопа. От этого зависит наше спокойствие и возможность постоянного общения.
2: Постоянное общение. Мне кажется, стены камеры раздвинулись. В нее ворвался свежий ветер, запах моря, плеск волны. Все, что когда-то я так безмерно любил. Кто вы? Как ваше имя, отец мой?
3: Я узник, как и вы. Меня зовут Фарио, аббат Фарио.
2: А я моряк, Дантес, Эдмон Дантес.
3: Я боролся за свободу моей Италии, но меня предали.
2: Неужели вы рисковали жизнью ради этого?
3: Что может быть выше и сильнее, чем любовь к родине?
2: Простите, не вы ли тот священник, которого здесь считают больным?
3: Сумасшедшим, хотели вы сказать. Да, меня считают безумным. Может, когда-нибудь вы узнаете, почему.
2: А вы еще не отказались от попытки побега?
3: Я убедился, что бежать невозможно.
2: Как? Разве нельзя начать подкоп с другой стороны? Я так надеялся, что мы вместе...
3: Побеги из тюрьмы редко удаются, Эдмон. Самые счастливые побеги случайные. Подождем. Вспомните, я ждал 12 лет.
2: Вы могли ждать. Вас поддерживал ежедневный труд.
3: Вы правы. Кроме того, я ведь еще писал книгу.
2: Что? Вам дают бумагу, перья, чернила?
3: Я написал свою книгу на двух рубашках.
2: Никогда не думал, что человек способен на такое. Что вы совершили, вы, будучи на свободе?
3: Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума. Что с вами, Эдмон?
2: Меня подавляет мое невежество. Я ничего не знаю. Я как слепой.
3: Говорите все до конца. Тут что-то еще.
2: Я думал о своей жизни.
3: Она коротка. Она не может заключать в себе нераскрытых тайн.
2: Она заключает в себе огромное несчастье, которое я ничем не заслужил. Я не могу угадать виновных, хотя понимаю, они есть.
3: Расскажите мне вашу историю, только подробно.

0: Почему ты решил рассказать ему свою историю, Эдмон?
1: Разве вы сами не понимаете этого, господин Дюма?
0: Мне нужен твой ответ, твои мысли.
1: 6 лет неизвестность разъедала меня как болезнь. Я был болен этими мыслями. Еще немного, и я сошел бы с ума. В аббате Фаре я увидел человека мудрого, необыкновенного. Я не встречал таких.
0: И ты поведал аббату Фаре свою историю, и повесть твоя была горестной.

0: Вот и вся моя история, отец мой.
1: Да, вы действительно невиновны, Эдмон.
0: Клянусь жизнью моего отца и любовью к Мерседес.
1: Кому могло принести пользу ваше исчезновение?
0: Никому. Я так мало значил.
1: Да, вы говорили, что вас хотели назначить капитаном фараона.
0: Да, по сути, я уже получил это назначение.
1: Был кто-нибудь, кто вас не любил на корабле?
0: Нет, меня все любили. Впрочем, нет. Был один человек.
1: Его имя, положение?
0: Корабельный бухгалтер Данглар. Однажды я заметил в его счетах неточности, сказал ему об этом. Мы поссорились, но все обошлось.
1: Заняв место капитана, вы оставили бы его на судне?
0: Нет, он всегда был нечист на руку.
1: Слышал кто-нибудь ваш последний разговор с капитаном, когда он давал вам поручение на остров Эльба к Бонапарту?
0: Дверь каюты была приоткрыта. Да-да, я вспомнил. Данглар проходил мимо, когда я получал пакет от капитана.
1: Мы напали на след. Когда вы вернулись на корабль с острова Эльба, у вас было письмо с собой?
0: Да-да, я держал его в руке, у меня нет бумажника.
1: И любой мог видеть это письмо в ваших руках?
0: Да, конечно. Все были на палубе. И Данглар.
1: Неужели вы и сейчас не догадываетесь?
0: А? Нет-нет. Вы так думаете?
1: Да.
0: О, какая подлость!
1: Продолжим. Вы были женихом красивой девушки. Кто мог желать, чтобы вы не женились на Мерседес?
0: Фернан Мондего любил ее. Солдат-каталанец.
1: Считаете ли вы, что он мог написать донос?
0: Скорее, он ударил бы меня ножом.
1: Да, это в духе испанцев. Знал ли Данглар Фернана?
0: Нет. Постойте. Постойте, вспомнил. В день нашей свадьбы они сидели в кабачке «Резерв».
1: Так.
0: Данглар был весел, Фернан смущен и бледен.
1: Они были вдвоем?
0: Нет, нет, за одним столом с ними сидел мой сосед, портной Кадрус. Он был сильно пьян. На столе была чернильница.
1: Так.
0: Лежала бумага, перья. О, подлецы! Негодяи, подлецы!
1: Хотите знать еще что-нибудь?
0: Почему меня отвезли сюда без следствия, без суда?
1: Кто вас допрашивал? Должность, возраст, положение?
0: Помощник королевского прокурора, молодой, лет 27.
1: Как он с вами обращался? Менялось ли его обращение во время допроса?
0: Он был ласков. Когда прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем.
1: Вашим несчастьем? Случившимся с вами?
0: Он сжег улику, которая могла бы мне повредить.
1: Письмо?
0: Да.
1: Вы не помните, кому оно было адресовано?
0: Как же, отлично помню. В Париж, к господину Нуартье.
1: И помощник прокурора взял с вас клятву.
0: Никогда не произносить этого имени, да?
1: Нуартье, Нуартье, Нуартье. Я знал одного Нуартье. Это был любимец Наполеона, ярый бонапартист. А как звали помощника прокурора?
0: Де Вильфор?
1: Де Вильфор?
0: Да. Что с вами, отец мой?
1: Несчастный вы слепец. Знаете ли вы, кто такой этот Нуартье?
0: Кто?
1: Этот Нуартье бонапартист, отец вашего Вильфора.
0: Что? Отец? Его отец? Нет, нет!
2: Эдмон Дантес! Эдмон, я зову тебя. Я хочу говорить с тобой. Ты не слышишь меня. Ты сидишь в своей камере на койке вот уже много часов. С того момента, как аббат Фарио открыл тебе истину. После стольких лет отчаяния, проведенных в этой камере, в неведении и растерянности, ты, наконец, узнал, кто написал на тебя донос, кто оклеветал тебя, кто тебя предал. Узнал, кто виноват в твоих тяжких горестях и муках. Я знаю, в эти долгие часы размышлений ты принял грозное решение и поклялся страшной клятвой.
0: Да, поклялся.
2: Вот сейчас, Эдмон, я снова должен услышать твои мысли.
0: У меня были уши, но я не слышал. Были глаза, и я не видел. Только в эту минуту я словно вышел из тьмы на яркий свет. Глупец, глупец, жалкий глупец. Я искал дружбы и нашел предательство. Верил в справедливость и встретил беззаконие. Ожидал счастья, любви. Шел навстречу солнцу. А меня бросили в этот каменный мешок. Злодейство. Злодейство.
2: Но теперь ты узнал своих врагов, Эдмон.
0: Да, я узнал их. И я отомщу. И я выйду отсюда. Выйду и найду их.

0: Это вы, отец мой?
1: Помогите мне отодвинуть камень.
2: Я тревожусь. Я сутки не видел вас.
0: Очень рад вам, господин аббат.
2: Я жалею, Эдмон, что помог вам отыскать правду.
0: Почему?
2: Я поселил в вашей душе новое чувство. Мщение.
0: Поговорим о другом, отец мой.
2: Великое благо неведения.
0: У меня к вам просьба.
2: Все, что я смогу, мой мальчик.
0: Научите меня хоть чему-нибудь из того, что вы знаете. Конечно, надо очень долго учиться.
2: Какие-нибудь 2 года я передам вам все мои знания.
0: Вы думаете, я смогу в 2 года?
2: Я научу вас математике, физике, истории, 3-4 живым языкам, на которых говорю сам. Передам свои познания в химии. Но понадобится много терпения, Эдмон.
0: О, теперь у меня есть терпение.
2: И много времени.
0: Я никуда не спешу.
2: От знаний не становится счастливее.
0: От знаний становятся сильными.
2: Вы продолжаете думать о побеге?
0: С этой минуты я начинаю учиться. И с этой же минуты начинаю готовить побег. Наш с вами побег, отец мой. Пройдут годы, может быть, много лет, но они пройдут. Я выйду отсюда и выйду другим человеком.

0: Да, пройдет много лет. Пройдет еще 7 долгих лет в замке Ив. Беседы с аббатом Фария раздвинут стены твоей камеры, Эдмон, и перед твоим внутренним взором раскинется весь огромный сложный мир людей, их чувств, мыслей, поступков. Перед тобой пройдет история во всем своем величии и ужасе. Ты научишься анализировать, делать выводы, научишься мыслить. Оставляю тебя в замке Ив наедине с аббатом Фарио. А я возвращаюсь к другим героям своего романа и превращаюсь в следователя по делу моряка Эдмона Дантеса. Вам слово, Мерседес.
1: Я воспитываю своего сына, Альбера. Ему скоро исполнится 12 лет. Чтобы учить его, мне пришлось многому научиться самой.
0: Вы еще не забыли, Мерседес?
1: Не надо меня спрашивать.
0: Вы несчастны.
1: Я богата. Фернан любит меня без памяти и продолжает яростно ревновать к прошлому. Но у меня есть сын. Такого сына может пожелать всякая мать. Больше я ничего не стану говорить.

0: Дальше. Граф де Морсер, генерал.
1: И пер Франции прибавьте. Член Верхней Палаты Перов.
0: Не слишком ли блестящая карьера для каталанского рыбака?
1: Мой род один из древнейших во Франции.
0: Полно, полно, Фернан. Вы не в Палате Перов. Врать не имеет смысла. Следователи и романисты знают все о тех, с кем имеют дело. Молчите. Как вы добились почести и богатства? Служа Бонапарту, вы предали Бонапарта. Служа в Испании, предали полководца, с которым вместе воевали. Предали солдат. За этот подвиг король дал вам титул графа. После Испании вы попросили разрешения поехать в Грецию, чтобы помочь ей воевать против Турции.
1: Я не позволю никому!
0: Вы поехали в Афины и поступили на службу к паше Али Табелину. Али Табелин вскоре был убит, а вы возвратились из Афин миллионером. Кем был убит паша? Фернан. Кто предал его? Кто предал его солдат? Кто продал в рабство его жену Василику и дочь Гайде? Молчите, Фернан.
1: Ни у кого нет доказательств.
0: Они обнаружатся, когда их меньше всего ожидаешь.
1: Откуда вы так хорошо знаете меня?
0: Я знаю таких, как вы, Фернан. Это они называют себя высший свет. Пока вы мне больше не нужны. Теперь Гаспар Кадрус.
2: Что Кадрус? Побыли бы на моем месте, не стали бы расспрашивать. Больная, злющая жена. Захудалый кабак, в котором никто не бывает. Ну, кроме контрабандистов. Бедность, почти нищета. Эх, да что там, пропащая жизнь. Поговорите-ка лучше с Дангларом. Вот кому повезло. Эх, господин Дюма, нет, судьба несправедлива.
0: Прекрасно. Поговорим с Дангларом.
3: Мне некогда разговаривать. Я деловой человек, банкир, барон, между прочим.
0: Да, да, ведь вы женились на вдове, дочери камергера нынешнего короля. Вот откуда титул. Вы довольны своей судьбой, Данглар?
3: Я богат, знатен, принят в высшем свете. Что еще надо?
0: Прекрасно. С вами тоже покончено. Господин де Вильфор.
4: Прошу прощения, я очень занят.
0: Ну да, вы ведь знаменитый королевский прокурор. Неподкупный суровый судья. Вас знают как безупречного, справедливого, идеально чистого человека, за которым нет ни одного греха.
4: Что хотите от меня вы, господин Дюма?
0: Хочу посмотреть вам в глаза. Мне часто хочется взглянуть в глаза таким, как вы, и спросить, сударь, а как же у вас обстоит дело с вашей совестью?
4: Я занят. Кроме того, я не совсем здоров. Не до конца оправился после покушения на меня того бешеного корсиканца.
0: А, значит, он все-таки отомстил, этот Бертуччо.
4: Пытался. Подстерег меня в саду у одного знакомого.
0: Правду, Вильфор. Одну только правду.
4: Это была женщина. Мы встречались тайно.
0: Отлично. Дальше, Вильфор.
4: Ночью он подстерег меня, ударил ножом. Но я выжил.
0: Вы все сказали мне, прокурор?
4: Все.
0: Ну что ж, все так все. Да, пожалуй, Кадрус прав. Судьба бывает удивительно несправедлива. Но случается, что в действие судьбы вмешиваются люди.
5: Все готово, отец мой. Сегодня ночью мы можем бежать.
6: Эдмунд, сын мой, может быть, мы еще подождем.
5: Ни часа, ни дня, ни минуты. 14 лет я провел в этой камере. 7 лет мы готовили побег.
6: Ты уверен, что сегодня мы будем на свободе?
5: Мы прекрасно все продумали. Точно вычислен подкоп, сделан чисто. Мы выйдем прямо на галерею, ведущую к морю.
6: Эдмон, прошло 7 лет, как мы встретились с тобой.
5: Да, 7 лет, которые сделали из меня человека.
6: Ты молодой человек, полный сил и отваги. Тебе всего 33 года, а я стал дряхлым стариком. Я не выдержу.
5: Мы не можем отложить побег.
6: О, Боже, умираю.
5: Отец мой!
6: Эдмон, дитя мое, беги. Я приказываю тебе, беги один.
5: Я останусь с вами до тех пор, пока вам не станет лучше. Или пока один из нас не покинет эту землю. Вы мне больше, чем отец. Я буду с вами до конца.
6: Сын мой, твоя бескорыстная, прекрасная преданность будет вознаграждена. Достань из-под подушки бумагу. Знаешь, что это такое?
5: Старый истлевший пергамент.
6: Это завещание кардинала Чезаро Спада, написанное им утром 25 апреля 1498 года. В тот день вечером он был отравлен папой Александром VI Борджа. Но завещание осталось. Оно было хитро спрятано. Это сокровище, о котором знаю во всем мире один только я. И теперь ты. Эдмон, мне становится все хуже и хуже. Возьми пергамент. Это тебе мое завещание. Я умираю. Ты выйдешь на свободу. Я вижу тебя в славе, богатстве и почестях. На пергаменте точные координаты. Карта, где зарыт клад. Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыто несметное сокровище. Прощай. Благословляю тебя. Помни о завещании.
5: Отец мой, не покидайте меня.
6: Помни остров Монте-Кристо. Прощай. Прощай.

0: Один. Опять один. Идут. Тюремщик, надо спрятаться.
1: Скорее.
2: Преподобный отец, пора обедать. Заснули? Ну, вставайте, вставайте. Ну-ка. Что это? О, Господи. Да никак он мертв. Вот так история. Побегу за врачом.
0: Ушел. Может, оставил дверь незапертой? Нет, запер. Если вернется один, напасть на него, связать, переодеться в его одежду. Возвращается. Нет, не один.
2: Вхожу. Думаю, спит. А он, вот взгляни, Жак.
3: Пошел искать свои сокровища.
2: Взгляните, господин доктор.
4: Да, да. Да.
2: Господин доктор, вы регистрируете смерть?
4: Да. Давайте писать акт. Вы тоже подпишите оба.
2: А хоронить будем, как обычно?
4: Ну, разумеется. Мешок принесли?
3: Да, вот он.
4: Ну, завершайте ваше дело. Ну что ж, отмучился. Мир праху его.
2: А хоронить завтра?
4: Завтра еду в Париж. Надо закончить все сегодня.
3: Все, готово, господин доктор. Старик зашит в мешок. Можно нести.
2: Да унесем его ночью, после обхода.
3: Ну-ну.
0: Сейчас его унесут. Я останусь один. Навсегда. Унесут. Унесут? Что? Боже, какая мысль. Занять его место. Нет, нет. А почему нет? Разве не страшнее остаться здесь одному до конца дней? Я успею перенести его в мою камеру, на свою койку, а сам в мешок. Или я вырвусь на свободу, или пусть небо примет не одного, а двух несчастных.

0: батька. Такой худющий был старик, а оказался тяжелый.
1: Стой! Я выберу камень побольше.
0: Ну, нашел?
1: Нашел! Здоровенный, как пушечное ядро. Сейчас привяжу.
0: Найдет на дно сразу.
1: А тут и без камня любой потонет в такой-то шторм.
0: Ловко у нас придумали хоронить в море. Никаких хлопот. Быстро.
1: Ну, мир праху твоему, старик.
0: Аминь. Раскачивай сильнее.
1: Бросаем. Готово.
2: Жак, ты слышал?
0: Вроде крик.
2: Жутко. А вдруг покойник?
0: Вроде крик.
2: Жутко. А вдруг покойник?
0: Идиот. Покойники не кричат.
2: Ну я...

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть третья. Сокровища кардинала Спады.

Я, романист Александр Дюма, знаю, 14 лет ты пробыл в замке Ив Эдмон Дантес. Чтобы добыть желанную свободу, ты перенес тело умершего аббата Фария на свою койку, а сам занял его место в холщовом мешке. Ночью тюремщики сбросили его со скалы в штормовое море. Я посылаю тебе страшные испытания, Эдмон Дантес. Ты один среди бушующей стихии. Держись, помни о тех, кого ты любишь. Смотри пристальнее, огни!

0: Это она. Держи руль правее, чертова погодка.
1: Кажется, немного стихает. Теперь выберемся.
2: Папа Бертуччи, а я не испугался.
1: Молодец, Бенедетто. Из тебя выйдет моряк.
0: И контрабандист тоже.
1: Ну-ну-ну, Гаэтано. При ребенке зачем?
0: Охота тебе было связываться с мальчишкой, Бертуччи, брать в море. Тем более ребенок не твой.
1: Хватит. Мое дело. Он нам не мешает.
0: Тихо, помолчите. Слышите? Человек за бортом. Гаэтано, лево руля. Левей поворачивай, человек на волне. Вон, вон там, вон.
1: Он едва держится. Скрылся. Опять всплыл.
0: Спустить шлюпку, живо.
3: Ты с ума сошел, Шакопа, шлюпка потонет.
0: Спустить шлюпку. Слушать мою команду. Я сам пойду на ней. Только бы он еще немного продержался. Держись, приятель.

0: Кажется, начинает приходить в себя.
1: Еще немного пошел бы ко дну. Когда я подплыл к нему, он был почти без сознания, но продолжал плыть. Превосходный пловец, по всему, видать, моряк. Продержаться в такую-то погодку.
2: Ну и вид у него почти голый, оброс весь как каторжник. Кажется, не молод, хотя и сильный.
3: Открыл глаза.
1: Эй, приятель, ну что, жив?
4: Это вы спасли меня.
1: Жив. Ну, хлебни-ка из этой фляги.
4: Благодарю. Благодарю, мне уже лучше.
1: Ты кто, дружище? Почему оказался в море?
4: Я мальтийский матрос. Нашу тартану вчера разбила об утес. Должно быть, только я один и остался в живых. Вы спасли меня.
1: Ну, чего там, пей. Пей, тебе надо набраться сил.
5: Вы похожи на разбойника. Так обросли волосами.
4: Я дал обет 10 лет не стричь волос и бороды. Сегодня истекает срок. Как вас зовут, мой спаситель?
1: Джакопо. Я моряк. Капитан этой шхуны.
4: Я мог бы остаться на вашей шхуне. На первой стоянке вы меня высадите. У меня ничего нет, мне нечем заплатить. Но я неплохой моряк. Немного найдется портов, куда бы я не мог войти с закрытыми глазами. Могу работать матросом.
6: Почему бы ему не остаться с нами, Джекоб?
2: Он бы нам очень пригодился.
1: Ну что ж, парень, если ты не запросишь лишнего...
4: Нет, нет. Вот если бы у вас нашлось что-то из одежды...
1: У меня есть лишняя пара штанов.
6: Могу дать рубашку.
2: Если ты не привередлив, бери мои старые сапоги.
4: И это все, что мне надо, спасибо. Куда держим путь?
1: Видишь ли, у нас товар. Мы...
4: Меня не надо бояться. Я не предам вас. Если вы контрабандисты, это ваше дело. Я буду с вами.
2: Как гора с плеч.
1: Мы не делаем ничего плохого. Ну как-то ведь нужно жить, ты понимаешь?
4: Да-да, конечно, конечно.
1: Мы идем к острову Монте-Кристо.
4: Что?
1: Ты знаешь этот остров?
4: 100 раз ходил мимо него.
1: Там мы спрячем товар, а через несколько дней снова придем за ним, чтобы довести покупателю.
4: Позвольте мне встать за руль.
1: Да вы что? Вы еле на ногах держитесь.
4: Я уже хорошо себя чувствую. Позвольте, капитан.
2: Слышите? Стреляют в замке Ив.
6: В замке объявлена тревога. В чем дело?
4: Какой-нибудь арестант сбежал нынче ночью. Вот и стреляет. Ну, ступайте все отдыхать.
1: Если даже это он, тем лучше. Нам достался лихой малый.

Вот и утро. Я вижу солнце, слышу запах моря. В руках руль, под ногами покачивается палуба шхуны. Сон, грезы. Я веду шхуну на остров Монте-Кристо, туда, где зарыто сокровище кардинала Спады. Если только аббат Фария не был сумасшедшим, и это сокровище не плод его больного воображения. Терпение. Терпение. Сегодня вечером все выяснится.

0: Эй, Гаэтана, не разводи большого костра, не заметили бы нас.
1: Таможенники сюда не заходят.
2: Какой пустынный остров. Мы проведем ночь в пещерах?
0: На острове Монте-Кристо сроду не было никаких пещер.
3: Нет пещер? Как же так?
4: Эй, отец! А ну помоги перенести на берег товар.
2: Иду!
3: Мне необходимо остаться здесь одному. Хоть на одну ночь. Нужно что-то придумать. Что-то предпринять. Хоть на одну ночь.
1: Отдохнем, Джакопо, и в путь к ночи. За новым товаром. На этот раз мы недурно провернули дельце, а?
0: Повезло, мальтийц принес нам счастье.
1: Жизнь!
0: Как это случилось с тобой?
3: Оступился, подвернул ногу. Черт, адская боль.
1: Может, сломал? Дай смотрю.
3: Нет, нет, не трогай Гаэтану. Бог ради, не трогай. Я полежу спокойно, и все пройдет. Ступайте, занимайтесь делами.
0: Но через час мы уходим в море.
4: Перенесем его на руках.
3: Ни в коем случае. Я останусь здесь. Вы оставите мне воду, немного еды. Отлежусь. Через 2 дня вы вернетесь и заберете меня.
0: Нехорошо оставлять тебя одного. И потом, мы ведь всегда делим прибыль поровну.
3: Я сам виноват, что был неосторожен.
0: Ладно, каждый из нас поделится с тобой своей долей.
4: Конечно, он же наш товарищ.
3: Благодарю, друзья. Я не забуду этого.
0: Ну, перекурим и в путь. Луны нет, ночь будет спокойной.
1: Ты принес нам счастье, мальтийц.
3: Поверили. Ночь моя. Как только шхуна скроется за горизонтом, осмотрю остров. Аббат Фария не мог солгать.
5: Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыто несметное сокровище.

Свершилось! Вот оно, сокровище кардинала Спады. Аббат Фария сказал правду. Неслыханное, баснословное богатство. Золото, алмазы, рубины, жемчуг. О таких кладах рассказывают легенды. А этот клад мой. И теперь весь мир мой.

0: ты уже на ногах, мальтиец. А нам повезло, и здорово повезло. Дельце казалось выгодным. Вот твои 50 пистолей.
1: Я хочу поговорить с тобой наедине, Джакопо.
0: Эй, ребята! Нагружайте шхуну, мы придем попозже.
2: Так, я слушаю тебя.
1: У тебя доброе великодушное сердце. Ты хотел бы иметь собственную шхуну, оставить свое опасное ремесло и стать честным моряком?
2: На это нужны деньги, у меня их нет.
1: Отправляй матросов одних завершать твое последнее дело. А сам поедешь в Марсель. Подбери себе хорошую шхуну, а мне самую лучшую легкую яхту.
2: О чем ты говоришь?
1: Не бойся, Джакопо, не бойся, я не сошел с ума. Дальше. На шхуне приедешь сюда, приведешь за собой яхту. Яхта останется здесь. Ты станешь и ее капитаном тоже. Ты хочешь служить мне, Джакопо?
2: Ну кто же вы?
1: Это печальная история, Джакопо. Я сын знатных родителей.
2: Я давно понял, что вы не такой, как другие, как мы.
1: Давным-давно между моими родными и мной произошла ссора. Я уехал из дому, служил простым матросом. На днях я получил известие, что я единственный наследник огромного богатства. Я неслыханно богат, Джакопо. Ты даже не представляешь себе, как я богат.
2: Я так рад за вас, ваше сиятельство. Так рад. Вы мне сразу пришли с по душе. Ей-богу, так рад.
1: Верю, верю, друг мой, верю. Но почему ваше сиятельство?
2: Как почему? Вы, наверное, какой-нибудь граф.
1: Граф? Граф. Ты прав. Я ведь получил наследство, а с ним и титул. Так вот, поедешь в Марсель, купишь яхту и шхуну. И еще узнаешь все вот об этих людях. Здесь записаны их имена и адреса.
2: Господин Дантес. Адрес Мельянские аллеи.
1: Это совсем старый человек.
2: Так, Мерседес, рыбачка, деревня под Марселем.
1: Да, молодая женщина.
2: Фернан Мондего, солдат. Портной Гаспар Кадрус. Бухгалтер Данглар. Королевский прокурор Вильфор. Я все исполню, что вы приказали, господин граф, но мне кажется, я сплю.
1: Мне тоже. Вот, возьми деньги.
2: Столько золота. Я за всю свою жизнь не видел столько золота. Но зачем так много, господин граф? Это очень много.
1: Не скупись, Джакопо. Я очень богат.
2: Я выполню все ваши поручения, господин граф.
1: Господин граф.

0: Господин граф, а почему бы и нет, а, Эдмон?
1: Я не имею ничего против, господин Дюма. Воля ваша.
0: Ты изменился. Даже я, автор, с трудом узнаю тебя. Никому и в голову не придет, что этот аристократ с головы до ног — простой матрос с корабля «Фараон», моряк Эдмон Дантес. Граф, граф, граф Монте-Кристо. Тебя устроит этот титул?
1: Это необходимо?
0: Да, для развития сюжета.
1: Да, но откуда мне взять титул графа?
0: Ты купишь остров Монте-Кристо и получишь право называться графом. Граф Монте-Кристо. Вот он и появился, наконец. Граф Монте-Кристо. Моряк Эдмон Дантес, унаследовавший судьбу парижского сапожника Франсуа Пико. Так вот, Эдмон, сапожник Франсуа Пико, судьбу которого я отдал тебе, выйди из тюрьмы и разбогатев, поехал в Париж. Значит, ты тоже?
1: Нет.
0: Как? Ты не хочешь ехать в Париж?
1: Мне еще рано ехать туда, господин Дюма.
0: Любопытно. Какие же у тебя планы?
1: Отомстить.
0: Так вот для этого ты и должен поехать в Париж, как Пико.
1: Пико был груб и невежествен. Его цель была убить, а я буду мстить.
0: В тебе появилась жестокость.
1: Я провел 14 лет в замке Ив.
0: Неужели в твоей душе одна ненависть?
1: Нет. Есть люди, о которых я думаю благодарно и нежно, и хочу заплатить им добром за добро и любовью за любовь.
0: Так, так ты послал Джакопа в Марсель?
1: Он никого не нашел, ничего не узнал, кроме одного. Гаспар Кадрус содержит теперь какой-то кабачок под Марселем.
0: И ты решил?
1: Я должен узнать все.
0: Хорошо. Ты придешь к Гаспару Кадрусу под видом аббата, может быть, в память аббата Фарио. Под видом итальянского аббата Бузони. Широкополая шляпа, парик, капюшон, черная сутана. Кто узнает в бедном монахе моряка Эдмона Дантеса или знатного графа Монте-Кристо?
1: Я иду к Кадрусу.

0: Ах, чертова погодка. Вторую неделю дождь.
1: И в море не выйдешь, и товар мокнет.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас. Лихорадка ее трепет.
2: Не лихорадка, а нищета.
1: А сколько раз я предлагал Кадрусу заработать?
2: Да, чтобы он вместе с вами отправился на каторгу.
1: Ну-ну-ну-ну-ну. Я-то ведь на свободе. И остальные тоже.
2: Да, те, в кого не угодила пуля таможников.
0: Оставь ее, Бертуччи, она больна.
2: Кадрус, закрой, закрой дверь. Меня бьет озноб.
0: Погоди, по дороге кто-то едет. По-моему, к нам.
3: Я спрячусь в каморке под лестницей.
0: Нет, погоди, какой-то жалкий аббат трусит на осле. Не прячься, он и не заметит тебя.
4: Милости просим, ваше преподобие. Милости просим, только если вы за пожертвование на бедных, то мы сами такие же бедные.
5: Вы, господин Гаспар Кадрус?
4: К вашим услугам, ваше преподобие.
5: Я аббат Бузони. Привяжите моего ослика под навесом и принесите бутылку легкого вина. Мне нужно поговорить с вами.
4: Сию минуту, ваше преподобие, сию минуту.
5: А вы, сударь, ваше лицо кажется мне знакомым.
1: Вы обознались, святой отец.
5: Ваше имя Бертуччо. Вы корсиканец, не так ли?
1: И что же дальше?
5: У меня хорошая память. Я вспомнил, где видел вас.
1: Ну, а я вас нигде не видел.
5: А почему от вас ушел Джакопо?
1: Что? Вы это знаете?
5: Я сказал, у меня хорошая память. Но вам не надо опасаться меня. С полицией я не имею дела.
1: Ваше преподобие, надо как-то жить.
5: Да, все мы люди. Так почему от вас ушел Джакопо?
1: Да, до него теперь рукой не достанешь. Он спас одного человека, мальтийца, а тот оказался знатным графом. Джакопо служит у него капитаном. Шхуна, две яхты, уйма денег. Ну, я пойду в каморку посплю. Ваше преподобие, все мы грешны. Если вы о чем-то догадались или что знаете...
5: Ваши дела меня не касаются, сын мой. Идите с миром.
6: Отлично. Даже Бертуччо не узнал меня.
0: Вот вино, ваше преподобие. Пожалуйста. Ну, мы одни, святой отец. Я вас слушаю.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас.
5: Я вижу, вы женаты.
0: Да.
5: И бедны.
0: Чтобы разбогатеть, мало быть честным малым.
5: Скажите, знавали ли вы году в 1815 моряка по имени Эдмон Дантес?
0: Дантес. Знавал ли я беднягу Эдмона? Это был мой лучший друг. А что с ним стало, святой отец?
5: Он умер в тюрьме, пробыв там 14 лет.
0: Вот, Бог милостив только к дурным людям, бедняга.
5: Я вижу, вы от души любили бедного юношу.
0: Я любил его. Хотя должен покаяться, однажды позавидовал его счастью. Позавидовал. Но после горько жалел об этом. Так вы знали его?
5: Я был призван к его смертному одру принять исповедь. Он поклялся на распятии, что ему неизвестна причина его заточения.
0: Бедный мальчик сказал правду.
5: Да, и он поручил мне доискаться причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-то запятнано.
2: Кадрус, лучше бы тебе помолчать. Слышишь, Кадрус?
5: Вашему супругу нечего опасаться, сударыня.
2: Приезжают, выспрашивают, а потом приходит беда.
0: Замолчи, Карконта! Продолжайте, господин аббат.
7: У Дантеса в тюрьме был товарищ по несчастью, богатый англичанин. Дантес ухаживал за ним во время его болезни. А выходя из тюрьмы, англичанин в благодарность подарил Дантесу прекрасный алмаз.
0: Ценный камень.
7: Его оценивают в 50 тысяч франков. Взгляните, вот он.
0: Чуть не из грецкий орех. Смотри, Карконта!
2: О, тебе, небось, никто не оставит такое сокровище.
7: Ошибаетесь, сударыня. Умирая, Дантес сказал мне: у меня было трое добрых друзей и невеста. И я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне. Почему вы усмехнулись, господин Кадрус?
0: Ладно, ладно, продолжайте, святой отец.
7: Да, так вот, одного из этих друзей звали Гаспар Кадрус.
0: Это я, господин аббат, бедный малый.
7: Да, другого звали Дангларом. А третий, сказал мне Дантес, хоть и был моим соперником, но тоже любил меня. Фернан Мондего.
0: Как?
7: Да, не перебивайте, Кадрус, дайте мне закончить.
0: Да.
7: Так вот, в заключении Дантес сказал мне: мою невесту звали...
0: Ну?
7: Звали... Я забыл имя его
0: невесты. Мерседес! Ее звали Мерседес, господин аббат.
7: Да-да, кажется так.
0: Мерседес!
7: Дайте мне стакан воды,
0: пожалуйста. Пожалуйста. Слушаю вас.
7: «Поезжайте в Марсель, — сказал мне Дантес, —
0: да.
7: Продайте этот алмаз и вырученные за него деньги разделите между пятью людьми, любившими меня при жизни».
0: «Простите, почему пятью? Вы ведь назвали четверых».
7: «Пятым был отец Дантес.
0: А.
7: Мне сказали, он умер».
0: «Увы, это так. Бедный старик умер».
7: «Смерть его произошла так давно, я не смог узнать подробностей. Вы не знаете, от чего он умер?»
0: «Кому и знать, как не мне. Я был его соседом. Доктора назвали его болезнь воспалением желудка. Некоторые думали, что он умер от горя. Ну, а я видел, как он умирал. И я говорю, он умер с голоду».
7: «С голоду?»
0: «Да».
7: «С голоду. Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает ему кусок хлеба. А человек умирает с голоду среди людей».
0: «Я говорю вам правду, святой отец».
2: «И напрасно! Чего ты суешься не в свое дело?»
0: «Господин аббат спросил, что ты? Что особенного, если я отвечу?»
7: «И что же, старик был всеми покинут?»
0: «О нет, Мерседес и господин Морель не покинули его до самой смерти. Но старик вдруг так возненавидел Фернана».
7: «Разве Фернан не был другом Дантеса?»
2: «Кадрус, подумай раньше, чем говорить».
0: «Пожалуй, ты все-таки права, жена».
7: «Как угодно. Я исполню волю умирающего, продам алмаз и разделю его на четыре части. Вас ведь четверо, друзей Эдмона Дантеса».
2: «Друзья? Предатели, а не друзья».
0: «Это я и хотел сказать. А награждать предательство, а то и преступление — это кощунство, святой отец».
7: «Но вы сами не хотите мне помочь поступить справедливо».
0: «Извините, святой отец, я посоветую с женой. Извините. Карконта, алмаз может быть нашим.
2: Ты думаешь?»
0: «Духовный особо не станет обманывать».
2: «Ох, алмаз великолепный. Но подумай хорошенько».
0: «Хорошо, хорошо, я решился, жена. Я решился, отец».
7: «На что вы решились?»
0: «Рассказать вам все откровенно».
7: «Я слушаю вас».
8: «Итак, Кадрус все рассказал тебе, Эдмон?»
9: «Да, господин Дюма. Теперь я узнал все».
8: «Как ты собираешься поступить? Я должен тебе подсказать.
9: Я уже все решил сам, господин Дюма.
8: Твое решение может толкнуть человека на дурной путь.
9: Это случается.
8: Значит, ты хочешь испытать Кадрусса?
9: Меня судьба испытывала 14 лет.
8: Ну что ж, поступай, как решил Эдмон. Я привык к тому, что в какой-то момент мои герои неожиданно выходят из-под моей власти. Они словно обретают свободу поступков и мыслей. Так случилось и с тобой, Эдмон. Мне остается только следить за тем, как будут развиваться события. Проследить твой путь до конца.
0: Вот. Я рассказал вам всю правду. Всю правду, господин аббат.
7: И все-таки кто, по-вашему, главный виновник?
0: Оба. Один написал донос и послал. Другой диктовал.
7: Однако, господин Кадрус, вы-то ведь тоже были при этом.
0: Они напоили меня. Я почти лишился рассудка. Я видел все, как в тумане. Пытался остановить их. Но они уверяли, что это шутка.
7: Но на следующий день вы могли убедиться в обратном.
0: Да, я хотел рассказать все, но Данглар запретил мне. Сознаюсь, это была подлая трусость. Но не преступление, нет. Совесть мучит меня день и ночь. Я уверен, этот грех – причина всех моих бед.
7: Последний вопрос, господин Кадрус.
0: Да.
7: Что с господином Морелем?
0: О, он-то показал себя настоящим другом. Уговаривал отца Эдмона переехать к нему. Помогал ему деньгами, навещал. Несколько раз сам ездил к Вильфору. Умолял, писал, грозил. Вильфор прогнал его. Думается, у Мореля сейчас и неприятности из-за того, что тогда он так хлопотал об Эдмоне. Ведь до сих пор его обвиняют в бонапартизме. На его деньги и похоронили старика Дантеса и заплатили все его долги.
7: Господин Морель жив?
0: Жив, но на краю нищеты, господин аббат. Ему грозит банкротство. В 2 года он потерял 5 кораблей. Разорен дотла. Теперь вся его надежда на последний корабль, фараон. Тот самый, которым командовал бедный Эдмон. Фараон должен возвратиться с грузом из Индии, если потонет, как и другие. Ну, тогда Морель погиб.
7: Да, ужасно.
0: Честным людям всегда не везет.
7: Ошибаетесь, друг мой. Справедливость существует, и вот вам доказательство. Этот алмаз ваш. Возьмите его.
0: Смеетесь надо мной.
7: У Эдмона был только один друг. Вы. Надеюсь, деньги, вырученные за алмаз, спасут вас от нищеты.
0: Святой отец, не шутите с счастьем и отчаянием человека.
7: Мне знакомы и счастье, и отчаяние. Я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите алмаз. Он ваш.
2: Бери. Кадрус, бери.
0: Сон. Невероятно. Я сплю.

0: И тебя не тревожат последствия, Эдмон?
1: Будущее человека в руках судьбы. А судьба человека – это его характер и его поступки. Я дал шанс Кадрусу стать честным.
0: Что ты собираешься делать дальше?
1: Я должен поехать в Марсель, не так ли?
0: Ты хочешь?
1: Да. Я хочу разыскать господина Мореля.
0: Вот. Я рад, что граф Монте-Кристо не забыл моряка Эдмона Дантеса. Поезжай, Эдмон. А мне надо еще проследить за действиями Кадруса, которого ты решил испытать. Итак, Кадрус сразу же поехал на ярмарку, нашел там парижского ювелира и привез к себе в трактир.
2: Я предлагаю вам 40 тысяч франков.
3: Что? 40? Аббат сказал, что он стоит 50.
2: Я не знаю аббата. Я предлагаю хорошую цену. Кстати, вот со мной и деньги.
4: Сколько денег? Карконта, сколько денег?
2: Я даю 45 тысяч. Ни одного су больше.
4: Продадим другому.
2: Другой может спросить, откуда у вас такой алмаз?
4: Карконте, что ты скажешь? Ну почему молчишь?
3: Ну, отдавай. Мы не сможем отыскать аббата Бузони.
4: Так и быть, господин ювелир. Берите камень.
2: Вот так-то лучше. Считайте деньги, любезный. Ой, гроза разыгрывается. Ночь на дворе, я должен ехать. Ну, любезный, счет верен?
4: Сейчас. Да. Да, сюда. Карконте, спрячь деньги. Поужинайте, сударь.
2: Нет, мне надо домой. Ну и погодка. Ой, вымокну насквозь.
3: Вы не боитесь грозы, сударь?
2: Грозы нет.
3: А грабителей?
2: Со мною пара заряженных пистолетов. Тетушка, я осторожен.
3: Счастливого пути.
2: Спасибо. Это серьезнее, чем я думал.
4: Оставайтесь, господин ювелир.
3: Мы позаботимся, чтобы вам было удобно.
2: Да, вы правы. Я останусь. Дайте свечу, я поднимусь наверх и лягу.
3: Добрых сновидений, господин ювелир. Для чего ты предложил ему переночевать у нас, Кадрус?
5: Чтобы избавить его от тяжелого пути.
3: Ты не мужчина, Кадрус.
5: Карконте, о чем ты думаешь?
3: Если бы ты был мужчиной...
5: Не гневи Бога. Мы получили деньги.
3: Мы можем получить еще и алмаз.
5: Не смотри на меня так.
3: Он, наверное, уже уснул.
5: Не смотри на меня так, Карконте.
3: Нет, вот нож. Возьми. Длинный и острый, как бритва. Идем.
5: Я не могу.
3: Идем наверх. Он спит. Мы одни.
5: Бертуччо здесь, в каморке. Он мог слышать.
3: А, он будет спать до утра, как мертвый. Я его знаю. Идем, Кадрус. Такого нам не видать всю жизнь.
5: Тише.
3: Идем.
5: Тише.

0: тебя верные сведения, Джакопо?
1: К несчастью, да, господин граф. Фараон затонул. В Марселе об этом узнают вечером. Мой телеграф работает быстрее.
0: Ты хорошо помнишь этот корабль?
1: Как свою шхуну, господин граф. Я плавал на фараоне.
0: Можешь в каком-нибудь порту найти похожий?
1: Есть один в Генуэзском порту. Точная копия фараона.
0: Заплати любые деньги и купи его. Слушай меня внимательно, Джакопо. В Генуе поселишься в гостинице. К тебе приедут матросы с фараона, они остались без работы. И через месяц ты доставишь корабль с командой и с теми товарами, которые были на нем. Список я тебе дам. Сюда, в Марсель. Но все это в строгой тайне. Ты понял?
1: Нет, ваше сиятельство, но исполню все в точности.
0: Вот и прекрасно.
1: А вы, ваше сиятельство, остаетесь у Марселя?
0: Да, у меня здесь дела. Очень важные дела, Джако.
2: Так, очень важные дела, Джакопо. Так, прекрасно. Да, Эдмон, я оставляю тебя в Марселе, в городе твоей юности, в городе светлых воспоминаний. Пусть они проникнут в твое сердце, израненное несправедливостью и горем. Испытания должны закалять мужчину, Эдмон, но не ожесточать его.
3: 14 лет. Мой отец умер в нищете, от голода. Моя невеста стала женой другого, того, кто предал меня. Моя невеста, моя Мерседес.
2: Эдмон, я хочу, чтобы, несмотря ни на что, ты остался человеком. Человеком, Эдмон. Итак, ты задержался в Марселе, чтобы...
3: Чтобы посетить замок Ив, господин Дюма, не так ли?
2: Совершенно правильно. Ты поедешь в замок Ив. Ты должен постараться раздобыть тюремные списки за 1815 год. В списках донос Вильфора.
3: Да, когда я начну мстить, документы пригодятся.
2: Но инспектор тюрем может и отказать. Как ты поступишь?
3: О, я ведь отыскал клад аббата Фария. Я богат.
2: Ты невысокого мнения о людях, мой милый.
3: Не обо всех, господин Дюма. Есть ведь и такие, как господин Моррель.
2: Вот я рад, что ты не забыл его, мой мальчик. Кстати, у инспектора тюрем много векселей Морреля. До инспектора дошли слухи о разорении Морреля. Он в панике и собирается предъявить векселя к уплате.
3: Я еду в замок Ив, господин Дюма.

0: Да-да, сударь, я встревожен. Я очень встревожен. Почти все мое состояние вложено в фирму господина Морель.
1: Я покупаю у вас все векселя, господин инспектор.
0: Что? Безнадежные векселя?
1: Я есть старший агент лондонского банкирского дома. Я уполномочен скупить все векселя, которые должен оплатить господин Морель.
0: Позвольте, но это огромная сумма. Вы рискуете...
1: Это меня не касается. Вот деньги. Вся сумма.
0: Боже мой. Боже мой, сударь. Как мне вас благодарить, сударь?
1: Окажите мне услугу.
0: Да?
1: Дайте взглянуть на тюремные списки за февраль 1815 года.
0: 15.
1: Это есть чисто личный интерес.
0: Пожалуйста, сударь, пожалуйста, секундочку, сейчас... Списки, вот, 13-й, 14-й, 15-й. Вот списки, сударь. Прошу вас.
1: О, благодарю.
0: Так, а я вас оставлю на 5 минут. Надо сделать передаточную надпись на векселя.
1: О, пожалуйста, сударь, пожалуйста.
0: Приду.
1: Наконец-то. Вот мое дело. Донос. Если инспектор и заметит, что страница вырвана, он закроет глаза, он получил хорошую плату. А вот заключение Вильфора. Эдмон Дантес, отъявленный бонапартист, поместить в одиночную камеру замка Ив. Отклонить просьбу судовладельца Мореля о пересмотре дела. Подпись: де Вильфор, королевский прокурор. Два документа, которые сыграют свою роль.
0: Сударь, вот, прошу вас, вот векселя господина Морель.
1: Благодарю вас, сударь, я посмотрел то, что хотел.
0: Так, вот теперь вы главный кредитор господина Морель.
1: О.
0: Так, кстати, а вы знаете последнюю новость о вчерашнем убийстве?
1: Убийство?
0: Да, вы знаете страшное зверство. В придорожном кабачке убит известный ювелир.
1: Убийца пойман?
0: Ему не удалось скрыться. Это некий корсиканец. Контрабандист Бертуччо.
1: О!
0: Да. Жандармы искали контрабандиста, а нашли убийцу.
1: Бертуччо? А хозяин кабачка?
0: Хозяин, видимо, его не было дома. Его и до сих пор никак не могут найти. Бертуччо обвиняется в 2 преступлениях. В убийстве ювелира и в убийстве жены трактирщика Корконты. Она застрелена из пистолета. Разумеется, злодей все отрицает, уверяет, что он невиновен. Но кто ему поверит? Его уже отправили в тюрьму? В Ним?
2: Кадрус не выдержал испытания.
1: Спешу к господину Морель. Честь имею, сударь.

0: Мои векселя, все мои векселя у вас на руках, сударь?
1: Так точно, господин Морель. Я скупил ваши векселя. Сможете ли вы оплатить их в срок?
0: Если придет фараон, если нет.
1: Разве у вас нет друзей, которые могли бы помочь?
0: В делах не бывает друзей, сударь. Есть компаньоны.
1: Вы желали бы получить отсрочку?
0: О, отсрочка могла бы спасти мою честь.
1: Вам достаточно месяца?
0: Это великодушно, сударь. Приходите через месяц. Вы получите все сполна. Или меня не будет в живых.
1: Хорошо, через месяц, 5 июля, утром я буду у вас.
0: Благодарю, сударь. Благодарю. Какой странный человек. Но лицо его показалось мне добрым. Какая роскошная коляска. Какие лошади.
2: В ним и гони во всю прыть, Жермен.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: в 9 часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза. Высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок. Часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность. В лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:
1: «Идите на Псковский переулок. Там я натворила, и сама не знаю что. Я сейчас должна умереть».
0: Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер, велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.
2: «А имеется у вас разрешение на ношение оружия? Ваше имя, фамилия, адрес?»
1: «Ольга Вячеславовна Зотова».

0: Когда появлялась Ольга Вячеславовна в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, на кухне все замолкали. Только хозяйственно прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность.
1: Один из жильцов сказал про нее: «Бывают такие стервы со взведенным курком. От них подальше, голубчики».
0: С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, окатывая из-под крана темноволосую стриженную голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине выше лопатки розово-блестящее углубление, выходной след пули, на правой руке у плеча небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.
1: Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, населявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядье. Портниха Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее клейменная. Роза Абрамовна Безикович, безработная, муж ее проживал в сибирских тундрах, буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, премиленькая девица, служившая в махорочном тресте, уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус. И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна, и Роза Абрамовна. Иначе бы кушать чуть не каждый день Лялечке пригоревшую кашку.

0: Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, дикими глазами и уходила к себе в комнату в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру, в квартире не понимали. В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь собачьей радостью и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.
1: Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства. Голые стены, ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели – 5 предметов. 2 стула, комод, железная койка и стол у окна. Жилец Петр Семенович Морж, служащий из медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину 10 граммов йодоформу. Но этот план не был приведен в исполнение. Побоялись. Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов. У жильцов закипали мелкие страсти. И не будь ее, в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же вглубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной. Лялечка очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяйственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Сонечка была безобидна. И действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит, тут скрывалась какая-то тайна.

воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора. Сонечка Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и всхлипнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки. Высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться, набрызгала лужу на полу. Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морша с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрыв, переполнявший ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха.

Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами, самого Зотова и его жены. И наверху бесчувственное тело их дочери, Ольги Вячеславовны, 17-летней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях. Руки и шеи изодраны ногтями. Все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке.

0: Дом отстоять не удалось. Все зотовское имущество сгорело дотла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь. Ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась.
1: «Доктор, какие звери!»
2: «Не шевелитесь, не шевелитесь!»
1: «Двоих не знаю. Какие-то были в шинелях. Третьего знаю. Танцевала с ним. Валька-гимназист. Я слышала, как они убивали папу и маму. Какие звери!»
0: Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой, запах цветов, замерзших на 30-градусном морозе, грустная тишина, перезвон Великого Поста, слабеющие снега, коричневые на торговых улицах, тревога весны, лихорадка по ночам, дача на верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте. Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки.

0: Олечку Зотову никто не навещал в госпитале. Не такое было время, не до того. Россию раздирала гражданская война. Прочное житье трещало и разваливалось. Неистовой яростью дышали слова декретов, белых афишек, пестревших всюду, куда ни покосись, прохожий.
1: Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости, от страха, как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что гремит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя. За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость.
0: Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, под штаниках и шлепанцах. И все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной

0: печки. Едва слышно, он насвистывал яблочко, пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень. Только жесткие, жестокие были ястребиные глаза.
1: Из Венерического.
2: Меня убивали? Да не убили. Вот почему я здесь.
1: Ах ты, батюшки, вот так приключение. Должно быть, было за что. Или так, бандиты, а?
2: Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы напроломные.
1: Вот оно что. Помню. Ну вы бой, девка, знаете. Не поддались. Этот народ надо в огне жечь, в котле кипятить. Разве тогда чего-нибудь добьемся? Сколько этого гнусного элемента вылезло больше, чем мы думали. Руками разводим. Бедствие. Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие. А жалко. Сами-то и старобрядцы. В Бога верите. Ничего, это обойдется. Вот во что надо верить. В борьбу.
3: Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности. Но под его насмешливо ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.
1: То-то, горяча лошадка, хороших русских кровей с цыганщинкой. А то прожила бы, как все, жизнь, просмотрела в окошко из-за фикса. Скука!
2: А это веселее, что сейчас.
1: А то не весело. Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все ж на счетах щелкать.
3: Город весь разорили. Россию нашу разорили, бесстыдники.
1: Экая штука, Россия. По всему миру собираемся на конях пройти. Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся. Хочешь, не хочешь, гуляй с нами.
3: Наклонившись к ней, он оскалился диким весельем. Блеснули его зубы, у Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова. Помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови. Стародавние голоса поколений закричали: «На коней! Гуляй, душа!»
0: Разговор был короткий, скуки ради, в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала.
3: Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку и оглянулась вглубь душного коридора и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, а он все не шел, и вместо него ковыляли какие-то на костылях, вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

0: Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили белые. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь. Ольга Вячеславовна осталась. Про нее не вспомнили. Утром больные не получали чаю, начался ропот. Затем в палату вошел белый офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные подтянули на себя одеяло. Он оглядел койки. Прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. «Зотова, следуйте за мной». Он точно летел на крыльях галифе. Звонкие шпоры его наполняли цоканьем пустоту коридора. Нужно было проходить через двор.
1: В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимолетом надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам. Ольга Вячеславовна споткнулась. Ей показалось... Нет, этого не могло быть. Нет, это не он.
0: Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом.
2: И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушки, связаться со сволочью?
1: Она сделала усилие понять, что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздохнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось.
0: Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги. Под ней лежала карандашная записочка.
2: «Наши сведения не совсем совпадают. Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Что?»
1: «Да вы... Я не понимаю. Вы с ума сошли?»
2: «К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно. Будьте же искренни до конца, дорогая. Кстати, ваши друзья-красноармейцы умерли героями. Итак, мы продолжаем молчать. Ну что же, в тюрьму!»
0: К ней подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну, провели по ее бокам, по груди, щупали, искали. Ольга Вячеславовна задохнулась, вскрикнула.
2: «В тюрьму!

0: Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме. Сначала в общей камере, потом в одиночке.
1: И вдруг точно книга раскрылась перед ней. Все стало ясно. Тот кудрявый, в вышитой рубашке, Валька, убийца. Она не ошиблась. Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее. Карандашная записочка была его доносом. Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума по одиночной камере. На ее страстные просьбы видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора, угрюмые тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым, как Бог. Ненависть, мщение, ненависть, мщение. О, только бы выйти отсюда.
0: Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. Это на Казань двигалась 5-я Красная Армия. Около полуночи в тюремных коридорах началось движение. Захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в 30. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры и потащили по лестнице.
1: Она как кошка извивалась. Силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора. Холод осенней ночи наполнил грудь. Затем низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми. Конусы света карманных фонариков заметались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам. Грохнули револьверные выстрелы. Казалось, повалились подвальные своды. Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту. На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки. Горячо ударило ей в плечо. Огненным веретеном просверлила грудь, рванула за спину. Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами.
0: Пятая армия взяла Казань. Белые ушли на пароходах. Ушел из Казани и Валька. Ольга Вячеславовна наперекор здравому смыслу осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмурым моросящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ей голову кавалерист в нагольном тулупчике.
2: «А девчонка-то дышит? Надо бы, братцы, до врача добежать!» Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города непременно старорежимного профессора. Ворвался на квартиру к одному профессору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти, доставил на мотоциклетке в лазарет и сказал, указав на бескровинки в лице Ольгу Вячеславну, чтоб была жива.
0: После перевязки и камфоры она, должно быть, узнала его.
1: Поближе. Поцелуйте меня.
0: Время было военное. Человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянулся.
3: Черт. Вот ведь. Но не решился. только подправил ей подушку.

0: Емельянов садился у койки. Она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла.
1: Должен вам сказать, живучая вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка.
2: А как ваше имя, отчество?
1: Дмитрий Васильевич.
2: Дмитрий Васильевич.
1: Полк мой формируется в Казани. Поправитесь, запишу вас в эскадрон лично моим вестовым. Волосы вам обстригем, сапожки достанем легенькие. На первое время к коню прикручивать вас будем, чтобы не свалились.
2: Каждый день говорил ей об этом. И не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами. У нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. Я так представляла себе. Муж приличный блондин, я в розовом пеньюаре. Сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше ничего. И это счастье. Ненавижу эту девчонку. Счастье ждала. Ленивая дура в капоте за кофейником.
0: Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него. У нее было одно сейчас желание – оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щегольские сапожки.

0: Емельянов получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец, остановился на огромном, с колоннами и с зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови заваривать, крупы, сало, картошки, все довольствие недели на две. И Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно выли печные трубы, будто призраки купцов Старобогатовых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем.
1: Ольге Вячеславовне было сколько угодно времени на размышления. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник. Думала о Дмитрии Васильевиче. Придет ли сегодня? Хорошо бы пришел. У нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам. Входил он, веселый, страшноглазый. Входила ее жизнь. Отстегивал револьвера две гранаты. Скидывал мокрую шинель.
2: Все в порядке? Нет ли какой нужды? Главное, чтоб грудной кашель прошел. И в мокроте крови не было. К Новому году вполне будете в порядке.
0: Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах. Картинно описывал кавалерийские сражения. Иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.
3: Революция создала конную армию. Понятно вам? Конь – это стихия. Конный бой – революционный порыв. Вот, у меня одна шашка в руке. И я врубаюсь в пехотный строй. Я лечу на пулеметное гнездо. Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя. И он в панике бежит, а я его рублю. У меня за плечами крылья. Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву, без выстрела. И ты как пьяный. Шиблись, пошла работа. У врага волосы дыбом, и враг повертывает коней. Тут уж руби, гони, пленных нет.
1: Глаза его блестели, как сталь. Стальная шашка свистела по воздуху. Ольга Вячеславовна, с похолодевшей от волнения спиной, глядела на него, упираясь острыми локтями в колени, прижав подбородок стиснутым кулачком. Казалось, рассекись свистящий клинок, ее сердце закричало бы от радости. Так любила она этого человека.

0: Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса. Быстрый, затуманенный небратским чувством, жар кидался ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть. Но нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон.
1: Не пулей куриным словом доедем. Ай, пишут, какая черти! Гвоздят мировую буржуазию.
2: В слабой девочке таились железные силы. Непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу, в конном и пешем строю, она вытянулась, как струна. Морозный ветер зарумянил лицо. И как черт она была красива. Молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке натуго перехваченным ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.
0: Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам, да к шелковым юбкам, развелись и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям. Сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком, лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было. В ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.
2: Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на Деникинский фронт.
0: Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачные в ветреных тучах угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек, все недавнее прошлое, незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не подтащишь под локти в подвал. Заскрипело седло, засвистал сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. Кони сорвались с цепей. Разве только у океана остановимся? Упоительной песни припомнились ей слова любимого друга. Так началась ее боевая жизнь.

0: В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотили бы со смеху, узнай, что Зотова девица. Но это скрывали и она, и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще. Никто ее не лапал. Все знали, что кулак у Емельянова тяжелый. Несколько раз ему это пришлось доказать. И Зотова была для всех только братишкой.
1: По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто на одной кровати. Он головой в одну сторону, она в другую, прикрывшись каждой своим полушубком.
2: Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим.
1: Она только теперь поняла силу его истребиных глаз. Это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром.
2: После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, Емельянов входил в избу, подходил к кровати и на минутку засматривался на пылающее во сне обветренное и женское, и детское лицо Ольги Вячеславны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

0: Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. В такое утро можно было забыть, что есть война, что враг теснит и обходит. Пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах голод, по деревням бунты.
1: А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал подлец, косил лиловым глазом, интересовался побаловаться, поиграть. В Лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники, двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый? У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги. Всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска. «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня, пригнулась, и полетели кустики полыни, сухие репья навстречу. За спиной послышался тяжелый, настигающий топот. Выстрел! Она покосилась. Один из всадников забирал правее, наперерез ей. Опять выстрел сзади! Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник скакал в шагах в 50. «Стой! Стой!» Страшно закричал он, размахивая шашкой. Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня навстречу ему, скинула винтовку и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел. Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника. Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Степь была пустынна, никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь держаться. Но ничего не вышло. Слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

0: Полк получил приказ прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи встали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня.
1: Теплый дождь шумел по листьям. Не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи. Она догадалась, вздохнула, закинула голову.
2: Не заробеешь? Ну-ну, смотри. Ближе ко мне держись.
1: Бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стременем Дмитрия Васильевича.
0: Мокрые сучья захлестали по лицу, кони теснились, храпели, колени задевали о стволы деревьев. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разостлалась перед глазами. По ней уже мчались тени всадников, берег оборвался. Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку. Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами. Степь гудела под копытами 500 коней. На скаку, срываясь, запели трубы гарнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.
3: В целях маскировки мы теперь сводный полк Северо-Кавказской армии генерала-лейтенанта барона Врангеля. Я вам теперь не товарищ командир, а его высокоблагородие господин капитан.
0: Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом. 3 дня мчался замаскированный полк по врангелевскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам. Горели железнодорожные станции, поезда, военные склады. Взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На 4-е сутки кони приустали, начали спотыкаться. И в глухой деревеньке был сделан дневной привал.

0: Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.
1: Живыми отсюда не уйдем. Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславне и, присев около нее, вглядывался в неясные очертания дальнего берега. Мутная желтоватая звезда стояла над рекой.
2: Ольга Вячеславна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке. В нем была тоска.
0: Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов. Весь день к реке не было подступа. Никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.
1: Ну, пойдем, Оля. Надо поспать часик.
2: В первый раз он назвал ее по имени. Поцелуй меня.
1: Он осторожно поставил котелок. Привлек ее за плечи, у нее упала фуражка, закрылись глаза и стал целовать в глаза, в рот, в щеки. Женой бы тебя сделал, Оля. Да нельзя сейчас. Понимаешь,

0: Серое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди, множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно, люди не могли больше идти на пулеметный огонь. Тогда за железнодорожной насыпью 8 коммунаров съехали с подполковое знамя. Разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. 2 эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи», и шагом отъехал под знамя. 8-м был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.
1: Ольга Вячеславовна видела. Вот конь одного повалился на перила, и кони-всадник полетели с 10-сажённой высоты в реку. 7 достигли середины моста. Еще один, как сонный, свалился с седла. Передние, доскакав, рубили шашками проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и сейчас же конь его забился. Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась над головокружительной высотой. Вслед за ней загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело 150 глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держа древко перед собой. Лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны. Гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле. Она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее, не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит.

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе, и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю. Так вся жизнь Ольги Вячеславны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей ненужные, тяжелые, смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые. Для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости. Во всем свете никого близкого. Жить было тошно и мрачно. И все же смерть не взяла ее. Проехать бы по тому мосту над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич. Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели.

Ольга Вячеславовна была худа и черна. Могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень таща и зла, как гадюка. Потом кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям: машинисткой при исполкоме, секретаршей в главлесе или так, пищебумажной барышней, переезжающей вместе с письменным столом из этажа на этаж. Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходила с нее. Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной.

0: То, что теперь происходило, она представляла как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась. Глаза, еще налитые кровью, искали, что разрушить. А уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.
1: Листки декретов настойчиво требуют творчества, творчества, творчества. Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Она рассматривала лица, каких не бывает, развертывающиеся знамена, стоэтажные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам, индустриализация.
0: Ей удалось получить командировку в Москву. Она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.
1: К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно. Бывало с ней похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире в Зарядье. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих как улей учреждений, она поступила на службу в отдел контроля треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост, минуту в минуту приходила на службу, присматривалась и робела, потому что никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючая злость.
0: Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, разгладила шерстку. Первый щелчок она получила от Помзава, сидевшего сбоку от нее по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава.
2: «Удивляюсь вам, товарищ Зотова. Такая, в общем, интересная женщина, и провоняли все помещение махоркой. Женственности, что ли, вас нет? Курили бы яву».
0: Должно быть, это пустяшное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и впервые за много лет по-женски оглядела себя.
1: Черт знает, что такое огородное чучело. Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта. Как же это случилось?
0: Две пиш-барышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и ниже площадкой фыркнули со смеху. Можно было разобрать только, лошади испугаются. Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны. Одна из этих пиш-барышень жила в той же квартире на Зарядье. Звали ее Сонечка Варенцова. Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке, что на Зарядье, были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставила с блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на чулки, задрала Сонечкину юбку.
1: «Это где купили?»
0: Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна.
3: мягким голосом, подробно объясняла, что эти вещи Ольга Вячеславовна сможет достать на Кузнецком мосту, что теперь носит платье шмиз, чулки телесного оттенка и прочее, прочее.
0: Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла.
1: Есть. Так, поняла.
0: Затем схватила за светленькую Сонечкину кудряшку, хотя это и была не конская грива, а нежнейшая прядь.
1: А это как чесать?
3: Безусловно, стричь, мое золотко. Сзади коротко, спереди с пробором, на уши.
2: Петр Семенович Морж, зайдя на кухню, прислушался и отмочил, как всегда самодовольно блестя черепом. Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна.
0: Она стремительно обернулась к нему. Впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы.
1: Сволочь недорезанная, попался бы ты мне в поле.

0: В управлении треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном с короткими рукавами шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках. Каштановые волосы ее были подстрижены и блестели, как черно-бурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, и уши ее горели. Зотова до жути была хороша. Тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза, как ночь, длинные ресницы. Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой. Если уж сильно пялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу. Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой.
1: Ой, поразительно, до чего она ломается. Противно даже смотреть. При заполнении анкеты записала вот такими буквами: «Девица». А все говорят, просто ее возили по эскадронам. Понимаете? Ну, жила она чуть ли не совсем эскадроном.
2: Будьте с ней поосторожней. Гадюку эту я давно раскусил. Она карьеру сделает, глазом не моргнет.
3: Это какой-то демобилизованный солдат. Ну, разве это женщина?
0: Ольга Вячеславовна вошла на кухню. Все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали.

0: Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Все было как обычно. Мимо из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице бегали служащие.
1: Ольга Вячеславовна, поднимаясь по лестнице, остановилась. Она всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказало: «Он». Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгромыхнувшим из-за угла. Это было не нужно, это было ужасно.
0: Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стен газеты карикатуру на хозяйственного директора махорочного треста, помещавшегося этажом выше. Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней.
2: «Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? Ну вот. Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против. Но это же никому не нужно, это мелочь, это неталантливо».
1: На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности.
2: «Больно укусить побоялись, а тявкнули по-лакейски. Ну что же, что чай? В 19-м году я пил спирт с кокаином, чтобы не спать. Так все мельчить не умело, можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам. Значит, старики сделали дело и на свалку. Да вот от прошлого отрываться опасно. Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки».
1: Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза. Серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те, любимые, навек погашшие. Чисто выбритое лицо, правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой. В 19-м году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас. Такие люди ей представлялись, несущие голову в облаках. Он тасовал события и жизни, как колоду карт. И вот, с портфелем, с усталой улыбкой и мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями. Он ушел. Ей пронзительно стало его жалко. Стало его жалко.

0: Она продолжала стоять.
1: Все, товарищ. Идите.
0: Это было действительно все. Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума. Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале. Он не вынесет ее на руках, не сядет у койки.

На утро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину. «Бесится наша гадюка-то», — сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.

0: эту ночь провела так, что лучше не вспоминать.
1: Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти. Но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу. Надо, стало быть, надо. Ожидать случая счастья, действовать по мелочам, где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голые плечика из платья, было не по ней. Решила прямо пойти и все сказать ему. Пусть что хочет, то и делает с ней. А так жизни нет. Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же на улице схватить его за рукав. «Я люблю вас! Я погибаю!» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих. Наконец он пошел пешком со службы. Ольга Вячеславовна догнала его, резко и грубовато окликнула. «Дело в том...»
2: «Дело в том, мне про вас говорят со всех сторон. Удивляюсь. Да-да, вы преследуете меня. Намерения ваши понятны. Пожалуйста, не лгите, объяснения мне не нужны. Вы только забыли, что я не Непман, слюней при виде каждого смазливого личика не распускаю. Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет. Выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее. Из вас может выйти хороший товарищ».
1: Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова.
3: Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой. Сонечка торжествовала, но трусила ужасно.
0: Ольга Вячеславовна вернулась в 20:00 вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки на колени. Одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому. Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так сейчас она увидела в руках у себя револьвер и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную.

0: В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы. Кажется, в руках у них были щетки, кочерги. В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами.
1: Это совершенное бесстыдство! Лезть к человеку, который женат! Вот удостоверение из ЗАГСа! Все знают, что вы с венерическими болезнями, и вы с ними делать карьеру? Да еще через моего законного мужа? Вы сволочь! Вот удостоверение!
0: Ольга Вячеславовна глядела, как слепая. И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло. Все мускулы напряглись, как сталь. Вячеславовна выстрелила и продолжала стрелять в это белое, заметавшееся перед ней лицо.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Море бьет в берег короткой однозвучной волной. Белые облачка, словно птицы, проносятся по необъятному синему небу, гонимые стремительным ветром. В изгибе долины, сбегающей к океану, греется на солнце деревня. У самой околицы стоит домик Мартен-Левеков в стороне от других на краю дороги. Это рыбацкая глинобитная лачуга, крытая соломой, с кустиком голубых ирисов на самой верхушке. Перед дверью квадратный огородик величиной с платок, где растут лук, несколько кочанов капусты, петрушка и кервель. Плетень отделяет огород от дороги. Хозяин на рыбной ловле, а жена перед домом чинит большую бурую сеть, растянутая на стене, словно громадная паутина. У калитки на колченогом соломенном стуле, припертом спинкой к плетню, сидит девочка, лет 14, и чинит белье, ни разу же латанное и штопанное белье бедняков. Другая девочка, годом моложе, укачивает на руках грудного ребенка, еще бессловесного, еще не знающего осмысленных движений. А двое карапузов, 2 и 3 лет, сидя нос к носу прямо на земле, роют неловкими ручонками ямки и кидают друг другу в лицо пригоршни пыли. Никто не произносит ни слова. Только малыш, которого стараются укачать, не умолкая, плачет пескливым и слабым голоском. На окошке дремлет кот. У стены дома красивой нарядной каймой распушились белые левкои, а над ними жужжит целое соннище мошкары. Вдруг девочка, которая штопает у калитки, окликает: «Мама!» «Чего тебе?» — отзывается мать. «Опять он тут. С самого утра не тревожится, потому что вокруг дома все бродит какой-то старый человек, похожий на нищего. Они заметили незнакомца, когда провожали отца к лодке, чтобы помочь ему погрузиться. Человек сидел у канавы против двери. Вернувшись с берега, они застали его на том же месте. Он сидел и смотрел на их дом. Казалось, он был измучен и болен. Более часа он сидел, не шевелясь. Потом, заметив, что его подозревают в дурных умыслах, поднялся и ушел, волоча ноги. Но вскоре они увидели, что он возвращается медленным и усталым шагом. Он снова уселся, но на этот раз немного подальше, словно собирался подсматривать за ними. Мать и девочки испугались. Особенно встревожилась мать, потому что она от природы была боязлива. А хозяин, Левек, должен был вернуться не раньше вечера. Мужа ее звали Левек, а сама она носила фамилию Мартен. Их окрестили Мартен-Левеками. Случилось это вот почему. Она вышла первый раз замуж за моряка Мартена, который каждое лето отправлялся к Ньюфаундленду на ловлю трески. За 2 года замужества она родила от него дочку и была беременна на 7-м месяце, когда пропало судно, на котором плавал ее муж. 2 сестры, 3-мачтовая шхуна из Диепа. О шхуне так и не было больше вестей. Никто из находившихся на ней моряков не вернулся. И все решили, что она затонула с людьми и грузом. Мартен 10 лет ждала своего мужа и с великим трудом растила 2 дочерей. Потом, так как она была женщина работящая и хорошая, к ней посватался один из местных рыбаков, Левек, вдовец с маленьким сыном. Они поженились, и за 3 года она родила от него еще 2 детей. Жизнь у них была тяжкая и многотрудная. Хлеб в их доме ценили дорого, а мяса почти не видали. Случалось, они должали булочнику зимой в ненастные месяцы. Ребята все же росли здоровыми. Люди говорили: славные они оба, Мартен Левеки. Мартен работы не боится, а Левек в рыбацком деле любого за пояс заткнет. Девочка, сидевшая у плетня, заговорила опять. Похоже, он знает нас. Может, это нищий из Эпревиля? Но тут мать не могла ошибиться. Нет. Нет, этот человек не здешний. Наверняка. Он все торчал у дороги, как пень, упрямо уставившись на дом Мартен Левеков. И Мартен, наконец, разъярилась. Со страху набравшись храбрости, она схватила лопату и вышла за порог. «Вам чего тут надо?» — крикнула она бродяге. Он отвечал хриплым голосом: «Да вот сижу на холодке. Разве я вам мешаю?» Она продолжала: «Что это вы будто подглядывать пришли к моему дому?» «Плохого я никому не делаю», — отвечал он. «Нельзя на дороге сидеть, что ли?» Она не нашлась, что ответить, и вернулась домой. День тянулся медленно. К полудню человек исчез, но к 5 часам он вновь появился. Вечером его уже не видели. Левек вернулся к ночи. Ему обо всем рассказали. Он решил, верно, разнюхивать пришел. Дурной человек должно быть. И он спокойно лег спать. А его подруга все думала о бродяге, который смотрел на нее такими странными глазами. На рассвете подул сильный ветер, и рыбак, видя, что нельзя выйти в море, принялся помогать жене чинить сеть. Часов в 9 старшая девочка, дочь Мартена, ходившая за хлебом, вернулась бегом, перепуганная, и закричала: «Мама! Опять он тут!» Мать, вся побледнев от волнения, обернулась к мужу. «Ступай, Левек, поговори с ним. Пусть он бросит подглядывать, а то я уже сама не своя». И Левек, дюжий моряк с кирпично-красным лицом и густой рыжей бородой, с голубыми глазами, словно проколотыми черной точкой зрачка, и с крепкой, всегда тепло укутанной шеей в защиту от дождя и морского ветра, спокойно вышел и направился к прохожему. Они заговорили. Мать и дети издали смотрели на них в смятении тревоги. Вдруг незнакомец поднялся вместе с Левеком, направился к дому. Мартен испуганно попятилась. Муж сказал ей: «Дай-ка ему хлебца и кружку сидра. У него 2 дня крошки во рту не было». И оба вошли в дом. А за ними и женщины, и дети. Прохожий сел и принялся есть, опустив голову под всеми устремленными на него пристальными взглядами. Мать стоя разглядывала его. Две старшие девочки, дочки Мартена, одна с малышом на руках, прислонились к дверям и жадным любопытством уставились на чужака. Два карапуза, сидевшие в очаге на остывшей золе, перестали играть черным котелком, будто и они хотели посмотреть на нового человека. Левек сел и спросил: «Так значит, вы издалека?» «Из Сета». «И все пешком?» «Пешком. Платить нечем, так поневоле пойдешь. Куда же вы?» «Я шел сюда». «У вас тут есть кто-нибудь?» «Может, и есть». Они замолчали. Человек хоть был голоден, ел медленно, и каждый кусок хлеба запивал глотком сидра. Лицо у него было старое, морщинистое, костлявое. Видно, он перенес много тяжелого. Левек вдруг спросил: «А как вас звать?» Он ответил, не поднимая головы: «Меня звать Мартеном». Странная дрожь пробежала по телу матери. Она шагнула вперед, словно хотела получше разглядеть бродягу, и остановилась перед ним, уронив руки, раскрыв рот. Никто не произносил ни слова. Наконец Левек снова заговорил: «Вы здешний?» Тот ответил: «Здешний». Он поднял, наконец, голову. Глаза женщины и его глаза встретились, будто притянутые магнитом друг к другу. И вдруг она тихо произнесла задрожавшим, изменившимся голосом: «Это ты, муженек?» Он медленно ответил: «Да, я». Он продолжал сидеть и жевать хлеб. Левек, не то что взволнованный, а скорее удивленный, пробормотал: «Это ты, Мартен?» Тот просто ответил: «Да, я». Второй муж спросил: «Откуда же ты взялся?» Первый рассказал: «С африканского побережья. Мы наскочили на мель. Трое нас спаслось: Пикар, Ватинель и я. Потом дикари схватили нас и держали у себя 12 лет. Пикар и Ватинель померли. Один англичанин, путешественник, проезжал по тем местам. Он забрал меня с собой и довез до Сета. Вот я и пришел». Мартен расплакалась, уткнувшись лицом в передник. Левек сказал: «Как же нам теперь быть?» «Ты что, ее муж?» — спросил Мартен. «Да, муж», — ответил Левек. Они взглянули друг на друга и замолчали. Потом Мартен, оглядев детей, собравшихся вокруг него, кивнул головой в сторону двух девочек. «Это подтвердил Левек. Мартен не встал с места, не обнял их, он только заметил: «Господи, большие-то какие!» Левек повторил: «Как же нам быть теперь?» Мартен раздумывал, тоже не зная, как поступить. Наконец он решился. «Что же, говори, я сделаю по-твоему. Я тебе зла не желаю. Только с домом вот неладно выходит. Ребята, у меня двое, у тебя трое, каждому свои. А вот мать их, то ли твоя она, то ли моя. Как захочешь, так и будет. Ну, а уж дом-то мой, он мне от отца достался. Тут я родился. И бумаги все у нотариуса есть». Мартен все плакала, отрывисто всхлипывая, и прятала лицо в голубой холщовый передник. Старшие девочки придвинулись поближе друг к другу, с беспокойством разглядывая отца. Мартен кончил есть. Теперь он, в свою очередь, спросил: «Как же нам быть?» Левеку пришла в голову мысль: «Пойдем к священнику, он и рассудит». Мартен встал, и когда он шагнул в сторону жены, та, рыдая, бросилась к нему на грудь. «Мартен, муженек, ты тут? Мартен, бедняга мой, ты тут?» И она обхватила его обеими руками, ощутив вдруг всем существом веяние давно минувшего. Потрясенная силой воспоминаний, которые воскресили перед ней юные годы и первые объятия. Мартен тоже растрогался и несколько раз поцеловал ее в чепец. Оба мальчугана, сидевшие в очаге, заревели в один голос, услышав, как плачет мать. Самый маленький на руках, у младшей дочки Мартенов, завизжал пронзительно, как испорченная дудка. Левек стоя ждал. «Пойдем», — сказал он. «Надо все устроить, как полагается». Мартен выпустил жену из объятий. Заметив, что он смотрит на дочек, мать сказала им: «Чего же вы? Поцелуйте отца». Они подошли вместе, без единой слезинки, недоумевая и немного побаиваясь. Он чмокнул одну вслед за другой в обе щеки. Неумело, по-крестьянски. Малыш, увидев, что к нему приближается чужой человек, залился таким неистовым плачем, что его чуть не схватили судороги. Затем мужчины вышли. Когда они проходили мимо кабачка торговля, Левек спросил: «А не выпить ли нам по стаканчику?» «Что ж, я не прочь», — согласился Мартен. Они вошли, уселись в пустой еще комнате, и Левек закричал: «Эй, Шико, два стаканчика настойки, да покрепче. Мартен вернулся, прежний муж моей жены. Знаешь, Мартен, с двух сестер, который пропал?» Толстобрюхий, багровый, заплывший жиром кабачик подошел, держа в одной руке три стакана, а в другой бутылку и невозмутимо спросил: «Смотри-ка, ты вернулся, Мартен?» «Вернулся», — ответил Мартен.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Жорж Семено. «Капли стеарина». Это было одно из тех редких дел, которые можно разгадать, исходя из схемы документов, методом дедукции и лабораторных исследований. К тому же, когда Мегре вышел из кабинета на набережной Орфевр, он знал уже решительно обо всем, и даже о бочках. Он готовился к небольшому путешествию в пространстве, а пришлось ему совершить утомительное путешествие во времени. Всего в каких-нибудь 100 километрах от Парижа, Витри-о-Лож, он сошел с маленького допотопного поезда, какие увидишь разве что на лубочных детских картинках. А когда он спрашивал о такси, местные жители смотрели на него сурово, точно он насмехался над ними. Он же совсем был готов остаток пути проделать на тележке булочника, но в последнюю минуту сумел уломать мясника. И тот согласился отвезти его на своем грузовичке в деревню, где комиссар должен был вести расследование. «Вы часто туда ездите?» – спросил Мегре. «Дважды в неделю. Сегодня, благодаря вам, они смогут лишний раз купить мясо». Хотя Мегре родился всего в 40 километрах отсюда, на берегу Луары, он не ожидал, что Орлеанский лес выглядит так мрачно. Дорога проходила через чащу. 10 километров грузовик шел среди высокого строевого леса, пока не выехал на поляну, где примостилась деревушка. «Это здесь?» «Нет, дальше». Дождя не было, но лес дышал сыростью, а свинцовые нависшие тучи обложили все небо. Листва на деревьях почти облетела, с земли тянуло легким запахом прели, то тут, то там потрескивали сучья, а иногда гремел далекий выстрел. «Здесь много охотится?» «Это должно быть герцог». Но вот, наконец, они добрались до поляны, которая была еще меньше тех, что попадались им на пути, и увидели 3 одноэтажных домишек, теснящихся вокруг церкви с остроконечной колокольней. Вряд ли хоть одному из здешних домов было меньше 100 лет. От темных шиферных крыш они казались еще более суровыми и неприветливыми. «Подвезите меня, пожалуйста, к дому сестер Потрю». Я так и догадался. «Это рядом с церковью». Мегре вылез, а мясник остановился немного дальше и откинул заднюю стенку фургона. Вокруг него собралось несколько хозяек, не решавшихся купить мясо в непривычный для них день. Мегре так хорошо изучил план, составленный теми, кто вел первоначальное расследование, что мог ориентироваться в доме с закрытыми глазами. Да ему и пришлось передвигаться почти вслепую. Настолько темно было в комнатах. Проникнув в лавку, над которой, казалось, невластно было само время, Мегре совершил настоящее путешествие в прошлое. Свет освещал все скупо, точно на полотнах старых мастеров. Мебель и стены были такого же цвета, что и на старинных картинах. В полумраке на них выделялись сероватые пятна, порой яркие блики вспыхивали вдруг на хрустальном бокале или на медной кастрюле. Сестры и Потрю жили в этом доме с самого рождения. Старшей было 65, а младшей 62. И здесь же провели всю жизнь их родители. Надо полагать, тут ничто и никогда не менялось. Ни прилавок с весами и коробками конфет, ни полки с галантерейными товарами, ни полки с бакалеей, от которых приторно пахло корицей и цикорием, ни цинковая стойка, где подавались напитки. В углу стоял железный бочонок с керосином, Рядом с ним в бочонке меньше хранилось растительное масло. В глубине помещения видны были два стола и один поближе слева. Столы были длинные, отполированные временем до блеска. Подле них стояли скамьи без спинок. Слева отворилась дверь, и на пороге показалась женщина лет 32 с ребенком на руках. Она посмотрела на Мегре. «Что вам нужно?» «Не беспокойтесь, я веду дознание. Вы, наверное, соседка?» Живот у нее сильно выступал. Под фартуком она ответила: «Я Мари Лакор, жена кузнеца». Мегре заметил керосиновую лампу, свисавшую с потолка, и понял, что в селении нет электричества. Мегре, не постучав, прошел во вторую комнату, где было совсем темно, и только поленья, горевшие в камине, освещали все вокруг. В их слабом свете Мегре разглядел широкую кровать со множеством тюфяков и раздувшийся, как шар, красной периной. На этой кровати неподвижно лежала старая женщина с застывшим бледным лицом, на котором одни глаза казались живыми. «Она по-прежнему не говорит?» — спросил Мегре у Мари Лакор. Та отрицательно покачала головой. Комиссар пожал плечами, сел на соломенный стул и вытащил из кармана бумаги. В самом событии, происшедшем 5 дней назад, не было ничего сенсационного. Сестры и Потрю, жившие вдвоем в этом домишке, имели, по слухам, кое-какие сбережения. Они также владели еще 3 домами в этой же деревушке и издавна слыли скрягами. В ночь с пятницы на субботу соседи слышали какой-то шум, не вызвавший у них беспокойства. На рассвете в субботу, проезжавший мимо дома крестьянин, заметив распахнутое настежь окно спальни, заглянул внутрь и поднял крик. Около окна в ночной рубашке лежала Амалия Потрю в луже крови. На кровати, лицом к стене, застыла в неподвижности ее сестра Маргарита. Она была мертва, в груди у нее зияли 3 ножевые раны, правая щека была рассечена и глаз наполовину вытек. Амалия осталась жива. Она пыталась позвать на помощь и открыла окно, но упала, лишившись чувств от потери крови. На теле у нее насчитали 11 неглубоких ран, почти все на плече и правом боку, но ни одна не была серьезной. Второй ящик комода был выдвинут, белье разбросано, а сверху лежал старый, позеленевший от времени кожаный портфель, в котором сестры, должно быть, хранили все документы. На полу валялись сберегательные книжки, купчие, арендные договоры и накладные поставщиков. Орлянская полиция уже производила дознание. У Мегре был не только подробный план помещения, но и фотографии, и протоколы допросов. Покойницу Маргариту похоронили 3 дня назад. Амалию собирались отправить в больницу, но она оказала отчаянное сопротивление, вцепилась ногтями в простыни, требуя взглядом, чтобы ее оставили дома. Судебно-медицинский эксперт утверждал, что ни один из внутренних органов у нее не затронут, а внезапную немоту объяснял нервным шоком. Так или иначе, за эти 5 дней она не произнесла ни звука. Но, несмотря на свою неподвижность и стеснявшие ее повязки, она внимательно наблюдала за всем, что происходило вокруг нее. Теперь она не спускала глаз с Мегре. Через 3 часа после того, как Орлеанская прокуратура закончила расследование, был арестован тот, на кого указывали все улики, как на убийцу. Это был Марсель, незаконный сын умершей. В возрасте 23 лет Маргарита Потрю произвела на свет сына, которому было теперь 39 лет. Одно время он, как утверждали все вокруг, служил доезжачим у герцога, потом стал дровосеком и жил на полуразвалившейся ферме в 10 километрах отсюда, около пруда повешенного волка. Мегре навестил его в тюрьме. Это был человек грубый во всех отношениях. Нередко он неделями не являлся к жене и 5 детям, которых угощал в основном колотушками. Кроме того, он был пьяницей, да и придурковат немного. Теперь, проникнувшись атмосферой, царившей в доме, Мегре захотел перечитать показания, которые дал Марсель о том вечере, когда было совершено убийство. «Я приехал на велосипеде около 7 вечера, когда старухи садились за стол. Я выпил стаканчик у стойки, потом вышел во двор, перерезал кролика и ободрал, а мать его зажарила. Тетка по обыкновению ворчала, она меня всегда терпеть не могла». Местные жители утверждали, что Марсель действительно имел привычку так вот неожиданно заявляться к матери и тетке и закатывать себе пир. Мать не смела ни в чем ему отказать, а тетка его побаивалась. Они и снова поругались, когда я взял в лавке сыру и отрезал малость. «Какое вино вы пили?» — спросил Мегре. «То, что стоит в лавке». «Чем вы освещали комнату?» «Керосиновой лампой». После ужина мать, у которой вечно что-то болело, улеглась и попросила меня достать ее бумаги из второго ящика комода. Она дала мне ключ. Я принес бумаги, и мы подсчитали сумму по накладным, так как подходил конец месяца. Что еще находилось в этом портфеле? Купчие, облигации, ренты, акции. Здоровенный пакет, 30 тысяч, а то и больше. Вы заходили в кладовку? Зажигали свечу?
3: Нет.
2: Нет. В 9:30 я положил обратно в ящик бумаги и ушел. Проходя через лавку, я выпил еще стаканчик. Если вам наболтают, будто это я прикончил старуху, не верьте. Вранье это все. Вы лучше расспросите Юго. К великому удивлению адвоката Марселя, Мегре не стал больше ни о чем его расспрашивать. Что касается Ярко, или как его здесь называли, Юго, поскольку он был родом из Югославии, то он был человек совсем иного сорта. Он попал в эти места после войны и осел здесь. Жил он один в доме по соседству с домом сестер Потрю и работал возчиком в лесу. Как и Марсель, он был пьянчугой, но последнее время сестры Потрю не отпускали ему больше вина, так как он сильно им задолжал. Как-то раз Марселя даже попросили выставить Юго за дверь, и он при этом расквасил ему нос. Сестры Потрю ненавидели Юго еще и потому, что когда-то сдали ему в аренду старую конюшню, стоящую в глубине двора, где Юго держал лошадей, но денег не платил. Сейчас он верно возил бревна в лесу. Раздумывая обо всем этом, Мегре с бумагами в руках подошел к камину, где на утро после убийства был найден в куче золы здоровенный кухонный нож с обгоревшей ручкой. По-видимому, он и послужил орудием преступления, но огонь уничтожил отпечатки пальцев. Зато на ящике комода и на кожаном портфеле оказалось множество отпечатков пальцев Марселя и лишь его одного. На подсвечнике, который стоял на столе, обнаружили следы пальцев только Амалии Потрю, не спускавшей с Мегре ледяного взгляда. «Вы, как видно, решили молчать до конца?» — ворчливо бросил он на всякий случай, разжигая трубку. Он наклонился и отметил мелом на полу следы пятен крови, обозначенные на его плане. «Вы побудете еще несколько минут?» — спросила Мари Лакор. «Я тогда сбегаю домой и поставлю обед готовить». И комиссар остался в доме один со старухой. Он был здесь впервые, но перед тем потратил целые сутки на изучение всех документов по этому делу и подробного плана помещения. Орлеанская полиция так добросовестно подготовила материал, что он не наткнулся здесь ни на какие сюрпризы. Только, пожалуй, вся обстановка произвела на него еще более мрачное впечатление, чем он ожидал. А ведь комиссар сам родился в крестьянской семье. Он знал, что и по сей день еще в некоторых глухих деревушках сохранялся тот же уклад жизни, что и в XIII или XIV веке. И однако, как он внезапно очутился в этом селении, затерявшемся среди лесов, в этом доме, в этой комнате около этой раненой старухи с настороженным взглядом, он испытал такое же тягостное чувство, как при посещении некоторых больниц или приютов, словом, всех тех мест, где прячутся человеческие недуги и уродства. Еще в Париже, начиная изучать материалы дела, Мегре набросал на полях отчета свои замечания. Первое. Почему Марсель сжег нож, но не побеспокоился об отпечатках пальцев на комоде и на портфеле? Второе. Почему, если он пользовался свечой, он принес ее обратно в комнату и потушил? Третье. Почему кровавые следы не идут прямо от кровати к окну? Четвертое. Почему Марсель не побоялся быть узнанным и вышел в половине десятого через лавку на улицу, а не воспользовался калиткой, ведущей со двора в поле? Но в то же время имелась одна деталь, которая ставила в тупик защитника Марселя. В самой постели обеих сестер была найдена пуговица от куртки Марселя, старой охотничьей куртки из вельвета с фигурными пуговицами. «Я зацепился и оторвал пуговицу, когда потрошил кролика», — уверял Марсель. Перечитав свои заметки, Мегре встал и посмотрел на Амелию со странной усмешкой. «Как-то будет она сейчас раздосадована, когда не сможет следить за ним взглядом». Он толкнул дверь в полутемную кладовую, куда свет проникал через слуховое окошко, и увидел поленницы дров на полу, а слева у стены... пресловутые бочки. В двух полных оказалось вино. В одной красное, в другой белое. Две другие были пустые, и на одной из них эксперты отдела криминалистики обнаружили капли стеарина со свечи, стоявшей в комнате. Комиссар орлеанской полиции сообщал в своем рапорте: «Возможно, эти следы оставил Марсель, когда зашел в кладовку хлебнуть вина. По показаниям его жены, он вернулся домой совершенно пьяный. Зигзагообразные следы его велосипеда подтверждают ее слова». Мегре обвел кладовку взглядом и, не найдя того, что искал, вернулся в комнату, открыл окно и увидел на площади только двух мальчишек, наблюдавших за домом. «Послушай, малыш, не принесешь ли ты мне пилу? Простую пилу для дров?» Все время он чувствовал за собой бескровное лицо и зрачки, неотступно следившие за всеми его движениями. Мальчик вскоре принес две пилы разного размера. В это время вернулась Мари Лакор. «Я вас не задержала, я оставила малыша дома, теперь я должна помыть больную. Подождите еще несколько минут». «Ладно, я пока согрею воду». «Да уж», Мегре предпочитал не присутствовать при этой сцене. С него хватило и того, что он видел. Он снова вошел в кладовую и, просунув пилу в отверстие бочки со следами стеарина, принялся за дело. Он знал, что обнаружат там. Он был уверен в себе. Если утром он еще мог сомневаться, то теперь сама атмосфера дома убедила Мегре в правильности его догадки. И Амелия Потрю оказалась точно такой, какую он думал найти. Да, да, тут даже стены источали не только скупость, но и ненависть. А войдя в дом, комиссар заметил кучу газет на стойке. В отчетах он не обнаружил этой важной подробности. Сестры Потрю выписывали газеты. У Амелии имелись очки, которые днем она не носила. Значит, они нужны были ей, чтобы читать. Значит, она читала. И сразу же прояснился самый сомнительный пункт в теории комиссара. В своих гипотезах он исходил из ненависти, обостренной долгими годами совместной жизни в этом тесном доме, долгими ночами, проведенными на общей постели, одними и теми же стремлениями и вожделениями. Маргарита родила сына, познала любовь, а старшая сестра не испытала и этой радости. Лет до 15, а может и до 20, мальчишка держался за их юбки. Потом, предоставленный самому себе, часто забегал поесть, выпить, выклянчить денег. А ведь эти деньги принадлежали не одной Маргарите, но и Амелии. И даже больше Амелии, поскольку она была старшей и, значит, успела вложить в эти сбережения больше труда. Эту ненависть разжигали сотни мелких повседневных событий. Кролик, забитый в угоду Марселю, или предназначенная для продажи головка сыра, от которой он бесстыдно отхватил кусок, а мать даже не протестовала. Да, Амелия читала газеты. Она верно с жадностью глотала отчеты о процессах и знала, какое значение имели отпечатки пальцев. Амелия боялась племянника. Она сердилась на сестру, которая открыла ему место, где они прятали деньги, или, как в тот последний вечер, позволила ему касаться ценных бумаг, на которые он мог позариться. «В один прекрасный день он нас зарежет!» Мегре мог побиться об заклад, что эта фраза не раз повторялась здесь. Он продолжал пилить. Ему стало жарко. Он снял пальто и шляпу и положил их на соседнюю бочку. Кролик. Головка сыра. Не навело ли это ее на мысль, что Марсель сам оставил отпечатки пальцев на ящике комода, на портфеле из позеленевшей кожи? Если и этого недостаточно, то есть еще пуговица, оторвавшаяся от его куртки. Мать уже легла, так и не успев пришить ее. Но будь убийцей Марсель, зачем бы ему понадобилось потрошить содержимое портфеля здесь, куда проще унести его с собой? И тем более этого не стал бы делать Ярко, который, как убедился Мегре, вовсе был неграмотным. Раны Амелии, все на правом боку, были чересчур многочисленны и неглубоки. Они-то и возбудили первые подозрения Мегре. Он представил себе, как неловко это у нее получалось, как боялась она боли. Она не хотела умирать, не хотела и долго страдать от ран. Она рассчитывала разбудить соседей, когда открыла окно и закричала. Разве убийца позволил бы ей бежать к окну? Судьба посмеялась над ней. Она потеряла сознание раньше, чем успела поднять на ноги соседей и пролежала всю ночь без всякой помощи. Именно так. Все могло произойти только так. Она убила уже задремавшую сестру, потом, обернув, вероятно, руку тряпкой, открыла комод, опустошила портфель, ведь для того, чтобы арестовали Марселя, деньги должны были исчезнуть. Вот почему пришлось взять свечку. После этого, сев на край постели, она ранила себя. Неловко и боязливо, потом, судя по кровавым следам, подошла к очагу и бросила в огонь нож, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. Затем она дотащилась до окна и... Мегре уже заканчивал свою работу, как вдруг он резко обернулся. Послышались голоса и шум борьбы. Дверь отворилась, и на пороге в дверном проеме возник странный зловещий силуэт Амелии Потрю в нелепой юбке, в ночной кофте с перевязанной грудью и руками. Взгляд ее был неподвижен. За ней виднелась фигура Мари Лакор, громко возмущавшаяся такой неосторожностью. У Мегре не хватило духу заговорить с больной. Он предпочел завершить начатое дело и не ощутил даже удовлетворения, когда бочка раскололась надвое, и внутри обнаружились связки бумаг. Те самые облигации, ренты и акции железнодорожной компании, которые были всунуты в бочку через отверстие. Ему хотелось немедленно уйти, или, подобно этому грубияну Марселю, хлебнуть большой глоток рому прямо из бутылки. Амелия по-прежнему не произносила ни слова. Рот ее был полуоткрыт. Если она потеряет сознание, она упадет на руки Мари Лакор, которая выглядела более слабой, чем она, и к тому же была беременна. Ну что ж, Это была сцена из какого-то другого века, из другого мира. Мегре взял бумаги и пошел к двери прямо на отступавшую от него Амелию. Он положил свою находку на стол в спальне. «Сходите за мэром», — сказал он Мари Лакор сдавленным голосом. «Он будет свидетелем». «А вам», — обратился он к Амелии, — «лучше всего лечь». Несмотря на профессиональное любопытство и закаленные нервы, Мегре предпочел не смотреть на нее. Он только слышал позади себя скрип пружин кровати. Он продолжал сидеть спиной к старухе, пока не появился мэр, здешний фермер, который, не решаясь зайти, боязливо топтался у порога. В селении не было телефона. Пришлось посылать нарочного на велосипеде витриолож. Жандармы прибыли почти одновременно с фургоном мясника. Небо по-прежнему было свинцовым, западный ветер гнул деревья. «Вы нашли что-нибудь?» Мегре отвечал уклончиво. Он не испытывал особенной радости, хотя и понимал, что это дело будет объектом длительного изучения в кругах криминалистов не только в Париже, но и в Лондоне, в Берлине, в Вене и даже в Нью-Йорке. А пока что, взглянув на Мегре, каждый решил бы, что он просто пьян.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Мы все на обоих полушариях в плену у времени. У нас в СССР все отдано революционной эпохе. Мы дали смелый, грубый, резкий толчок. Мы первые. Мы свалили с рельс 19 век. Всеволод Вишневский.

0: кромешной тьме лишь чернеющий смутно горизонт. Да может быть отблеск погасших, но еще тлеющих костров. А еще где-то вспыхивает и гаснет маяк, кроваво-красный, как глаз Марса, бога войны. Сабельно ударяют по темноте, разрушая ее перекрещивающие друг друга лучи. Это прожектора береговых постов наблюдения, шарящие, щупающие, ищущие. Выхватывают из темноты конские седла, пулеметные гнезда, бинты, патронные ленты, андреевский флаг, разодранный, окровавленный, пушку, якорь, тачанку. Из этого хаоса, из переплетения людей войны и орудий людского уничтожения отделяется крепкий человек в военно-морской форме. Медленно идет матросской походкой, останавливается, прислушивается.
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы, иначе

Ты бродит меж людьми, надежды маленький оркестрик. Под управлением любви, надежды маленький оркестрик. Под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: играет маленький оркестрик. Неподвижно и напряженно смотрят со сцены в зрительный зал, заполнивший ее люди. Усатые буденовцы, фронтовые сестры милосердия, матросы Волжской флотилии, солдаты Первой мировой, женщины блокадного Ленинграда. Среди них и вместе с ними долго вглядывается в лица зрителей и он, Всеволод, крепкий человек в военно-морской форме.
1: Какая вежливая тишина.
2: Всеволод, это ты или твоя копия?
1: Матрос Альбатрос, скиталец морей, Валентин Беспрозванный, кореш мой. Вместе нас топили. Военный моряк 1-го кронштадтского полка. Ходили слухи, что их было 1000, 2, 3. И все они прошли свой путь до конца. И она прошла свой путь до конца. Вот эта женщина, хрупкая, нежная, сильная. Судьбы странной, печальной, прекрасной. Нетленную память ее чтим, как и память матросов. И о ней скажем.
3: Кто вы здесь распоряжающийся?
1: Я из рядовых красных бойцов.
3: Кто вам дал право здесь распоряжаться?
1: Моя жизнь и моя смерть.
3: Кто вы? Назовитесь.
4: Ровесник 20 века. В 914-м 14 лет бегу из отцовского дома, из дворянской семьи на германский фронт. В 18-м году 18 мне, матрос Волжской военной флотилии. 20-20-м пулеметчик 1-й конной, писатель в 29-м, бригадный комиссар в 41-м. Бои за Таллин, Ленинград. Стрелял по Рейхстагу в 45-м. Устало и перестало биться сердце в 50-м. Жил, любил, воевал вместе с ними и вместе с ними умирал. Возвращаю их бессмертными со дна моря, с камнями на шее, из рвов и болот, куда их скинули расстрелянных и злопухом поросших братских могил.

0: Группа людей, расхристанных, обвешанных гранатами-лимонками, с развернутым черным знаменем, на котором череп, кости и слово «анархия», неотвратимо приближается к женщине.
1: Давайте, товарищ, женимся! Чего вы удивляетесь? Любовь в высшей степени дело почтенное!
2: Продолжим наш род и побезумствуем малую талику.
3: Уйди отсюда!
4: Идите! Мы здесь поговорим сами. Товарищ интересуется вопросом о браке.
1: Я повторяю, давайте попрелюбодействуем, товарищ представитель из центра.
2: Скорей, а то торопит следующий, а нас тут ведь много.
5: Под душистой веткой сирени целовать тебя буду сильней.
1: Позаботься о нуждающихся, ну! Женщина!
4: Товарищи!
1: Не пейте сырой воды!
4: Товарищи!
2: Ты, кому ехала, стели. Ложись!
4: Это не шутка. Проверяете.
6: У нас не шутят.
4: У нас тоже!
7: И пуля пробивает живот того, кто лез шутить с целой партией.
4: Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?
2: Убрать.
7: То, что было, то было. Я сказал правду об этом. Надо говорить правду, простую, грубую, говорить с обнаженным сердцем. Каждый второй коммунист был под огнем на фронте. И в списке раненых коммунистов Владимир Ленин. А среди убитых Володарский, Урицкий, целые губкомы. 26 комиссаров и начисто вырезанной организации.
0: Проходом зрительного зала в лучах прожекторов идут молодые матросы сегодняшней действительной службы. Парадная форма, четкий шаг, на груди автоматы. Почетный строй наследников отцовской славы.
8: Кто это?
4: Те, кого мы уже не увидим.
0: Старая женщина медленно проходит мимо Всеволода, моряков, солдат. Старая женщина, седая матросская мать.
9: Уцелел кто? Каждого спрашиваю. А мой-то, мой? Нет, мама, не выплыл. А я все жду, жду, и на могилку сходить не к кому посоветоваться. Может быть, кто видел? Валентином его звали, Валечкой. Нет, не выплыл.
8: Сыновья мои, внуки мои, я знаю, быть может, многие из вас не приемлют меня. Я, как вы говорите, неистого темперамента, крайних взглядов, агитатор, публицист. Но вот когда вы, талантливые, молодые, тихие и прочие, через несколько лет будете читать свои новеллы, повести, пьесы, я, быть может, волнуюсь и смахивая слезу, подумаю, что недаром прошел свой путь. Драл глотку, доказывал, неоднократно был ранен и душевно, и физически. Все это

0: вам, матросам 83-го, всем вам, молодым, кусок нашей жизни, полное ее биение, ее смех, ее слезы, ее тяжелое, но ее прекрасное. Матросы первого кронштадтского, встаньте. Солдаты Первой мировой, русская императорская гвардия, погибшая в Мазурских болотах Восточной Пруссии на Стоходе. Встаньте! И ты, Егор Сысоев, где ты?
1: Тут я, Воля.
0: Спешный лейб-драгун, мой первый наставник и учитель. Встань, Егор Сысоев.
1: Германская, гражданская, манжурская, испанская, финляндская, отечественная. На одно поколение немного ли?
0: Конники Буденного, братаны, встаньте! И вы, анархисты, которых перелопатила эта хрупкая женщина!
2: Мы голые боссы, вы не в коже ходите! Мы страдаем, вы не на бархате сплять! А с нас насмешки строят! За что, товарищи?
3: Анархия! Тихо!
0: Эстремадура, Гвадалахара, брунеты, Мадрид. 25 тысяч чистых душ со всей земли. Ваша кровь напоила землю Испании. Встаньте, павшие за Испанию. И ты, венгр Матазалка, испанский генерал Лукач, сосед мой по дому, в проезде художественного театра, навсегда оставил свою жену и дочь, Веру Ивановну и Талочку, чтобы пасть за Испанию. Встань, друг мой, брат мой. И вы, Эрнест Хемингуэй, великий американец, вы воевали за Испанию. И Михаил Кольцов, мы дали Испании танки, мы дали ей самолеты. Мы дали ей Михаила Кольцова. Встань, встань, Миша. И вы, ленинградцы, герои осады, друзья мои, соратники мои, родные мои, встаньте. И вы, встаньте, писатель, комиссар, Лариса, любовь моя. И ты, Соня, жена моя.
4: Появляется в самом центре сцены простой письменный стол. Это стол Всеволода. Он подходит к нему, перебирает листки бумаги.
0: Неужели судьба моя? Вечно война, вечно о войне, о крови, уничтожение живого, скрежет зубовный, пот, вонь, тоска, сила, слезы, смерть. Или 22 года военной службы, давление войн так безнадежно сильно в моей работе. Нет, нет. Главный мотив мой не смерть, а жизнь. Лето, труд, любовь. Я как-то оглянулся. А где же моя радость жизни, мой отдых? Отдельный. Короткие паузы. Эпоха войны революций, а я ее солдат.

0: Да отдохнет ли человек вообще? Он вечный буян, вечный искатель. И в вечном поиске мой отдых, моя судьба и мое счастье.
1: Кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленькие оркестры под управлением любви. Надежды маленькие оркестры под управлением любви.

Я Соня, жена Всеволода. Вам не казалось, что он швырнул гранату? Мне казалось. Вам не казалось, что он стрелял из кольта? Мне казалось. Но где следы пуль? Их нет. Вот рассказ, то, что он читал вчера. Что такое? Пустой листок? Пустой? Пустой? Что это значит? Фантазия? Игра воображения? Импровизация? Кто он? Моя совесть, моя радость, моя боль, мой гнев и моя любовь, и моя судьба.

Этот старинный вальс переносит на много десятков лет назад в Царскосельский парк, полный гуляющих довоенных дам и кавалеров. На посту караула дворцового гарнизона в полной парадной выкладке лейб-драгун Егор Сысоев.

0: всегда благоухали июльские цветы в собственном его величество царскосельском парке. И как всегда вокруг их жужжали собственные его величество пчелки. Фу! Фу! У полосатой будки стоял, как то положено по расписанию караулов царскосельского гарнизону, часовой. Пот медленно стекал из-под околыша к вискам. Благоговонная жара. Боже упаси, что сделать на царском посту не так. Ежь нужда приспичит, терпи, стой как заказанный. Еж идет знатное погребальное шествие, отдай глазами честь и провожай глазами шествие. Ежели имеется простое погребальное шествие, делай только скорбный вид. Ежели не знаешь, как честь отдать, морчин малый, аль вовсе никакой, всегда отдавай полной мерою. Лучше перекланяться, чем не докланяться. Высочайшие особы и знатные лица гулять будут с собачками. Собачка как появится, коси глазами.
1: Поздравляю тебя, братец. Война.
0: Рац, рац, ваш кровь.
1: Братец, будем молодцами.
0: Рац, рац, ваш кровь.
1: Ура, братец.
0: Ура. Ура. Ура.

отложите свои вечерние дела. Вы слышите? Гром канонады. Моя первая война.

0: Рядом со Всеволодом вдруг оказался мальчик. Гимназист. Фуражка с кокардой. Это он, Всеволод, только маленький.
1: Не узнаешь?
2: Нет.
1: В витринах офицерских магазинов меня околдовывали кирасы, радуги орденов, значков, погон, узоры муаровых лент, особенно моих любимых, георгиевских.
2: Погоди, погоди.
1: Мне нравились преображенцы и саперы, часовые у полосатых будок. Первая солдатская военная песня, которую я услышал, была «Солдатушки, браво, ребятушки!»
3: Пели ее с крепким ударением, сабли в острый.
1: Сколько за последнее время у меня переменилось чувство желания. Но одно, как яркий свет стоит весь день перед глазами, это желание идти на войну. И я пошел на войну. Один, пешком, по шпалам.
2: Мой детский дневник.
1: Мой, мой. Солдатская рубаха есть, ремень есть. Финский нож куплю, ранец сошью. Ну, все есть. Ну, пустил бы отец на войну. Я бы без Георгия не вернулся бы. Война! Война! Мне хочется туда испробовать этой войны. Вдруг, если я попаду на войну, то захочу попасть обратно домой.
0: Замолк Всеволод маленький, а взгляд Всеволода перешел на молодую женщину в форме сестры милосердия.
2: Мама, ты?
4: Действующая армия. 31 декабря. Здравствуй, дорогая мама.
2: Здравствуй.
4: Я жив и здоров. Потери в нашей роте 5 человек. Легко ранен. Меня оглушило бомбой на левое ухо. Теперь ничего. Все слышу. Пришли подштанники. У меня только на себе. Еще мыло, полотенце и 2-3 шоколадки. Если можно. А если нет, то не надо. Целую тебя. Твой сын, Воля.
2: Мама, неужели это я?
1: Я! Что за дикое слово? Неужели вон тот, это я? Разве мама любила такого? Желто-серого, полуседого и... всезнающего, как змея.
2: Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я? Моя первая война.
1: За веру, царя и отечество.
2: У каждого времени.
1: Но ведь и у тебя они были.
2: Были. Были. Но я был искренен, поверь, и неравнодушен. Я не был равнодушен даже тогда, когда был слеп. Поверь.

0: генерал приказал зачислить тебя в лейб-гвардии Драгунский полк. Разведчиком.
1: Рад страшно в городе!
0: А где я тебя видел, гимназист?
2: Запомните этого человека.
0: А, на взморье под Ригой.
2: Ага, точнее, в Карлсбаде, в Курзале, где играл духовой оркестр 3-го гренадерского полка. Я вас запомнил, ваше благородие, на всю жизнь.
0: Да, лето этого года. Как близко и как далеко это было.

0: где народ? Не вижу. Не вижу. Ай, слепой стал. Ай, слепой.
1: Чего тебе, братец?
0: Братцы, слепой.
1: Носилки.
0: Христа ради. Не бросайте, братцы.
1: Ты был с папой и с мамой, да?
2: С мачехой, ваше благородие.
1: Мамы нет у тебя?
2: Есть. Но у нее сейчас нет мужа. Она сестра милосердия в Лазаретиной Фонтанке. И если можно, ваше благородие, не говорите мне «ты».
1: И почему же?
2: Ну, хотя бы потому, что я дворянин.
1: О, ценю.
0: Разойдись! Разойдись, братцы! Братцы, ну разойдись! Ну хуже ж будет, братцы! Разойдись! Вас кроть! Спешенные лейб-драгуны построились, и требуют вас!
1: Кто это требует?
0: Солдаты! Вас кроть!
1: Ну и кто их построил?
0: Сами! Вас кроть!
1: Без приказа вышестоящего начальства? Что ты врешь, вахмистр? Такого еще в русской армии не было! Здорово, лейб-драгуны!
0: Здрай!
1: Так. В чем дело, братцы? А? Вот ты, правофланговый, отвечай, кто вас построил?
3: Нужда, ваша скроть.
1: Ну и в чем же она, ваша нужда?
3: Мыло пусть дают.
1: Кто это пусть дают? Кто должен давать? Я?
3: А?
1: Ну?
0: У вши заели, мочи нема!
4: Отвели б с передовой. Отмыться.
1: Так. Что же я не понимаю, братцы? Сам грязный, сам 5 ночей не спал. Разберусь. Командуй.
0: Разойдись!
1: Отставить! Кто сказал отставить?
3: Нужда вас скроть.
1: Ты императору Вильгельму присягал? Или русскому государю-императору?
0: Русскому государю-императору.
1: А теперь на него руку поднял.
0: Никак нет.
1: 2 шага вперед, шагом. Арш!
5: Нельзя! Нет! Русский офицер, русский солдат.
1: Прочь!
3: Аж скроть. Бейте насмерть. Не убьете, я вас убью.
1: Так. Молодец, Сысоев. Ценю. Придется его под шашку. Под суд отдать ему же хуже будет.
0: Где прикажете поставить, ваш скомородь?
1: А вот тут, наверху.
0: Наверх. На брусья. Под обстрел, ваш скомородь.
1: На 15 минут, а ты проследи. Вот тебе часы, чтобы...
0: Сысоев! Под шашку!
3: Быть того не может.
0: Сысоев! Под шашку!
3: Слушаюсь, господин вахмистр.
0: Да нет, сейчас убью! Либо под суд!
3: Ну, смерть ведь на суде примешь! А тут, может, обойдется! Ну, лезь, милый, с молитвой! Прощайте, земляки. Видит Бог за напрасну. Ни за веру, ни за царя, ни за отечество. Ну, и ты прощай, дорогой и любезный друг Воля. Желаю тебе самого милого и самого дорогого. Любезный друг, прощайте.
0: Ну, давай.
6: прав, как полагается стоять русскому императорскому гвардейцу, он с отрывом руки выхватывает шашку.
7: Солдат, свой! Не бей его!
5: Свой!
7: Не стреляй!
8: Wir wollen nicht schießen! Russ, wir wollen nicht schießen! Нет, сейчас стрелять! Нет, сейчас стрелять!
7: Не бьют! Чуют, в чем дело!
3: Сысоев! Живой! Шашку в ножны! Кругом, в окоп бегом! Эрс!
7: Живой! Живой!
1: Есть! Так. Ценю, Сысоев.
9: Рад стараться ваш скруть. Эх, поймаю, где живого съем. Попомните. Видел?
1: Видел.
9: Тут тебе не гимназия. Тут думать надо.
2: Я думаю.
3: Воля! Всеволод! Всеволод! Воля!
9: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Эх, была б моя возможность. Ушел бы от седа, хоть по жневью босому было пойти до самого дома. Травку б ел, хлеба б не просил. Ах, учился бы, жил бы у бабки с маткой. Дурак. Их дурак. Чем накроешься?
1: Солдат.
9: Шинелью. А подстелить? Шинель. А под голову? Шинель. А много ли их у тебя, солдат? Одна.
2: Егор.
10: За письменным столом над бумагами Всеволод. Воспоминания, воспоминания. Они бегут, торопятся, мчатся.
11: Моя первая война.
2: Иду домой по правой стороне Невского.
6: Приветствую встречных. Знай наших, тыловики.
2: Сейчас буду дома.
6: Невский, 90.
2: Дробь, 92.
6: Ну, бегом.
2: Неудобно по парадной лестнице в таких сапогах.
6: Да валяй с черного хода.
11: Детство, поездки, переломные трудные годы, ночь, возвращение в родной дом, двор пустынный, петербургский. Боже, не перебрать всего.